хочу прочитать вам выдержку из письма. Вот опубликованы, переведены из французского письма Чернышова, с которых предстает совсем другой Чернышов. Его же отец умер, воспитывала мама и старшие сестры. Вот у него самые теплые отношения с его старшей сестрой после смерти матери. Очень трогательная переписка. Тогда вообще же смс-ок не было. Поэтому люди умели писать, умели излагать мысли. И переписка очень много говорит о человеке. Вот что писал Чернышов своей сестре. «Здравствуй, моя добрейшая и прекрасная лентяйка. С тех пор, как я получил от тебя 6 строк, прошло уже 3 месяца. Я же, бедняга, отправляю тебе уже 3-е письмо, написанное после перемирия». Ну, вообще с фронта пишет. «Надо признать, что на войне я был весьма удачлив. Все мои предприятия непременно имели успех, конечно. Я прилагал к этому дьявольские усилия, не давая отдыха ни себе, ни своим подчиненным. Но что доставляет мне самое большое удовольствие, так это привязанность и доверие моего полка, моих солдат. Надобно увидеть, чтобы это оценить. Есть и огорчения, мешающие мне быть счастливым. Это завистники всех мастей». Ох, какие гадости писал о нем, например, Денис Давыдов. Ну, такой же партизан, как и он. Ну, завидовал, наверное. Может, ссорились. Он говорил, не столько подвигов, сколько хвастовства у этого Чернышова. И вот он пишет. «Эти завистники всех мастей. Следуя, однако, своим принципам, я стремлюсь ответить им тем, что стараюсь выполнять свое дело еще лучше». Вот такой он был. Александр Чернышов. Спасибо вам.

0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прошу прощения. Еще раз прошу прощения. Сегодня мы продолжим разговор, который начали с вами в прошлый раз. Ну, позволю себе напомнить, что в прошлый раз мы говорили про таких удивительных созданий, как вендобионты. Организмов, которые жили в венском или идиокарском периоде, последнем периоде предшествующего нашему эона, протерозойского эона, обсудили, ну, вообще, формирование планеты и то, почему они, возможно, именно тогда возникли. А напомню, вендобионты – это одна из первых, ну, знаете, большой соблазн такой сказать, попыток эволюции создать крупных существ, но понятно, что это не очень корректно в эволюционной терминологии. Но действительно, вендобионты, напомню, это чрезвычайно загадочная группа организмов, как это принято говорить, неясного систематического положения, но многие из них похожи на животных, которые действительно претендуют на то, чтобы быть первой, ну, достаточно хорошо сохранившейся фауной, хотя со словом «фауна» здесь нужно быть очень осторожным, потому что мы до сих пор до конца не уверены, что имеем дело все-таки именно с животными. Но с осторожностью можем употребить этот термин «фауной довольно крупных организмов». Ну, позволю себе вкратце напомнить, что самые крупные единицы геологического времени на нашей планете – это эоны. Всего выделяют сейчас 4 эона. Катархейский эон или катархей – это первые 600 миллионов лет существования нашей планеты. Соответственно, катархей начался 4,6, примерно закончился 4 миллиарда лет назад. В катархее на планете, ну, жизни не было точно, потому что это эон, в который планета, собственно говоря, формировалась, и в конце катархея, так или иначе, мы обсуждали, что есть разные точки зрения на то, как это произошло, но сформировалась та твердь земная, земная кора, по которой мы до сих пор ходим. Следующий эон – это архей. Архейский эон длился с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиарда лет назад, то есть длился больше, чем в два раза больше, чем катархей, 1,5 миллиарда лет. Тогда где-то в начале археи появляется океан. Как именно появился океан, мы тоже кратко упомянули, что существуют разные предположения, но, скорее всего, разные гипотезы, но, скорее всего, он начал формироваться, океан, как только появилась твердая земная кора. И где-то ближе к началу археи появляется жизнь. Ну, про жизнь в архее мы кратко совсем в прошлый раз упомянули, хотя это, конечно, совершенно отдельная тема. И давайте перенесемся в следующий, в самый продолжительный по времени эон, протерозой, который длился с 2,5 миллиардов лет назад до примерно 540 миллионов лет назад. Там, скорее, конечно, 541 миллион лет назад, но позволим себе немножечко округлить. Длился протерозой без малого 2 миллиарда лет. И вот как раз в конце протерозоя появляется то самое удивительное разнообразие странных существ, про которые мы и будем говорить. Мы, опять же, в прошлый раз, я еще раз позволю себе упомянуть то, о чем мы говорили в прошлый раз, говорили, что, собственно, долгое время было большой загадкой то, что в осадочных породах протерозойского возраста никаких окаменелостей крупных не находилось. А в самом начале следующего эона, фанерозойского эона, который, ну, примерно с 540 миллионов лет назад до нынешнего времени длится, мы почти сразу находим отпечатки, различные другие варианты окаменелостей практически всех существующих ныне типов животных. Вообще, то, что многоклеточные организмы возникли в еще протерозое, это никого не удивляло. А вот именно то, что животные, время возникновения животных было непонятно, потому что если бы мы с аквалангом нырнули в океан начала фанерозоя, собственно, в первый период, в кембрийский период, который длился примерно с 540 до 485 миллионов лет назад, то в целом, ну, на самом деле, школьных познаний в зоологии беспозвоночных хватило бы, чтобы примерно до уровня, ну, хотя бы типа, а то и до уровня класса порой, сориентироваться, с кем вы имеете дело. То есть, в принципе, в Кембрийском океане мы находим представителей практически всех современных типов. Даже больше, находим представителей типов, которые затем вымерли. А вот до этого в протерозое ничего такого долгое время не находилось. И поэтому на протяжении 19 века, да и начала 20-го, считалось, что никаких крупных организмов в протерозое не было вообще. Настоящей сенсацией стало, ну, не то чтобы открытие, а осознание, потому что открытие на самом деле организмов позднего протерозоя крупных, оно случилось раньше, их и в 19 веке находили, просто они настолько странно выглядят, что долгое время их принимали просто за игру природы, ну, какое-то просто геологическое образование. И только в середине 20 века, сопоставив накопившийся материал, стало понятно, что в Эдиакарском, он же Венский, мы в прошлый раз обсуждали нюанс с названиями, периоде, в последнем периоде протерозойского эона, который длился с 635 до примерно 540 миллионов лет, на самом деле существовала богатая, опять хочется сказать, фауна. Но когда мы говорим слово «фауна», мы подразумеваем разнообразие животных. Наверное, все-таки корректно будет сказать, существовало богатое разнообразие крупных организмов. Но организмы были эти настолько странные, что для них стали использовать даже отдельный термин – вендобионты. Ну, про их характеристики мы с вами говорили в прошлый раз. И я буквально совсем такими широкими мазками позволю напомнить, что за последние пару десятилетий стало понятно, что на самом деле вот этой казавшейся прям такой четкой и нерушимой границы между обитателями Эдиакарского периода и обитателями Кембрийского периода. А почему в Кембрийском периоде вдруг появилось такое разнообразие животных? Опять же, мы уточняли, что, судя по всему, просто стало энергетически выгодно из-за некоторых изменений химического состава океана обзаводиться скелетом. А скелет – это удобно. Но и организмы со скелетами замечательно окаменевают. Так вот, но за последние пару десятилетий стало понятно, что на самом деле среди вендобионтов, организмов Эдиакарского венского периода, на самом деле, видимо, встречаются представители некоторых известных сейчас типов. Ну, например, того типа, к которому мы относимся, типа хордовые. Напомню, что тип хордовые делятся на три подтипа: бесчерепные, оболочники, они же личиночно-хордовые, и позвоночные. Собственно, два из трех бесчерепные оболочники – это беспозвоночные животные. И если говорить про подтип оболочники, они же личиночно-хордовые, это организмы, в которых тяжело, конечно, наших собратьев по типу опознать, потому что, ну, если говорить про каких-нибудь асцидий, например, это класс внутри подтипа оболочники, выглядят они как такой мешочек с двумя большими отверстиями, через одно засасывается вода, через другое выталкивается вода. Устроены они, да, честно говоря, просто как живой фильтр. Внутри находится спрятанная внутрь тела глотка с большим количеством жаберных щелей, через которые отжимается в особую полость, образованную фактически складками тела. Вода, на стенках глотки оседают питательные вещества, съедобные частицы, и дальше все это перемещается в пищеварительную систему, а анальное отверстие открывается в ту же полость, куда открываются жаберные щели, и все это вместе через общее выводное отверстие, так называемый клоакальный сифон, выталкивается наружу. Интересно, что у этих существ, у асцидий, во взрослой стадии, кроме жаберных щелей, никаких других признаков типа хордовых и нету. Есть у них на самом деле эндостилище, но фактически железа, которая выделяет, собственно, слизь внутри глотки. Ну и все. А вот личинки у них интересные. У их личинок есть и хорда. Это, собственно, осевой скелетный элемент, который придает такую упругость телу. Есть и нервная трубка, тоже важный элемент строения типа хордовый, представители типа хордовый, нервный тяж, внутри которого есть полость. И вообще они похожи на такого, не знаю, совсем примитивного головастика. Внешне, разумеется, так-то они значительно примитивнее, понятное дело. Никаких там парных конечностей, ничего. И вот эта личинка некоторое время плавает, затем оседает, прикрепляется к твердому какому-нибудь субстрату на дне и метаморфизирует, превращается во взрослый организм. Да, удивительная отличительная черта, что многие асцидии используют гемовонадин, судя по всему, для переноса кислорода и для каких-то еще, видимо, решения биохимических задач, вещество, содержащее ванадий. Как вот у нас в крови есть гемоглобин, содержащий железо, у них гемовонадин. Зачем? Почему именно ванадий, который, мягко говоря, менее распространен, чем железо или медь, не очень понятно. А вот оно, разнообразие асцидий. Асцидий мы вспоминали к тому, что сейчас мы почти уверены, что, например, такой вендобионт, как аузия, с большой вероятностью, но видите, все равно аккуратно, я говорю, почти уверены, с большой вероятностью относился именно к асцидиям. Собственно, вот слева окаменелость, вот реконструкция. Можно, конечно, задаться вопросом, где же тут асцидия видна. Дело в том, что с большой вероятностью это именно окаменевшая глотка. То есть корректная реконструкция не по центру, а чуть правее. Действительно, по форме вот этих отверстий очень похоже на, собственно, отверстие в глотке асцидии. Так что да, видимо, асцидии, напомню, в идиокарском периоде уже были. Почему это важно? Мы к этому вернемся еще сегодня обязательно, когда будем искать связи вендобионтов, прошу прощения, с другими, с ныне живущими существами. Дело в том, что долгое время вообще считалось, что подтип оболочники – это наиболее примитивные представители типа хордовые, но мы сейчас знаем, что наиболее примитивные – это бесчерепные. Из современных представлены, собственно, исключительно классом ланцетники, которые на протяжении всей своей жизни сохраняют подвижность, сохраняют помимо жаберных щелей хорду и нервную трубку. То есть получается, что, несмотря на то, что они, конечно, все равно довольно не то, чтобы очень активно подвижные, но неплохо плавают. В основном полузакопавшиеся в

замечательные типа нехофоры, представленные сейчас исключительно наземными организмами с очень интересным типом питания. Такой сети слюны они выплевывают. Но, во-первых, некоторое количество лет назад стало понятно, что очень интересные кимбрийские организмы, то есть жившие в кимбрийском периоде, в первом периоде нашего эона, фанерозойского эона, то есть во времени кимбрийском периоде с 540 примерно до 485 миллионов лет назад, как, например, галлюцигении, относятся к классу ксенузии, которые на самом деле относятся к типу анихофоры. Просто вот такие вот тогда были анихофоры. Экстравагантные, безусловно. А затем, уже после того, как собственно, ксенузий отнесли к типу анихофоры, очень случилось интересное. Осадочные породы, в которых был найден другой представитель класса ксенузии. Собственно, ксенузий, он, ну вот тут его отпечаток, видно, что что-то такое последовательно повторяющихся частей, вот так его реконструируют, что он на самом деле жил не в начале кимбрийского, а в конце идиокарского периода. То есть жил одновременно с вендобионтами. Поэтому, ну, по крайней мере, если с вот этой аузией мы все равно до конца не уверены, то здесь мы уверены. И получается, что на самом деле, ну, что и следовало ожидать, не внезапно появляется все разнообразие животных кимбрийского периода, а некоторые из них вполне себе жили, пусть и, видимо, не были распространены, но и в идиокарском периоде. Также в идиокарском периоде гарантированно должны были быть представители типа стрекающие, тех, кого в школьной программе называют кишечно-полосные. Почему гарантированно? Да потому что если у нас есть представители типа анихофоры, то значит, что все более примитивные типы вообще-то тоже должны быть, ну, по крайней мере, предки типов с более примитивным строением. Мы понимаем, что представители типа стрекающие находятся где-то близко к основанию эволюционного древа животных вообще. Но вот со стрекающими есть проблема. Каких-то венских организмов, идиокарских организмов, которых уверенно можно идентифицировать как стрекающих, есть предположение, что многие, на самом деле, действительно, многие из них относились к стрекающим. Возможно, очень многие из них относились к стрекающим. Но мы не можем быть уверены. То же самое с типом губки парифера. Губки точно должны были быть, потому что это наиболее примитивная группа современных животных. И понятно, что губки, ну, конечно, не такого строения, как современные, но, тем не менее, представители типа губки должны быть где-то в самом основании эволюционного древа животных. Есть в идиокарском периоде организмы, которых вроде как можно отнести к губкам, но все равно уверенности нет. Хотя губки точно были. Или, например, представители типа ктенофора, грибневики. Ну, собственно, это существа, которые раньше были собратьями по типу кишечно-полосные или кишечно-полосные. В принципе, двойная языковая норма, можно так и так. Так вот, собратьями по типу кишечно-полосные вместе со стрекающими. Потом, правда, стало понятно, что грибневики не являются близкими родственниками стрекающих, что у них много отличительных черт. Ну, во-первых, что у них есть элементы билатеральной, то есть двусторонней симметрии в теле, например, наличие вот таких, такой пары щупалец для стрекающих, напомню, характерно в основном радиальная симметрия, то есть больше одной плоскостей симметрии можно провести через тело. Но, впрочем, про стрекающих мы отдельно много уже говорили. Но потом оказалось, что когда разобрались детально со строением, самое главное, когда удалось расшифровать геном, появились технологии прочтения генетической информации, стало понятно, что

Ну, своей жилетелостью грибневики похожи на стрекающих, но на самом деле всем остальным не очень. Более того, сейчас у нас есть все основания думать, что грибневики – это единственная эволюционная ветвь в царстве животные, у которых нервная система появилась независимо. Что у нас с вами нервная система – это эволюционные производные, фактически нервные системы стрекающих, а у грибневиков независимо. Но грибневики тоже должны были быть тогда. Мы их не находим. На самом деле, почему мы не находим ни стрекающих, ни грибневиков, уверенно не находим, корректно сказать. Ответ довольно простой, честно говоря. Это жилетелые организмы, которые, понятно, окаменевают очень плохо и, понятное дело, что очень неясно. Почему не находим губок? Судя по всему, потому что скелеты докембрийских губок были организованы немножко иначе, и там тоже нечему особенно, видимо, было окаменевать. Хотя здесь еще возможны очень большие открытия. Но вот мы поговорили про типы, которые должны бы быть в венском, он же эдиакарский период, но уверенно мы их не находим. Поговорили про типы, это всего два сейчас типа, это хордовые и анихофоры, которые, ну, про которые мы практически уверены, вернее так, про хордовых почти уверены, что мы нашли эдиакарских хордовых, а про анихофор мы сейчас действительно уверены, что мы нашли эдиакарских анихофор. Но помимо них, все остальное разнообразие организмов эдиакарского периода, оно действительно не похоже ни на что. В прошлый раз мы так одним глазком заглянули, я кратко некоторых представителей перечислил, но мы не фокусировались на их разнообразии. А сегодня мы постараемся побольше познакомиться именно с разнообразием вендобионтов, с разнообразием существ, скажем аккуратно, существ, обитавших в эдиакарском периоде, которые, честно говоря, настолько не похожи ни на что, ни на кого, что не то, что к какому-то современному типу животных их тяжело отнести, а про многих из них до сих пор в научной среде идет дискуссия о том, к какому царству их отнести. И вообще, существует ли сейчас то царство, к которому они относились, или вместе с ними оно полностью вымерло? Вообще, какие признаки характерны для вот этих странных вендобионтов? Во-первых, у них не удается найти отчетливого рта и не удается найти следов укусов на каких-то вендобионтах. То есть это значит, что, по крайней мере, никаких твердых челюстей, скорее всего, у них не было. Хотя для некоторых все-таки мы подозреваем что-то твердое, но там не очень понятно. Есть вендобионты с отверстиями на теле. Но однозначно быть уверенным, что это рот, не получается. Именно поэтому иногда этот еще так поэтически вот эту совокупность организмов и время их существования называют сад Эдиакары, по, прошу прощения, аналогии с райским, эдемским садом, где никто никого не ел. Для них характерен равномерный рост. Что имеется в виду? Имеется в виду, что маленькие вендобионты имеют пропорции тела, примерно соответствующие пропорциям тела больших. Для животных равномерный рост для современных типов животных не очень-то характерен. Ну, представьте, новорожденный ребенок и взрослый человек. Пропорции тела сильно меняются. У эдиакарских организмов в основном нет. А также у них встречается очень странные варианты симметрии. Ну, позволю себе напомнить, что у современных животных встречается либо радиальная симметрия лучевая,

называет слово радиус луч, когда можно через тело провести несколько плоскостей симметрии. Или симметрия не характерна. Да, такое тоже есть. Но у всех, начиная со стрекающих, симметрия тела вполне себе хорошо развита. Но у современных типов, животных, практически не встречается трехлучевая симметрия. На самом деле неверно сказать, что она не встречается. Элементы трехлучевой симметрии встречаются. Например, в типе круглые черви встречается трехчастный такой род. В типе кольчатые черви в классе поисковые клителаты под класс Гирудинея пиявки тоже встречается такой род с тремя зубами хитиновыми. То есть элементы трехлучевой симметрии встречаются, но так, чтобы все тело имело трехлучевую симметрию, нет, такого сейчас не встречается. Равно как и практически не встречается симметрия скользящего отражения. Это когда части тела расположены со сдвигом. Ну, как на картинах господина Пикассо. То есть, если бы у меня была симметрия скользящего отражения, у меня там один глаз был бы здесь, другой здесь, одна рука здесь, другая здесь. Опять же, неверно говорить, что симметрия скользящего отражения не встречается. У тех же ланцетников, относящихся к подтипу бесчерепные, одному из подтипов нашего типа, хордовые, у них мышечные элементы расположены вот так вот со сдвигом. Но это, опять же, речь про внутреннее строение, хотя это важный нюанс. А во внешнем нет, такого не проявляется. То есть можно сказать, что во внешнем строении симметрия скользящего отражения сейчас не встречается. Ну, поговорив про общую характеристику вендобионтов, давайте познакомимся с ними поближе. Вообще, поскольку мы до сих пор не уверены, относятся ли они к животным, важно понимать, что вот есть организмы, которые обитали в эдиакарском периоде, как, собственно, ксенузиум, которые вполне себе организмы с характерным строением сейчас. Ну, аузия тоже с натяжкой, конечно, но если предположить действительно, что это окаменевшая глотка, то асцидия. Мы сейчас будем говорить именно про вендобионтов, которых вообще непонятно, куда относить. Поскольку мы... Для большинства из них организмы, генетический материал, который упакован в ядро. Да, сейчас одноклеточные эукариотические организмы в основном микроскопические, хотя есть и сейчас крупные, но некоторые из них вполне себе подвижные. Возможно ли, что кто-то из вендобионтов вообще был одноклеточным, просто большим, да? Те структуры, которые мы описываем у них, как там элементы пищеварительной системы, мы не можем быть в этом уверены. Дело в том, что вендобионты, вернее так корректнее сказать, те отпечатки вендобионтов, которые мы находим, это отпечатки мягкотелых организмов. Мы, более того, даже не можем до конца быть уверены, что то, что мы видим, это... целое существо. Возможно, окаменевали какие-то более плотные части, а более, ну как мы предполагаем, например, для аузии, а более какие-нибудь жилетелые такие вообще не окаменевали. Возможно. Более того, для того, чтобы вендобионты окаменевали, почему долгое время... считали, что никаких крупных организмов в эдиакарском периоде не было. Понятно, что для того, чтобы окаменело что-то мягкое и бесскелетное, кто-то мягкий и бесскелетный, нужны довольно специфические условия. Нужно, чтобы, не знаю, произошел какой-нибудь оползень и быстро произошло захоронение организмов. То есть мы имеем дело с существами, которые были захоронены в уникальных условиях, и

0: мы действительно не можем быть уверены, а кто это был. А для чего я всю эту преамбулу сказал? Ну, я сейчас, прошу прощения, буду говорить про некоторые группы вендобионтов, например, трилобозои, с которых мы начнем, как с одних из самых ярких представителей. Но важно понимать, что и очень часто можно увидеть, что там вендобионтов группируют в классы, в типы какие-то. Важно понимать, что это очень условно. Потому что современная, позволю себе напомнить, биологическая систематика, она ставит своей задачей создание естественных таксонов. Естественный таксон, таксон – это любая систематическая единица. Царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, ну, если мы говорим про таксономические ранги животных, например. Задача современной систематики – объединять организмы не по принципу внешнего или внутреннего сходства в один таксон, а по принципу их эволюционного родства, филогенетического родства, которое мы можем установить, используя, безусловно, и сравнительно анатомические методы, конечно же, но сейчас, в первую очередь, используя молекулярные методы, методы прочтения генетической информации. Так вот, для вендобионтов, ну, понятно, что генетическую информацию мы их никак не можем прочесть. Но это-то ладно. Для нас недоступны даже какие-то сравнительно анатомические методы. Потому что мы имеем дело с окаменевшими организмами, про которых мы даже не понимаем, состояли они из клеток или нет разных, или это была одна клетка у многих. Поэтому систематика вендобионтов – это очень условная систематика. Фактически их просто как бы сгруппировали по сходному строению тела. Ну, с тем же успехом, не знаю, можно там пуговицы из коробки с пуговицами распределить по похожести на какие-то группы. Поэтому это очень-очень-очень условные группы. Как я уже сказал, иногда, например, говорят про тип трилобозои. Это группа похожих организмов. Так вот, начнем с трилобозоев. Сюда относят организмы, для которых, ну, для большинства из которых, характерна ярко выраженная трехлучевая, ну, или кратная трем, симметрия. Ярчайшим представителем является, да, вот такой, я думаю, многим известный трибрахидиум. Существо действительно странное. Помимо того, что у него есть вот эта вот трехлучевая симметрия, у него есть большое количество... А дальше непонятно, то ли это выросты, то ли это так окаменели каналы какой-то пищеварительной системы. Для некоторых вендобионтов вообще подозревают, что это были, возможно, в принципе, какие-то бактериальные образования, просто относительно правильной формы. Но для трибрахидиума да все-таки нет. Ну, скорее всего, да, при том, что все трибрахидиумы выглядят одинаково, ну да, это, видимо, был цельный организм. Двигался ли он? Мы не знаем. Относился ли он к животным? Не знаем. Как он питался? Тоже не знаем. Но, учитывая, что никакого рта у него мы не находим, можно предположить два варианта. Либо что он питался оседающими на него частицами, в принципе, можно предположить такое строение для даже такого размера организмов, при котором они, ну, фактически просто поверхностью тела захватывают частицы. Либо же у него внутри тела жили какие-то симбиотические фотосинтезирующие организмы, которые позволяли ему прекрасно себя чувствовать на мелководье. А в целом вообще идиокарские организмы, они явно жили на мелководье, просто потому что океан еще не был насыщен на большую глубину кислородом, а для того, чтобы иметь тело такого размера, нужно, чтобы кислорода вообще было вокруг достаточно много. Ну, в целом к трилобозоям относятся организмы... Замечательно. Прошу прощения, уважаемые зрители и слушатели. У нас, видите, небольшие технические накладки. Не очень понятно.
1: Просим прощения.
0: Да. Так, я тогда начну еще раз с вот этой группы про артикуляты. Про артикуляты – это организмы, строение тела которых действительно можно описать как такое стеганое одеяло. То есть это организмы, для которых, если не присматриваться, кажется, что характерна билатеральная симметрия, что они вытянуты, есть некая центральная ось, и от нее отходят части тела какие-то. Но кажется даже, что это сегменты, но на самом деле все несколько иначе. Ну вот, например, известный представитель проартикулят Диккенсония. А если посмотреть на то, как отходят вот эти части тела, даже на этом отпечатке видно, что они как раз отходят сообразно симметрии скользящего отражения со сдвигом. Та у Диккенсонии тоже мы не находим. А были ли они подвижные? На самом деле вопрос. Есть проартикуляты, для которых почти мы уверены в том, что они двигались. По крайней мере, есть все основания полагать. Для Диккенсонии непонятно. Поэтому, опять же, мы имеем дело явно с цельным организмом, явно с каким-то организмом. Цельный он или нет, мы не знаем. Возможно, как я говорил, просто какие-то части Диккенсонии не окаменевают в силу особенностей строения. Но вот даже до царства однозначно сказать здесь тяжело. Вообще организмов, которые относят сейчас к роду Диккенсония, их некоторое количество. Все они более-менее похожи, отличаются формой тела. Фактически. А план строения одинаковый, такая же вот симметрия скользящего отражения. Для некоторых видов Диккенсоний удалось даже неплохо проследить их онтогенез, индивидуальное развитие. И он, да, демонстрирует, что просто с возрастом наращиваются дополнительные части, ну, которые часто называют изомеры. Да и все. Сюда же к проартикулятам относится такое существо, как спригина. Вообще спригину, ну, очень большой соблазн сказать, что слушайте, ну это же похоже на каких-то членистоногих прям. Смотря как ее реконструировать. Вот это относительно честная реконструкция спригины, так как мы можем ее реконструировать, зная имеющиеся, ну, как бы используя все имеющиеся сведения на основании вот ее окаменелости. И да, похоже, что, ну, просто исходя из строения, наверное, все-таки это двигалось. Но опять же, части тела расположены изомеры сообразно симметрии скользящего отражения. Еще представитель проартикулят Онега. На самом деле, далеко не все, кого относят к проартикулятам, устроены вот строго так, как Диккенсония или спригина. У некоторых из них есть часть тела, имеющая вот эти элементы, расположенные, прошу прощения, сообразной симметрии скользящего отражения, а значительная часть тела просто никак не разделено, как у представителей рода Онега. Причем, если Опять

же не присматриваться, большой соблазн сказать: слушайте, а может, это моллюск с такой примитивной раковиной? Да все-таки нет. Потому что чем бы ни были вот эти вот структуры, расположенные, видимо, на спинной стороне тела, они расположены сообразно симметрии скользящего отражения. Отдельно, наверное, стоит упомянуть такое существо, как Йоргия. Не только из-за смешного названия. Несмотря на то, что Йоргия устроена, ну, знаете, хочется сказать, что это что-то среднее между Диккенсоне и Спригиной. Да? Но идея строения та же самая симметрия скользящего отражения. Есть вот эта передняя широкая часть тела и дальше узкие части тела. Но с Йоргией есть один чрезвычайно важный момент. Были найдены хорошо сохранившиеся окаменелости Йоргии, вот здесь слева, на которых, ну, отпечатки Йоргии, на которых видно, что мы имеем дело с такой как будто дорожкой из Йоргии. Причем видно, что вот одна за другой, немножко перекрываясь, находятся Йоргии. Причем видно, что это абсолютно одинаковые Йоргии. И самый первый отпечаток в этой, с одной стороны, этой дорожки, он соответствует отпечатку целого организма, а другие отпечатки в этой дорожке отпечатков, они отличаются от него тем, что они как будто вдавлены. Судя по всему, это следы. Видимо, Йоргия – это тот проартикулят, про которого мы сейчас практически с уверенностью можем говорить, что это двигалось. Ну, конечно же, здесь можно, может быть, другое объяснение. Может быть, объяснение, что мертвую Йоргию переносило течением, и она плюхалась и оставляла вот такие вот отпечатки на, видимо, мягком илу мелководья Диакарского периода. Может быть, но по характеру того, как эти отпечатки оставлены, все-таки похоже, что Йоргия делала это при жизни. Получается, что это существо ползло, периодически останавливаясь. Возможно, оно ело, тут, конечно, вопрос, чем, ело какие-то мелкие съедобные частицы на дне. Возможно, оно переползало вслед за более освещенными участками дна. Но на самом деле то, что Йоргия двигалась, это колоссальный аргумент в пользу того, что, видимо, это все-таки либо существо, относящееся к царству животные, либо к чему-то близкому к царству животные. Поскольку никакого другого царства крупных, многоклеточных, подвижных организмов, ну, которые бы двигались прям целиком своим телом, нам неизвестно, мы можем на основании доказанной почти точно подвижности, самостоятельной подвижности Йоргии, говорить, что все-таки, скорее всего, вендобионты – это животные. Хотя, опять же, вопросы остаются. Еще один проартикулят венди. Здесь вот тоже очень хорошо видны, видно то, что части тела расположены сообразно симметрии скользящего отражения. Вот слева здесь реконструкция вендии. Окаменелости вендии выглядят обычно чуть-чуть иначе. Ну да, видимо, вот эти выпуклые структуры, которые здесь обозначены зеленым цветом, чем-то по строению, возможно, отличались и чуть иначе окаменевали. Но ничего конкретного мы здесь сказать не можем.
Точно так же, как, ну вот, здесь одновременно реконструкции Венди, Диккенсони и Йоргии, здесь отмечено, что в передней части тела Йоргии, которую можно условно назвать головой, но понятно, что в огромнейших кавычках, есть какие-то ветвящиеся каналы. Соблазнительно сказать, что это каналы пищеварительной системы. Но мы не уверены. Совсем странное существо, которое, правда, тоже относит к проартикулятам, тамга. Совсем странное, но тем, что у него, ну, как и у Онеги, то есть в целом оно скорее вот на Онегу похоже в общем плане строения, это неразделенное на вот эти изомеры тела, основная часть тела, сверху на спине находятся структуры, расположенные сообразно симметрии скользящего отражения, как такие, ну, запятообразные, крючкообразные структуры, которых к тому же еще 7. Совсем получается странная симметрия, но уж какая есть. Или, например, такое существо, как Армиллифера. Ну, в целом, напоминает чем-то тамгу, но, да, вот тоже расположены, да, сообразно симметрии скользящего отражения такие вот странные части сверху тела. Что это было? Непонятно. Следующее. Большая группа, которую часто выделяют в тип. Иногда проартикулят помещают внутрь этого типа петлонамы, иногда выделяют, но сейчас скорее выделяют. Хотя, как я уже сказал, важно помнить, когда говорим про систематику вендобионтов, вот этих настоящих вендобионтов, не похожих ни на что, что это очень условно. Мы просто по принципу похожести группируем организмы. Для петлонам характерно строение тела, похожее на ваю папоротника. У большинства из них. Ну, собственно, вот эту листоподобную структуру у папоротника. Из-за такого строения вообще соблазнительно предположить, а может это все-таки не животные? Скорее животные, но, ну, то есть, вернее, точно можно сказать, что не растение. Почему точно можно сказать, что не растение, несмотря на то, что на папоротнике они действительно похожи на ваи папоротников? Потому что для них мы точно так же не можем найти клеточное строение. У растений, позволю себе напомнить, клетки покрыты клеточной стенкой, преимущественно состоящей из целлюлозы, она хорошо окаменевает. Растительные, но организмы, относимые сейчас к царству растения, в видеокарском периоде уже были. Это и не видим. Поэтому скорее это были клетки, как у животных, без клеточной стенки. Наверное, начать стоит с, пожалуй, самого такого, не побоюсь этого слова, попсового представителя группы петлонамы. Это чарния. Да, действительно же, похоже на что-то растительное. Похоже. Не поспоришь. Но для них тоже характерна симметрия скользящего отражения. Характерна, ну, такая листообразная, я бы сказал, форма тела с каким-то таким стебельком ножки, которым они явно крепились. И про них мы уверены, что они крепились и, видимо, росли как-то вот так. То есть они были прикрепленными организмами. Ну, такие прикрепленные организмы должны бы быть фильтраторами. Опять же, с ртом проблема. Но, видимо, были фильтраторами. Ну, помимо чарнии, к петлонамам относятся рангия. Ну, вообще, вот смотрите на эту окаменелость. Ну, ведь первое, что хочется сказать, что это, ну, папоротник какой-то. Ранги, если чарния так имела, судя по всему, плоскую структуру,
что Ранге имела тело, разделенное на несколько вот таких лопастей, вот возможная реконструкция строения Ранге.

Вот по центру она здесь изображена. И, судя по всему, да, росли они на дне Идиакарского мелководья примерно вот так вот. Экстравагантные организмы, ничего не скажешь. Сюда же относится такое существо, как Чарниодискус. Назван он так, потому что изначально были обнаружены, вот здесь видна окаменелость, в целом понятно, по примеру Чарни и по примеру Рангии, понятно, как было примерно устроено это существо. Та же самая вот эта перистая листовидная структура, элементы, которые расположены сообразно симметрии скользящего отражения, но у Чарниодискус очень хорошо окаменевает прикрепительный диск. Вот он здесь внизу. Он очень характерное строение имеет из двух как бы кругов, один круг вписан в другой. И назван Чарниодискус, потому что изначально были найдены эти прикрепительные диски, и только потом нашли существо с остальной частью тела. Это, кстати, к вопросу о том, как может быть, что у организмов какая-то часть тела окаменевает, какая-то нет. Запросто. Реконструируют Чарниодискусы, ну, скорее ближе к Рангии, чем к Чарнии, то есть у них тоже было несколько вот таких вот лопастей. Получается, что для этих организмов мы одновременно можем говорить про симметрию скользящего отражения и элементы радиальной симметрии в теле. Вот справа реконструкция Чарниодискуса. Вообще, когда мы смотрим на Чарнию, особенно на Чарнию, ну и на ее, хочется сказать, родственников, но корректно будет сказать зоологической, вообще с биологической точки зрения, на похожих на нее организмов, сразу в голове возникает так ярко, вспышкой, образ. Есть же такие существа сейчас. Относимые к типу книдария, стрекающие, к классу антозоа, коралловые полипы, к отряду пеннатуляция, морские перья. Это мягкотелые колониальные коралловые полипы, которые, ну, посмотрите, ну ведь вылитая Чарния, вылитая, сейчас прошу прощения, вылитая, да не совсем. А у морских перьев нет симметрии скользящего отражения. У них вот эти вот веточки, отходящие от центральной оси, они расположены вполне себе билатерально. Да, конечно, каждый отдельный зооид, ну, позволю себе напомнить, у животных, если мы говорим о колониальных животных, колониальными мы называем животных, тело которых разделено на отдельные части, похожие по строению на целый организм. Эти части называются зооиды. Зооиды у них имеют там, преимущественно радиальную симметрию, все в порядке. Но для самого тела симметрия скользящего отражения не характерна, хотя очень похоже, конечно же. Сейчас петолонам, таких как Чарни, Ранги, Чарниодискус, не относят ни в коем случае к морским перьям. Но морские перья – это очень интересный пример организмов, которые позволяют предположить, как эти существа питались. Видимо, они были фильтраторами, которые вот так вот улавливали проносящиеся мимо частички пищи и, возможно, каких-то мелких существ. И что самое главное, когда смотришь на морских перьев, не сразу понимаешь, далеко не сразу, что перед тобой колониальный организм, состоящий из большого количества отдельных зооидов. Могли ли птолонамы быть колониальными? Гипотетически, да. Но, опять же, мы, увы, этого не знаем. Но, по крайней мере, существование морских перьев подсказывает нам, как они могли существовать. Ну, также к петлонам относятся такие интересные и необычные существа, как Ирниетта. Ирниетта имели несколько иное строение. Они, ну, как мы их реконструируем, были похожи на такие заякоренные
в грунте бокальчики. Видимо, питались оседающими частицами, но, опять же, рта никакого не находим. Также к петлонавам относится очень интересное существо – винтагирус. Винтагирус сам по себе, он, ну, во-первых, сочетает, опять же, симметрию скользящего отражения, сочетает элементы трехлучевой симметрии и в целом сам похож, я бы сказал, на такую, на шишку. Понятно, к растениям это не имеет никакого отношения. Про винтагируса мы сейчас вот это то существо, про которое мы не то чтобы уверены, но очень сильно подозреваем, что имеем дело с фрагментом организма. Дело в том, что реконструируют винтагируса очень по-разному. Вот по центру реконструкции винтагируса как свободно плавающего существа. Возможно. Слева и справа реконструкции винтагируса как существа, которое крепилось трубками к выростами такие в виде длинных трубок ко дну. Ну, причем обратите внимание, на левой реконструкции он одним концом смотрит вниз, а на правой реконструкции другим. Дело в том, что рядом с окаменелостями винтагирусов действительно часто находят такие отпечатки каких-то трубчатых, вытянутых структур, а дальше непонятно. То ли они просто после смерти или, в принципе, легко от них отрывались, то ли это что-то отдельное. Есть предположение, что та часть винтагируса, которая находится, это такой просто поплавок с газом, который в вертикальном положении поддерживал эти трубки, которые, соответственно, фильтровали. Возможно, это, в принципе, было не прикрепленное что-то, а плавающее у поверхности или на поверхности воды с вот этой трубкой, свисающей вниз, на которой могли находиться отдельные зооиды. Тогда это получается колониальный организм. Возможно, колониальное животное. Но, увы, пока мы с этим не разобрались. А вот дальше начинаются организмы, которые ни к трилобозоям, ни к проартикулятам, ни к петелонамам отнести не получается. Например, чрезвычайно широко распространенные организмы клоудины. Клоудины даже используются, ну, являются так называемыми руководящими ископаемыми. Руководящие ископаемые – это часто встречаемые окаменелости организмов, которые позволяют маркировать определенный слой осадочных пород, с уверенностью сказать, что он относится к тому или иному возрасту. Клоудины выглядят как несколько конических структур, вложенных друг в друга. Вот слева клоудины в разрезе. Ну, видимо, это какая-то трубка, в которой кто-то жил. Кто? Скорее всего, он был настолько мягкотелый, что не окаменел. Или намакалатус. Намакалатус тоже является руководящим ископаемым, но он настолько странен. Вот слева трехмерная реконструкция намакалатуса. Как осуществляется трехмерная реконструкция таких организмов? Делается много спилов камня, в котором находится окаменевший намакалатус, и, собственно говоря, дальше их с помощью компьютерного моделирования из них собирают такую 3D-модель. Намакалатус, кстати, очень интересен тем, что это был один из немногих вендобионтов со скелетом. Ну, правда, однозначно сказать, из чего состоял его скелет, сложно. Просто потому что никаких близких родственников сейчас и вообще родственников найти не получается. Но скелетные элементы, причем достаточно сложного строения, у него были. Тело намакалатуса состояло из вот такой вот головки с несколькими отверстиями и ножки. Обычно на реконструкциях ножку рисуют извитой, хотя мы не уверены, что она гнулась. Предполагают, что это был какой-то фильтратор,
с щупальцами, вот как здесь изображено, торчащими из этих отверстий. Ключевое слово, что предполагают. На самом деле, что мы точно можем реконструировать на макалатуса, это то, что есть относительно такая тяготеющая, я бы сказал, к сферической структура с несколькими отверстиями и ножка. Все. Возможно, мы имеем дело вообще со скелетом организма, а сам организм выглядел, учитывая мягкие ткани, как-то существенно иначе. Увы. Ну и на макалатусе тоже не к трилобозоям, не к проартикулятам, не к петеланамам относить не получится. Или, например, такое существо, как инария. Инария интересна тем, что, ну, видимо, это было донное существо, вот так вот сидящее на мягком илу, потому что находятся отпечатки, вот он как D обозначен, где она явно вдавлена в субстрат. По центру торчит трубка. Наверное, был фильтратор. Но опять же, чем в реальности являлась эта трубка, мы не знаем. Чем интересна инария, что она демонстрирует вполне себе радиальную симметрию, лучевую симметрию. Симметрию, характерную для современных представителей типа стрекающие. Поэтому под очень большим вопросом инарию относят к стрекающим. Но на самом деле в реальности каких-то черт ее строения, которые однозначно бы позволяли отнести ее к стрекающим, нет. Но тут мы, по крайней мере, сталкиваемся с радиальной симметрией. Или вот такое вот замечательное создание Кимберелла. Кимбереллу сейчас реконструируют, ну вот, примерно так. Вообще, история реконструкции Кимбереллы, она заслуживает отдельного рассказа, как ее только не реконструировали. Вот здесь в разные годы изображено, как ее реконструировали, соответственно, и предполагали, что это что-то похожее на медузу или что-то похожее на грибневика. Потом все-таки решили, что это что-то обитавшее на дне и, видимо, ползавшее. Более того, ну вот сейчас это две реконструкции Кимбереллы, которые, ну, я бы сказал, конкурируют за правильность. Чем интересна Кимберелла? Во-первых, у нее явно билатеральная, то есть двусторонняя симметрия. И сейчас, ну, практически удалось прийти исследователям веднобионтов к консенсусу, что да, это явно какой-то билатерально-симметричный организм. Однако отнести его к какому-то из современных типов билатерально-симметричных организмов, а позволю себе напомнить, все, собственно говоря, если мы смотрим на эволюционное древо животных, все организмы более сложно устроенные, более продвинутые, чем стрекающие, представители типа стрекающие, они, по крайней мере, исходно имеют билатеральную симметрию, двустороннюю симметрию. Непонятно. Ни к одному из них Кимбереллу явно отнести не получается. Вроде бы на некоторых отпечатках обнаруживаются структуры, похожие на радулу. Позволю себе напомнить, что радула – это характерная деталь строения моллюсков. Фактически это такой мускулистый вырос глотки, ну как язык, снабженный большим количеством зубов хитиновых. А маленьких, разумеется, очень. Если это правда окажется радула, а радулу, кроме как у моллюсков, мы ни у кого не находим, то, возможно, Кимбереллу будет еще одним вендобионтом, которого удастся отнести к какому-то из современных типов, к моллюскам. Но, честно скажу, пока, по крайней мере, насколько мне известно, окончательного решения вопроса, есть у Кимбереллы радула или все-таки нет, нету. Есть среди вендобионтов и организмы настолько непонятные, что вот
про них до сих пор сомневаются, что имеем ли мы дело с каким-то отдельным организмом. Например, представители рода цикломедузы. Ну, назвали их так, потому что исходно посчитали, что это вполне себе медузы. Потом, во-первых, стало понятно, что это были организмы, явно находящиеся на дне, обитающие. А потом стали возникать сомнения, а имеем ли мы дело с каким-то организмом или, возможно, с такой вот специфического строения колоний, может быть, даже бактериальной. Сейчас все-таки склоняются к тому, что цикломедузы – это не бактериальные колонии. Но дальше хочется сказать, что у них радиальная симметрия тела. Да, но на самом деле фактически это просто система концентрических кругов и прямых линий, исходящих из центра. Однозначно предположить, к какому типу животных, если это вообще животное, нельзя. Также еще очень странные существа парванкарины. Да, явно трехлучевая симметрия, но довольно необычная. Симметрия скользящего отражения не прослеживается. Что это такое? Но, безусловно, парванкарина больше похожа на вот таких, я бы сказал, классических вендобионтов, на трилобозоев, проартикулят и на петеланам. Однако все равно для нее какой-то такой большой группы не удается собрать. Или, например, такое существо, как Немиана. Очень многочисленные окаменелости выглядят как, я бы сказал, блинчики, вы уж простите. Про Немиану вообще чрезвычайно долго сомневались, до сих пор некоторые исследователи сомневаются, не имеем ли мы дело с какими-то колониями бактерий или каких-то похожих существ. Все-таки, видимо, нет. Но что это было? Если это было животное, то было что-то мягкотелое. Ну, часто Немиан реконструируют как, если предположить, что Немиана – это существо, относящееся к типу стрекающей, к классу коралловые полипы, ну, наверное, что-то вот такое, такое большей частью тела закопавшееся в мягкий ил, щупальца, выставившее наружу. Но для этого сначала нужно предположить, что это существо относится к типу стрекающей. А на самом деле понятно, что никаких морфологических черт, позволяющих сделать этот вывод, не предположение, а вывод, на самом деле нет. Ну и в завершении хочется упомянуть такое существо, как Вавиликсию. Вавиликсии явно были существами цилиндрической формы с большим отверстием, окруженным выростами сверху. Хочется сказать, ну, это же губка. Вот она, идиокарская губка. Да, с довольно большой вероятностью вавиликсии относились к типу губки. Ну, вернее так, если искать, к кому их можно пристроить, к какому типу, ну да, к губкам. Но у них есть вот такой очень характерный снизу, на этой реконструкции он изображен, прикрепительный диск. Для губок такое не очень характерно. На самом деле каких-то элементов строения современных губок мы не находим. Либо, если это губка, то это какая-то губка несовременного плана строения. Ну, скелетные элементы, например, не такие, как сейчас. Либо это существо похоже на губку, но не губка. Поэтому, на самом деле, часто вавиликсию указывают как губку, прям гарантированно губку. На самом деле, это тоже под вопросом. Получается очень интересная ситуация, что среди вендобионтов, ну, среди, давайте так скажем, организмов идиокарского периода, есть существа, такие как аузия, которых
можно с довольно большой вероятностью отнести к каким-то современным типам. Есть существа, такие как Ксенузион, которые точно относятся к каким-то современным типам, но Ксенузион и на остальных вендомионтов не похож. Есть три большие, я бы сказал, совокупности, общности различных вендобионтов, у которых есть определенные общие черты, для них вот характерна либо симметрия скользящего отражения, либо трехлучевая симметрия, отсутствие рта, равномерный рост, да, которые вот группируются в три такие группы: трилобозои, проартикуляты и петеланамы. Именно они на самом деле и являются, ну, можно сказать, ядром проблемы вендобионтов. А есть организмы, которые не получается сгруппировать в какие-то большие группы. Кимберелла, вавиликсия. Немиана. Про которые мы можем предполагать, каким типам они относятся современным. И, возможно, нам удастся понять, каким типам они относятся. Но заметьте, они отличаются от тех вендобионтов, которые относятся вот к группам, к совокупностям. Трилобозои, проартикуляты, эпителонамы. Есть вендобионты, которые обладают вот этими какими-то характерными чертами вендобионтов, там, трехлучевой симметрии, или похожие на нее симметрии, как, например, вот у парванкарины. Ну, потому что понятно же, что это не настоящая трехлучевая симметрия, но вот есть в этом облике что-то вендобионтное, вот от спригины что-то есть, но их не получается отнести к одной из тех групп. Таким образом, на самом деле, проблема вендобионтов – это несколько проблем. Есть организмы, с которыми, от которых уже удалось протянуть эволюционные нити к каким-то современным типам. Есть организмы, такие как кимбериллы и вавиликсия, от которых, ну, про которых мы хотя бы можем предположить, к каким современным типам они могли бы относиться, и, возможно, нам удастся с этим разобраться. А есть такие существа, как, собственно, трилобозои, проартикуляты и петеланамы во всем их разнообразии, про которых мы, исходя из их строения, так и не можем сказать, вообще, точно ли они относятся к животным. Или это какая-то группа организмов, возможно, ранга царства, которая полностью исчезла. В завершении я хочу рассказать одну историю из современности. В конце 80-х годов, по-моему, в 1900... По-моему, все-таки в 1986-м, хотя я не... В середине, во второй половине 80-х годов при тролении из достаточно больших глубин, троление – это когда кидают трал, такая в самом простом варианте металлическая рамка с сеткой, которая ползет по дну и собирает все, что есть. В районе Австралии были собраны

Видите, как устроено их тело. Ну, что-то есть в центре, какая-то ножка. Очевидного рта отверстие есть, но непонятно, рот это или не рот. И во все стороны отходят ветвящиеся каналы. Причем ветвятся они тоже не совсем обычно. И сразу возникли предположения, что, слушайте, а не какие-то ли это родственники трилобозоев, а? Если бы это оказалось так, и мы бы нашли живого вендобионта, это было бы, ну, открытие, конечно. Так вот, собственно говоря, прошу прощения за эту техническую заминку, уважаемые зрители и слушатели. Если бы это оказался действительно потомок вендобионтов, ну, это было бы настолько циклопических масштабов биологическое открытие. Ну, как я уже сказал, расшифровать генетическую информацию этих существ было невозможно. Их назвали дендрограмма энигматика. Ну, вот здесь видно, да, загадочная дендрограмма. Похоже вообще на гриб, не знаю, на лисичку. Ну, только, правда, с вот такой вот с таким вырезом в диске. Когда стало понятно, что дело пахнет сенсацией огромной, в этот регион океана, в район океана, где дендрограмма до этого была найдена, отправились снова, были опять в этом месте совершены тролления, нашли живых дендрограмм. Расшифровав их генетическую информацию, геном, стало понятно, что это представители типа стрекающие, классы гидроидные, отряды сифонофоры. Ну, сюда относится, например, португальский кораблик. Сифонофоры – это очень интересные стрекающие из класса гидроидные. Это, на самом деле, колониальные организмы, у которых есть большая структура, заполненная газом, от которой вниз свисают, обычно вот так вот вниз свисают, хотя разные варианты строения у них бывают, нити, на которых расположены зооиды, разделенные по функциям, то есть на самом деле это такая колония. Причем есть сифонофоры вот такие плавающие, с пузырем с газом. Вспоминаем, кстати, да, что... я прошу прощения, отмотаю. Винтагирус, собственно говоря, предполагают, что мог быть чем-то похожим. Но, понятно, точно мы этого не знаем и непонятно, узнаем или нет. Так вот, но на самом деле есть сифонофоры, которые обитают в толще воды, они плавают на поверхности. Есть сифонофоры, которые тяготеют ко дну. И, видимо, дендрограмма энигматика – это сифонофоры, которые живут где-то рядом с дном, с дном. Только вот в чем нюанс. То, с чем мы имеем дело, и то, что было изначально принято за отдельных существ, это за целых существ, это явно не целые существа. У некоторых сифонофор бывают такие грибоподобные выросты. Функции их не до конца понятны, но это явно выросты колонии сифонофора. А целых дендрограмм так и не нашли. Ну, судя по тому, что это просто организмы жилетелые, легко рвущиеся, и вот пока их достают, вот удается обнаружить только это. То есть получается, что на самом деле даже у современных животных мы сталкиваемся с системой, что иногда, вот как с дендрограммой, пример-то все равно, несмотря на то, что это оказалось... существо, относящееся к вполне себе понятному современному отряду животных. Но вот мы имеем дело с фрагментом тела. И как выглядит целый организм, несмотря на то, что он прямо сейчас живет в океане, мы не знаем. Поэтому что уж говорить про вендобионтов, когда мы имеем дело непонятно с целыми организмами или нет, так еще с окаменевшими мягкотелыми существами. Ну что ж, мы с вами сейчас чуть подробнее, чем в прошлый раз, нырнули на мелководье Идиокарского периода, познакомились с разнообразием вендобионтов.
Ну, надеюсь, что эти

0: замечательные организмы стали вам немного ближе. Я готов ответить на вопросы. Есть у нас вопросы?
1: Да, вопросы есть. Первый вопрос. А в Дарвинском музее настоящие отпечатки венской биоты или это копии слепков?
0: Вообще должны быть настоящие. Потому что на самом деле вендобионты, знаете, не со всеми организмами, окаменевшими на территории нашей страны, хорошо. Вот, например, динозавров у нас не так, чтобы много. А вот вендобионты, например, на берегу Белого моря у нас есть места, где встречаются вендобионты хорошей сохранности, поэтому, в общем, у нас в стране как раз есть источники вендобионтов, я бы сказал. Поэтому, скорее всего, вообще должны быть подлинники. Хотя, конечно, я гарантировать не могу.
1: А это правда, что жизнь на Землю принесли метеориты с других планет?
0: Ой, ну знаете, это совершенно отдельная тема про происхождение жизни вообще. Если коротко отвечать, хотя, конечно, это не та тема, про которую мы сегодня говорим, мы немножко затрагивали ее в прошлый раз, существуют два принципиально возможных взгляда на возникновение жизни. Это возникновение жизни на планете Земля в результате абиогенеза, возникновение живого из неживого. Как это произошло, отдельная история совершенно, там тоже есть несколько конкурирующих сейчас гипотез, хотя, конечно, сейчас ситуация с тем, как мы можем хотя бы предположить последовательность в цепочке событий возникновения жизни, сейчас мы, в общем, продвинулись ощутимо по сравнению там с каким-нибудь состоянием, не знаю, 30-40 лет назад, но понятно, что вопросов все равно много. Альтернативно возможный взгляд – это гипотеза панспермии, чужого семени, что, соответственно, жизнь уже в готовом виде, ну, либо какие-то бактерии или археи, соответственно, прокариотические организмы, организмы, генетический материал, которых не упакован в ядро, были занесены, ну, единственное, скорее, не в метеоритах, а скорее кометами, потому что кометы, это, как вы понимаете, ядро кометы, это такая огромная глыба льда, путешествующая в космосе, и, да, гипотетически какие-нибудь организмы там могли бы сохраняться на протяжении десятков, сотен тысяч лет, но дальше встает вопрос, окей, если жизнь была в готовом виде занесена на планету Земля, то где-то же она должна была возникнуть, то есть мы просто как бы переносим вот это вот возникновение жизни на, возможно, планету с более подходящими условиями, чем Земля для возникновения жизни. Но на самом деле здесь научная методология работает на пределе своей разрешающей способности, я бы сказал, на пределе вообще применимости научного метода познания окружающей действительности, потому что у нас слишком мало данных. Да, следующий вопрос.
1: А кто питался спригиной и вообще вендобионтами? Как они погибали?
0: Увы, мы этого не знаем. Как я упомянул в начале, почему иногда про вендобионтов, про это время говорят, что это сад идиокары? Потому что на вендобионтах мы не находим следов укусов, а у них не находим ртов. Ну, если мы говорим про вот именно вендобионтов, в таком, я бы сказал, классическом понимании термина вендобионты, потому что здесь важно понимать, что если мы под вендобионтами подразумеваем, в принципе, организмов, живших в венском идиокарском периоде, то мы знаем, что некоторые из них, например, ксенузион, вообще к современным типам относились. Ксенузион это, ну, кстати, насколько я понимаю, на отпечатках отчетливого рта нет, но точно он был у него, понимаем, по другим ксенузиям. Хотя не сразу у какой-нибудь галлюциногении. Собственно, когда у галлюциногении удалось найти рот и удалось рассмотреть кембрийское, представитель кембрийских ксенузий, коготки на конечностях как раз и удалось отнести их типу анихофоры. Но если мы говорим про вот тех самых трилобозой, про артикулят и петелонам, то ничего мы не знаем конкретного про то, как они питались. Рта отчетливого нет, укусов нет. С большой вероятностью они питались как-то, используя либо симбиотических организмов, которые в них жили и, видимо, фотосинтезировали, либо у них был какой-то механизм питания непосредственно через поверхность тела оседающими частицами. Но конкретнее мы ничего сказать, к сожалению, пока не можем.
1: Следующий вопрос. Венди, Йорги, Дикинсонии были твердыми или, как черви, мягкими?
0: Вопрос хороший. На самом деле про вот опять же тех самых демонстрация экрана еще
1: да,
0: идет?
1: Да, да.
0: Сейчас я позволю себе тогда отмотать. Значит, если мы говорим про представителей трилобозоев, про артикулят, собственно, куда там Дикинсония, Спригина, Йорки, Венди, или если мы говорим про петелонам, судя по всему, они были мягкие. Вообще скелетные элементы для вендобионтов не характерны. Я упоминал, что редким исключением является намакалатус. Хотя у него мы не знаем, из чего именно состоял этот скелет, но намакалатус ни к проартикулятам, ни к трилобозоям, ни к петелонамам, ну, по крайней мере, по внешнему строению, не относится. Соответственно, видимо, они были мягкие. Насколько они были мягкие, то есть было это тело совсем жилетелым каким-то или все-таки более плотным, мы не знаем, к сожалению. Но, по крайней мере, скелета именно у них, видимо, не было. Да, следующий вопрос.
1: А во времена появления вендобионтов уже были грибы и вирусы? Кто из них раньше всех появился?
0: Вы задали отличный вопрос. Вирусы, ну, скажем так, должны были быть уже. Ну, вообще, с происхождением вирусов есть ряд довольно существенных вопросов. Но, ну, то есть, насколько их строение примитивно или является результатом упрощения. Но вирусы должны были быть, безусловно. Насчет грибов вопрос очень сложный. На самом деле, с большой вероятностью, грибы тогда уже были. Но эволюционная история грибов ранняя, она очень темна и запутана. И неясна. Более того, относительно недавно высказывались предположения, что, возможно, некоторые вендобионты сами по себе были грибами. Но все-таки от этого скорее сейчас отказались. Особенности окаменевания грибов таковы, особенности многоклеточности грибов, потому что на самом деле многоклеточность грибов принципиально отличается от многоклеточности растений и отличается от многоклеточности животных. Особенности многоклеточности грибов не предполагают их очень хорошего окаменевания. Соответственно, скорее всего, в венском периоде, в идиокарском периоде грибы уже были, но тут есть целый ряд вопросов. И, ну, если мы будем как-нибудь говорить об эволюции водных экосистем в целом, то тогда, наверное, затронем эту тему. А так корректно будет сказать, что конкретного здесь сказать что-то очень тяжело. Но с большой вероятностью, да, были. Следующий вопрос.
1: Как все-таки производится датировка окаменелостей?
0: Что ответить на этот вопрос, нам нужно обсудить особенности формирования осадочных пород. Нам нужно пробежаться по истории геологии и палеонтологии, начиная с 17 века, начиная с работ Нильса Стенсена, который, собственно говоря, найдя как-то окаменевший зуб акулы, пришел к базовым выводам, которые сформулировали геологию как науку, о том, что слои осадочных пород формируются горизонтально, и нижний слой осадочных пород сформировался раньше, чем выше лежащий. Но эта тема вообще отдельного разговора. Я попробую сейчас коротко ответить. Окаменелости формируются в осадочных породах. Как формируются осадочные породы? Обычно на дне водоема. То есть осадочные, почему я говорю на дне водоема, осадочные породы могут формироваться и на суше, но они формируются там значительно менее эффективно. Вот у нас есть водоем, ветер приносит там пыль, песчинки, реки впадающие приносят песчинки, частицы глины, ила. Все это оседает на дно, со временем утолщается слой осадков, он спрессовывается под своим весом в камень, так формируются осадочные породы. Если по мере, в процессе формирования толщи осадочных пород какое-то животное оказалось на дне, то при определенных условиях оно захоранивается слоем осадков, и затем его тело замещается какими-то минералами другими, опять же, при определенных условиях. Так формируются окаменелости. Исходя из того, что слои осадочных пород формируются горизонтально, исходя из того, что ниже лежащие слои сформировались раньше, чем выше лежащие, исходя из того, что мы вслед за другим исследователем, геологом и палеонтологом, правда, уже 19 века, Чарльзом Лоелем, руководствуемся принципами актуализма в геологии, ну, то есть подразумеваем, что в древности все процессы шли с такой же скоростью, как и сейчас, пока не доказано обратное. Мы по толщине, это очень грубо я сейчас говорю, по толщине слоя осадочных пород можем предположить, сколько времени ушло на ее накопление. Вот. А дальше, соответственно, понимая, в каких слоях осадочных пород мы находим каких организмов, мы можем предположить датировку там, в миллионах лет, когда это сформировалось. Но на самом деле это не единственная методика определения. Но про как бы идея в этом есть вспомогательные различные методики современные. Но здесь нужно дальше подробнее говорить отдельно. Вот. Можем как-нибудь отдельно просто про это поговорить. Мы, в принципе, можем на самом деле как-нибудь посвятить разговор не только вендобионтам, а вымершим беспозвоночным других геологических эпох. И, собственно, тогда, наверное, затронуть эту тему, если это интересно. Надеюсь, я кратко ответил на вопрос.
1: А можно сказать, что вендобионты – это переходная стадия от растений к животным, от флоры к фауне?
0: Нет, точно нельзя. И я поясню, почему. Вы мне позволите сейчас отключить и включить заново презентацию?
1: Да, конечно.
0: Я открою просто слайд из другой, по-моему, она у меня. Сейчас буквально секундочку. Да. Так, мне для этого... Так, Skype сейчас. Сейчас я поясню. Тут просто нужна схема.
1: Все уже видно.
0: Все видно, да?
1: Да, да, все
0: видно. Это упрощенная схема, которую специально, в общем, по моей просьбе нарисовали, потому что да, она для одного курса, который я делал. Упрощенная схема эволюционного древа всего разнообразия живых существ на планете Земля. Нас здесь интересуют эукариоты, собственно, организмы, генетический материал которых упакован в ядро. Эукариоты – это общий такой эволюционный ствол, который затем делится на две ветви – двужгутиковые и одножгутиковые. Собственно говоря, как несложно догадаться из названия. Одножгутиковые – это были одноклеточные эукариоты, у которых исходно один жгутик подвижный, вырос мембраны, двужгутиковые, у которых исходно два жгутика. Разошлись одножгутиковые и двужгутиковые очень давно. Ну, судя по всему, что-нибудь там в районе миллиарда лет назад, а может быть и больше, скорее даже больше миллиарда лет назад разошлись. Ну, корректно будет сказать, между полутора и миллиардом лет назад. Так вот. И разошлись на этапе, когда это были одноклеточные существа. Одни одножгутиковые, другие двужгутиковые. Дальше, собственно, в эволюционной ветви двужгутиковых появилась вот здесь вот есть группа, которая называется архипластиды. Это современное название таксона, соответствующим систематической единице царству, современному пониманию царства растений. Животные относятся к одножгутиковым. Более того, животные, ну вот их относительно близкие родственники, это, как ни странно, грибы. Хотя, безусловно, разошлись они тоже, когда были еще одноклеточными. Потому что ближайшие родственники животных – это так называемые воротничковые жгутиконосцы, очень забавные и обаятельные создания. Отсюда можно сделать как бы вывод, это очень кратко я сейчас говорю, что у растений, что у грибов, что у животных, как я уже говорил, многоклеточность сформировалась независимо. Поэтому между ними переходных каких-то многоклеточных этапов быть не может. И разошлись они очень давно, задолго до эдиакарского периода. Поэтому вендобионты – это ну, либо что-то близкое к животным, либо какая-то эволюционная ветвь, которая полностью утратилась. Ну, если мы говорим как раз вот про трилобозоев, про артикуляты, петеланам ну, и похожих на них вендобионтов. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
1: Да, и последний вопрос. Нет, уже не последний. А если бы ученые нашли окаменелый отпечаток руки, как бы они описали такую симметрию этого организма? Ни рта, ни оси симметрии у него нет.
0: Замечательный комментарий. Ну, на самом деле мы похожий пример рассматривали в прошлый раз, когда говорили не про разнообразие вендобионтов, а про условия, в которых они жили, и про особенности сложности с их идентификацией. Собственно, мы приводили похожий пример, что да, если вот какие-нибудь там через 2 миллиарда лет прилетят на планету, через 2 миллиарда лет на планете Земля, да уже через миллиард лет, вот, на поверхности всего этого разнообразия живых существ не будет. Точно совершенно. По целому ряду причин. Какие-нибудь инопланетные исследователи и найдут отпечаток листа клёна. Придет ли им сразу в голову, что это часть огромного дерева? Нет, конечно же. Как они будут описывать его симметрию? Они, скорее всего, задумаются, а как вот это вот описать, эту симметрию? А дальше будут думать, а это плавало, бегало, летало, а рот у него был? Да, и точно так же, если представить, что находят окаменевшую человеческую руку и не находят других никаких животных, то да, как бы что это? Как оно жило? Поэтому, да, как я сказал...
1: Семейки Адамса, да.
0: Да, как, главная проблема с вендобионтами, что у нас не получается протянуть от них эволюционную ниточку родства к каким-то современным типам животных. А поэтому мы, как я уже сказал, не понимаем, это целые организмы, это части организмов. Что это вообще такое? Это мы даже не понимаем, как была устроена их многоклеточность, если они были многоклеточными. Но, правда, когда смотришь, если для кого-нибудь там трибрахидиума еще можно вроде как ну, предположить, что это могло бы быть что-то одноклеточное, ну, для какого-нибудь черниодискуса, ранги, Ну, такая сложная структура все-таки характерная, ну, если мы на современных существ посмотрим, для многоклеточных. Но как была устроена эта многоклеточность? Не возникла ли у них многоклеточность независимо? Непонятно. Как я уже сказал, многоклеточность возникала, ну, вот мы упомянули три раза, на самом деле у зеленых растений, не у зеленых растений, внутри царства растений эта многоклеточность два раза возникла независимо минимум. Это у зеленых растений и у красных водорослей, у грибов независимо возникла многоклеточность, у животных независимо возникла многоклеточность, у бурых водорослей, ламинарии, например, которые в школьной программе относятся к царству растения, сейчас они относятся к группе, вот она здесь, гетероконты разножгутиковые, у них независимые, причем у них совсем поздно возникла многоклеточность, уже в фанерозое. Поэтому не были ли вендобионты вот чем-то совершенно отдельным, увы, мы, к сожалению, не знаем. И поэтому это такая манящая и будоражащая умы проблема. Вопрос. Да, еще. Да, надеюсь, я ответил на вопрос.
1: Давайте, наверное, последний вопрос. Мы уже достаточно долго в эфире. А будет ли когда-нибудь еще про вендобионтов? Вспомнил сейчас про Обамуса, про Эодромеду. О них будет?
0: Ну, вообще разнообразие вендобионтов, понятно, оно не исчерпывается тем, о котором я рассказал здесь. В прошлый раз мы совсем по верхам с ним познакомились, сейчас чуть подробнее. Ну, в ближайшее время, наверное, нет, потому что, как мне кажется, основополагающие моменты, какие-то краеугольные моменты про вендобионтов, я постарался рассказать. Если вас заинтересовала тема вендобионтов после этого, то, послушав нашу сегодняшнюю беседу, мне кажется, в ней, ну и самостоятельно, можно будет достаточно неплохо разобраться. Но, возможно, мы еще вернемся к вендобионтам, если будем говорить вообще про эволюцию беспозвоночных разных геологических эпох, но у нас и так получилось вендобионтам вместо одной беседы две посвящены, а хочется поговорить про что-то еще, но, возможно, вернемся. А так, конечно же, я ни в коем случае не претендую на то, чтобы вот сейчас здесь перечислить вообще всех вендобионтов.
1: Спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом.
0: Да.
1: Вас также поздравляем, нашего лектора, и с прошедшим днем рождения.
0: Спасибо, большое спасибо.
1: Увидимся в Новом году.
0: Спасибо за внимание, да, и до встречи в Новом году. До свидания.
1: До свидания.

Так, товарищи. Ну все, мы пишем, да? Утренний отбор. Доброе утро. С вами я, Яна Шклярская. Сегодня продолжим про Борисова. Было много вопросов. Спасибо вам за доброе отношение к яхте «Мечта», неравнодушие к ее судьбе. Она действительно заслуживает отдельного рассказа. Так вот, эта маленькая на самом деле яхта была построена в 1898 году по проекту очень крутого яхтенного инженера в Санкт-Петербурге, который проживал, по фамилии Фандер Флит. А построили ее уже поморские мастера под руководством мастера, я забыла его фамилию, Постникова, мастера Постникова. Строили ее, конечно, по образцу поморских судов, как я и говорила, но в то же время, оглядываясь на знаменитый тогда уже Фрам Фритьофа Нансена, который, кстати, до сих пор считается самым прочным деревянным кораблем когда-либо построенным. Судном. Корабль – это военное, а судно – это гражданское. Так вот, когда «Мечта» была готова, Борисов на ней отправился в пробное плавание к Маточкину шару, и «Мечта» показала себя превосходно. Воды были неспокойные, и в период плавания вокруг погибло около 10 судов, а «Мечта» вот выдержала все шторма, и поэтому Борисов был очень доволен. К тому же она еще и обгоняла поморские суда, то есть была еще и быстроходной. Когда команда в 1900 году, команда экспедиции, решила оставить яхту, это было продиктовано их желанием выполнить задачи экспедиции, потому что, в принципе, они могли остаться на судне и дрейфовать вместе с ним, ну, столько, сколько получится. Однако, таким образом, они потеряли бы время зря, потому что все приборы, все кисти краски, все это осталось в доме. Поэтому они решили судном пожертвовать, а спасти задачи экспедиции. Как я уже говорила, льдину вместе с людьми отнесло на 200 верст к югу, где их спасли немцы. А через некоторое время туда же принесло и «Мечту». И экспедиция увидела свой дорогой корабль, бросились к нему, сняли всего с него и унесли все, что было можно, и всякие приборы, и шкуры, и все-все-все имущество вынесли, надеясь, что весной они смогут это судно свое где-то поймать и забрать. После зимовки, в апреле, Борисов сам отправился в пешую экспедицию вместе с зоологом Тимофеевым и еще с двумя немцами, их сопровождавшими, а своему штурману и трем матросам он дал приказ отправиться на то самое место, где видели «Мечту» в последний раз, и поискать ее там по возможности забрать. Но по непонятным причинам эти ребята не дошли до того места, прошли ровно полпути до Кармакул, было такое там поселение, и вернулись обратно. То ли они побоялись трудностей пути, в общем, непонятно. Во всяком случае, Борисов в своей книге «В стране холода, до холода и смерти» совершенно их не упрекает. Ну, вот не пошли, не нашли. Потом он от немцев узнал, что «Мечту» прибивало к берегу, и были моменты, когда можно было судно взять. Но момент этот был упущен, и так яхта погибла. Тем не менее, Борисов, еще ничего не зная об этом, отправился в экспедицию, как я уже сказала. Вот есть прекрасная книжка про Новую Землю, очень подробная, про все-все-все, что происходило с Новой Землей, про все археологические находки, экспедиции и так далее. Но просто здесь вот что-то вроде карты. Вот это Маточкин шар. Вот здесь находился дом Борисова. И вот вдоль этого пролива он со своей маленькой пешей экспедицией отправился вот сюда вверх. И вот эти три залива были как раз исследованы этой экспедицией, описаны их внутренние берега, которые до тех пор были абсолютно неизвестны. И именно на берегах этих проливов и есть вот эти названия, связанные с русскими художниками, там Шишкина, Куинджи и так далее. И вот этот первый залив, залив Чекина, это та точка, до которой они только смогли подняться на «Мечте», а потом уже понесло их к югу. И тут мы переходим ко второму вопросу, чем же писал Борисов? Борисов писал, конечно, маслом, разводя его скипидаром. Это единственное, что помогало краскам на морозе не смерзаться сразу. Но иногда и скипидар не помогал.
кисточки он обрезал очень-очень коротко щетинку, чтобы они были как можно тверже. И он с такой силой вдавливал краску в холст, что черенки кисточек ломались даже иногда. Но, как вы понимаете, в варежках, в перчатках это делать невозможно. Поэтому он работал голыми руками, натягивая рукав малицы вот так на кисть. Малица – это такая меховая рубашка без застежки, мехом внутрь, с капюшоном. Это ненецкое изобретение, но поморы тоже издавна ходили в таких одеждах. Вот. А когда зимовали, когда он еще не выходил на пленэр, Борисов делал рисунки углем и пастелью. Ну, пастель – это такие цветные мелки. Так, там были теплые двойные полы, несколько комнат и несколько печей, очень высокий чердак, на который складывали всякие полезные вещи, ну и заодно этим утепляли потолок. Были еще строения, теплый хлев для коров, баня обязательно. И единственное, что было не похоже на традиционный северный поморский дом, это окна, потому что окна были достаточно большими даже для, например, Архангельской области, а уж для Арктики это вообще невидаль. И кроме того, окна выходили на север, потому что там был красивый вид, там был вид на пролив Маточкин-Шар. И Борисов, как настоящий художник, именно так сориентировал дом. Ну, наверное, было от этого холоднее, но печь топили как следует, поэтому никто не замерз. Потом был вопрос, как же экспедиция вернулась. Это тоже очень интересно, потому что люди готовились зимовать. У них было достаточно консервов, разных продуктов, им это было не страшно, и они, в общем, уже смирились с тем, что остаются еще на одну зиму. Но вдруг они увидели пароход Пахтусов другой экспедиции Вилькицкого и Варнака. Помахали им. Те пристали к берегу и предложили экспедицию отвезти в Архангельск. Люди согласились, собрались и уехали. Но там осталось много запасов, которыми потом пользовался не только сам Борисов, который приезжал, как я уже говорила, как на дачу, так сказать, на пленэр, но и другие экспедиции, и в том числе и норвежские, и не только российские. Дом этот простоял довольно долго, до 60-х годов 20 века. Потом, вы сами знаете, что случилось, расскажете мне. Но, тем не менее, от него кое-что оставалось еще и в 1999 году. Я нашла фотографию. Вот здесь есть руины, и видно, что дом сложен был из бруса именно. Не из бревен, а из бруса. Ну что же было дальше? Всегда интересна жизнь после подвига. Борисов вернулся в Петербург и с огорчением узнал, что мастерскую ему бесплатно не дают, чтобы разобрать все эти горы этюдов и заняться большими картинами. Он за свой счет снял мастерскую, все это сделал. Целый год он писал программное полотно «В стране смерти». Потом он его экспонировал. Это была выставка одной картины. Это придумал еще Куинджи, он тоже так делал. И, честно говоря, очень эффектный ход. Там продумал.

0: именно освещение, в общем, все так с умом было сделано. И действительно, картина выстрелила, ее купил Николай II и подарил в Русский музей. Мало того, он еще заказал Борисову 5 полотен на его усмотрение, и работа вошла в экспозицию и произвело просто фурор. Борисов сразу стал звездой. Интересно, кто пригласил его в Вену. Его пригласили художники Венской академии художеств по рекомендации двух замечательных людей – Пайера и вторую фамилию я с трудом запоминаю – Вейприхта. Вот Пайер и Вейприхт, они в 70-х годах 19 века тоже участвовали в одной очень важной экспедиции и открыли землю Франца Иосифа. Это самый северный, самый полярный такой архипелаг, и мы о нем еще будем говорить. И Пайер тоже был художником, но он никогда не писал на пленэре, вот прям так сидя на льдине. Он уже в мастерской, так сказать, по воспоминаниям. Но он был очень известный художник. Таким образом, после успеха в Вене Борисову стали поступать другие предложения, и он показывал свои картины и в Берлине, в Праге, в Кёльне, в Мюнхене. Потом его пригласили в Париж, и там его выставка тоже имела огромный успех. Его удостоили ордена почетного легиона. Его картины, кстати, есть в музее Орсе. В 1907 году его пригласили в Лондон. Там ему тоже вручили орден, орден Бани. И там же посол шведско-норвежской унии Фритьюф Нансен вручил ему орден святого Олафа. И вот уже полностью прославленный наш Борисов задумался о выставке в Америке, в Соединенных Штатах. Должна вам сказать, что он не только показывал свои картины, он читал лекции и показывал слайды. И вот это тоже имело просто очень большое значение, потому что люди ничего не знали о ненцах, самоедах, как их тогда называли. Борисов к самоедам относился с огромным уважением, он много знал об их жизни, быте и об их проблемах, с которыми они вот сталкиваются там, в связи с такой жесткой государственной политикой. И он за них очень болел. И он во всем мире рассказывал, как живут ненцы, как живут поморы. Всех, кто очень интересовало. И еще и картинки показывал. И к этим картинкам он потом издал специальные подписи поясняющие. Они тоже опубликованы вот в этой книге. Это репринтное издание. Кстати, обратите внимание, на обложку ее сам Борисов придумал и нарисовал. Так вот, он задумался о выставке в США. Сначала он не мог себе этого позволить, потому что в США взимали с художника огромные пошлины. Но, учитывая все его заслуги, ему предложили сделать выставку без без всяких этих пошлин. И он, конечно, согласился. Его давний покровитель Витте дал ему рекомендацию, благодаря которой первым же визитом Борисова в США стал визит к президенту Рузвельту. Выставка была в Вашингтоне, и есть версия, что, возможно, ее видел Роквелл Кент, который впоследствии станет знаменитым американским ледописателем. Ну, вы знаете Роквелла Кента, конечно. Потом Борисов вернулся в Европу, и я думаю, что он считал свою карьеру художника завершенной. Он женился в 1909 году в Берлине на русской женщине, которая была вдовой профессора Берлинского университета. Вместе с ней они приехали в Красноборск, на его родину, где к тому времени уже был выстроен дом. В 1913 году Борисов решил сделать на родине свою выставку, в Петербурге имеется в виду, в России. И тут снова начались у него всякие препятствия, ему не давали зал для выставки, в общем, все это было очень неприятно. Наконец, на помощь ему пришел Юсупов, предложил свой дворец. И там в нескольких залах было выставлено около 200 работ. На этот раз Третьяковская галерея не выдала ему картины на выставку. Но, тем не менее, она снова имела большой успех. И на этом, в общем-то, все. Началась Первая мировая война. Борисов уехал в Красноборск, и тогда он даже не подозревал, что уже навсегда. Он уже никогда не будет жить ни в каком другом городе. Вы можете прочитать в сети все, что он делал после. Это, в общем, не относится к теме моего рассказа сегодняшнего. Я вам скажу главное. Так же, как и Нансен, Борисов не был рабом своей славы, как только он выполнил самому себе поставленную задачу, он занялся совершенно другими делами, не имеющими никакого отношения к главному делу его первой половины его жизни. Он занимался железной дорогой, он построил курорт Солониха у себя на родине. Ну и разные другие дела хорошие сделал. Но он никогда не цеплялся за свою славу художника. Он никогда не тиражировал свои работы. Есть одно единственное исключение. Он для Архангельского музея незадолго до смерти написал заново картину «Страна смерти» или «Полночь в Арктике». Не дописал ее. Это единственное. Вот больше никаких повторений нет. Продолжая свою идею о сходстве судеб Нансена и Борисова, в следующем ролике я расскажу об окончании экспедиции Фритьофа Нансена на одном из островов архипелага «Земля Франца Иосифа» и о том, как она сюжетно связана с другой экспедицией, российской, которая точно была прототипом для Каверина, когда он писал свой роман «Два капитана». Начал он его писать в 1938 году. Это потрясающая история, я просто жду не дождусь, когда смогу ее вам рассказать. Вы поймете, что Арктика – это не пустынные поля, это в некоторые моменты истории очень оживленное место. И небольшой постскриптум про Вылку. Конечно, фамилия Вылка в «Двух капитанах» не случайна. Это очень известная уже в те годы была ненецкая фамилия. И люди из клана Вылка были проводниками у многих экспедиционеров, не только у Борисова, но, например, у Русанова, ну и многих-многих других. Поэтому неудивительно, что Каверин выбрал эту фамилию. Про Вылку мы запишем отдельный ролик, потому что это того стоит. Вообще история вот аборигенов, вывезенных в цивилизацию, так называемую, а потом вернувшихся обратно или не вернувшихся, это очень важная тема, которую мы, я думаю, обсудим. Все я рассказала? А, про Рериха. Я еще вот что вам должна сказать. Вот наш Александр Бенуа, который так игнорировал Борисова, он, тем не менее, упоминал Рериха. Почему некоторым из вас Борисов напоминает Рериха? Ну, они оба учились у Куинджи. И главное отличие этих художников в чем? В том, что Рерих стилизовал, а Борисов нет. Если вы посмотрите картины финского художника Гален Калелы, вы сразу все поймете про Рериха, про Билибина, в некоторых случаях даже про Коровина. Вы поймете, откуда берется эта стилизация, почему она была понятна и приятна, например, тому же Бенуа. Ну, это был такой европейский тренд. Я считаю, что и Борисов тоже мог бы стилизовать без проблем. Вот посмотрите, как он сделал обложку собственной книги. Ну, это чистый модерн. Если бы хотел, и он бы мог рисовать такие стилизованные картинки, которые всем нравятся. Но у него был другой путь. Вот. Здравствует, Борисов. Пожалуйста, не забудьте про колокольчик, чтобы узнать, когда появится следующий ролик про экспедицию «Прототип повести «Два капитана». Пока! Ты представляешь, я нашла в этой книжке про новую землю картинку, короче, чего осталось от дома Борисова. От него еще чудо осталось.
1: Я знаю, там коробка. Я видел фотографию.
0: Никакая не коробка, 99-й год. Там вообще одни полы.

0: Сейчас, да, сейчас, все. Ну, все, все забыла. Сейчас буду пык-мык.
1: Вот Дима сейчас меня не слышит. Это я вру, конечно. Слышит, но не так.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Темная материя – одна из самых больших загадок Вселенной, а может быть, самая большая. Темная материя невидима. Мы замечаем ее влияние, но не можем за нее ухватиться. Она бросает вызов фундаментальным законам физики. Разгадка природы темной материи может перевернуть наше понимание мироздания. Но последние научные работы постепенно приближают нас к пониманию этой загадки Вселенной. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Давайте разберемся, что знает наука сегодня о темной материи. Если вы хотите помочь распространению научных знаний, поставьте лайк. А мы начинаем. Мы уже не раз говорили о темной материи. Та самая, что по-английски dark matter. По-русски мы ее называем темное вещество. Почему именно сегодня мы опять вернулись к этой теме? А потому что только что пришла интересная новость. Опубликована статья о том, что обнаружена необычная гравитационная линза. Ну, вы знаете, роль гравитационной линзы может играть любая масса, звезда, галактика. Проходя мимо нее, лучи света фокусируются от далекого источника, и мы видим этот источник искаженным в виде колечка или отдельных его духов, изображений многочисленных. Увидели колечки, но не совсем правильной формы. И расчеты показали, что гравитационная линза состоит из двух массивных объектов. А наведя туда оптический телескоп, мы видим только один. Это небольшая эллиптическая галактика, в которой сосредоточены звезды. А рядом с ней скопление чего-то невидимого, но тоже играющего роль гравитационной линзы. Это очень интересно. Это скопление невидимых частиц может быть как раз теми частицами темного вещества, которые так давно ищут астрофизики. Вот об этом и поговорим. Помните такой межпланетный аппарат Бепи Коломбо? Он должен попасть на орбиту Меркурия и изучать эту планету, но отправили его не напрямую к небесному телу, как, например, стартует к МКС. Бепи Коломбо совершил уже несколько гравитационных маневров на своем пути. Около 10, если честно, не помню точно. Давайте спросим у обновленного поиска с Алисой. Алиса стала частью поиска Яндекса. Теперь она может собрать ответ на вопрос из разных источников, снабдив его картинками, видео и, собственно, ссылками на источники. А еще Алису можно попросить порассуждать, чтобы она проанализировала существенно больше источников и помогла разобраться в сложной теме. Ну, грубо говоря, то, для чего мы раньше пользовались GPT-сервисами, теперь можно сделать прямо из поиска. Вот, Алиса нашла не просто количество выполненных гравитационных маневров на Бепи Коломбо, но и удобно разделила их по планетам. Ну, согласитесь, так найти ответ гораздо быстрее, чем проходить по ссылкам и искать нужную информацию в длинных статьях. А еще прямо в поиске можно сгенерировать картинки или поздравления родственникам, рабочие письма, слоганы, идеи. Допустим, вы вдохновились Бепи Коломбо и решили разработать свою межпланетную миссию. Вот вам идеи названий под разные научные задачи. В общем, попробуйте поиск с Алисой. Ссылка в описании. Я должен поправить перевод этого английского термина. Dark matter, если дословно темная материя. Но давайте вспомним. Слово «материя» в русском языке имеет очень общий смысл. Это философское понятие. Материя объединяет все данное нам в ощущениях. И вещество, и поля. Ну, в общем, все, что можно изучать, почувствовать, попробовать, увидеть. А речь-то идет не об этом. Речь идет конкретно о веществе, о том, что можно положить на стол. Квант света вы не положите на стол. Это электромагнитное поле. А атом вполне. Таким образом, точный перевод на русский язык английского dark matter – темное вещество. Вот давайте так его и называть. А материю оставим философам. Итак, речь идет о темном веществе. Казалось бы, это очень современное понятие. Недавно оно стало циркулировать между учеными и любознательными людьми. На самом деле очень старое. Еще в середине XIX века. А если на самом деле копнуть глубже в историю, то в конце XVII века ученые начали говорить о невидимых объектах Вселенной. Первыми были попытки представить себе темные звезды как очень массивные и компактные объекты, у которых гравитация вблизи поверхности такая сильная, такая мощная, что они не могут отпустить от себя, а точнее говоря, могут заставить притянуться к себе даже лучи света. Впрочем, в те времена говорили не лучи, а частицы света, корпускулы. Какая разница? Мы сегодня говорим кванты, тогда говорили корпускулы света. Так или иначе, идея о невидимых звездах как очень могучих центрах тяготения родилась еще во времена Ньютона, сразу после того, как он создал свою небесную механику. Но об этой идее надолго забыли. В XIX веке астрономы снова заговорили о невидимых звездах, но теперь уже под другим соусом, а именно, никак не могли понять, а каков источник энергии звезд. Они светят ярко, излучают мощно, значит, где-то должен быть источник, который когда-то должен закончиться. А когда? Первые попытки объяснить свечение звезд основывались на химических реакциях. Ну, представьте себе звезду, сделанную из кислорода и угля или нефти. А что? Нормальная реакция горения. Надолго бы хватило звезды? На несколько тысяч

Но уже в середине 19 века геологи сказали, а планета-то наша старше, ей, возможно, около миллиарда лет. Но мы-то знаем, что ей больше 4 миллиардов. Значит, надо было подумать о судьбе звезд. Вот звезда родилась, она сжимает себя, через миллион лет заканчивается сжатие, и выделяться тепло больше не будет. И как тогда будет выглядеть звезда? Некоторое время она еще будет остывать, медленно менять свою температуру, затем станет невидимым, черным, неизлучающим телом. И это беспокоило ученых. А где же эти невидимые звезды? Может быть, они рядом с нами, в нашей звездной системе, галактике? И в начале 20 века уже появилось первое указание на то, что это действительно так. Тут уже надо благодарить спектроскоп. По правде сказать, почти все успехи современной астрономии и астрофизики связаны со спектрографом. Он дает нам представление о химическом составе небесных тел, он же позволяет измерять их движение по эффекту Доплера, по смещению спектральных линий в красную или в голубую сторону. Спектроскоп был изобретен, движение звезд было измерено. И оказалось, что они движутся слишком быстро в окрестностях нашей Солнечной системы, а вещества-то тут не так много. Расстояние между звездами большое, в промежутке между ними ничего не видно или почти ничего не видно, ну, редкие облака газа. А кто же удерживает звезды от быстрого движения? Иначе бы они все разлетелись в разные стороны. И уже в начале 20 века и вплоть до почти до окончания 20 века астрономы представляли себе диск нашей галактики, состоящим из двух населений, двух типов объектов. Яркие видимые звезды, ну и планеты рядом с ними, и какое-то невидимое вещество. В середине 30-х годов спектроскоп принес еще одно открытие. Теперь уже измерялись не скорости отдельных звезд, а скорости галактик. Фриц Цвикке, астроном, родившийся в Европе, а потом переехавший в Штаты, изучал с помощью крупных американских телескопов движение галактик. И оказалось, что и они слишком быстро движутся, и нет того вещества, которое бы удерживало их внутри групп и скоплений галактик. Вот тогда Цвикке совершенно определенно заявил, необходимо предполагать в космосе наличие какого-то невидимого вещества. Третий раз спектроскоп помог выйти на эту проблему, когда стали изучать вращение галактик. Почти все они вращаются, особенно те, у которых диск, спиральные ветви. Там без вращения не обойтись. Вращение диска довольно удобно исследовать, наведя щель спектроскопа на полоску видимого серебра диска. Этим занялась американский астроном Вера Рубин. И она выяснила, что в пределах видимого диска галактики, любой, на которую можно навести телескоп, почти не меняется скорость движения звезд. Это вызвало недоумение. Давайте посмотрим на Солнечную систему. Почти вся масса в Солнце. Планеты вращаются по орбитам. И чем дальше планета от Солнца, тем слабее она к нему притягивается, тем медленнее летит она по орбите. Это нормально. А почему же звезды внутри галактики летают с постоянными скоростями, независимо от того, на краю галактики они находятся или в середине, где огромная плотность звезд вызывает сильное притяжение? Тогда Вера Рубин четко сказала, в галактиках много невидимого вещества и даже приблизительно определила, сколько. И это поразило всех. Оказалось, что невидимого вещества, того самого, темного, ну, раз в 5, а иногда в 6 больше, чем совокупного вещества звезд, ну, и небольшая добавочка в виде планеты и межзвездного газа тоже учитывалась. Эта проблема с тех пор волнует не только астрономов. У физиков уже была такая ситуация, когда они заподозрили присутствие каких-то невидимых частиц в природе, но никак не могли их поймать, ну, то есть зафиксировать приборами. Это произошло, когда физики еще до

0: по Второй мировой войны стали изучать распад радиоактивных элементов. И выяснилось, что при распаде куда-то исчезает энергия. Но закон сохранения энергии – это святое для всех физиков, и надо было понять, а что же уносит этот недостаток энергии, куда он девается при распаде. Пало подозрение на новые частицы, которые мы пока не можем зафиксировать. Вообще довольно легко поймать прибором частицу, имеющую электрический заряд. Но если нет заряда, она уже слабо взаимодействует с окружающим веществом, с веществом прибора, и тут уже могут возникнуть проблемы. Нейтроны были первыми незаряженными частицами, и их было нелегко поймать, но они массивные, они ударяют по ядрам атомов, и выяснилось, что это позволяет нащупать нейтроны, так сказать, догадаться об их существовании. Но те маленькие, которые уносят излишек энергии при радиоактивном распаде, надо было их как-то назвать, назвали их нейтрончиками, по-итальянски нейтрино. Вот те самые нейтрино, о которых теперь физики говорят, были сначала неуловимы. Лет 20 или даже 25 понадобилось для создания приборов, которые могут поймать нейтрино. Ясно, что для маленького прибора это невозможно. Нейтрино просто пролетает мимо его частиц, не замечая их. Приборы для ловли нейтрино всегда очень большие. Я напомню, два крупнейших детектора, ну, то есть ловца нейтрино, работают сегодня во льдах Антарктиды, это американский детектор, и в воде Байкала, это российский детектор. И тот имеют объем примерно в один кубический километр. Вот только такое гигантское количество вещества может поймать изредка пролетающие через него и взаимодействующие с его атомами нейтрино. Ну, это мы уже научились делать. Теперь нейтринные детекторы работают регулярно.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Вернемся к темному веществу. Его в галактике много. Мы знаем, с какой скоростью его частицы летают, но не знаем, что это за частицы. Кстати говоря, скорость их полета примерно такая же, как скорость движения звезд в галактике. Ну, а иначе и быть не может. Если бы слишком быстро летали, улетели бы. Если бы медленно, упали бы в центр галактики. Звезды летают примерно со скоростью 250-300 километров в секунду. С такими же скоростями летают неведомые нам пока частицы темного вещества. Физики не могут утерпеть, чтобы не начать поиски того, что предполагается, но никак неуловимо. И они стали делать приборы. Уже несколько десятилетий физики и экспериментаторы придумывают все новые и новые детекторы для того, чтобы поймать эти невидимые частицы. Почему я говорю частицы? Дело в том, что для лабораторной физики это естественно – разговаривать на языке атомных и субатомных частиц. Для астрономов – не совсем. У нас в мире звезд и галактик могут быть невидимыми какие-то крупные объекты, потухшие звезды, черные дыры или что-то еще, но массивное, большое или скопление массивных тел. И астрономы со своей стороны стали искать невидимые крупные объекты, а физики-ядерщики – невидимые элементарные частицы. Пока не повезло ни тем, ни другим. В попытке поймать массивные объекты мы рассматривали очень маломассивные звезды, которые почти не светятся, и можно назвать их темными звездами. Оказалось, они есть в галактике, но их очень мало. Мы рассматривали черные дыры, то есть результат эволюции массивных звезд. Ну, а если в черную дыру ничего не падает, она сама не светится и тоже практически незаметна для телескопа. Можно ли ее заметить? Можно. По эффекту гравитационного линзирования. Когда мимо массивного тела проходят лучи света, они изгибают свои траектории и могут сфокусироваться рядом с нашим телескопом. И тогда черная дыра, проходя на фоне какой-то далекой, еле заметной звездочки, на некоторое время усилит ее яркость. И мы догадаемся, что эта самая черная дыра прошла на фоне далекой звезды. Да, в течение многих лет наблюдая большие звездные поля, ну, например, скопление звезд в соседних галактиках, там, в Большом Магеллановом облаке, астрофизики обнаружили несколько черных дыр. Но их явно не хватает, чтобы обеспечить гигантскую массу невидимого вещества в нашей галактике. Наблюдая далекие галактики, мы кое-что узнали о темном веществе. Мы узнали, как оно распределено. Оно, как правило, охватывает галактику в большом масштабе. Если звезды сконцентрированы в центре, в центральной области, в диске галактики, в основном в ее ядре, то темное вещество окружает звездный диск и образует такое гало, ну, размером раз в 5, а то и в 10 больше звездного диска. Например, в нашей галактике звездный диск имеет размер примерно 100 тысяч световых лет, а размер темного гало, про которое мы знаем, что оно есть, но никак не можем понять, из чего оно, раз в 10 больше, примерно 1 000 000 световых лет. Пока астрофизики пытались объяснить, почему звезды на больших расстояниях от центра галактики движутся со слишком большими скоростями, можно было придумать варианты теории гравитации, которая немножечко отличается от классической ньютоновой. И да, их придумали. Модифицированная ньютонова динамика позволяла объяснить движение далеких от центра галактики звезд с большими скоростями, чем эта обыкновенная теория Ньютона пыталась объяснять раньше. Но это лишь одно из наблюдаемых проявлений темной материи. А как объяснить другие? Ну, например, наш мир состоит из отдельных кусков вещества. Галактики, звезды, а между ними почти пустота. Планеты, а между ними почти пустота. Мир разделен на отдельные плотные образования. Сегодня, но в прошлом-то он был не таков. Когда Вселенная родилась, она была заполнена практически однородным горячим газом. Как же он успел разделиться на отдельные части? А то, что это происходит постепенно, мы знаем. Этот процесс называется гравитационная неустойчивость. Если с самого начала в одном месте было чуть плотнее вещество, а в другом чуть менее плотным, естественно, оно потечет под действием гравитации туда, где с самого начала было немножко плотнее. Выяснилось, что такие флуктуации плотности реально были в очень молодой Вселенной. Но они были такими слабыми, что к нашей эпохе, по прошествию почти 14 миллиардов лет, вещество бы не успело разделиться на части. И мы бы по-прежнему имели Вселенную почти однородную, не имеющую ни звезд, ни галактик, ни планет, ни нас с вами. Значит, кроме обычного, знакомого нам вещества, тяготение которого было слишком слабым, чтобы объяснить окружающий мир, было еще какое-то невидимое вещество, более массивное. Именно его тяготение усилило процесс гравитационной неустойчивости, и к сегодняшнему дню Вселенная разделилась на отдельные объекты. Это никакого отношения не имеет к движению звезд в галактиках. Это имеет отношение к рождению самих галактик и звезд в них. Это объяснить модифицированная динамика Ньютона не может. И мы не успокоимся, пока не найдем носителей темного вещества. Их ищут и физики, и астрофизики. Постепенно мы отбрасываем некоторые теоретические возможности, которые не оправдали себя. Ну, например, маломассивные звезды не оправдали. Большое количество планет в галактике, а планеты почти невидимы, если рядом с ними нет звезды, тоже не оправдали. Большое количество черных дыр звездной массы не найдено. Элементарные частицы. А может быть, есть какие-то еще нам незнакомые? Недавно физики заинтересовались новым четвертым типом нейтрино. На сегодняшний день хорошо изучены три типа. Они сопровождают известные нам элементарные частицы – электрон, мюон и тау-частицу. Их сопровождают при их рождении электронная, мюонная и тау-нейтрино. С ними физики хорошо знакомы. А вдруг есть еще четвертый тип так называемого стерильного нейтрино? Ну, стерильного в том смысле, что оно ни с кем связываться не хочет, ни с кем не взаимодействует, так ни один прибор его и не заметит. Но есть слабая надежда, что все-таки оно немножечко должно взаимодействовать с обычным веществом, и в надежде на это физики делают приборы, где бы эта самая стерильная нейтрино проявила себя. И надо сказать, в последнее время были интересные публикации с намеком на то, что в ядерных реакциях и на ускорителях элементарных частиц кажется, но это еще предварительно, стерильная нейтрино себя проявляет. Подождем определенных результатов, но это интересные намеки на то, что четвертый тип нейтрино может быть найден. Даже если он будет найден, а достаточно ли их будет, чтобы объяснить гигантское количество темного вещества, которое астрономы уже, так сказать, нащупали, когда следили за движением звезд в галактиках и галактик в скоплениях. Еще один вариант. Так называемые МАЧО, ну это английская аббревиатура, массивные астрофизические компактные объекты. Я уже говорил о невидимых маломассивных звездах, потерявших энергию белых карликах, о нейтронных звездах и черных дырах. Сегодня иногда появляются заявления о том, что черные дыры, например, могут жить скоплениями. Ну, мы знаем скопления звезд, рассеянные шаровые скопления. А вдруг черные дыры тоже живут скоплениями? Тогда их очень трудно будет обнаружить. Они сконцентрированы в малых областях пространства и редко дают о себе знать. Можно тысячу лет смотреть на Большое Магелланово облако и ждать, пока такое скопление черных дыр пройдет на его фоне. Ну, когда они сжаты в плотные семейства, их очень мало должно быть в галактике. И вот один из последних довольно интересных результатов астрономических наблюдений. Вы уже знаете, конечно, про кольцо Эйнштейна. Это эффект гравитационной линзы. Когда перед вами находится массивный объект, а за ним далекий яркий объект, ну, например, далекая галактика, лучи света, проходя мимо массивного объекта, представляют этот далекий светящийся в виде колечка. Ну, с разных сторон обходит массивный объект. Такой объект был недавно найден. Более того, за ним вдалеке два ярких источника оказалось, и кольцо Эйнштейна было двойным. Но при детальном его изучении выяснилось, что сам объект, ближе к нам находящийся и играющий роль гравитационной линзы, какой-то странный. Когда мы его наблюдаем в телескоп, он выглядит как эллиптическая галактика. Ну, то есть клубок, такой довольно симметричный, шарообразный клубок звезд. Но когда мы пытаемся рассчитать, как вещество распределено по эффекту гравитационного линзирования, это можно сделать, оказывается, что там два массивных объекта. Один совпадает с кучкой звезд, а другой ни с чем не совпадает. Такое впечатление, что темное вещество в этой галактике немножечко собралось в стороне от звездного скопления, от звездного тела галактики, и образовало собственное скопление, невидимое. Даже телескоп Хаббл не смог там ничего увидеть. Гравитация есть, а яркости нет, звезд там нет. Это возможно, если частицы темного вещества умеют слипаться. Вот это очень важный физический параметр. Например, газ умеет слипаться. Если в космосе газовое облако под действием гравитации сжимается, его атомы взаимодействуют друг с другом, возбуждают друг друга, электроны там прыгают по орбитам, и избыток энергии, который должен был бы нагреть этот газ и остановить его сжатие, избыток энергии просто излучается в виде квантов света, ну, электромагнитных волн. Но звезды этого не умеют. Они так редко в пространстве летают, что никогда друг с другом не сталкиваются, и поэтому, сжимая кучку звезд, гравитация нагревает эту кучку, и сжатие останавливается. Посмотрите на шаровые скопления. Но и темное вещество тоже обладает очень слабым взаимодействием между своими частицами. И если гравитация начинает сжимать область темного вещества, очень быстро это сжатие должно было бы остановиться, если бы если бы совсем не было взаимодействия между частицами. А если оно есть? Почему бы не предположить, что оно есть? Собственно говоря, физики на это и надеются, что частицы темной материи взаимодействуют с обычным веществом и друг с другом. Тогда их можно будет поймать. Но тогда сама темная материя, темное вещество, может образовывать клубочки, какие-то неоднородности. И вот, кажется, мы первый раз натолкнулись на такое открытие. В галактике два компонента темного вещества и только один звездный, совпадающий с одним из темных уплотнений. А во втором ни одной звезды нет. Ну, по крайней мере, их мало, и телескоп их там не видит. Это интересное открытие, и за ним надо будет следить. Конечно, на него теперь будут направлены многие телескопы, чтобы понять устройство этой галактики. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС. Еще одна интересная находка, которая уже принадлежит самому крутому космическому телескопу Джеймс Уэббу. Это инфракрасный телескоп. Ему, вы знаете, поручили заглянуть дальше всех в самую молодую эпоху нашей Вселенной. Далеко, значит, в прошлое. И он, кажется, обнаружил там первозвезды. Можно называть их как угодно, но это странные образования, которые давно уже предполагались. Когда Вселенная родилась, она состояла из двух самых легких элементов – водорода и гелия. Других не было. Другие появились потом, когда из водорода и гелия родились звезды, в звездах термоядерный синтез породил следующие элементы – литий, бор, кислород, углерод и так далее. А первые звезды должны были состоять из водорода и гелия. Их массы должны быть очень большими, потому что только массивное облако из таких легких элементов может обеспечить собственное сжатие. И вот, кажется, такие найдены. А как? Дело в том, что для термоядерных реакций нужна очень большая температура. Ну, порядка 3, 5, а лучше 10 миллионов кельвинов, 10 миллионов градусов. А вот эти огромные такие пухлые первозвезды, они не могли сжаться до большой плотности, а следовательно и развить большую температуру в своих недрах, потому что не было, как говорят астрофизики, механизма отвода тепла. Я только что говорил об этом. Если гравитация сжимает облако невзаимодействующих частиц, не способных отбросить лишнее тепло, то это сжатие быстро становится. Нагревается облако, и гравитационная энергия уравновешивается внутренней тепловой, тепловым давлением. У водорода и гелия практически нет возможности отбросить лишнее тепло. И они бы остались такими невидимыми шарами, или, как сказать, невидимыми облаками, массивными облаками газа. Но, кажется, они видимы. Телескоп Джеймс Уэбб нашел, по крайней мере, 4 объекта, которые претендуют на роль вот этих первозвезд. Но они светятся. А что же там может нагревать их? Родилась идея, что на самом деле в недрах этих водорода-гелиевых облаков находится темное вещество. И его частицы, взаимодействуя друг с другом, выделяют тепло. И это тепло нагревает облака водорода и гелия, и они при невысокой температуре светятся и достаточно ярко для того, чтобы мы их видели с расстояния около 13 миллиардов световых лет. Это интересная находка, но тут, как всегда, надо быть осторожным. На уровне ошибок выделены эти изображения и спектры. Знаете, всегда на переднем крае науки речь идет о достоверности открытия. Потому что то, что легко было открыть, открыли до вас. То, что вы пытаетесь открыть, не могли открыть до вас, потому что у вас лучший прибор из всех возможных. Но и он работает на пределе своей точности, и нужны какие-то дополнительные аргументы, подтверждения или факты от других приборов. А у Джеймса Уэбба конкурентов нет. Когда появятся конкуренты, либо космические, либо наземные, они скоро появятся. Уже планируется запуск нового космического инфракрасного телескопа, уже заканчивается строительство гигантского телескопа в Чили, в чилийских Андах, и они смогут либо подтвердить, либо опровергнуть это явление. То есть либо найти большое количество первозвезд, либо сказать, что нет, ошиблись, господа, это были не те объекты, о которых вы подумали. Но если это были те, то они позволят нам решить еще одну загадку, еще одну проблему, которую Джеймс Уэбб поставил 2,5 года назад. С его помощью были обнаружены сверхмассивные черные дыры в ядрах очень молодых галактик. А откуда они там взялись? Откуда берутся черные дыры небольшой массы, мы знаем. Они остаются после смерти массивных звезд. Но это масса 10, 20, 50 масс Солнца. А в недрах галактик, в их центрах, обнаружены черные дыры с массой 1 000 000, и даже миллиард, и даже несколько миллиардов масс Солнца. Откуда такие монстры? Но, может быть, это как раз результат коллапса тех первозвезд, тех темных водородо-гелиевых шаров, которые слабо светятся сегодня под действием распада или взаимодействия там частиц темного вещества, но постепенно сжимаясь, становятся гигантскими черными дырами в центрах молодых галактик. Это один из вариантов объяснить присутствие сверхмассивных черных дыр, открытых несколько лет назад. Я, как астроном, полагаюсь на те наблюдения, которые проводятся телескопами, чтобы разгадать природу темного вещества. Но эти физики не сидят без дела. Они делают детекторы, в которых суперохлажденное вещество ждет того, чтобы через него пролетела частица темного вещества и прореагировала с его холодной массой, ну, например, с массой криптона или ксенона, который там в жидком состоянии. Такие приборы, например, делают в Институте ядерной физики имени Буткера в Новосибирском академгородке, и они уже начали работать. Они ждут прилета частиц космического темного вещества. Но есть еще физики другого направления. Они ничего не ждут. Они сами пытаются рождать эти частицы. Ну, вспомните, несколько лет назад была порождена частица, которую давно предсказывали теоретики. Тот самый бозон Хиггса. И его породил большой адронный коллайдер, где сталкиваются протоны с такой энергией, что фейерверк новых частиц рождается, в том числе и долгожданные. Физики идут дальше. Сейчас там же, в Институте ядерной физики имени Буткера в Новосибирском академгородке, задуман новый коллайдер, только не протонный, не такой, как в Швейцарии и Франции, а электрон-позитронный. Ну, электроны, мы с ними знакомы, а позитроны — это античастицы электронов, очень похожие на электроны, но с другим зарядом, с другими основными свойствами. При их взаимодействии, при их мощных столкновениях тоже будут рождаться частицы нового типа. Среди них, кстати говоря, нейтрино должны рождаться. И, может быть, родятся те самые неведомые нам частицы темного вещества. Вопрос. Сможем ли мы их заметить напрямую, то есть зафиксировать детекторами, которые будут стоять внутри и рядом с этим электрон-позитронным коллайдером? Если сможем, замечательно. Но может быть такая же ситуация, как полвека назад при открытии нейтрино. Мы просто поймем, что какая-то невидимая частица уносит часть энергии столкновения. Ведь энергия электрона и протона, сталкивающихся, должна превратиться во что-то новое, в массу и энергию порожденных этим столкновением частиц. А если подведенный баланс не сойдется, значит, какие-то невидимые частицы, еще незнакомые нам, уносят часть энергии. И это тоже будет интересно. Это будет дополнительным указанием на то, что мы идем правильным путем, что мы ищем носителя темного вещества как элементарную частицу неведомого нам пока качества, неведомого типа. Вообще говоря, физики, теоретики предлагают некоторые варианты этих частиц, например, аксионы. другие частицы, но важно понять, что из теоретического набора возможностей природа реализовала на самом деле. И это, может быть, поможет сделать новый электрон-позитронный Новосибирский коллайдер.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодняшняя наша передача имеет название «Война и мир в мире микроорганизмов». Мы вышли из этого мира, мы живем в нем. И в нашей беседе будут участвовать два специалиста, которые своими мыслями и делами живут в мире микроорганизмов. Это профессор, доктор медицинских наук Гариб Фируз Юсуфович, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ. Пожалуйста, вот наш гость.
1: Добрый день.
0: Второй наш гость – Жуховицкий Владимир Григорьевич, заведующий лабораторией индикации и ультраструктурного анализа микроорганизмов Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Коллеги склонны, как и я, обсудить жизнь мира микроорганизмов в аспектах вот медицинских, связанных с человеком. И я думаю, что мы еще затронем одну очень важную, глубокую философскую и биологическую тему эволюции биосферы, как мы связаны исторически, как мы сосуществуем и как это существование будет длиться дальше, потому что два этих мира взаимосвязаны и неразрывны. Тогда первый вопрос мой будет тогда, Владимир Григорьевич, вам. Скажите, какие организмы относятся к микроорганизмам? Только ли по размеру или есть какие-то еще характерные черты вот микроорганизмов?
2: Размер – это единственное, что у них есть общего. Понять это во многом собирательное и не имеет строгого систематического смысла. Сюда относятся все биологические объекты, размер которых не превышает 1 миллиметра. То есть, строго говоря, для изучения микроорганизмов микроскоп не обязателен, поскольку хотя бы часть людей может хотя бы часть объектов видеть и невооруженным глазом. Но подавляющее большинство объектов, конечно, требует для своего рассмотрения какой-то техники, будь то светооптической, будь то электронно-оптической и так далее.
0: То есть это фактически началось с изобретения микроскопа, вот так вот эта наука?
2: Конечно, именно с конструирования микроскопа Энтони ван Левенгуком в 17 веке началось изучение мира микробов, которое совпало с его открытием. Левенгук был первым человеком, который дал себе труд и так столь искусно шлифовать линзы, что мог рассмотреть вот эти мельчайшие объекты. И он не только их увидел, он их впервые поименовал.
0: И описал, да, ведь он?
2: Да, и поименовал, вот это главное. Он дал им название анималькулюс, зверюшки.
3: И зарисовал всех, да?
2: Да, конечно. Это было первое название, и смысл этого сохраняется до сегодняшнего дня.
0: А ведь эти рисунки и сейчас можно найти в интернете, они есть.
3: Да, они есть, эти рисунки. Это стрептококки, это стафилококки, гроздь винограда напоминающий, да.
2: Угу. Да, и вот то, что сейчас интенсивно изучается, так называемые биопленки бактерий. Вот Левенгук и видел именно биопленку.
0: А что такое биопленка?
2: Биопленка – это консорциум бактерий.
0: То есть делают такой, да, покрывающий поверхности какие-то?
2: Бактериальная, да? Масса, объединенная с таким слизеподобным гелеобразным веществом, обчисляющим их и создающим возможность для обмена метаболитами.
0: Но коллеги, а теперь же на самом деле вопрос вот по главной нашей теме. Как получилось, что первичным миром биосферы нашей в какие-то древние времена был мир микроорганизмов, и на самом деле сначала одноклеточных, прокариотов, эукариотов и так далее. Вот когда этот мир стал так богат, что он дал ход макроживотным? Вот как это случилось, как вы думаете?
3: Дело в том, что микроорганизмы, они обладали определенными свойствами, то есть главная цель микроба – это дать потомство. Для этого надо было питаться, размножаться. А появились еще некоторые микроорганизмы, амебы в частности, которые могли захватывать других микробов, поедать и разрушать их. Что удивительно, то, что микроорганизмы в то время, тех, которых поедали амебы, они научились управлять этой амебой. В том плане, что амеба, захватившая микробов, не способна была их убить.
0: То есть они оставались жить?
3: Они оставались жить. И до сегодняшнего дня осталась эта способность Эта способность, и поэтому в амебах нередко, скажем, возбудители чумы, например, они выживают, и через какое-то время, когда амебы размножаются, это может способствовать эпидемиям чумы, как полагают сейчас.
0: То есть они пеленочки начитили, да?
3: Да, да. А для нас, иммунологов, это очень интересно, с каких позиций. Как вы говорите, вот когда происходило постепенное становление многоклеточных организмов, в частности, те прежние амебы взяли на себя способность фагоцитировать и превратились в фагоциты.
0: Поясните, да. Фагоциты – это организм?
3: Фагоциты – это клетки иммунной системы, которые распознают чужеродный материал, в частности, микробов, чаще всего так, распознают микробов, захватывают их и разрушают микробов. Фагос – пожирание по-гречески. Самое интересное заключается в том, что те взаимоотношения, которые сложились 3,5 миллиарда лет назад между амебой и микроорганизмом, они сохранились до сегодняшнего дня.
0: И между ними?
3: И между ними, да. Между ними что происходит? То есть определенные виды микробов научились не погибать внутри фагоцита.
0: Ну, и понятно, так, оружие, да, и защита.
3: Защита, да, вот? Да. И тогда превращается фагоцит, превращается в так называемого троянского коня. То есть в нем спрятались микробы, это, скажем, микобактерии туберкулеза. Они живут внутри макрофага в течение десятков лет.
0: То есть это да. Происходит даже с людьми, я забегаю,
3: да,
0: вперед.
3: Да, совершенно,
0: то
3: абсолютно
0: есть мы носим
3: правы,
0: в себе.
3: Да, да, да. Мы носим в себе, причем около 2 миллиардов людей заражено микобактериями, 2 миллиарда людей носят в себе микобактерии внутри макрофагов, образуются определенные структуры.
0: Это четверть человечества, да?
3: Да, третья часть человечества, да, да, примерно так.
0: А вот теперь вопрос вот какой. Значит, когда-то человек, когда становился человеком, он еще о гигиене особых понятий не имел. Я не знаю, но люди купались, все равно это все было понятно. Так вот, скажите такую вещь. Как получилось, что конец 19 века, 20 век особенно, связанный с гигиеническими представлениями и развитиями, действительно, когда мы микробиологию уже стали представлять как науку, как это сказалось на нашем взаимодействии с миром бактерий, вот, патогенных и симбиотических с нами. Вот тоже эту сторону мы дальше рассмотрим.
2: Ну, идея микробной причинности, вот высказана, сформулирована в явном виде Кохом и Пастером, она с большим трудом пробивала свою дорогу.
0: Это конец 19 века, да?
2: Ну, конец 19 века. Ну, самое, да. И вот даже такие видные ученые, крупные ученые своего времени, например, Пфенкофер,
0: да,
2: он был всерьез утверждал, что холера вызывается миазмами канализации города Берлина. Он отказывался принять взгляд. И вот ходит легенда, что он на пари поспорил, что перед студентами выпьет культуру холерного вибриона.
0: Будто бы действительно выпил.
2: Выпил и не заболел. Что само вообще говоря ничего не доказывает. Кроме того, злые языки утверждают, что ему была прислана убитая культура.
0: Подваренная немножечко.
2: Но во всяком случае, идея эта пробивала себе дорогу с большим трудом.
0: А скажите, а вот Мечников, это вот те же времена, когда вот наш Мечников просто...
2: Ну, конечно, начало 20 века. Мечников начало 20 века получил. Он получил Нобелевскую премию вместе с Эрлихом, по-моему, в 13-м году. В 8-м году, да. Причем Нобелевский комитет, так сказать, поступил компромиссно. Мечников был адептом фагоцитарной теории иммунитета, вот то, о чем Фирузис рассказывал. А Эрлих, в противоположность Мечникову, утверждал, что основную роль играют молекулы, антитела. И он преуменьшал дозу, роль фагоцитоза. А Нобелевский комитет нашел компромисс.
0: Сказать, как в анекдоте про того раби, что оба вы правы, да?
2: Да, оба были правы. Да. Нобелевский комитет признал правоту обоих, присудил Нобелевскую премию обоим. И время показало, что они действительно оба правы.
3: Оба правы,
2: и это,
3: да,
2: настолько,
3: да,
2: тесно переплетено и во врожденном, и в адаптивном иммунитете, да, что они... разделить это практически... И в этом, с позиции сегодняшнего знания, конечно, можно усмотреть гениальное предвидение обоих.
1: Великий русский физиолог Илья Мечников долгое время жил во Франции. В Париже он нечаянно чем-то обидел некоего французского аристократа. Секундант пришел прямо в лабораторию. «Никакие извинения не принимаются, дуэль состоится в любом случае», заявил француз русскому ученым. По правилам, за тем, кого вызывают на дуэль, право выбора оружия. Какое изволите выбрать вы? Что ж, пожал плечами Мечников, я выбираю бактериологическое оружие. Вот два стакана с жидкостями. Он показал емкости слегка прибалдевшему французу. Они внешне ничем не отличаются друг от друга. Но в одном чистая питьевая вода, в другом вода с бактериями сибирской язвы. Ваш граф волен выпить любой из этих стаканов, а я выпью оставшийся. Секундант молча откланялся. Только ли парадоксальность, находчивость и некий алогизм проглядывают в этом поступке великого ученого? Выбор оружия за ним? Извольте согласиться с тем, что нам привычно. Ученый, кстати, пил не только кефир, считая, что накопленные в кишечнике болезнетворные микроорганизмы можно победить с помощью кисломолочных продуктов. И даже особый способ его приготовления изобрел. Испытывая острую душевную депрессию в апреле 1881 года, 2 марта был убит Александр II, царь-освободитель, Мечников ввел себе кровь больного возвратным тифом. Эта болезнь, очень опасная, кстати, начинается внезапной лихорадкой, которая держится несколько дней, затем исчезает и снова возвращается. Все пошло, как и следовало ожидать. Температура до 40 градусов и продолжала расти. Он чувствовал, что умирает. Но неожиданно дело пошло на поправку. Ученый посчитал, что из-за дважды произведенной инъекции. Самое невероятное, болезнь оказала на него целительное действие. Скорее всего, дело было в полной перестройке организма из-за экстремально высокой температуры. Илья Ильич по существу провел опыт на себе. Эпизод в его жизни. Но почти полвека спустя австрийский психиатр Юлиус Вагнер фон Яурек получил Нобелевскую премию в области медицины за открытие терапевтического эффекта высокой температуры зараженного инфекционной болезнью. Илья Мечников все больше тяготеет к медицине, ищет не только причины, но и пытается понять сущность основного патологического процесса – воспаления. Он – один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии, совместно с Николаем Федоровичем Гамалея основал первую в России бактериологическую станцию, где впервые в России вместе с учениками разрабатывает вакцину от бешенства для животных, средство для борьбы с саранчой. Мечников создал теорию происхождения многоклеточных организмов. Но главное его дело – иммунитет. Он обнаружил, что в личинках морских звезд и ежей есть свободные клетки, которые всегда скапливаются вокруг инородных тел, попавших внутрь организма. Переваривают их. Не могут – облепляют, образуя защитный слой. Так появился термин «фагоциты», в переводе «клетки-пожиратели». Дальнейшие исследования показали, что пожиратели есть у человека. Причем они давно известны. Зовутся лейкоцитами или белыми кровяными тельцами. Вот она, гениальная догадка Мечникова. Открытый им процесс фагоцитоза, битва мириадов клеток-пожирателей со всевозможной заразой. У высших животных ее ведут лейкоциты. А ведь думали, что они пассивны, эти самые лейкоциты, лишь только способствуют развитию патологического процесса. Мечников же наделил их активной защитной функцией. Его работа о целебных силах организма объяснила суть иммунитета. Объяснить – значит понять. Понять – учиться улучшать, усиливать. Прописные истины вроде. Но не забывайте, речь идет об иммунитете, беззащитном и без него. Полчища микроскопических недругов не оставят людям шанса. Помните, из-за чего погибли гигантские инопланетные пауки, почти завоевавшие Землю в романе Герберта Уэллса? Отсутствовал у них иммунитет. Жаль пришельцев с Марса. Но и у людей ломается порой тонкий механизм иммунной системы. Мечников продолжает изучать его. Именно с его работ стала бурно развиваться новая наука – иммунология, важность которой все больше осознается с каждым годом. Ее успехом, вчерашним, сегодняшним, будущим, мир обязан Илье Ильичу Мечникову. Вряд ли стоит объяснять, за что ему в 1908 году была присуждена Нобелевская премия.
0: И скажите, ведь тогда же, это когда вот уже до фактически Первой мировой войны начались работы по там, где хирурги занимались ранениями военными, да. Вот антисептика. Когда вот эта вот вошла
3: культура? Антисептика – это один из хирургов, Листер, Да, Листер, он использовал в свое время, да, препараты карболовой кислоты. А поводом послужило наблюдение, что в тех стационарах, куда приходили студенты, в этих стационарах очень часто была родильная горячка. И поняли, что, вероятнее всего, студенты переносят нечто какое-то заразное начало.
0: То есть студенты-медики, да?
3: Студенты-медики, да. Тогда не соблюдались правила асептики и антисептики. Вот с тех пор стали применять карболовую кислоту, причем зверски ее применяли, вплоть до наливали ее в раны и так далее. Боролись с микробами. И вот с тех пор представление о микробах как о вредных существах, против которых надо бороться. Вот тогда активно началась война против микробов. Война против микробов.
0: То есть 20 век – это еще век борьбы с...
3: Начало борьбы с микробами.
0: Но сейчас-то мы понимаем, что...
3: Сейчас мы многое стали понимать, да. И в частности, вот вы затронули эту гигиеническую гипотезу. Да. Да? Увеличилось количество людей с нарушениями в иммунной системе. И это проявляется в увеличении числа больных астмой, например, сахарным диабетом, опухолью и так далее.
0: Можно два слова, вот что. Да. Можно все-таки сказать. Мы настолько привыкли, и зрители наши привыкли настолько к тому, что мы говорим иммунная система, стимулятор иммунной системы. Все-таки что делает иммунная система?
3: Иммунная система, она предназначена для борьбы против патогенов, против микроорганизмов. Это главная
0: только
3: задача.
0: Микроорганизмов.
3: Да, это главная задача иммунной системы. И иммунная система так устроена, и ее, вот, как говорят, морфология, так она расположена, иммунная система, органы иммунной системы, в тех местах, где постоянно попадают микробы в организм человека непосредственно. Это весь желудочно-кишечный тракт, потому что общая площадь слизистой оболочки кишечника, в частности, около 400 квадратных метров.
0: То есть озеро?
3: Не озеро. Это поле. Это огромное поле, через которое постоянно проникают микроорганизмы. И, естественно, большая часть иммунной системы расположена вдоль кишечной трубки. Это в частности так. Кроме того, кожа, через которую проникают микроорганизмы. И поэтому под кожей и слизистой оболочки постоянно находятся и дежурят определенные клетки, иммунной системы, фагоциты, в частности, которые будут сразу захватывать микробы, уничтожать. В легких, да, это тоже слизистая оболочка бронхов, бронхиол, которая тоже защищена иммунной системой. У микробов есть много очень характерных свойств. Эти характерные свойства распознаются с помощью рецепторов. Рецепторы узнают. Рецепторы имеют сигнальные пути. От рецептора в ядро идут сигнальные каскады, такие биохимические, но в ядро. Затем происходит прочтение, можно сказать, прочтение генома, нужного его фрагмента, и клетка начинает работать против микроба. Она выделяет определенные вещества для того, чтобы можно было организовать иммунную реакцию, скажем, воспалительную реакцию
0: против
3: микроба.
0: То есть это каждый
3: микроба.
0: Раз специфическая
3: каждый
0: реакция?
3: Каждый раз, да, достаточно специфичная реакция. Это революция в иммунологии. Два десятилетия назад произошла, когда стали именно вот это слово употреблять, о котором вы сказали, именно достаточно специфичное распознавание патогенов.
0: Всегда ли мы должны представлять, что микроорганизмы вредны и все враги всех? Вот так вот. Потому что на самом деле в быту мы воспринимаем чаще всего микроорганизм, бактерии, что это плохо. Вот у меня есть ощущение из общих представлений об эволюции, что в эволюции работала отнюдь не только конкуренция. Ведь это Дарвину приписывают, что естественный отбор основан на конкуренции. У Дарвина же есть в нескольких местах совершенно прозрачно текстами сказано, что помимо конкуренции, симбиозы и, ну, там не говорится слово альтруизм у него, и, по-видимому, это вот последние десятилетия, как я понимаю, я за этим не могу следить, но до меня доходит, что микробиологи узнали, что помощь друг другу, коллективное поведение для выживания очень сильно работает в области микроорганизмов.
3: Да.
0: Так это? Как вот, что здесь рассказать?
2: Безусловно так. Вот совместная эволюция человека и микроорганизмов, она настолько сложна и многогранна, что возникают самые разные формы взаимоотношений. Стратегия микроба – это сохранение вида тем или иным путем. Одни идут по пути агрессивного влияния на человека, другие, напротив, ищут какое-то взаимодействие с ним и успешно его находят. Третьи идут по иному пути. Они вызывают длительно текущие патологические процессы. Не бурно протекающие, а протекающие несколько десятилетий. Рано или поздно, возможно, и заканчивающая смертью хозяина. Но вид микроорганизма стратегически сохранен.
0: Да.
2: Паразитировать он успевает, да. То есть стратегии сохранения вида различны. И если говорить о взаимодействии микроорганизмов между собой, то да, действительно, они во взаимоотношениях вот этих микробных популяций, они достигают такого состояния, когда возникает так называемый quorum sensing, согласованное поведение. И этот quorum sensing заставляет их продуцировать вот это вещество, объединяющее их в так называемую биопленку. И биопленка, как консорциум бактерий, это также стратегия сохранения популяции, в конечном счете вида, или нескольких видов, взаимодействующих между собой, поскольку в условиях этой биопленки они могут, во-первых, обмениваться сигнальными молекулами, а во-вторых, более успешно противостоять внешним воздействиям, как естественным, например, антителам и иммунокомпетентным клеткам, так и антибиотикам, то есть ну, тем продуктам, с помощью которых человек пытается подавить эту популяцию. И вот по-видимому, биопленка – это универсальный способ существования популяции в естественных условиях. Да.
0: А вот скажите, на самом деле, вот эти симбиозы, они внутри одного вида?
2: Нет.
0: Или они межвидовые? Межвидовые тоже самое.
2: И так, и так бывает. Да.
0: И так, и так. И причем даже, видимо, и между одноклеточными и многоклеточными тоже. Ведь это на всех уровнях. Вот.
2: Да, возможно, может быть, не столь распространено. Но, возможно, так и есть. Вот.
3: Но для меня... Можно я добавлю?
0: Да, конечно.
3: Добавлю. Вот очень вот то, что вы говорите о симбиозах внутри одного вида и других видов. Потрясающая ситуация возникает. Вот, например, на человека воздействует антибиотик. То есть, как устойчивость возникает к антибиотикам? То есть, почему возникает? Каким путем? То есть, человек получает антибиотики в каких-то дозах, достаточно больших. В результате погибают почти все микробы, но очень... Малое количество, буквально несколько микроорганизмов, остаются резистентными, потому что у них происходят определенные генетические изменения. Эти генетические изменения записываются в определенной плазмиде, кольцевая такая структура внутри ДНК, бактерий.
0: Да, да.
3: Эти бактерии начинают размножаться на фоне того, что все остальные бактерии погибли. Самое интересное заключается в том, что они могут передавать часть этой плазмиды с записанной информацией об антибиотикорезистентности другим микробам, причем не только своего вида, но и других видов. И
0: ну в да, результате... то, что называется горизонтальным переносом.
3: Да? Да. Угу. И в результате получается, что вся популяция, вот этот весь симбиоз, он начинает работать на новом уровне, у него возникает резистентность к данному антибиотику. Происходит это на мировом уровне уже, в мировом масштабе, примерно за 1.5–2 года. То есть новый антибиотик хорошо работает какое-то время, а потом появляется вот эта устойчивость, которая быстро передается другим видам микробов. И все, и мы ничего не можем сделать.
0: Мы попали в мир антибиотиков где-то с конца 40-х годов. Как это произошло и что получилось?
3: В конце 30-х, наверное.
0: В конце
3: 30-х. Да.
2: Произошло это
0: ну
2: так.
0: Да, это от Флеминга. Вот
2: от Флеминга, конечно.
0: Расскажите.
2: Английский микробиолог Александр Флеминг, работавший в то время в лаборатории Райта, выдающегося иммунолога своего времени, он отличался тем, что он к досаде своей лаборантки не выбрасывал старые чашки. Она все его ругала за то, что он захламляет холодильник. А он имел привычку просматривать.
0: Чашки, да?
2: Да, чашки Петри, да.
0: Да.
2: Отработанные, которые по ее представлению следовало давно выбросить. Он же давал себе труд неоднократно еще раз их просматривать. И в один прекрасный момент он заметил, что случайно выросшая на поверхности питательной среды плесень, она тормозит рост бактерий. Плесень относилась к роду пенициллиум. Откуда и пошло название пенициллин.
0: Это какой год? Это было до войны еще?
2: Это было перед самой войной.
0: Перед самой войной. Ну да, потому что к нам как первые пенициллины попали во время войны, но такие это были очень немногие партии маленькие. Да,
3: ну потом, значит, стали сами изготавливать во время войны и спасали людей, да.
2: Флеминг выделил его в культуральной жидкости, и культуральная жидкость также ингибировала, тормозила рост бактерий. Он попытался его очистить. Но при нагревании пенициллин разрушался. И Флеминг, конечно, обладая какими-то начальными знаниями в области химии, какие-то предпринял попытки, но безуспешные. А позднее американские химики Чейн и Флори сумели очистить пенициллин,
0: уже это хроматографически.
2: Не прибегая к термическим методам. Вот им это удалось. Они и разделили пополам Нобелевскую премию. Половину получил Флеминг, половину получил Чейн и Флори за открытие пенициллина.
0: Потом вы сказали тетрациклин.
2: Следующий потом... Тваксман открыл тетрациклин, он же ввел термин антибиотики.
0: Ага, вот так да. Вот это, да? И теперь скажите, что получилось из нашего симбиоза с антибиотиками? Что получилось? Ведь антибиотики, они действительно, это продукт бактерий или плесени, или еще, это продукт, направленный против самих бактерий.
2: Да,
0: только,
2: самих
0: да?
2: Бактерий, да?
0: Значит, еще раз я просто хочу сказать вслух, что против вирусов никаких антибиотиков нет. Mm. Лекарства есть, а антибиотиков нет.
2: Ну, можно сказать так.
0: Можно так вот, да. Вот. Так вот, скажите, что получилось из нашего движения вместе вот за эти полвека больше?
2: Жак Мано, тоже Нобелевский лауреат в области биохимии, он сказал, за блестящую эру антибиотиков человечество расплатится такой дорогой ценой, которую не в состоянии себе даже представить.
0: Ну, он был 60-е годы, Мано,
2: годы,
0: да.
2: Ну, вот, слава богу, прошло уже 50 с лишним
0: 50,
2: лет.
0: Да.
2: Ну, расплаты я сейчас не могу это назвать, но, конечно, ситуация непростая.
0: Вот теперь расскажите, в чем дело.
2: Да, микроорганизмы обладают способностью формировать приобретенную резистентность. Первый полицейский лондонский, у которого выскочил фурункул на лице, он был вылечен Флемингом, дозой, по-моему, 10 тысяч единиц пенициллина.
0: Это много, мало.
2: Это с позиции сегодняшнего дня это просто ничтожная доза. Ничтожная доза. И он был спасен. А сейчас каждые 4 часа колют по миллиону.

0: убивает ведь все вокруг. Он, а не только этот штамм.
1: Смотря какой антибиотик.
0: Ну какой?
1: Да, антибиотики, например, пенициллины, убивают стрептококки, стафилококки, уничтожают и так далее. Если это стафилококки, стрептококки, их пенициллин может уничтожить. Вот. А могут и другие микроорганизмы попасть, как вот вы говорите, в организм человека. И этот антибиотик может на них не действовать.
0: То есть они положим, тоже антибиотики специфичны по микроорганизмам?
1: Да, да. Есть антибиотики широкого спектра действия, есть антибиотики более узкого спектра действия. Пенициллин, например, действует на рост клеточной стенки. И если нет клеточной стенки, микробы, как правило, умирают, хотя некоторые выживают, но большей частью погибают. То есть направленность действия пенициллинов на те или иные звенья.
0: Поэтому врач очень ответственен в том, что он предлагает. Да?
1: Но для того, чтобы быстро начать лечить больного, приходится применять врачу антибиотики широкого спектра действия, причем когда надо, не надо, и в результате получается, что микроорганизмы приобретают резистентность. Вот в чем дело. Вот в этом проблема вся.
0: А теперь скажите такую вещь. Качество продуктов, мясных в первую очередь, да, связанное с тем, что в юном возрасте организмы кормят антибиотиками. Что вот, в чем здесь проблема?
2: Ну, проблема в том, что эти продукты содержат высокую концентрацию антибиотиков.
0: Это да. А с чего все началось?
2: Их применяют в птицеводстве с профилактической целью, профилактической инфекции у птиц, поскольку возникновение инфекции чревато эпидемической вспышкой, наверное, на птицеферме, допустим. Это, естественно, несет огромные убытки.
1: И влагу удерживают еще антибиотики, да. То есть повышается вес.
0: Наводнение, да?
1: Да, да, да, вес животного этого самого.
2: Ну, немного, да. Немного отклоняя в сторону, второй аспект этой проблемы – гормоны. Он не менее вредный.
1: Рядом,
2: то есть вот эти продукты мясные, мясо, птицы – это продукт, содержащий потенциально опасный для человека.
0: И сколько они живут в птице, и сколько они живут в нас, антибиотики? Время жизни в организме.
1: Как долго они сохраняются?
0: Да, не разлагаются, да.
1: Ну, трудно, я не знаю.
2: Но это зависит от способа введения. Да. При парентеральном введении в условиях стационара там четко определены время полувыведения.
0: То есть, если человек принимает в виде таблеток, то это...
2: Или принимает в виде инъекции. Либо внутривенное введение, либо какое иное. То здесь период полувыведения от нескольких часов до нескольких недель, может быть.
1: Да, смотря чем выделяется.
2: А вот,
1: если это низкомолекулярно, выделяется с почками в течение нескольких часов, например. Другой способ – это то, что печень воздействует, есть ферменты P450, ферменты, которые нейтрализуют вот эти вещества, их изменяют их свойства веществ. И, по сути дела, бывает, что не само вещество основное действует, а его метаболиты.
0: То есть это прокурсоры, либо как, я не знаю слово, как это, ну, предшественники какого-то лекарства.
1: Да, да, вот само лекарство, оно разлагается на какие-то фрагменты, и могут работать эти фрагменты. Естественно, они выводятся. Либо вообще лекарство нейтрализуется этой системой, оно становится более растворимым, например, и выделяется, желчь выделяется с кровью, с почками и так далее.
0: И все-таки правильно ли я слышал мнение, что вот... антибиотики в значительной степени утеряли свою эффективность именно из-за того, что животноводство их сильно включило в свои... Или это тоже миф?
2: Нет, это способствовало, конечно. Селекции устойчивых штаммов, безусловно.
0: Вот я про это, да.
2: Но еще больше способствует селекции бесконтрольная продажа антибиотиков. Это общеизвестный факт, что продажа антибиотиков – это не вопрос кошелька покупателя, а должно быть строго сформулировано медицинское назначение в виде рецепта.
0: А как в разных странах это делается?
2: В Европе и в Америке очень строго. Антибиотик
0: там
2: практически невозможно купить.
0: По рецепту врача.
2: Это единственный путь несколько задержать экспансию распространения антибиотической резистенции. Угу. Кроме того, здесь мне хотелось бы подчеркнуть вот какой аспект. В настоящее время сформировались популяции так называемых внутрибольничных штаммов. И эти штаммы, которые в силу особенности своей биологии, заняли вот это пространство. Они приспособились к жизни в современном стационаре. Вот они-то, как правило, и характеризуются чрезвычайно полирезистентностью. То есть резистентностью ко всем, использующим в настоящее время в медицинской практике.
0: Самые живучие живут там в больнице.
2: Да. У них нет никаких потенциально мощных факторов патогенности, кроме одного. они устойчивы и поэтому способны к бесконтрольному размножению.
0: Ну, как всякий разговор интересный, он идет, зацикливается, наш разговор. И теперь снова я хочу вернуться к нашему, нашей жизни в мире, в нашей биосфере. Да, на самом деле, да. В какой мере нужно соблюдать чистоту?
1: Вот, очень хороший вопрос. Да, это гигиеническая гипотеза возникла в Европе в связи с тем, что стало увеличивается количество людей, причем увеличивается очень с большой скоростью, число людей, страдающих бронхиальной астмой, в частности, сахарным диабетом, опухолью и так далее. И пришли к интересному заключению, что все дело в том, что слишком стерильные условия содержания детей, они приводят к тому, что иммунная система у них развивается плохо или развивается неправильно. Речь идет вот о чем, что когда ребенок рождается, он должен пройти по родовым путям, захватывая микрофлору матери. Раз. Затем еще есть такой способ, то, что с молоком матери он получает бифидумбактерии. То есть, другими словами, в первые же часы жизни ребенка он получает микрофлору матери. Потом, когда мать его кормит, ребенок засовывает пальчики ей в рот и тоже захватывает. То есть заселяется микрофлора нормальной микрофлорой матери у ребенка. Если этого не будет, то тогда она может заселиться, вот как Владимир Григорьевич говорит, как раз заселяется именно той микрофлорой внутри госпитальной, резистентной. И тогда человек не может избавиться от вот этих длительных инфекций. То есть микробы нужны. И в результате образуется микробиом, как сейчас его называют. Раньше называли микрофлора кишечника, например. Сейчас называют это микробиом. И там несколько тысяч, как предполагают, различных микроорганизмов.
0: И поэтому можно я совсем простую вещь спрошу. Да. По-видимому, именно поэтому деревенские дети...
1: Да, совершенно, которые, абсолютно правы, да.
0: Даже независимо от местности, в России, в Европе деревенские дети более устойчивы к заболеваниям уже во взрослом возрасте. Да. То есть что, на самом деле иммунная система в младенце тренируется и так, запоминает ли иммунная система все вот эти самые внешних агрессоров в течение десятилетий, всей жизни, или это вот запоминание короткое время длится?
1: Внешних нет. На внешние потом будет реакция. Она запоминает этих комменсалов, то есть тех микроорганизмов, которые являются нормальными обитателями кишечника. Если я недавно видел очень интересный фильм, он заключался вот в чем, что в слизистой оболочке кишечника имеются особые клетки, клетки иммунной системы, в том числе особая, я ее называю очень мудрая клетка, это дендритная клетка. Она ветвистая такая. И вот она одну псевдоподию свою запускает непосредственно в кишечник, захватывает микроба, и затем этот микроб перерабатывает и несет его в определенную зону лимфатического узла для того, чтобы предъявить этот материал Т-лимфоцитом. И вот она решает вопрос, будет ли иммунный ответ в виде...
0: Фронтовая разведка.
1: Да, разведка, и плюс еще она принимает решение четкое. И вот когда речь идет о нормальной, если она захватила нормальный, представитель нормальной микрофлоры, она запрещает иммунную реакцию. Она формирует Т-лимфоцит, который называется Т-супрессор. Т-регулятор. И он тут же распространяется и препятствует всем иммунным реакциям против этого микроба.
0: Как мудрая
1: система. И наоборот, если это патоген, о котором вы говорите, на него будет реакция, и тогда либо по типу, там, клеточному типу, или по гуморальному типу, или по воспалительному типу, будет развиваться иммунный ответ. Она решит, что будет сейчас и сегодня.
0: Хорошо. Значит, младенец прошел заражение, все правильно.
1: Заражение, в хорошем смысле,
0: правильно.
1: Да,
0: вот. Для этого нужно гулять с детьми.
1: Да.
0: Даже с городскими как можно больше, да?
1: Да. Вы знаете, у меня появилась одна такая глупая теория любви к животным.
0: Я уже все понял,
1: расскажите. Да. То есть любовь к домашнему животному, она связана с тем, что домашнее животное вы выводите на улицу, потом приводите к себе домой, и ее, извините, микрофлора из нее она попадает на все, что есть в этой квартире, и непосредственно это. Все дело в том, что микробная флора, как ее раньше называли, она обедневает. обедневает, если она не подселяется. То есть собаки, которые гуляют на улице, они подсеивают нашу все время микрофлору нормальными.
0: Какие умницы.
1: Да,
0: а?
1: Да. Вот поэтому, может быть, вот одна из частей любви к животным, не только, что они такие гладкие, пушистые и умные.
0: Исторический человек, да, взял, да, себе домашних животных.
2: В японском.

0: практике принято дарить девочкам 3-5 лет кошек, для того, чтобы они в этом возрасте инфицировались токсоплазмой. Потому что токсоплазмоз, если возникает острая инфекция, он может прерывать беременность на 16 месяце. И вот создается в 3-5-летнем возрасте создается иммунитет. Именно вот это, то, что Сергей Юсупович рассказывает, вот эта идея находит свое развитие и практическое воплощение.
1: Да, да,
0: да. Но это, пожалуй, единственный пример.
1: Да, это удивительно.
2: Не важно, пример одного достаточно.
0: Если позволите лирическое отступление,
2: да.
0: Педиатр классического времени, когда иммунология еще не была сформирована как наука, я имею в виду свое детство, он говорил моей маме, что ребенок должен съесть 200 грамм грязи, иначе у него не будет сопротивляемости. Это богатый эмпирический опыт педиатра.
1: Когда стали оценивать эффективность вакцинации против туберкулеза, в частности в Уганде, были удивлены тем, что эффективность вакцинации, несмотря на это, популяция примерно одинаковая вся, эффективность популяции от 0 до 80%. То есть эффективность вакцинации, то есть огромный размах такой, понять не могли. Тогда исследователи стали изучать микрофлору почвы. Там есть микобактерии. И вот там, где есть микобактерии определенного типа, там высокая эффективность вакцинации. То есть вот о грязи мы говорим, что для того, чтобы подготовить организм к нормальному иммунному ответу, он должен все время сталкиваться с этими микробами. Они не патогены, они не патогены сами. Но когда вы тогда на этом фоне вводите вакцину, то уже получаете ревакцинаторный эффект, и это реальная защита. Это меня потрясло просто, честно говоря, вот эта информация. Это опять взаимодействие с микроорганизмом. Вот взаимодействие, сегодня я почему мне хотелось выступить сегодня и участвовать в вашей передачи. Во-первых, я смотрел ваши передачи, они очень интересны, они действительно расширяют кругозор. Но хотелось поговорить о вещах, которые, можно сказать, они достаточно новы и очень важны с точки зрения того, что человечество находится в определенной опасности, потому что микроорганизмы очень быстро развиваются, и развиваются не просто быстро, а происходит определенная коэволюция, то есть эволюционирует иммунная система и эволюционируют микроорганизмы. И происходит это параллельно происходит. И в какой-то момент времени микроорганизмы, развиваясь очень быстро, они развивают иммунную систему вплоть до того, что микробы подбрасывают нам определенные гены. Ведь сейчас установлено, что примерно половина нашего генома, да, это вирусы, это те в давние времена, те вирусы, которые проникли.
2: И бактериальные тоже фрагменты.
1: Да, да, вот. Так вот, сейчас речь идет о том, что в определенный период времени, полагаю, что где-то 400 миллионов лет назад, вирусы подбросили нам гены рекомбиназы, они называются. Они позволяют так рекомбинировать генетические фрагменты, отвечающие за рецепторы иммунной системы, то сейчас из 200 исходных генетических фрагментов удается получить, ну, может, триллионы и более вариантов рецепторов. То есть, другими словами, вирусы, в эволюции уйдя далеко вперед, они подбросили нам гены новой иммунной системы, адаптивной системы иммунитета, чтобы мы могли с ними бороться.
2: Распознавать. Возникает, то есть, нам дали возможность,
1: С ними бороться.
2: Потому что без нас их тоже не
1: абсолютно
2: будет.
1: Абсолютно, да.
2: Без нас их
0: мы являемся сохранением вида.
2: Да. И да. Теперь уже, да, наверное, последние общие, да, темы, которые я хотел поднять. Можем ли мы человечество с вами, здесь сидим, и там сидят люди, это человечество. Может ли человечество, должно ли человечество начать новое сельское хозяйство по культивированию уже такому конструктивному, то есть конструировать новый мир микроорганизмов, в который, ну, корректировать его, конечно, не весь конструировать, корректировать мир, внешний мир микроорганизмов, который будет полезен биосфере в целом. Потому что мы, с одной стороны, давим биосферу своей химией, своей физикой и так далее. Вот. Есть ли такая задача перед человечеством – растить новый микромир?
1: Вы знаете, победить микромир мы никогда
2: да, ни в коем случае.
1: И регулировать его нам тоже не удастся. То есть, на самом деле, микроорганизмы, они в зависимости от окружающей их среды, они развиваются. И самое удивительное, вот я изучаю эту тему, они поступают очень умно, очень мудро. Они ведут себя так, словно у них есть понимание того, что происходит. Что происходит? Вот если вернуться к успешным патогенам, о чем мы тоже сегодня, мы же говорили о войне и мире с микробами, я сегодня хотел сказать, во-первых, о том, что после того, как мы победили оспу, так, победили оспу, то есть стали возникать все чаще и чаще новые инфекции, которые могут иметь глобальное значение. Причем мы не в силах бороться, потому что вакцины новые, нам не удается их создать. Там есть свои причины для этого. Потому что наша иммунная система, она не может удержать в себе очень много клеток, лимфоцитов, которые являются хранителями памяти иммунной. То есть место ограничено. И поэтому реакцию на новые вакцины нам получить не удается. Несмотря на то, что технически мы можем делать все практически. Можем прочесть структуры и так далее. Но создать вакцину мы не можем по той простой причине, что природа не позволяет дополнительно создать этот. Поэтому нам нечем ответить на те вызовы, которые есть против вируса иммунодефицита, например. Да. То есть это самый мудрый, я его называю, шедевром природы. То есть мы не можем создать вакцины когда они абсолютно необходимы.
2: Он настолько гибок, что он все время новый. Так,
1: он изменчив, да. Его потомство уже отличается от первого вируса и так далее. И каждый новый создает. То есть каждый человек имеет фактически свой тип вируса, конкретный для этого организма.
2: И теперь вопрос вот какой, который, по-моему, у нас сегодня не звучал, но пересекался. Скажите, иммунная система, она же работает и против бактерий, и против вирусов, так?
1: Да.
2: Это один и тот же механизм, это связанные механизмы, или это какие-то разные два типа оружия, два типа, пехота.
1: Да.
2: Вещи.
1: Например, против вирусов есть какие механизмы? Есть особенности, в зависимости от того, где собираетесь жить патоген. Если патогены живут внеклеточно, значит, нужно для них, против них фагоцитоз начинает активно работать. И кроме того, активно работают антитела. Они как пули летят к цели. Но если микроорганизмы спрятались внутри клеток, там другой механизм. Там нужно вырабатывать киллеры.
2: Если фагоцитоз не может
1: работать. Да, не может, да. Поэтому вырабатываются Т-лимфоциты, киллеры в основном. Есть натуральные киллеры, я их называю силы быстрого реагирования, за 4-18 часов убивают зараженную клетку. А есть киллеры, которые образуются в течение 3-4 дней, Т-лимфоциты. Они распознают зараженную клетку, убивают ее. Что удивительно, для этого клетка сама, она имеет на поверхности определенные молекулы.
2: То есть она выставляет реперы, да?
1: Вот, она выставляет, да. Она вот молекула Ашеля, вот она называется, Ашеля молекула. Эти Ашеля молекулы есть на всех клетках организма в целом. Но здесь молекула Ашеля уже несет фрагмент вируса. И поэтому Т-киллер, например, когда он распознает, что это, во-первых, моя клетка, во-вторых, что это фрагмент вируса, он ее убивает. То есть у клетки социальное поведение. Она просит «убей меня».
2: Вызывая огонь на себя.
1: Вызывает огонь на себя. Хотя вирусы, в свою очередь, они пытаются, наоборот, удалить.
2: Владимир Григорьевич, я вижу, вы хотите добавить.
0: Но бактерии к этому хитро приспосабливаются.
2: Расскажите.
0: Они, например, могут... Вот то, что Сергей Юсупович говорит о фагоцитозе, он имеет в виду, конечно, профессиональных фагоцитов. Но бактерии, иногда, некоторые виды бактерий, изощряются настолько, что они заставляют непрофессиональный фагоцит, например, эпителиальную клетку, поглотить себя. Сама по себе эпителиальная клетка к этому не способна. Фагоцит это делает сам по себе, по своей природе. Эпителиальная клетка к этому не способна. Но бактериальная клетка, к ней адгезировав, заставляет ее выбросить вот эти псевдоподии, и захватить себя. Поскольку эпителиальная клетка не имеет механизма переваривания, там эта бактериальная клетка благополучно переживает атаку антител и атаку антибиотиков.
2: То есть она укрывается.
0: Это и есть один из механизмов уклонения.
1: Можно продолжить вашу мысль, то, о чем вы говорите. Для того, чтобы эпителиальная клетка захватила бактерию, например, сальмонеллы, этим пользуются сальмонеллы, вызывающие ТИФ, им надо выжить в эпителии кишечника. Чтобы туда попасть, они не могут через биопленку прорваться. Они тогда отдаются определенным М-клеткам, их захватывает макрофаг, они отдаются макрофагу, потом они выходят из макрофага и с обратной стороны с помощью шприца своего шприца бактериального, вводит определенные вещества. И тогда, вот, как Владимир Григорьевич говорит, обнимает их эпителиальные клетки, забирает к себе.
0: Но не переваривает.
1: Не переваривает, да.
2: Спасибо, коллеги. Владимир Григорьевич, я хотел бы, чтобы мы, вернее, вы оба в конце сказали какие-то пожелания нашим зрителям, может быть, какие-то соображения высказали, есть ли польза практическая от того, что наука сейчас занимается тем, чем занимаетесь вы. А я с интересом слушал. Что-нибудь вот такое интересное можно ли сказать зрителям?
0: Ну, с моей точки зрения, есть, конечно. Ну вот мой излюбленный микробиологический объект, которым я занимаюсь много лет, пилорический хеликобактер, ассоциированный с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки. Один из результатов его изучения явилось то, что, во-первых, широко распространились предметы разового ухода за младенцами практически по всему миру. В результате определенно сам просвет работы мамы стали более грамотными в смысле ухода за младенцем. И это резко снизило уровень инфицированности хеликобактером. Персоналу эндоскопических кабинетов в обязательном порядке рекомендуется носить марлевые повязки. Это снижает уровень профессионального заражения.
2: Даже такой простой способ?
0: Сам, да. Достоверно снизил уровень заражения персонала этих кабинетов, поскольку именно они среди представителей всех медицинских специальностей в наибольшей степени были инфицированы хеликобактером. Ну и, наконец, последняя вот эндоскопическая техника, которая применяется для гастроскопии. Угу. Она тоже требует специальной обработки. В результате внедрения в широкую практику разнообразных устройств для эффективного обеззаражения этого инструментария, частота, уровень инфицированности хеликобактером достоверно снижается во всем мире.
2: От теории до практики один шаг.
0: Может быть, не один, но несколько шагов.
2: Да. Один, на самом деле, большой. Что вы хотите сказать?
1: К сожалению, из-за того, что время нас поджимает, не удалось поговорить вот о чем. В принципе, я как раз пожелание и хочу сказать. Значит, изучая проблему взаимодействия микроорганизмов, успешных микробов, это возбудители туберкулеза, например, вирусы иммунодефицита, возбудители малярии и так далее. Инфекции убеждаются в том, что их успешность связана со способностью управлять системой иммунитета. Всей системой иммунитета. Любая иммунная реакция, она имеет на самом деле на нее влияние, имеется ее, на нее влияние со стороны этих успешных патогенов. Теперь о чем самое главное заключается в чем? Чтобы мы изучали в деталях, каким образом микроорганизмы управляют всеми реакциями иммунитета. Часть веществ уже известна. И тогда что мы получаем? Первое, мы получаем огромнейшую аптеку лекарств, с помощью которых можно влиять на иммунную систему. Это раз. Второе, мы можем разрабатывать правильно вакцины, которые будут направлены не против самого микроба, а против тех продуктов, с помощью которых он управляет системой иммунитета. Вот так. То есть, другими словами, профилактика и лечение и регуляция работы иммунной системы, они как раз уже известны микробам. И наша задача их расспросить об этом.
2: Фируза Ильич, да. Спасибо. Уважаемые коллеги, благодарю вас за нашу беседу. Я благодарю зрителей за то, что они нас терпеливо послушали. Я хочу пожелать всем здоровья. И в первую очередь хорошего иммунитета на многие-многие годы. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. И сразу с праздником всех, ведь сегодня новый стрим. Ну и с Днем Знаний, в общем, вас тоже. Сразу скажите, хорошо ли слышно, плохо ли слышно, потому что я пытался отстроить, чтобы не было, как в прошлый раз, микрофон, и надеюсь, что сейчас у вас все хорошо, в ушах, по крайней мере, звучит. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести время, поотвечать на ваши вопросы, обычно это делают наши гости, но если вдруг от нас какие-то будут, для нас какие-то вопросы будут, мы тоже на них обязательно ответим. Вот. Ну, а мы это, собственно, я, Виталий, из лаборатории ночных видео, и Александр Соколов из проекта Антропогенез.ру, вторым ведущим. Саша, привет!
2: Да, привет, Виталий, привет всем. Итак, друзья, у нас сегодня постскриптум, а это значит, что у нас в гостях докладчик форума «Ученые против мифов», который отвечает на ваши вопросы, которые вы не успели, может быть, задать во время форума, но написали в комментариях к видео, и, я уверен, сейчас уже, яростно пишете их в чат нашей трансляции. Вот, а сегодня у нас в гостях Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, сооснователь проекта Smart Checkup, автор канала «Доктор Утин». Алексей, давайте еще раз поздороваемся со всеми.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Да, еще раз поздороваемся. Да, а Алексей у нас выступал на 15-м форуме с докладом «Когда давление не болит, а таблетки не помогают. Первые и последние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний». Вот, и сегодня Алексей вот специально пришел, чтобы отвечать на наши вопросы, на ваши вопросы. Но прежде мы сделаем несколько объявлений. Надеюсь, на этот раз у нас все получится. Виталий, прошу.
1: С объявлениями точно все получится. Еще раз извиняюсь за качество, внезапный подрыв. Надеюсь, что такого больше не случится, собственно говоря. И благодарю тех, кто прямо сейчас к нам присоединился для того, чтобы этот стрим посмотреть, поставить ему лайк, наверное, для того, чтобы поддержать каким-то образом проект или подписаться на канал, если вы по каким-то причинам еще не подписаны. Кстати, если вы не подписаны и напоролись на этот стрим, расскажите, каким образом. Очень интересно. Ну и, соответственно, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы следующие стримы подобные не пропускать. Ну и поддержать также нас можно материально, можно при помощи суперчата или ссылки, которая имеется в описании. Вы задаете вопросы таким образом, мы их зачитываем в самую первую очередь, всем хорошо. Ну и есть у проекта «Лаборатория научных видео», проект «Антропогенез.ру», свои странички на Патреоне, на спонсирование канала тоже никто не отменял. Огромное вам спасибо за то, что вы таким образом нас поддерживаете.
2: Да, и еще я напоминаю, что у нас всегда в конце трансляции мы, значит, передаем список вопросов нашему гостю, и он выбирает авторов, двух авторов лучших вопросов, которые получают в подарок призы, футболки форумов «Ученые против мифов». Например, Ольга Вдовина, которая была у нас в гостях на трансляции в последний раз, сочла авторами лучших вопросов нашего постоянного зрителя Тимура Воронкова, который спрашивал: «Оля и Юля, случалось ли вам серьезно поругаться из-за разных взглядов на техпроцесс?» И Родни с вопросом: «Как вы будете сверлить ручки?» Поэтому я прошу Тимура Воронкова и Родни написать Георгию Соколову. Его контакты должны появиться сейчас в чате. И Георгий сообщит вам, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные, друзья, готовьте вопросы, пишите ваши вопросы. И мы
1: Саш, давай еще переходим. Одно короткое объявление дадим, да, про Генру и наш мерч, который там продается. А я еще хочу сказать, что вот подобные футболки теперь там тоже можно приобрести, такие, как у меня. У нас тоже есть свой мерч, я давно обещал. Вот, футболки такие появились. Заходите, смотрите. Ну, и от антропогенеза тоже много интересного. Саш, что там? Футболки.
2: Футболки. И
1: футболки.
2: Прочее.
1: И футболки.
2: Да. Нет, на самом деле там есть толстовки, там есть эти самые наклеечки, по-моему. Я сейчас даже не помню всего, что есть у нас на Генру.
1: Ну, ссылка, короче, сейчас появится в чате. Да, и по ней можно будет зайти, соответственно, посмотреть. Вот. Ну и спасибо, если вы нас поддерживаете таким образом, тоже огромное, собственно говоря. Все, можем начинать. Можем приступать к самому интересному, то есть к вопросу.
2: Да, и давай, Виталик, ты и начнешь.
1: Хорошо. И вопрос задает Евгений Олейник. «Так, я не понял, сбивать давление или нет?» – спрашивает он. Вот не понял, что.
3: Да, это очень интересный вопрос. У нас очень многие люди в нашей стране занимаются постоянным измерением давления с целью, чтобы потом его сбить. Ну, вот это не совсем правильная позиция, вернее, совсем неправильная. Тут надо дать пояснение, что гипертоническая болезнь – это заболевание медленное. Эффекты высокого давления развиваются очень медленно в течение лет и десятилетий. По рекомендации измерять давление нужно, начиная с 18 лет, один раз в год, а в некоторых странах дают рекомендации раз в 2 года, раз в 3 года и раз в 5 лет. Если давление нормальное, то повторять это измерение там, в общем, довольно поздно. И ежегодно измерять его, начиная с 40 лет. То есть, почему такие рекомендации? Почему не говорят, что нужно измерять давление каждый день? Потому что проблемы с высоким давлением, они нарастают медленно. И поэтому вот эта вот попытка там, измерить это давление в каких-то критических ситуациях, когда у тебя нервный стресс, или когда ты физически позанимался, или когда ты напился кофе, вот, или когда у тебя что-то болит, а это важный момент, оно, в общем, ни к чему хорошему не приводит, потому что у человека действительно, если что-то болит, например, голова, у человека будет повышенное давление, ровно потому, что у него в ответ на головную боль будет выброс адреналина, и давление там на 10-20 единиц будет повышено. В этой ситуации, конечно, нет смысла никакого сбивать давление, потому что надо лечить причину его повышения, то есть головную боль, ну, либо там пить обезболивающие какие-то, либо каким-то способом действовать. То есть, если у вас постоянно высокое давление, использовать препараты короткого действия не нужно, нужно пойти на прием к кардиологу, повести дневник давления. Если выяснится, что ваше давление всегда выше, чем там 135 на 85, то, скорее всего, кардиолог даст вам рекомендации при модификации образа жизни, а если оно слишком высокое, то назначит вам, кроме вот этих рекомендаций, которые он даст, он назначит вам еще какую-то терапию для снижения давления. И снижать давление нужно постоянно, на постоянный прием. То есть основная ошибка наших пожилых родственников заключается в том, что они измеряют давление, например, они выпивают таблетку, когда у них повышенное давление, на следующий день они измеряют давление нормальное, и они пропускают прием таблетки, соответственно, через какое-то время там давление опять повышается. Вот они на этих качелях, и они выпивают двойную дозу таблетки, давление опускается ниже некуда, у них там ухудшается самочувствие. Вот. Правильная позиция в данном случае, если у человека повышено давление, ему надо пить таблетки постоянно, чтобы поддерживать определенную концентрацию препаратов в крови. И в данном случае хорошо работают препараты именно длительного действия. Препараты короткого действия уже ушли там, ну, в общем, куда-то вдаль. Но это такая рекомендация, конечно, не совсем правильно, когда давление очень высокое, когда есть какие-то побочные эффекты. Безусловно, нужно вызывать скорую, чтобы она назначила терапию для снижения давления. Но в целом важно понимать, что если у вас скачет артериальное давление, то вам нужно разобраться с причинами. Может быть, подобрать какую-то терапию. Может быть, вы неправильно измеряете. Может быть, неправильно принимаете таблетку. То есть, это признак того, что вы что-то не то делаете. В общем, обратитесь к врачу. Вот такая вот будет рекомендация.
1: Я боюсь, что таких рекомендаций будет много. В первую очередь, обратитесь к врачу, а уж потом.
3: Ну, скорее всего, да, чтобы разобраться получше. Но в целом, я думаю, что так вроде стало понятнее.
1: Угу. Понятно. Так, мы быстренько скажем спасибо Федору Кусову, который перешел на уровень стажера и, значит, стал спонсором канала «Братья Ночных Видео». Спасибо вам огромное. Так, и Кныповир такой. Вот ник у человека, который задал вопрос. Назовите хоть одного долгожителя 100+, который каждый день бегал и делал зарядку.
3: Да, но не назову. Ну, в смысле, я назову вот самый вот этот вот. Вроде бы долгожитель. Это Кальман, по-моему, женщина, которая прожила 122 года. Вроде бы она делала зарядку по утрам. Рекомендации вот прям бегать каждый день, такой рекомендации нет. Вот, поэтому, наверное, это не совсем понятное для меня упражнение, зачем их называть, этих долгожителей. Но в целом, конечно, здоровый образ жизни влияет на продолжительность жизни. И Но при этом занятия спортом, занятия каким-то там, особенно спортом высоких достижений, наверное, не так хорошо влияет на продолжительность жизни. Есть большое исследование, которое показывает, что люди, которые в целом, конечно, спортсмены живут дольше, чем люди, которые, ну, среднестатистический человек. Но это во многом связано с тем, что профессиональные спортсмены, элитные спортсмены много зарабатывают, меньше, в общем, подвержены различным там, зависимостям, вредных привычек у них меньше. Но если сравнивать примерно одинаковые социальные страты по достатку, уровню жизни и так далее, то элитные спортсмены все-таки живут поменьше, чем остальные селебрити. Вот поэтому что можно сказать, что продлевать жизнь, занятия физкультурой. И не зря вот это вот существует такая история, поверив, что горцы являются долгожителями, потому что если человек живет в горах, то для него там поход в магазин или поход к соседу, когда ты идешь в горку или под горку, это всегда небольшой кардио. И поэтому, может быть, поэтому, а не потому, что там какой-то свежий воздух или что-то еще, то это влияет на продолжительность жизни. Ну, то есть умеренная, регулярная физическая нагрузка, а не спорт, не бег. Конечно, бег, согласно исследованиям, довольно травматичен. Он вызывает повреждения опорно-двигательного аппарата. То есть он вызывает, в общем, в 79% случаев даже возникают там какие-то травмы опорно-двигательного аппарата. Поэтому надо, в общем, разумно относиться к этой физической нагрузке. Но, тем не менее, ну, может быть, в дальнейшем там, на вопросах мы ответим по поводу того, как заниматься физической активностью какой. Но физкультура точно никому не противопоказана, потому что после лет, ну, наверное, уже после 40, если вот кто-то здесь уже дожил до этого возраста, тот понимает, что суставы начинают о себе давать знать. Представляете, что будет в 90 лет. Поэтому, конечно, суставы нужно беречь. В этом смысле какие-то низкоударные, но аэробно-физические нагрузки, они приветствуются. И регулярная зарядка физкультуры для того, чтобы не испытывать проблем с опорно-двигательным аппаратом. А если не будет проблем с опорно-двигательным аппаратом, то в пожилом возрасте ты будешь более физически активен, а значит, ну, проживешь подольше.
1: Спасибо.
2: Угу. Да, меня прям расстроили с бегом вообще.
1: Меня тоже.
3: Давайте не совсем уж прям так категорически я по поводу... То есть бег – это прекрасный вид физической активности, особенно если нет избыточного веса, если у вас правильная техника бега, если вы там делаете беговые упражнения, укрепляете мышцы кора, там делаете... разминку, там, разогреваете мышцы перед началом беговой тренировки, это все, это прекрасная история, ну, и как бы бегаете там. Согласно Копенгагенскому городскому исследованию сердца, бегать надо тоже умеренно, по-моему, это 3-4 километра, 3-4 раза в неделю обеспечивает максимально продолжительность жизни. Вот все, что выше, это, ну, вроде бы похуже. То, что ниже, ну, там неподвижный образ жизни, новое курение. Есть такой вот, да, сейчас у нас в медицине термин. Угу.
2: Спасибо. Так, понятно, спасибо. Так, значит, дальше вопрос от Лилит МС. Это правда, что гипотоник станет гипертоником с возрастом, или это миф?
3: Ну, как мы уже здесь попытались заметить, что с возрастом любая ситуация развивается от хорошего к худшей ситуации. То есть мы с вами не становимся новее с возрастом. Ни внешне, ни внутри нас. Повышение давления с возрастом – это естественный процесс, связанный с отложением холестерина в чиночках артерий, с тем, что артерии становятся менее эластичными. Это гипотоник становится гипертоником не в силу того, что он был гипотоником, вот стал гипертоником. Просто нормотоник, наверное, быстрее станет гипертоником. А гипертоник станет гипергипертоником. Вот. Но, тем не менее, такая тенденция сохраняется действительно. Хотя в ряде исследований, когда изучали племена, которые живут в районе Амазонки, то у них не было обнаружено вот такой вот связи увеличения артериального давления с возрастом. Это как бы не считается нормой, но чуть попозже мы с вами это обсудим, наверное. Там, насколько это хорошо быть гипертоником в пожилом возрасте, насколько это опасно. Но в целом, если в юности ты гипотоник, это большие проблемы с самочувствием. Ну, большинство барышень, они вот с давлением 90 на 60 чувствуют себя не очень хорошо. Но при этом мы как бы понимаем, что меньше влияния. Ну, то есть барышня может там в душном помещении упасть в обморок, в метро упасть в обморок. Но при этом мы представим себе сердце. Сердце – это насос, который качает кровь всю жизнь у нас. Вот, и если сердце – это насос, представить, что оно работает против постоянно высокого давления, то этот насос гораздо раньше там, выйдет на пенсию, начнет барахлить, чем у людей, у которых этот насос качает против менее высокого давления. Таким образом, можно сказать, что гипотоники, вот такие вот барышни-гипотоники проживут, наверное, подольше, у них сосуды будут получше выглядеть, и менее такими израсходами сердцу будет полегче перекачивать кровь всю жизнь. Хотя есть G-образная зависимость между уровнем артериального давления и продолжительностью жизни, то есть совсем прям с низким давлением люди тоже живут не очень хорошо, то есть оптимальные цифры давления где-то вот 110 до 160. То, что вот диастолическое давление ниже 160, когда там тоже повышается смертность, но вот в исследованиях Менделеевское распределение показывает, что все-таки это не у молодых барышень с низким давлением, а именно у пожилых людей в связи с особенностями их сосудов. Как я уже говорил, с возрастом у нас в сосудах сосуды становятся менее эластичными, там откладывается холестерин, потом в эти холестериновые бляшки приходит кальций, и начинается процесс фиброза, то есть артерии становятся жесткими. Из-за того, что артерии становятся жесткими и эластичными, они перестают буферизировать. То есть у них нарушаются буферные свойства, такие вот аорты, и кровоток ко всем органам становится менее равномерным. И это может привести к нарушению кровоснабжения различных органов у людей с низким давлением и со сниженной эластичностью артерий. Вот так вот.
1: Спасибо. Угу. Саша, звук сначала включим.
2: Да. Вопрос от Крабакара. Дефицит витамина В9 ведет к чрезмерному накоплению в крови гомоцистеина, продукта метаболизма метионина, незаменимой аминокислоты, вследствие чего существенно повышается риск тромбообразования и повреждения стенок сосудов. Это миф?
3: А с гомоцистеином интересная история, потому что гомоцистеин до недавнего времени мы смотрели этот гомоцистеин в крови, и действительно прием препаратов фолиевой кислоты и метилкобаламина, это витамин В12, цианкобаламина, приводит к снижению гомоцистеина в крови. Гомоцистеин, повреждая стенки артерий, участвует в атеросклерозе. Но при этом в большом кохреновском обзоре, если вы посмотрите, а кохреновский обзор это имеет наивысшую степень доказательности, не доказано, что снижение уровня гомоцистеина у людей при помощи фолиевой кислоты и витамина В12 приводило к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. А если мы не можем повлиять на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения гомоцистеина, то зачем нам его измерять и зачем нам его лечить? Вот такая вот странная история. У нас на самом деле очень много странных историй. Важно понимать, что когда мы меняем какой-то фактор, то есть когда мы снижаем давление, когда мы снижаем уровень холестерина, мы не делаем это, потому что испытываем личную неприязнь к высокому уровню холестерина или к высокому уровню артериального давления. Мы это делаем для того, чтобы снизить риск инфарктов, инсультов и увеличить продолжительность жизни человека в конечном итоге, потому что, собственно, инфаркт и инсульт являются причиной смерти практически там, половины россиян в нашей стране. Вот, то есть почти каждый второй человек в России погибнет от инфаркта и инсульта, и мы можем повлиять на эти процессы за счет приема этих препаратов. То есть, и когда мы говорим, нужно снижать гомоцистеин или не нужно снижать гомоцистеин, надо задать себе вопрос, чтобы что. Вот, на вопрос, чтобы что, относительно гомоцистеина нет ответа. Поэтому измерять его и снижать, наверное, нет смысла.
1: Угу. Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Тимур Воронков, наш постоянный зритель. Тимур, приветствуем. Спасибо за поддержку. Что значит измерять один раз? Давление же сильно зависит от условий. Нужно же какое-то усреднение.
3: Я имею в виду не один раз вообще, а один раз в год, согласно рекомендациям, но на самом деле там не один раз в год его измерить и все больше не трогать, а важно измерить несколько дней подряд это давление, то есть выбрать там какое-то несколько дней, в течение которых вы будете измерять давление раз в год. Вы возьмете приборчик и, соблюдая все условия измерения давления, сейчас я на скидку, надо обязательно сесть в кресло, посидеть 5 минут в этом, в удобном кресле, облокотившись на спинку, чтобы у вас ничего не болело, чтобы была там относительно прохладная атмосфера, но не было холодно в помещении. Рука должна удобно располагаться на какой поверхности, она не должна быть напряжена, она не должна писеть, ноги не должны быть скрещены. Вы не должны пить перед этим кофе, есть еду хотя бы час до измерения давления. И вот, соблюдая все эти условия, вы сидите уже с наложенной манжетой. Важно еще тут учесть соответствие там, самой манжеты диаметру вашей руки. У некоторых людей диаметр манжеты может не соответствовать, и это тоже может влиять на показатели артериального давления. Манжеты обязательно должны измеряться накладываться на плечо, не на запястье, как многие используют приборы. Вот, электронный тонометр совершенно норма, потому что большинство людей не умеет пользоваться вот этими вот не электронными, а какие-то аналоговые приборы, да, называется. Здесь гораздо больше погрешности, это все зависит от скорости спускания манжеты, от того, какой у вас хороший слух и так далее, от ваших навыков, поэтому, конечно, только электронный тонометр, правильно наложенная манжета, вы ее наложили, посидели, спокойно нажали на кнопку первый раз, он измеряет вам первый раз, первое измерение всегда будет чуть выше, посидели еще 2 минуты, нажали второй раз. Вот, и записали в дневничок среднеарифметическое. Так измерили утром и вечером. Второй день так сделали, третий день. Вот если эти показатели у вас не превышают там, 135/85, то, в принципе, с вами все нормально. Вот. Ну, если в районе 130/85 не превышают, все в порядке, то можете в следующем году прийти. Если все-таки давление у вас будет побольше, то тогда идите на прием к врачу.
1: Спасибо. Так, ну и следующий вопрос от Карабакара. Для взрослого человека, не занимающегося спортом, чрезмерное потребление белка более 2 грамм на 1 килограмм веса на постоянной основе повышает риск развития рабдомиолиза. Это миф. Что такое рабдомиолиз и чем он опасен в первую очередь?
3: Да, давайте про рабдомиолиз. Скорее всего... Тут есть несколько... Давайте еще... прочитайте еще раз вот это предложение, потому что мне кажется, что там есть несколько предположений,
1: Для взрослого человека, не занимающегося спортом, чрезмерное потребление белка более 2 грамм на килограмм веса на постоянной основе повышает риск развития рабдомиолиза. Это миф. И, собственно, что такое рабдомиолиз?
3: Слушайте, по поводу рабдомиолиза, я что-то не понимаю, почему он должен повышать риск развития рабдомиолиза. Если человек не занимается спортом, то с чего бы ему опасаться рабдомиолиза? Рабдомиолиз – это процесс разрушения мышц. Рабдомиолиз возникает у людей, которые очень увлекаются интенсивными видами физической нагрузки, рабдомиолиз может возникнуть, если человек, например, выпил алкоголь и заснул в неудобной позе, у него перестали там кровоснабжаться мышцы какие-то, они разрушились. И вот в такой ситуации при чрезмерной физической нагрузке, там, например, если человек очень интенсивно занимается кроссфитом, как безумец занимается кроссфитом, может возникнуть рабдомиолиз, у них даже есть там... Ну, это, ну, конечно, это единичный случай, но тем не менее, там даже есть, по-моему, у кроссфитеров есть такие стикеры «Дядюшка Рабда» и какой-то еще там какой-то клоун, по-моему, есть, который тоже, что-то с ним тоже не то происходит. Вот, то есть процесс разрушения мышцы, эти продукты разрушения мышцы, они забивают, как вот когда вы что-нибудь почистите, картошку, например, в раковине или что-то еще там другое сделаете, вот эти фильтры в раковине, продукты, которые вы там начистили, они могут забиться, точно так же забиваются почечные клубочки, которые очищают нашу кровь, и может возникнуть почечная недостаточность. Это основная как бы проблема с рабдомиолизом, кроме того, что разрушаются мышцы. Но есть еще там история про рабдомиолиз при приеме статинов, но это он возникает в 1,5% случаев на 100 тысяч населения, то есть это прям очень редкая ситуация, и мы всегда контролируем этот процесс, когда назначаем препараты, через 4-6 недель мы назначаем анализы, которые показывают, есть ли разрушение мышц или нет. Вот. Что касается употребления белка больше 2 грамм, мне кажется, что здесь проблема не в рабдомиолизе, а в том, что нашему организму довольно тяжело выводить азот из организма. Азот выводится через образование этой мочевой кислоты. Мочевая кислота плохо растворяется в крови. Кристаллы мочевой кислоты могут выпадать в осадок. Они могут выпадать в осадок в виде кристаллов суставов, в виде там, каких-то кристаллов или камней в почках. Наверное, вот это проблема. Высокий уровень мочевой кислоты у тех людей, которые переугорают с высоким белком. Ну и, наверное, нет никакого смысла принимать белок больше 2 грамм на килограмм, потому что, согласно вот исследованиям, даже у каких-то там элитных спортсменов такого большого количества белка нам, в общем-то, не нужно. Я надеюсь, что я разделил два этих вопроса. Вот,
1: да. Я думаю, было понятно, да. Спасибо.
3: Да.
1: Так, и... Да, Саш. Микрофон, Саш.
3: Не слышно.
1: Хулиган.
2: Да, простите. Так, Серж Любомудров опять спрашивает... Или он сегодня еще не был
1: сегодня,
2: вопросов,
1: сегодня
2: да?
1: Первый раз. Я ничего
2: опять
1: не проспилирил его вопрос.
2: Впервые? Да. Извините. Да, Сергей, мы рады, что вы с нами. Имеет ли в таком случае обращать внимание на результаты измерения давления во время визита к доктору? Это ведь тоже может быть стрессовой ситуацией. Может, лучше измерять регулярно дома?
3: Ну, здесь важно важно разделять вообще несколько таких понятий. Это офисное измерение давления на визите у врача, когда вы сели, измерили давление в состоянии покоя. На самом деле, большинство врачей на приеме у нас просто нет времени сидеть, дать время пациенту успокоиться, посидеть те самые условные 5 минут, занять удобную позу и так далее. Вот, и даже вот если при соблюдении всех правил, давление измеренное у доктора на приеме будет на 5 единиц выше, чем давление, такое же давление измеренное в состоянии покоя. Но если у человека на визите к врачу давление всегда на 20 систолическое и 10 диастолическое единиц больше, чем измеренное дома, то мы ставим там гипертонию белого халата. В данном случае для постановки там, подтверждения того, что у человека гипертоническая болезнь, все-таки для того, чтобы врач убедился, ему надо самому как-то каким-то образом это проверить. Да, и ну, чтобы убеждать пациента принимать таблетки для снижения давления, вешают такой прибор, называется суточный монитор артериального давления. Это золотой стандарт. Это такой прибор, который с вами в течение всего дня присутствует. А самое главное, он измеряет давление ночью. Если в течение дня вы как-то можете там нервничать, напиться кофе, на вас может накричать начальник, и давление у вас может быть повышено, вы находитесь в стрессе, у вас какой-то дедлайн, то уже когда вы находитесь в состоянии покоя ночью, то здесь уже, если у вас нет гипертонической болезни, то давление снизится, будет ниже, чем 120 на 80 в норме. Вот. Единственное, что когда может быть давление повышено в ночные часы, при, ну, в общем, при ночном апное, но, может быть, мы про это еще поговорим. Вот.
2: Спасибо. Благодарю. Следующий вопрос задает опять Крабакар. В докладе вы сказали, что у ЭКГ плохая, что даже за 5 минут до смерти она может показать, что все в норме. Что в этом аспекте можете сказать про эхокардиографию? Насколько она информативнее?
3: Все-таки я бы хотел... Вот важно, мы пытаемся постоянно заменить человека как какой-то машиной, вот, каким-то искусственным, да, искусственным интеллектом. Вот нам кажется, что там кардиограмма, да, должна обязательно нам все рассказать, что было, что будет, чем сердце успокоится. Но если не кардиограмма, если вас не устраивают эти извивы, давайте мы сделаем прикольную, там, сделаем эхо-кардиограмму, там вот уже картинка какая-то, сердце двигается. А если там еще покрасить в разные цвета, так это вообще и смерть родственников может предсказывать. Или там заболевание у каких-то там, ну, там еще кого-то, да, кого вы знаете. Но на самом деле, все-таки, да, диагноз, я не хотел про смерть родственников, простите, пожалуйста, не дай бог. Вот, я хочу сказать, что диагноз ставит все-таки врач. Он назначает определенные виды анализов и обследований, и эти анализы, они показывают ровно вот то, что показывают эти анализы для диагностического поиска врача. То есть есть место в этом поиске у кардиограммы. Есть у ультразвукового исследования сердца, у анализа крови на холестерин есть своя ниша. Это все эти анализы для измерения давления. Все эти анализы мы берем для того, чтобы полностью понять, что происходит с человеком. Важно поговорить с человеком, узнать про его наследственность, узнать про там, то, что происходит с его родственниками, там, сопутствующие заболевания. И вот это поможет нам поставить диагноз, а не какая-то картинка, которую мы там увидели на кардиограмме или на эхо. Важно это понимать.
1: Спасибо. Я хочу сказать, что у нас сейчас больше там 65 уже вопросов, поэтому дальше по возможности отвечать чуть-чуть компактнее. Вот, если, это, если будет такая возможность. Да. Александр Ярославов спрашивает, если доктор Утин не знает, как лечить гипертонию без таблеток, какой же он доктор? Может, он просто лоббист фармкомпании?
3: Да, хороший действительно вопрос. Нет, почему? Мы знаем, обычно врачей знают, как лечить гипертонию без таблеток. Начальное повышение артериального давления лечится без таблеток. То есть повышение там, давления от 130 до 140 систолического и там, 85-89 диастолического предполагает, что мы можем попытаться снизить такое давление нефармакологическими способами. Как вот недавно, кстати, вышло только что, сегодня-вчера вышло исследование, что замена... Китайское исследование, 600 китайских деревень было показано. Вот в одной из, в половине, в 300 китайских деревень заменили соль на 25%, хлорид натрия заменили хлоридом калия. Он чуть более горьковат, и вот там

0: Давайте. Следующая рекомендация – снижение веса. Мы там, если мы снижаем вес на 10 кг, в среднем там, давление снижается на 10 мм ртутного столба. Прекрасно. Регулярные кардионагрузки. Ходить пешком там, при каждом возможном удобном случае. И вот если человек будет выполнять такие рекомендации, там, похудеет, откажется от избыточного употребления соли, будет каждый день ходить там, и так далее, то у него... Ну, во многом, намного можно единиц снизить артериальное давление. Только для большинства людей, они, конечно, попробовали вот так вот сделать. Потом, да ладно, доктор, давайте вашу таблетку. Буду травить себя этой вредной химией. Это все заканчивается таким образом.
1: Спасибо. Так, дальше. Вопрос следующий. Вы так и не ответили оппоненту, до какой отметки должно упасть давление, чтобы возникало состояние, опасное для жизни? Или давление 0 на 0 – это тоже норма? Но все же понимают, не все же понимают медицинский юмор.
0: Да, ну то есть давление ниже, чем 120 на 80, но, наверное, у пожилых людей не нужно снижать давление ниже, чем 110 на 60. Вот ниже такой отметки давление именно у пожилого человека по тем показателям, про которые я говорил, хотя вот тоже последнее исследование говорит о том, что более агрессивный, вот опять же, опубликованное 30 августа 2021 года только что, правда, тоже китайское, что надо снижать давление у пожилых людей от 130 до 110 систолическое артериальное давление. Но это всегда, всегда идет борьба такая, потому что между кардиологами и неврологами, потому что при низком артериальном давлении все-таки ухудшается самочувствие и несколько увеличиваются риски ишемических инсультов. При слишком низком, ну, плюс увеличивается риск падений, это тоже нехорошо для пожилого человека. Да.
1: Следующий вопрос, Саш, твой.
2: Так, спасибо. Да. Вопрос задает Дмитрий Лисицын. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про механизмы образования и работы оксида азота. Почему нельзя принять волшебную таблетку, его содержащую?
0: Ну, да, хороший вопрос. Ну, оксид азота вырабатывается в клетках в эндотелии, да и во многих клетках организма. На самом деле это сигнальная молекула, которая есть, ну, не только у человека, она есть и у всех животных. Вот эндотелии – это клетки, которые выстилают внутреннюю оболочку сосуда, вырабатывается эносинтазой из эль-аргинина, насколько вот я сейчас, вот если начну врать, вы уж меня поправьте и извините. Вот, из эль-аргинина эносинтаза вот, формирует этот оксид азота. Этот биосинтез происходит, когда кровь проходит через капилляры, возникает напряжение сдвига на поверхности капилляра, такое наполовину механическое воздействие на эндотелий, и происходит этот синтез. Оксид азота выделяется, он действует на некоторые соседние клетки, снижая процесс воспаления, влияя на гладкую мускулатуру сосудов, расслабляя их. И он еще называется эндотелий-релаксирующий фактор. То есть сосуды расширяются, и давление снижается. Влияет на факторы свертывания крови, там на тромбоциты влияет, приводя к тому, что уменьшается вероятность образования тромбов. То есть вот такие процессы, которые уменьшают именно риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. То есть спазм артерий, высокое давление, образование тромбов, на это влияет оксид азота. И на самом деле оксид азота очень широко используется в различных лекарственных препаратах. И вы знаете, лекарственные препараты – это нитроглицерин, например. И это, например, силденафил Виагра, например. Там действующие вещества этих препаратов – это оксид азота. Они действуют немножечко по-другому. У них там системный эффект. Виагра действует скорее на нервы, вернее, оксид азота в Виагре действует на нервные окончания. Кстати, его пытались, как раз разрабатывали Виагру как средства для снижения давления и борьбы там, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, именно в какой-то момент решили сконцентрироваться на побочном эффекте этого препарата, потому что больные приходили к врачу и стыдливо говорили: доктор, что-то вот

0: меня это стыдно немножечко, но интересно. Вот. И нитроглицерин, вот как раз тоже за счет оксидазота, увеличение легочной гипертензии используют для расширения сосудов легких. Вот, в принципе, его активно используют, но именно вот такие вот метаболические, локальные метаболические эффекты связаны с синтезом оксида азота локальных клетках и воздействие, видимо, на соседние клетки, потому что прием дополнительных каких-то субстратов, например, L-аргинина или цитрулина, не увеличивает общий синтез оксида азота именно локального. То есть вот недостаток выработки оксида азота в капиллярах называется, там, и в мелких сосудах называется эндотелиальной дисфункцией. Вот, вот прием этих препаратов не справляется с эндотелиальной дисфункцией, поэтому у нас, видимо, нет других вариантов, чтобы все-таки позволять себе немножечко физической активности. Видимо, до капилляров просто не доходит.
1: Нет, Саш.
2: Сейчас
1: слышно.
3: Правда ли, что длительное социальное давление, в том числе шейминг, в отношении людей с высоким весом и МТ, индекс массы тела более 30, вызывает у них больший риск возникновения сердечно-сосудистых катастроф при прочих равных?
0: Ну, давайте вкратце осветим, что да. Вообще, ну, там шейминг-то просто плохо. У него нет никакого позитивного отклика. То есть редко какого человека можно там зашеймить, и он начнет там снижать вес или что-то делать. В общем, многие люди будут иметь серьезные психологические проблемы вплоть до самых чудовищных вариантов. Ну и постоянный стресс, постоянное недовольство собой может повысить уровень гормонов стресса. И через механизмы, там, биологические механизмы повлиять, собственно, на повышение артериального давления и так далее. Наверное, так вот можно сказать, через кортизол. Но я могу предположить, честно говоря, я не читал вот такие вот исследования. Я знаю, что постоянный стресс как фактор, вот рабочий фактор, может действительно за счет выброса адреналина может повлиять на человека. Вот именно дискомфорт, вызванный шеймингом, насколько он связан с выбросом адреналина, тут я затрудняюсь ответить. Да. Что-то я набелибердил, да? Ну ладно.
1: Да, ну. Давайте. Тут как бы можно ответить. Не знаю.
0: Не знаю, короче. Короче, не знаю.
1: Спасибо. Так, Степан Коломенов пишет. Какие минимальные простые нагрузки нужны ежедневно, чтобы снизить вероятность этих проблем? 10 тысяч шагов в день достаточно, с условием, что нет курения?
0: Да, с одной стороны, достаточно, 10 тысяч шагов мы должны ходить, но вот Американская кардиологическая ассоциация все-таки она рекомендует нам 150 минут в неделю у физических нагрузок средней интенсивности. То есть, что это такое? Это все-таки физические нагрузки, при которых мы испытываем легкую одышку. То есть, не просто ходьба обычная, а ходьба там в быстром темпе, например. Не просто ходьба, а подъем пешком по лестнице. И вот надо вот догнать еще до 150 минут в неделю вот этой вот средней интенсивности и 75 минут в неделю еще и или 75 минут в неделю высокой интенсивности или силовых тренировок. То есть дополнительно к этому, когда мы, например, занимаемся интервальными тренировками 75 минут в неделю, это прям классно для того, чтобы поддерживать хороший уровень состояния сердечно-сосудистой системы.
1: Отлично. Далее вопрос. Доктор, как объяснить людям, что снижение верхней границы нормы артериального давления до отметки 130 на 80 не есть заговор фармацевтических компаний с целью заработать еще больше на здоровых людях? Может, вы что-то подскажете?
0: Ну, почитать исследование с Sprint. Там все показано, как снижается смертность при снижении артериального давления.
1: Отлично.
0: Да, увеличивается продолжительность жизни, при этом да, снижение давления не влияет на самочувствие, да, даже может его ухудшить, это это важно понимать. Но при этом, так как я говорю, что мы снижаем давление не потому, что оно не нравится, а потому что мы хотим повлиять на конечные точки, то есть продолжительность жизни, инфаркт и инсульт.
1: Ну, разве что это жизнь, да?
0: Да.
1: Жить долго, да?
3: Спасибо.
0: Долго, но плохо. Да.
3: Вопрос от зрителя Юры НИИ. Может, прослушал? А как быть мужчинам при низком давлении? 105 на 65 – норм для меня, а за 120 только лежать способен.
0: Я, честно говоря, не понимаю, почему при 120 Юра способен только лежать, с чем связано его состояние при давлении 120. Может быть, просто при давлении 120 он себя... Ну, то есть давление 120 не должно вызывать проблем с самочувствием. Может быть, проблемы с самочувствием и связанный с этим стресс, опасение за собственное здоровье приводит к тому, что выбрасывается адреналин и давление повышается. Может быть, вот такой механизм у этого. В общем, а проблемы с самочувствием, ну, у нас бывает полно. Например, мигрень, очень интенсивная головная боль возникает. Очень многие люди путают в этом случае причину и следствие. Они думают, что у них голова болит. Так интенсивно болит от того, что у них повышено давление, а на самом деле давление повышается, потому что у них очень интенсивно болит голова. А причина мигрени вообще совершенно не в этом, а в нарушении восприятия боли, там CGRP, по-моему, рецептор, что-то такое.
1: Угу. Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос следующий. Доктор, правда ли, что есть... Так, если у мужчины ИМТ меньше 25, но при этом обхват талии более 90 сантиметров, то это значит, риск для сердечно-сосудистой системы все равно высокий. Кстати, у бодибилдеров ИМТ бывает больше 30, и ничего, пышут здоровьем.
0: Ну, давайте так. Все-таки бодибилдеры не демонстрируют нам, каких-то чудес долголетия. Мы знаем, что...
3: Не пышут здоровьем.
0: В утилитарном смысле здоровье не в том смысле, как его понимают бодибилдер, не в килограммах оно выражается, а в годах жизни, продолжительности жизни. Вот. И, ну, Арнольд Шварценеггер, например, сколько там у него уже было кэша, я уже, по-моему, ну, в общем, уже были аорткоронарные шунтирования, у него несколько. Ну, или одно, ладно, не буду врать. По поводу индекса массы тела. Действительно, индекс массы тела не самый лучший показатель, особенно если у вас там какие-то экзотические параметры. Если вы невероятный бодибилдер, то, конечно, индекс массы тела для вас этот показатель не работает. Можно попробовать использовать индекс талия-бедро. Там особым образом смотрится объем талии, объем бедер. И еще есть некоторое количество индексов. Можно посмотреть, просто там оценить состояние жировой прослойки. Можно, наверное, обычными весами, но я думаю, что они не точные. Можно взвеситься в воде или на специальных весах. Там, в общем, оценить процент жира в организме и, исходя из этого, уже понимать, что там с вами происходит. Что касается сердечно-сосудистых рисков, для мужчин они повышаются при объеме талии измеренным определенным образом, по определенным точкам надо это делать. Выше, по-моему, 102 риски повышаются, либо выше, если измерить процент висцерального жира в организме, то это выше, чем 130 кубических сантиметров. Вот такой процент висцерального жира связан и выше, связан с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, потому что висцеральный жир – это такая, ну, можно образно сказать, что это такая опухоль, жировые клетки постоянно выделяют какое-то количество воспалительных цитокинов. Сейчас мы знаем, что такое цитокины, все уже у нас аллергологи, иммунологи в связи с эпидемией ковида. Вот цитокины – это такие вот молекулы, при помощи которых клетки общаются друг с другом. Вот эти провоспалительные цитокины, которые выделяют жировые клетки, они, собственно, действуют на эндотелий, вызывают эндотелиальную дисфункцию, нарушают синтез оксида азота, вызывают инсулинорезистентность, влияет на повышение артериального давления. В целом, в общем, вот такая история. В общем, все дело в висцеральном жире и в том, что они вырабатывают воспалительные цитокины.
1: Спасибо. Эль Барта, наш постоянный зритель, пишет: «Ничего не понимаю в медицине, просто на поддержку стрим». Спасибо вам за то, что регулярно смотрите нас.
0: Спасибо.
1: И поддерживаете. Также наш постоянный зритель Ксения Дмитрий Целест, и спасибо огромное за поддержку, как всегда, и за просмотр, и в целом за регулярное, так скажем, наполнение вами наших стримов. Вот, постоянные вопросы мы получаем. Можно ли заработать гипертонию путем бесконтрольного питания каких-либо лекарственных средств?
0: Хороший вопрос. Важно. Ну, давайте так. Во-первых, наркотики вредны. Ряд наркотиков стимулирующего действия может вызвать повышение давления, хроническое употребление, приводит к, вот, к таким проблемам и к инфарктам у молодых людей. Но менее экзотические способы, хотя почему экзотические, это, ну, наиболее распространенная ситуация, когда у человека есть проблемы с носовым дыханием, он не решает эти проблемы радикально, он постоянно принимает сосудосуживающие средства, которые при постоянном приеме могут всасываться, а это, в общем, аналоги такие адреналина, они всасываются в системный кровоток и вызывать повышение давления и пульса. Вот. Для этого... Ну, в общем, их нельзя принимать больше 3 дней подряд при ОРВИ-инфекции. Если вы принимаете их дольше, то сходите к врачу, он вам подскажет, как с них слезть так, чтобы не перестать дышать носом совсем.
3: Спасибо. Вопрос следующий. Видел своими глазами, как от сильного смеха некоторые люди могут начинать терять сознание. Я, кстати, слышал случай, как кто-то умер вообще от сильного смеха. Это может быть связано с патологией сердечно-сосудистой системы. И в чем, с вашей точки зрения, заключается основная причина этого состояния?
0: Я думаю, что это какие-то вагусные рефлексы. Вагусные рефлексы, связанные с влиянием на блуждающий нерв. У нас есть способы, которые помогают иногда замедлить сердцебиение, остановить некоторые виды нарушения ритма, такие как пробы с натуживанием. Когда мы натуживаемся, это влияет на nervus vagus, рефлекторно замедляется пульс и, наверное, может таким образом снизиться давление. Ну, вот, предположительно, наверное, из этой серии.
1: Спасибо.
0: Ну вот по поводу смерти я ничего не могу сказать. Ну, наверное, просто как-то связано все-таки с бляшкой.
1: И вообще после не значит вследствие. Так вышло.
0: Да.
3: Ну да, смеялся, пал, помер. Илья Владимирович спрашивает, может быть, не по теме, но у какого животного впервые было обнаружено сердце вообще?
0: Не знаю. Простите, что-то... Ну, этим занимался Гарвей. Я не помню, на ком он экспериментировал, на каких животных. Уильям Гарвей, по-моему, британский физиолог в каком-то веке, вот, который там с кругами кровообращения вроде разобрался. Но сердце вообще, наверное, обнаружили там какие-то совсем уж древние племена, которые ели субпродукты. Ливер, вот этот весь.
1: Спасибо. И Крабакар нас продолжает поддерживать и задает следующий вопрос. Является ли гипоплазия одной из шейных артерий сама по себе фактором риска развития гипертонической болезни? И вообще, какую угрозу здоровью человека может нанести в себе эта патология? В каких случаях нужно бить тревогу?
0: Чаще всего гипоплазия одной из артерий является просто особенностью развитие ваших артерий и не является какой-то серьезной проблемой. В некоторых случаях, тем более если там кровоток скомпенсирован, в некоторых случаях в пожилом возрасте из-за развития дорсопатии совсем пожилого человека может возникнуть так называемый синдром Сикстинской капеллы, когда из-за того, что возникает остеофиты в шейном отделе при разглядывании фресок в Сикстинской капелле наверху могут пережиматься там, позвоночник. В общем, Короче, я понимаю, что вы сделали УЗИ артерии, вам сказали, что у вас одна артерия гиперплазированная, не парьтесь. Вторая артерия позвоночная, все вам скомпенсирует, не переживайте. У нас там, короче, есть такой Велизиев круг, который перераспределяет кровоток по головному мозгу, там все туда проходит, там есть такое кольцо, которое и в голову идут. В общем, все более-менее нормально. Хотя есть, в общем, да, лучше не углубляться.
3: Так, так, сейчас вопрос.
0: Консультация уже начинается, мне кажется.
2: Да еще раз.
0: Ладно, ничего.
3: Вопрос от Тессеракт, я так понимаю. Я посмотрел весь выпуск, но так и не услышал ответа на вопрос, заявленный в заголовке. Где болит сердце?
0: Спасибо за интересный вопрос. Спасибо за интересный вопрос. Итак, значит, сердце. Всем важно знать, что типичные боли в сердце возникают в центре грудной клетки. Вот здесь, прям за грудиной. Это боли давящего, сжимающего, жгущего, пекущего характера. Вот простреливающие, прокалывающие боли не характерны в сердце. Они, боли в сердце, они вот именно вот здесь за грудиной, да? Они могут отдавать в шею, могут отдавать в желудок. У Эйзенхауэра болел желудок, ему поставили диагноз язвы, лечили язвенную болезнь, и у него оказался обширный инфаркт миокарда. Это был связан каким-то там с первым американским экономическим кризисом, насколько я помню. Ну, я сейчас опять могу наврать. Могут отдавать в левое плечо, могут отдавать в правое плечо, не обязательно слева будет болеть. Почти с равной вероятностью может давать вправо, может вообще там давать... Ну, какие-то экзотические вещи. В целом, конечно, важно понимать, что боли в сердце – это боли, которые возникают ну, у определенных людей. То есть важно понимать риски, что, скорее всего, если на боли в грудной клетке жалуется молодая 16-летняя девочка с там, низким давлением, которая никогда не курила и так далее, вероятность того, что боли в грудной клетке у нее связаны с сердцем, ну, прям очень низкие. Но мы должны оценивать эти вероятности. Другое дело, когда заболела за грудиной у мужчины, там, 40+, который курит, у которого стрессовая работа, вот здесь мы должны быть в первую очередь, конечно, осторожны по поводу того, что с ним возникли боли в сердце, и его надо как можно быстрее отправить на скорой на операцию ангиопластикой и стентирование, хотя бы сделать коронарографию. Ну, в общем, хотя бы там, чтобы скорая приехала к нему как можно быстрее. В общем-то, вот так по поводу боли в сердце.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос звучит так. Какие основные анализы нужно сдать, чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы?
0: Да не совсем все так просто, как кажется, потому что диагностика состояния сердечно-сосудистой системы – это ну, не такая, чтобы прям кусковая вещь, есть определенные рекомендации. Если согласно рекомендациям, то еще, наверное, там в детстве мы должны разочек сделать кардиограмму, убедиться, что у нас нет никаких... там, врожденных патологий, которые видны на кардиограмме и которые могут повлиять на нашу дальнейшую судьбу, например. Если там есть удлиненный интервал КТ или синдром Бругада, наверное, нам не надо заниматься спортом, там, на чем-то другом сосредоточиться. Вот. Сделать УЗИ там, сердца, чтобы убедиться в отсутствии врожденных патологий каких-то, так называемых ЭКГ. Еще совсем у маленьких там все это делается. Потом в Американская педиатрическая ассоциация все-таки рекомендует узнать уровень холестерина, особенно у людей, родственники первой линии которых, мама, папа, братья, сестры, имели инсульты, инфаркты, внезапную сердечную смерть до 60 лет. То есть вот если это произошло в семье, если с родственниками случилось несчастье, то нужно посмотреть уровень холестерина, чтобы не пропустить врожденную там, врожденное, генетически обусловленное, очень высокий уровень холестерина, который может привести к развитию атеросклеротических бляшек, инсульта, инфаркта в очень молодом возрасте. 18 лет раз в год нужно, там, или раз в 2, в 3 года надо измерять артериальное давление по той схеме, про которую я уже вот тут говорил. Ну и, наверное, в 30-40 лет тут нужно уже там провериться точно, но в 40 лет точно нужно проверить, может быть, сосуды шеи, посмотреть субклинический атеросклероз. По американским рекомендациям USPSTF они делают коронарный кальций, но коронарный кальций там у нас его не очень часто делают. То есть коронарный кальций определить... там сосуды сердца, но в целом, в общем-то, можно поискать на УЗИ сонных артерий и на УЗИ бедренных артерий, которые сильнее коррелируют с риском отложения холестерина в сосудах сердца, можно поискать вот этот вот субклинический атеросклероз, который тоже может повлиять на принятие решения о, может быть, начале терапии или там, модификации образа жизни. Вот, наверное, да, еще важно измерить уровень цереактивного белка в 30-40 лет, потому что он воспаление, показывает высокий уровень воспаления, увеличивает вероятность развития сердечных катастроф, даже если у человека нет сердечно-сосудистых заболеваний, уровень холестерина у него в норме. Если цереактивный белок выше, чем 2 ммоль на литр, то, в общем, с определенным высокочувствительным методом, то это тоже в исследовании, простите, тироид или сейчас, ну, в общем, какой-то или Юпитер или астероид, в общем, какое-то космическое тело показало, что у них тоже это, в общем, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снижение этого цереактивного белка, именно воспаление.
1: Спасибо. Так, ну и уже больше часа работаем в эфире. Предлагаю несколько объявлений выдать и дать Алексею отдохнуть. И, как всегда, говорю спасибо всем, кто смотрит прямо сейчас наш эфир. Ставьте лайк, не забывайте про это. Это очень сильно поддерживает данное конкретное видео и канал в целом. Естественно, если вы смотрите уже по итогам завершившегося стрима, то не забудьте еще и комментарии оставить, потому что это тоже улучшает показательности данного видео. Так что про это дело не забывайте. И помните о том, что поддержать можно, просто подписавшись на канал, нажать колокольчик, выбрать пункт меню «Все», тогда вы не пропустите ни одну нашу лекцию. Ну и, соответственно, это тоже приводит к повышению в целом показателей канала. Поддержать можно конкретный данный стрим. Для этого имеется суперчат, имеется ссылка, которая есть в описании. Задаете вопрос таким образом, мы зачитываем в самую первую очередь и говорим вам огромное спасибо за поддержку Patreon и спонсирование. Также имеется у проектов «Лаборатория научных видео» и проекта anthropicnextdoor.ru. Саша.
3: Я хочу напомнить, ну, точнее, познакомить наших зрителей с тем, какие мероприятия, значит, какие трансляции ждут вас в ближайшую неделю на наших каналах. Значит, в четверг, 2 сентября, уже завтра, в 19:00, мы опубликуем на канале «Антропогенез» доклад Евгения Рыбалтовского, а это известный зоолог, ветеринар, специалист по амфибиям, и я думаю, что многие наши зрители его знают. Он выступал на 15-м форуме с докладом «10 вредных советов при встрече со змеей». Это будет завтра. Вот если вам предстоит встреча со змеей, обязательно послушайте. Ну и в другом случае, в других случаях, я думаю, тоже будет весьма интересно. В субботу, 4 сентября, на канале «Лаборатория научных видео» нас ждет встреча с Федором Кубасовым, который выступал у нас с докладом про ниндзя. И он, собственно, историк-специалист по изучению ниндзя. А вот в субботу в формате постскриптум он будет отвечать на ваши вопросы, на те вопросы, которые написали к видео его выступления. Это будет в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео». Не на канале, наверное, Виталий, уточни, на лаборатории будет новая лекция Дробышевского.
1: Да, да, по вторникам вот эти вот, то, что снимал, да. Александр. Угу.
3: Да, во вторник на канале «Лаборатория научных видео» будет опубликована следующая лекция Станислава Дробышевского, продолжение его рассказа про историю Homo sapiens. Вот эта лекция была прочитана недавно, в июле, в экспедиции, и вот уже на канале появится.
1: Я сейчас еще быстренько перебью тебя и скажу, что патроны и спонсоры канала «Лаборатория научных видео» уже смотрят лекцию эту. Вот так.
3: Ну, замечательно. В среду, 8 сентября, будет постскриптум по докладу про викингов на Руси. У нас на форуме, на 14-м форуме выступала Вероника Мурашова, кандидат исторических наук, за сектором средневековой археологии отдела археологических памятников исторического музея и так далее. Вот, с докладом про викингов. И в среду, 8 сентября, она будет отвечать на ваши вопросы по ее докладу. Тема очень интересная. И, наконец, в четверг, 9 сентября, на следующей неделе, будет опубликован очередной доклад с форума «Ученые против мифов 15», а доклад Дмитрия Соболева, которого многие знают как упоротого палеонтолога, он выступал с докладом «Гигантская ящерица в перьях. Знаем ли мы, как выглядели динозавры?» И этот замечательный доклад будет опубликован в четверг, 9 сентября, на канале «Антропогенез». Не пропустите, друзья.
1: Ну, кстати, у меня по объявлениям... Дима, кстати, был в начале стрима у нас в чате. Так что, Дим, если ты с нами, еще привет тебе. Хорошо, тогда мы продолжаем с вопросами. Так, следующий вопрос от... Все того же, да, все того же Карбакара. Доктор, а с вас уже сняли анафему, наложенную на форме УПМ? Вы покаялись за свои еретические речи. Шутка. А если серьезно, то каково влияние поста или поста, в том числе воздержание от пищи в процессе лечения гипертонии и атеросклероза?
0: Первую часть вопроса я не совсем понял, но...
1: Ну, пошутили.
0: Да. Значит, а по поводу гипертонии, атеросклероза, поста, я просто не совсем знаю, что такое пост. К моему большому сожалению, я не знаю, что включается, какие ограничения происходят во время поста. Я видел в силу службы, видел, как... едят иногда священнослужители, насколько я успел заметить, употребление этой пищи, хоть и не скоромной, но, в общем, в ее объем и калорийность приводит к тому, что люди, в принципе, не теряют вес во время поста, и поэтому, наверное, это никак не влияет на гипертоническую болезнь. Хотя другие люди в силу того, что перестают есть какие-то определенные продукты, они действительно снижают вес. Это эффект вообще любых ограничительных диет. Вы берете, назначаете не из-за религиозных соображений, а просто потому, что модно, например, назначать какой-то продукт там вредным, например, лактозу или глютен или что-то еще. И из-за того, что просто вы удаляете продукты своего рациона, уменьшается общая калорийность питания, вы снижаете вес, но такое снижение веса довольно долго удержать сложно. Исследования показывают, что вот эти вот диеты, исключающие и ограничивающие диеты, они через какое-то время перестают действовать, и люди возвращаются к тому весу, который у них был, а в некоторых случаях еще и потерянные килограммы возвращаются вместе с пленными. Вот такой странный ответ на этот не менее странный вопрос.
1: Спасибо. Так, наш тоже постоянный зритель Динозавра пишет. Доктор, как убедить пожилого родича гипертоника пойти к врачу и нормально принимать лекарства? Может, вы знаете волшебный метод убеждения?
0: Ну, разговаривать. Они же в детстве как-то убеждали вас есть манную кашу, несмотря на то, что она была очень противная. Я вам предлагаю также как-то договариваться с ними. Причем кнута и пряника, там шантаж, слезы, уговоры, рационализация, демонстрация каких-то исследований, демонстрация роликов. В конечном итоге вода камень точит.
1: Спасибо большое. Да? Да-да-да.
3: Спасибо. И вопрос от Евы Корнеевой. Спасибо за стрим. А, ну это не вопрос, это просто такое пожелание. Или даже так она делится. Теперь буду знать, как болит сердце, чтобы больше не паниковать, когда в грудину стреляет межреберка.
1: Спасибо.
0: Да, ну я только что... Скоро у меня будет опубликован ролик, в котором мы разберемся еще и что такое межреберка.
1: Ну, вот. Отлично. Да, друзья, если что, подпишитесь на канал Алексея, если вдруг вы этого не сделали. И вообще на все соцсети, да? Где удобнее, где лучше.
0: Спасибо.
3: Вопрос от Сергея А. Полезны ли анаэробные нагрузки, например, плавание в бассейне с уменьшением частоты вдохов?
1: Спасибо.
0: Давайте так ответим. Есть высокоинтенсивные интервальные тренировки. Вы их можете поискать, что это такое. Это High Intensity Interval Training. Большое количество исследований говорит о том, что высокоинтенсивные интервальные тренировки, когда вы выходите, в общем, за там, какой-то аэробный, анаэробный порог, и накапливается лактат, они, в принципе, не вредные, они очень неплохо влияют на метаболизм, если вы находитесь в этой анаэробной зоне недолго. Одну минуту, максимум 3 минуты. Вот если вы, а потом вы восстанавливаетесь, вот такие тренировки, не каждый день, а раза 2-3 в неделю, в принципе, неплохой вариант, хорошо прокачать свою и выносливость, и в том числе повлиять на многие метаболические показатели, в том числе на вес, на уровень холестерина в крови, на артериальное давление. И у таких тренировок довольно хороший профиль безопасности, сопоставимый с монотонными нагрузками умеренной интенсивности. В общем, без фанатизма плохо постоянно находиться в анаэробной зоне долгое время. Это приводит к повреждению там, сердечной мышцы, к фиброзу и так далее.
3: Спасибо. Снова вопрос от Карабакара. Доктор, правда ли, что систематическое потребление продуктов, даже по 100 грамм в день, содержащих инсулин-подобный фактор роста 1, например, творог, провоцирует воспалительные процессы в сердечно-сосудистой системе? Творог поел, воспаление получил.
0: Я не воспалился. Впервые слышу про эту историю.
3: Вот видите, какая польза, польза от нашей трансляции.
0: Про то, что творог содержит инсулиноподобный фактор ИФР1. Ну, есть то, что... Давайте так я отвечу на этот вопрос. Чрезмерное употребление любого продукта, то есть практически нет продуктов, которые вредны для нас. Мы должны есть максимально, питаться максимально разнообразно. Это влияет на, там, на микробиоту, вот это вот все. Есть, наверное, два только продукта, которые нам нужно, ну, стараться не есть эти продукты. Это, скажем так, сладкая газировка. И не употреблять сладкую газировку, никакую даже с сахарозаменителем. Это, в общем, что-то исследования говорят, что это плохой вариант. Лучше обычная вода и чай, кофе без сахара в первой половине дня, чтобы не нарушался сон. И второй продукт, который можно прям сказать, что это плохо, это мясные полуфабрикаты, типа сосиски, сардельки и даже дорогой хамон и бекон за счет содержащихся там нитрозаминов, которые могут повлиять на синтез триметиламина оксида, по-моему. Опять могу сейчас что-нибудь наврать, химики меня поправят. Ну, в общем, они связаны и с риском развития атеросклероза, и колоректального рака. В общем, стараться вот эти два продукта исключать. Все остальные продукты мы как-то должны употреблять умеренно, и наше питание должно быть максимально разнообразным. Посмотрите, как выглядит канадская тарелка. Она очень красиво, очень, очень наглядно показано, что мы должны есть как можно более разнообразную еду. Так вот, я, наверное, отвечу на этот вопрос.
1: За Спартам как-то жалко. Так. Юрий Сагун следующий вопрос задает. Если у человека нормальное давление, можно ли ему есть соль?
0: Можно.
1: В каком количестве? Да,
0: вообще все, ну, всем можно есть соль, и даже там есть исследование, что прям если совсем отказаться от соли, то это тоже плохо. Вот. Ну, той соли, которая есть в обычных продуктах, обычно человеку достаточно.
1: Спасибо.
0: Но со временем возникнут проблемы все равно, может быть. Может, не возникнут.
3: Если есть соль или не есть?
0: То есть умеренное потребление соли, ну вот, например, чрезмерное потребление соли, оно ведь связано, например, не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Есть фактор развития, например, язвенной болезни желудка, потому что там чрезмерное потребление соли является одним из факторов, который приводит к инвазии Helicobacter pylori, это бактерии, которые там приводят сначала к язве, а потом и к раку желудка. Тоже, в общем, с этой позиции, как нам с этой позиции оценить? В общем, без фанатизма. Соль – это не то, чтобы прям сильно хорошо.
1: А полкило соли вообще человека убивает, разве, насколько я помню?
0: Да, если с девятиэтажного дома упадет на голову.
1: Тоже вариант. Так, еще раз Карбакару говорим спасибо за поддержку и за вопрос. А с какими мифами вы больше всего сталкивались в своей регулярной врачебной практике как кардиолог? В чем чаще всего заблуждаются пациенты, приходящие к вам на прием? С чем им сложнее всего бывает смириться при лечении?
0: С тем, что кардиологично... давайте, хороший вопрос. Основной миф связан с тем, что придется, что кардиологические таблетки пьются курсами. Вот курс пропил здоров, вот это основная наша боль. И всегда приходится проговаривать, потому что если не проговорить, человек всегда тебя поймет неправильно. И прям вот я виртуально беру человека прям за пуговицу и говорю: эти препараты пьются пожизненно, пока мы ничего другого не придумаем. Вот сейчас, может быть, придумаем там, уже придумали вакцину от холестерина, которая колется в живот раз в полгода. Вот, может быть, тогда. А так каждый день от конца до без конца до конца. Вот. И люди, конечно, просто, вот если не сказать, прям через 3 месяца выясняется, что ну вот пачка закончилась, и все, человек перестал пить препарат, потому что он там померил холестерин в норме, давление в норме, что его дальше мерить, что дальше принимать таблетки. Вот важно понимать, что если поставлен диагноз, то уже наша терапия кардиологическая, она пожизненная. У нас нет никаких курсов в подавляющей... Ну, в общем, короче, нет никаких курсов. И здесь ответственность врача как раз заключается в том, что не надо вот абы как всем вот в поликлинике всем подряд ставят там ишемическую болезнь сердца. Вот если тебе там чуть больше 45, то если пришел в поликлинику, пожалуйста, на что-нибудь там, что что-то защемило в грудной клетке, тебе автоматически могут поставить ишемическую болезнь сердца. Вот такой диагноз предполагает назначение лекарственных препаратов на пожизненный прием. Поэтому нельзя ставить диагноз абы как. И прежде чем поставить, например, человеку диагноз гипертонической болезни, надо очень сильно прям его поковырять, выяснить, насколько действительно у него гипертоническая болезнь, не тревожное расстройство, не стрессовая какая-то ситуация, прежде чем вот ставить диагноз, потому что диагноз – это значит терапия.
3: Спасибо. Вопрос задает Алекс. Нефропротекторы – зло? Пожилые врачи обожают прописывать понижающие давление медикаменты, вне зависимости от фактических показаний.
0: Странная постановка вопроса опять. Но действительно препараты, снижающие давление, являются в том числе и нефропротекторами, потому что основным органом, регулирующим давление, является почка. Повреждение почки приводит к повышению давления, а повышение давления приводит к повреждению почки. Зачастую коррекция артериального давления улучшает функцию почки, улучшает показатели, снижает креатинин в крови, увеличивает скорость клубочковой фильтрации. И вот нефропротекторы, наверное, в том смысле, в котором воспринимают их врачи доказательной медицины, это как раз средство от артериальной гипертензии, ингибитора ангиотензин, превращающего фермента, и сартаны. Вот это вот нефропротекторы. Что дальше? Дальше вопрос, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Я просто не понимаю его немножко смысла.
1: Окей. Тогда переходим к следующему. А следующий вот так звучит. Про спорт до понятно. Как поможет спорт после постановки диагноза? Или таблеток достаточно?
0: Ну, важно понимать, что модификация образа жизни, то есть давайте опять не будем использовать слово спорт. Спорт мы никому не рекомендуем. Мы рекомендуем регулярную физическую активность. Вот, мы рекомендуем ее до, мы рекомендуем ее во время сосудистого события, потому что было доказано, что именно ранняя активизация, в том числе людей, перенесших инфаркт миокарда, она снижает риски летального исхода на невероятно высокие 30%. Это, по-моему, еще там, советские врачи было доказано, что ранняя активизация – это прям очень хорошо. На второй день после инфаркта миокарда надо заставлять человека в меру его сил там, двигать руками, ногами, там, что-то делать с собой, и тогда это очень серьезно снижает риски сердечно-сосудистых там, ну, печальных исходов. Ну и, безусловно, после сосудистого события мы тоже продолжаем физическую нагрузку вместе с медикаментами, потому что они также работают, как и сами лекарственные препараты. При этом у нас, наоборот, очень много внимания уделяется лекарственным препаратам. Например, очень многие люди думают, что когнитивная функция после инсульта, она восстанавливается при помощи различных капельниц, содержащих какие-то препараты, которые якобы должны там отрастить новый кусок мозга. Хотя на самом деле нужно как можно раньше после инсульта начинать тренировать другие области мозга для того, чтобы они взяли на себя функцию уже пораженной части головного мозга, не переоценивать влияние как раз вот этих вот так называемых капельниц, и за счет явления там, нейропластичности, за счет того, что другие зоны мозга берут на себя утраченные функции, мы можем восстановить движение, речь и другие потерянные наши функции. Много раз слово «функции» я что-то говорю.
1: Всё. Так, Илья Владимирович по традиции уже задает следующий вопрос. Пью много кофе, не менее 4 чашек в день. Как он влияет на мое сердце и давление? И какова норма кофе для здорового человека? Я, кстати, ничего не путаю. Буквально несколько дней назад было новое исследование, которое говорит, что от 0,5 до 3 чашек в день человек потребляющий снижает риск смертности от всех причин.
0: Значит, у женщин вообще можно пить кофе, ну, там, без ограничений. Главное не пить во второй половине дня, чтобы не нарушался сон, потому что сон является одним из тех показателей, за состоянием которых надо очень серьезно следить. Вот, по разным причинам. Если кофе не нарушает ваш сон, то, дорогие женщины, можете там употреблять кофе, тем более, что если у вас там пониженное давление. Согласно исследованию, действительно, до 3 чашек кофе в день даже несколько снижается, по-моему, риск инсультов за счет снижения, по-моему, диабета. Но вот больше 4 в день у мужчин увеличивает риск инфарктов, согласно исследованию. В общем, 3 чашки кофе норм в первой половине дня.
1: А если декаф? Без кофеина?
0: Там, мне кажется, там чуть сложнее, там не знаю. Но дело не только, наверное, в кофеине, потому что там есть еще какие-то алкалоиды, кроме кофеина. В кофейных зернах, как они влияют, там тоже надо разобраться.
1: Спасибо.
3: Артур Шайдулин пишет. А можно ссылку на SCORE-таблицу, которая была на 6.50? Видимо, в выступлении вашем.
0: Можно забивать в интернете SCORE-таблицу, и появляется ссылка. Правда, я ее также искал.
1: Дальше.
3: Окей, окей. Дальше Елена Смирнова спрашивает. Врачи не ищут причину повышенного давления. Они сами предлагают эти таблетки для снижения давления. И что делать пациенту? И кто виноват?
0: Елена Смирнова задает очень правильный вопрос о причинах гипертонической болезни. Дело в том, что повышенное давление в подавляющем большинстве случаев, больше 90%, не имеет четко выраженной причины. Это некое сочетание генетических факторов. Где-то выяснено, что есть порядка 50 генов, которые так или иначе могут быть связаны с развитием гипертонической болезни. Плюс факторов внешней среды, например, воздействие, избыточный вес, неподвижный образ жизни, чрезмерное потребление соли, избыточный стресс – все это может привести к тому, что у человека развивается повышенное давление. И только у где-то порядка 5% населения, 50% населения возникает симптоматические гипертензии, связанные с проблемами в каких-то органах. Но, как правило, у симптоматических гипертензий, кроме того, что повышенное давление, есть еще какие-то симптомы, которые врач может заподозрить на приеме. Например, там у феохромоцитомы, опухоли коры надпочечников, есть своя специфическая картина, такой кризовый характер течения. Там у проблем со щитовидной железой тоже есть какие-то определенные симптомы, которые там, при гипертиреозе, при повышенной функции щитовидной железы, тоже есть какие-то симптомы. Самая частая причина симптоматической гипертензии, то есть гипертонии, связанной с какими-то другими заболеваниями, является ночное апноэ, остановка дыхания во время сна. Это тоже симптом, его могут заподозрить ваши родственники, которые скажут вам, что вы сильно храпите, и когда храпите, у вас иногда останавливается дыхание. Вы перестаете дышать, потом несколько секунд, там, или даже 10-11 секунд не дышите, потом схрапываете. Вот такие остановки дыхания приводят к тому, что наш организм воспринимает это, как будто мы душим, выбрасывается адреналин, и всю ночь у нас повышенное давление. Заподозрить это можно самостоятельно, если вы спите сколько хотите, но при этом не высыпаетесь, ночью часто просыпаетесь, идете в туалет и так далее. Ну, еще раз, это, конечно, не занимайтесь самолечением, самодиагностикой, обратитесь к специалисту. Вот. А в целом, да, что я хотел сказать, что в целом, что если врач не заподозрил у вас симптоматические гипертензии, он просто назначает вам терапию. Либо дает вам рекомендации по снижению веса и так далее. Но, как мы знаем, этот понедельник, когда мы начинаем все заниматься спортом, есть правильную еду, он у многих людей, в общем, так и не наступает за всю жизнь.
1: Спасибо. Сергей Спасибо. Кунгурцев пропишет. Послушал Лутину, поднялось артериальное давление. Кого послушать, чтобы давление пришло в норму?
0: Я слышал, что в интернете есть такое явление, как это называется, АСРМ, или что это такое, когда шепотом говорят на ночь. Не знаете?
1: Ну ладно. Я не скажу. Не слышал такое.
3: Мы отсталые. Так и что шепотом-то? Давление снижается?
0: Что наверное, хочешь, наверное, не знаю. Да,
2: вот так шепотом говорят. Давайте следующий вопрос так ответим. Алекс задает вопрос. Невропротекторы, уточняю, что звучит как «Адавайзи попьем средства для снижения артериального давления, как невропротекторы». Но возраст у вас уже 45+. Полезно вообще. И люди вдруг начинают давить артериальное давление.
0: А в этом случае... Скорее всего, есть какие-то другие причины, почему назначаются такие препараты. Например, высокий уровень креатинина в крови, просчитанный по калькулятору специальному. На калькуляторе можно из креатинина посчитать уровень скорости клубочковой фильтрации. Если она снижена, то... В общем-то, можно назначить невропротектор. Действительно, для защиты почек.
3: Так.
2: Спасибо.
3: Мне теперь тоже шептать вообще?
1: Нет, ну я думаю, что успокоилась. Не хочется задавать вопрос громко.
3: Сейчас оно не слишком упало, будем поднимать. Давай. Илья Владимирович, давлением никогда не страдал. но периодически обносит голову, ненадолго теряется координация и кружится голова. С чем это связано?
0: Самая частая причина системных головокружений... С головокружением там сложно. Там есть системные и несистемные. Системные – это когда мир вокруг вас кружится. А несистемные – это когда, ну, вы испытываете какое-то такое, ну, странное ощущение, там, шаткость походки и так далее. Самое частое системное головокружение – это доброкачественное позиционное головокружение, связанное с тем, что... В нашем среднем ухе отрывается камушек и начинает давить на рецептор, который определяет ускорение в разных плоскостях нашего организма. То есть он передает неверную информацию в наш головной мозг, и некоторые упражнения, движения, которые помогают загнать этот камушек обратно в то место, откуда он выпал, помогают решить вот такую проблему. Знаете все про то, что существует вот такой диагноз – доброкачественное позиционное головокружение. Если у вас возникло головокружение, не пытайтесь лечить его капельницами. Оно лечится у хорошего невролога такими некоторыми манипуляциями, например, маневрами ЭПЛИ.
1: Спасибо.
3: Благодарю. Следующий вопрос от И.В. А вот из 3 хороших чашек кофе в день какого размера должна быть чашка кофе? Наверное, какой марки? Сколько молока туда?
0: Ну, давайте так. Самый простой способ – это в миллиграммах кофеина. Вот 300-400 миллиграмм кофеина в день, не больше.
1: Спасибо. Так, и один из наших тоже постоянных зрителей «Свобода с суккулентом» донатит и говорит спасибо лектору и ведущим. Спасибо вам огромное за поддержку. Да, «Свобода с суккулентом». Алекс Геттак. Перестаньте хулиганить, господа, которые поддерживают наш эфир за пределами видеокамеры. Алексей Гетласнейм пишет. Говорите шепотом всегда? Нет.
2: Пожалуй, нет. На самом деле это довольно сложно, чтобы еще и вы слышали.
1: И мистер Харри или Гарри. Я не понял, спортом полезно заниматься или бесполезно, а достаточно гулять?
0: Что, не физкультура полезна? Ответил на этот вопрос неоднократно.
1: Да-да-да. Физкультурой полезно, вот так. Спортом не очень. Елена Свечникова задает вопрос. У моей мамы поднимается давление, когда она засыпает. Всегда. Почему так происходит?
0: Елена, объясните мне, каким образом вы это выяснили? Ну, то есть вы измеряете давление вашей мамы, когда она засыпает, подкрадываетесь к ней и накладываете ей манжету на руку, или вы делали...
1: Может быть, в этом причина?
0: Или вы делали суточное мониторирование артериального давления. Если во время сна повышается уровень артериального давления, то причиной его повышения может быть как раз ночное апноэ, остановки дыхания во сне, и это надо лечить. Это надо лечить, причем за счет снижения веса, в первую очередь. Если снижение веса не помогает, то придется спать в специальном приборе, который будет поддерживать дыхательные пути открытыми в течение всей ночи, и нужно будет спать с этим прибором не менее 5 часов. Вот как вариант такой ответ на вопрос.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Yeah. Вопрос от The Господи, Рибани 22. Буду так вульгарно читать. Сейчас многие курильщики стали переходить на никотиновые подушечки, которые держат во рту. Насколько это вредно для полости рта?
0: Никотиновая заместительная терапия является одним из доказанных и одобренных способов избавления от никотиновой зависимости, то есть от курения. Курение является абсолютным злом. Поэтому мы выбираем различные способы. С точки зрения концепции снижения вреда мы можем выбрать концепцию никотинозаместительной терапии. Лучше всего работает комбинированная никотинозаместительная терапия, когда человек использует никотиновый пластырь, его едкость зависит от того, насколько много вы курите сигарет, от 2 до 4 миллиграмм. И никотиновый пластырь подавляет общую тягу, такую, ну, базовую тягу. А никотиновые жвачки, никотиновые спреи подавляют сиюминутную тягу. Это с довольно высокой эффективностью, порядка 40%, помогает избавиться от зависимости, если все сделать правильно по науке. Значит, что касается самого никотина. Никотин не является веществом, у которого четко доказано то, что он является

0: не сам никотин. Пока непонятно.
1: Друзья, не все профессиональные ботаники, зоологи, герпетологи, мимикологи и так далее, так далее, так далее. Итак, мы сегодня с вами будем говорить о весне. Весна – прекрасное, удивительное время. И не только тем, что весной как-то особенно хочется жить, и обострены все чувства, но еще и тем, что весной в природе можно подсмотреть все самое интересное, самое замечательное и самое интригующее. Ну вот с чего у нас с вами начинается весна в городе, да? У нас скучно горожан, которые редко выбираются куда-то за город. Ну, наверное, с голых веточек, которые бабушки продают где-нибудь около рынка или около станции метро. Эти голые веточки они почему-то называют багульник, да. Потом можно купить эту веточку, поставить ее в вазочку с водой, набухнут почки, и через несколько дней на голых веточках расцветут бледно-фиолетовые цветки. Итак, эти венечки, эти букетики бабушки упорно называют уже много лет багульник. Ну, зрители постарше помню такую некогда популярную песню: где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо. Вот в двух строках этой песни сразу две грубейшие ботанические ошибки. Потому что то, что цветет на сопках, и то, что бабушки продают у метро, прутики, это вовсе не ветви багульника, а веточки рододендрона даурского. Это рододендрон из группы листопадных рододендронов. Что такое настоящий багульник? Настоящий багульник вы наверняка встречали на болотах, когда ходили за клюквой, за голубикой. Вот среди кустиков голубики вы наверняка замечали невзрачные кустики, которые цветут такими кремовыми соцветиями с резким и довольно неприятным запахом, от которого иногда кружится и даже болит голова, слегка подташнивает. Вот это и есть настоящий багульник. Он житель болотный. Где же вторая ботаническая ошибка в этом куплете? Кедры вонзаются в небо. На самом деле это не кедры. Это сосна сибирская, пинус сибирика. Вот те самые кедры, которые мы с вами называем кедровые шишки, кедровые орешки. Откуда произошло это название кедр? Мы же с вами знаем, что настоящие кедры, классика, растут в Ливане. В Гималаях, по-моему, какой-то тоже вид есть. И почему же наша сибирская сосна стала называться кедром? Да, она действительно отличается от наших обычных сосен, которые мы вот видим в Подмосковье, в лесах средней полосы, в горах Кавказа. Вот наша самая обычная сосна Pinus sylvestris, она двухвойная. То есть, если мы с вами возьмем, оторвем вот этот пучочек, мы увидим две хвоиночки. А вот у кедра там пять хвоиночек, она так называемая пятихвойная. Но тем не менее, все равно она на кедр не похожа. Те, кто видел настоящие ливанские, например, кедры, обратили внимание, что шишки у них не как у наших сосен или елок смотрят вниз, а стоят вверх, как свечки. Вот еще у пихт такие шишки, это характерная особенность. И почему же тогда сосна сибирская стала называться кедром или кедровой сосной? Ну, потом ботаники немножко поправились и стали называть ее кедровой. Есть несколько версий, но мне кажется, что самое правдоподобное заключается вот в чем. В свое время, когда приняли христианство на Руси, то сюда повезли заготовки, доски для икон. Доски везли с Ближнего Востока, они были действительно из настоящего кедра, из ливанского кедра, поэтому стоили баснословно дорого. Ну, а наши сметливые русские жители вдруг увидели, что текстура плотные древесины сибирской сосны очень похожи на кедровые. И стали просто их подделывать, делать такие же досочки, продавать их втридорога, как кедровые. Но потом, конечно же, обман раскрылся, но тем не менее сосна получила свое название кедр или кедровая сосна. Вторая примета весны для нас, горожан, кто редко бывает за городом, это первые цветы всрезки, которые попадают сюда. Да? Помните у Булгакова, как он описывает первую встречу мастера и Маргариты? Она несла в руках эти мерзкие желтые цветы, которые всегда появляются в нашем городе в начале весны.

соцветия из мелких шариков, таких пушистых, как маленькие-маленькие цыплятки. И вы, конечно, сразу догадались, о чем писал Булгаков. Это то, что мы с вами постоянно называем мимозой. 8 марта, те, кто не хочет тратиться на дорогие цветы, покупают дорогим женщинам букетики мимозы. Но на самом деле никакая это не мимоза, а это акация серебристая, которая растет повсюду в Южной и в Западной Европе. У нас на Кавказе, кстати, в районе Сочи ее очень много, откуда ее, кстати, везут, где ее и ломают. Но вы мне тут же возразите, скажете, позвольте, а как же другая акация? У нас же есть еще белая акация, желтая акация. Нет, это тоже ошибки и это тоже ботанические заблуждения. Белые акации, грозди душистые, помните романс, да? На самом деле это тоже не акация, это робиния. Робиния, ну если уж быть до конца точным ботанически, то она называется робиния ложно-акациевая. Ну, они принадлежат к огромному семейству бобовых, так же, как и акации, но даже никакие не родственники. Что касается робинии, вот робиния к нам приехала из Нового Света, из Америки, и попала во времена великих географических открытий в Европу. В Европе она страшно совершенно полюбилась. Вот если вы будете в Париже, то там можно перейти по мостику от собора Нотр-Дам-де-Париж туда в сторону Латинского квартала, и справа вы увидите очень уютный скверик. И вот в этом Рене Вивана, по-моему, этот скверик называется, и вот в этом скверике вы увидите самое старое дерево в Париже, а может быть и во всей Франции, и там висит табличка бронзовая, что это дерево в 1602 году посадил Жан Робин, королевский садовник. Это и как раз есть дерево робинии. В честь этого Робина, в честь его сына, а у них вся семья была королевскими садовниками, отец систематики Карл Линней и назвал растение робинии. Ну, видите, какой почтенный возраст, 1602 год, Д'Артаньян тогда еще пешком под стол ходил, а Д'Этревиль, капитан мушкетеров, наверное, был еще безусым юнцом. Дерево это очень полюбилось робиния во всей Европе. Оно оказалось очень устойчивым и к засухе, и к другим невзгодам. Поэтому его стали очень активно использовать и в парковых, и в городском озеленении. Но вот известен факт, что дюк Ришелье, основатель Одессы, лично сажал деревца робинии с заступом в руках. И дальше наступает вот такой очень интересный момент. Добралось ли это дерево до средней полосы России? Оно бы никогда бы не добралось бы до наших краев, до нашей зоны рискованного земледелия, если бы не героический труд двух профессоров, двух ботаников. Одного из них звали Яблоков, профессор Яблоков, другого звали профессор Машков. Оба очень известные люди, которые преподавали в сельскохозяйственной академии в Тимирязевской. Оба, кстати, орденоносцы. И у того, и другого орден Ленина. Ордена Ленина просто так ботаникам и дендрологам не давали. Так вот, героическими усилиями эти два профессора на протяжении нескольких десятков лет, потратив на это несколько десятков лет своей жизни, вывели морозостойкие сорта робинии, которые мы сейчас и видим в наших северных городах, которые цветут прекрасными белыми кистями. Есть, кстати, другие виды, не сорта, а виды робинии, которые тоже достаточно устойчивы и могут произрастать в наших широтах. Вы их можете встретить в ботанических садах и в ГБСе Цицина, да, и в ботаническом саду Московского университета на Ленгарах, и вот, наверное, еще в дендрарии Тимирязевской академии тоже есть. Но они цветут не белыми соцветиями, а красными, иногда даже такими рубиново-фиолетовыми.
Но это уже другие виды, которые не такие устойчивые, как рабиния ложно-акациевая, которую мы называем белой акацией. Хорошо, а желтая акация, кто-нибудь спросит, что тоже не акация? Нет, желтая акация – это тоже не акация, это карагана. А что же тогда акация, спросите вы? Ну как что? Ну, во-первых, акация серебристая – это та самая мимоза, ну а во-вторых, это прекрасные раскидистые деревья, неотъемлемая часть африканских ландшафтов и ландшафтов Ближнего Востока, на фоне которых пасутся зебры и жирафы. Вот это вот и есть настоящие акации. Ну, теперь давайте мы с вами перейдем к картинкам. К сегодняшней встрече вот я подготовил слайды и любезно свои фотографии предоставили мои старые друзья, которые в первую очередь являются зоологами, биологами и уже во вторую, я чуть было не сказал фотографами, хотя они фотохудожники, и Александр Липкович, Александр Давидович, который заместитель директора по научной работе Ростовского заповедника, и Володя Горяй, Владимир, извините, Горячев, орнитолог, и Олег Шумаков, Олег Владимирович, с которым мы многие годы дружим и работаем вместе. Они все являются биологами с базовым биологическим образованием. Чуть было не оскорбил их и не назвал фотографами. Они, конечно, настоящие фотохудожники. Итак, первый слайд. Слева направо идем. Слева вы видите знакомый всем до боли цветочек, да? Тот самый подснежник, который несколько поколений советских и российских школьников видели в первом классе на картинке в букваре. Помните, лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы. Ну, на самом деле, подснежник – это такое собирательное название всех ранее цветущих травянистых растений, а просто мы чаще всего подснежником называем именно вот этот цветок. Это Галантус нивалис, подснежник весенний, очаровательное совершенно растение. Ну, его ареал значительно южнее, но оно прекрасно себя чувствует в Подмосковье, его обожают садоводы. Вывели, кстати, декоративные сорта, уже появились и махровые, и гигантея с крупными цветками, раза, наверное, в 2,5 больше, чем дикие галантусы. Хотя галантусов много разных видов. Рядом, направо теперь мы движемся, очень похожий на него цветок, с еще более крупными цветками, это леукоем или белоснежник. Тоже живет значительно южнее, ну вот много его, например, на Карпатах, потому что и галантус, и леукоем, как называют на науке белоцветник, они все-таки растут в подлесках лиственных лесов, в почвах, где такой богатый гумусом, где обильный опад, этот опад перепревает, и вот там с удовольствием растут эти подснежники. Ну, у нас, кстати, и леукоем белоцветник тоже себя прекрасно чувствует в средней полосе. Я его, кстати, встречал вокруг бывших барских имений, он сорничал, видимо, убегал и разбегался по соседним лесам, и до сих пор иногда его там можно встретить. Внизу одинокая бледная фиалочка, это виола, да, ее название. Ну вот, что хочется сказать про фиалки. Какие только растения у нас не называют фиалками, да? И матиолу называют двурогую фиалкой ночной, да? И левкой, по-моему, ночной фиалкой называют. И фиалкой называют любку двулистную, которая вообще относится к семейству орхидных, но тем не менее настоящие фиалки – это виолы. Мы их знаем очень хорошо, а некоторые из них, например, виола триколор, они сорничают по нашим садам и огородам, являются такими злостными сорняками, которые наши мамы и бабушки нещадно пропалывают с грядок. Есть фиалки, которые появляются в лесочках и на полянках. Из фиалок путем селекции вывели потрясающие совершенно растения анютины глазки. Это та же самая виола триколор, только которая побывала в руках селекционеров. И, кстати, Иоганн фон Гёте, великий немецкий поэт, мыслитель,
И я бы сказал так, естествоиспытатель очень любил ботанизировать, страстно увлекался селекцией, выводил свои собственные сорта. И говорят, что гуляя в окрестностях родного Веймара, он очень часто любил рассеивать семена своих фиалочек, потом выбирать какие-то интересные выщепления, на их основании уже выводить свои собственные сорта. Ну, уже потом, много-много десятилетий спустя его смерти, немецкие селекционеры в честь Иоганна фон Гёте вывели потрясающие сорта анютиных глазок. Одну из них они назвали, естественно, Фауст, другую Маргарита. По-моему, белая Маргарита, голубая Фауст и такая малиновая с черным, которую назвали Мефистофелем. Ну, а рядом с виолой мы с вами видим ветреницу, ветреница дубравная. На самом деле все ветреницы, они относятся к анемонам, это тоже очень-очень большое семейство. Ветреницы – потрясающее растение, весной они нас очень-очень радуют. Вот сейчас уже зацвела лютея, желтая ветреница, желтая анемона. А белоснежная дубравная действительно встречается уже в дубравах, в широколиственных лесах, вот под буками можно их встретить, вот южнее и западнее. Ну, едем дальше. Смотрим нашу следующую картиночку. Если мы с вами говорим о первоцветах, то, конечно же, стоит поговорить об ирисах. Вот самый левый верхний ряд. Видите, такая щедрая куртинка ирисов. Этот снимок был сделан Олегом Шумаковым. Я просто был свидетелем этого кадра, когда мы с ним вместе снимали серию передач в Оренбурге, в Оренбургском заповеднике. Весной степь, Оренбургская степь, ну, точно так же, как и другие наши степи, например, Ростовская, да, покрывается сплошным ковром цветов, они становятся похожи на какие-то причудливые персидские ковры. Они все покрыты цветущими тюльпанами и, прежде всего, ирисами. Вот этот вот ирис пумила, карликовый ирис, и потрясает его полиморфность, потому что рядом можно увидеть куртины с темно-лиловыми соцветиями, буквально в двух шагах от них белоснежные цветки или белые с желтой губой, рядом розовые, кремовые, шоколадного цвета. То есть совершенно фантастический разброс и такое впечатление, что природа уже сама выводит какие-то свои очень причудливые сорта. Если вы окажетесь в этих краях, то, конечно, можно выкопать, но не на территории заповедника, несколько деленочек, взять их к себе, и он прекрасно себя чувствует в условиях нашей средней полосы России. Можно даже попробовать самому вывести какой-то сорт, а потом уже вегетативно его размножать. Потому что в природе они, безусловно, переопыляются, и вот я даже затрудняюсь сейчас сказать, какая же исходная форма при такой полиморфности. Наверное, все-таки голубая или голубая-синяя, потому что именно такие цветки встречаются чаще всего. Рядом еще один ирис, но только очень редкий. Да, он принадлежит к ирисам астрадольным, которые называют онкоциклы. Вообще-то они растут значительно южнее, в Средней Азии, на Кавказе, в Закавказье. У нас есть единственная точка, где встречаются онкоциклы, вот этот ирис двудольный, очаровательное совершенно растение. Это окрестности Махачкалы в Дагестане. Этот снимок сделал Олег Шумаков, опять же, при мне, в окрестностях Сыркумского бархана знаменитого. А вот так цветет кисличка. Это мы уже движемся правее. Видите, самая обычная наша кисличка, когда вы бываете в еловом лесу, так и хочется сунуть в рот этот листик, заживать его, почувствовать эту кислую прохладу на своем языке. Кстати, если уж мы с вами начали эту тему заблуждений, мы ее время от времени будем продолжать, потому что будет повод поговорить. Помните символ Ирландии, да, такой сакральный символ Ирландии, лист клевера. Если вы будете в этой стране, там эти зеленые клеверные листики продаются повсюду и в виде брелков, и в виде там гобеленов, чего угодно, в сувенирных лавках. На самом деле ирландцы изобразили лист не клевера, а именно оксалиса.
У Клевера он все-таки немножко другой по форме. Ну, я уж не знаю, то ли это ошибка переводчиков, то ли сами ирландцы тогда не очень хорошо разбирались в ботанике. С этим надо, пускай уже специалисты разбираются. Но на всей этой сувенирной продукции однозначно изображен не лист клевера, а лист оксалиса. А вот теперь две нижние картинки. Это печеночница. Ранней весной. Ну вот сейчас я еще по фенологии не знаю, наверное, рановато, но на следующей неделе вы можете встретить в лесу ослепительно-голубые цветочки, прелестные ослепительно-голубые, такой насыщенный темно-голубой цвет. На латыни печеночница так и называется, хипатика, да? Почему же она печёночница и почему она хипатика? Меня долго мучил этот вопрос. Ну, я ее искал в реестре лекарственных трав, которые помогают от печени. Есть там и расторопшие, и другие целебные травы, но хипатики печёночницы нет. Ну и вот как-то у своего друга Олега Шумакова, чья, кстати, эта фотография есть, я как-то спросил: Олег, слушай, ну почему она все-таки печёночница? Ну как почему, ответил Олег, потому что лист у нее похож на печень. Вот мы сейчас видим на правой фотографии листик хипатики. И ему возразил Олег, а что, разве там как-то это похоже на печень? Олег, у которого, в отличие от меня, профессиональное биологическое образование, вздохнул и сказал: Саш, ты просто никогда не видел три доли печени, которые расправлены на препарационном столе. Что так, что так. Ну, едем дальше. Будем рассказывать про другие весенние цветы, которые мы с вами можем увидеть в это время, потому что цветут у нас не только травянистые растения. Сейчас мы увидим на следующем слайде, что у нас будет, но и кустарники. Итак, слева направо. Слева – это примула. Примула в дореволюционных книжках она называется «Первоцвет весенний», или очень часто можно встретить такое название «Ублюдок». Вот я когда первый раз... подождите, где это было? По-моему, это было в ботанике Кёрнера, двухтомник дореволюционному, увидел цветную иллюстрацию «Ублюдок весенний». Я очень как-то оскорбился за это название, а потом узнал, что да, вот так он и называется. Что касается примулы, у нас в старину ходило другое название. Ключики ее называли, или ключи святого Петра, потому что была такая распространенная европейская легенда, что святой Петр с небес уронил свои ключи от рая, они рассыпались по земле и расцвели соцветиями примул. Ну, мы знаем другую примулу, которая действительно желтеньким цветет, примула, обладающая таким аптечным привкусом, она, кстати, является лекарственным растением. Ну вот, я не знаю уж, как ассоциировался у наших предков образ ключа с формой цветков примулы. Ну вот, такая легенда есть. Если вас интересуют легенды о растениях, кстати, есть потрясающая, опять же, дореволюционная книжка Алексея Федоровича Золотницкого «Цветы в легендах и преданиях». Она издавалась, есть репринтное издание, и он много лет посвятил тому, что собирал легенды и предания о растениях у разных-разных народов, преимущественно, правда, европейских. Рядом сцилла. Не бойтесь, харибды не будет. Только одна сцилла, мы ее знаем, это научное название. Еще один мелколуковичный первоцвет. Мы ее знаем больше под названием пролеска. Пролеска сибирская, ее название сцилла сибирика. Вот тоже меня долго мучил этот вопрос. Почему сибирика? Потому что пролеска там не растет, в Сибири. Самая северная граница ее ареала, ну, по-моему, где-то вот значительно южнее Москвы, вот туда за Воронежем, еще южнее. И когда я спрашивал у профессиональных ботаников, говорю: друзья мои, ну почему она все-таки сцилла сибирика? Мне ответили так: ну, Карлу Линнею привезли, когда первый экземпляр в горшочке, распустившийся. Он спросил, откуда привезли? Ну, сказали, из России. Он сказал, ну, значит, будет сибирика, потому что в их сознании немцев 18 века вся Россия, наверное, была сплошная Сибирь. Что касается сциллы, что касается других весенних мелколуковичных первоцветов, вот садоводы обратили внимание. Сажаешь куртиночку на какое-то одно место, а потом проходит несколько лет, и вдруг...
Галантус какой-то там вылез за 10 метров у калитки, там какая-нибудь хинодокса или пушкиния вообще метров за 15, а сцилла на компостной куче. Как же это так получается? А дело в том, что эти мелколуковичные первоцветы рассеивают и разносят по участку муравьи. Вот так приспособились к размножению эти растения. У них каждое семечко окружено таким сладким околоплодником. Ну, можете представить, семечко, а вокруг вот такой сладкий-сладкий бублик. Поэтому муравьи тащат эти семечки с околоплодниками к себе в домике, делают запасы, околоплодники съедают, ну, а семечки некоторые прорастают. Ну, конечно, не все, иначе бы все кругом было бы в первоцветах, но одно из тысячи наверняка потом отблагодарит свою счастливую судьбу красивым нежным весенним цветком. Внизу рябчик, рябчик русский. Вот у этого рябчика именно такое название. А научное название всех фритиллярии. Почему они так называются? И, ну, рябчик это понятно. Вот если вы присмотритесь, то даже вот этот рябчик русский, у него такой темно-темно-фиолетовый, почти черный цветок и курчавые усы. Гораздо более садоводам известен другой рябчик садовый, который вот совсем шахматный. У него такой шахматный рисунок, бывает его альба, еще белая форма. Но все равно понятно, почему рябчик, потому что рябой. А почему фритиллярия? Фритиллярия, потому что в Древнем Риме фритулой назывался стаканчик для игры в кости. И вот этот стаканчик для игры в кости очень по форме похож на цветок рябчика. Рядышком мы с вами видим чистяк и, наконец, куртины крокусов, весенних цветущих крокусов. Ну, для нас, конечно, для всех крокус это тоже олицетворение весны. И, наверное, не все знают, что драгоценная пряность шафран – это рыльце крокусов, одного из видов диких крокусов, которые вот культивируются ради шафрана целыми полями. Но есть еще и подделки. Некоторые подделывают драгоценную пряность шафран с помощью других растений, других цветков. Ну, знаете, вы прекрасно бархатцы, да? Тагетисы, тагетис эректус, например, бархатец прямостоячий. Если вы проведете по бархатцам рукой, вы сразу почувствуете вот этот вот пряный запах. В южных регионах лепестки бархатцев, оранжевые лепестки высушивают, потом мелко-мелко перетирают, иногда смешивают с шафраном, иногда не смешивают, если уж совсем наглеют, продают на рынках и на базарах, и называется это иногда имеретинский шафран. Ну, давайте посмотрим следующий слайд и следующие весенние растения, которые стоят нашего внимания, о которых можно рассказать что-нибудь интересное. Вот оно, цветущее маковое поле. Вот конкретно этот снимок сделан в Дагестане. Мы сейчас попросим следующий снимок. Это уже не оскверненный человеческим присутствием, сделан там же Олегом Шумаковым во время нашей совместной экспедиции по Дагестану. Макса Масейка. Целые поля маков можно видеть в эту весеннюю пору. Да, как раз вот в это время, приблизительно в марте, этот снимок и был сделан в окрестностях Махачкалы. Нет, извините, это где-то около Дербента. Ну, и хочу сразу предупредить. Маки настолько прекрасные, что хочется собрать у себя целую коллекцию. Но все виды рода папавер, которому принадлежат маки, они запрещены госнаркоконтролем. Поэтому не надо. Можно нарваться на очень серьезные санкции. Ну, кстати, некоторые растения называют, мы говорили о заблуждениях, да? Помните, что фиалками у нас как минимум 10 или 15 растений называют, которые к виолам никакого отношения не имеют. Ну, такая же история с маками. Знаменитый голубой мак, Меканопсис, который растет в Тибете, он все-таки к макам не относится. Ну, следующие смотрим картинки. И я так чувствую, что пора бы, наверное, уже поговорить о цветущих древесных растениях. Слева айва. Эту айву, опять же, Олег Шумаков, мой друг, снимал во время нашей совместной поездки, экспедиции по Дагестану.
Это самая-самая южная точка Российской Федерации. Это знаменитый Самурский лес, который лежит на границе с Азербайджаном. А вот под ним вы видите еще две картиночки. Правая картинка, самая правая картинка, видите, около уреза, это миндаль. Миндаль степной. Этот снимок Олег сделал, вот там даже можно прочитать, Олег Владимирович Шумаков. Этот снимок Олег сделал в Оренбургской области, Шайтан-Тау, это один из кластеров Оренбургского заповедника. Но я бы хотел обратить ваше внимание

в ботанических садах, в парках, иногда его сажают на штамп, и тогда он представляет собой прекрасный фонтан розовой пены цветков, вокруг него постоянно толпятся люди и делают селфи. А вот самое левое, такой невзрачный розовый цветочек, видите, вы, конечно, узнали это растение, это волчья лыка. Волчья лыка. Вот с эпитетом волчий у нас обычно называют все ядовитое. Вот есть два эпитета. Если конский, это несъедобный. Там конский щавель, конский каштан. Это значит не ядовитый, но несъедобный. Противный, невкусный. А вот если волчьи ягоды, волчья лыка, это уже ядовитое. Действительно так. На латыни это растение называется дафна. Оно действительно очень ядовитое. Это первоцвет. Видите, у него цветки появляются на голых ветвях задолго до того, как распустятся первые листочки. И первое побуждение, когда вы встречаете это очаровательное растение в еще голом весеннем лесу, это выкопать его и принести к себе на участок. Или сорвать его для того, чтобы поставить вазочку. Вот этого делать не стоит. Вы не сможете отломать эту маленькую-маленькую веточку. Она будет прочная, как, я не знаю, как капроновая леска. Вы можете изломать себе пальцы и руки. Вы сдерете всю шкурку потом с этого голого прутика. Но если у вас нет с собой секатора или ножика, оторвать его не получится. И выкопать его тоже не получится, потому что корневая система у дафни очень глубокая и широкая. Так что просто любуйтесь. И вообще не надо тащить к себе на участок любое растение, которое понравилось тебе в дикой природе. Смотрим дальше. Смотрим дальше наши слайды и говорим о весне, о прекрасных весенних сюрпризах, которые мы можем встретить повсюду, и в лесах, и в степях, и в горах, и даже в пустынях. А вот это вот на моем участке. Если я вам произнесу это слово «магнолия», да, то сразу, наверное, первые ваши ассоциации будут южные, да? В краю магнолии плещет море. Помните, опять же, песня. Ну, вот эта вот магнолия цвела в прошлом году, прошлой весной у меня на участке. Это магнолия стеллата. В этом году она вся в бутонах еще не цвела. Но, конечно, такого обильного цветения в этом году не будет. И справа вот другие формы. Гибридные формы и другие формы уже с розовыми цветками, той же самой магнолии стеллаты. Тем не менее, магнолии растут не только на юге, но они прекрасно себя чувствуют в наших краях, в средней полосе России. Очень устойчивы и к заморозкам, и к засухе, и к чему угодно. Это прекрасное растение, которое до конца еще не оценили по достоинству наши ландшафтные дизайнеры и городские озеленители, потому что оно, кстати, достаточно устойчиво еще и к загазованности. В Подмосковье живет Владимир Цымбал. И вот Владимир, он, кстати, недавно издал, опубликовал очень хорошую книжку о магнолиях, в Загорянке он живет. И вот у себя на участке они с женой уже много лет занимаются магнолиями, прогнали через свой участок несколько десятков видов, я подчеркиваю, диких видов, а не сортов магнолий. И с уверенностью утверждают, что полтора десятка диких видов магнолий могут совершенно спокойно расти в наших краях. Но с одним условием. Не надо покупать сеянцы, не надо покупать саженцы, которые везут из южных питомников. Если это сеянцы, которые получены от местных семян, от местных растений, которые росли уже здесь, да, 100% они выживут и будут себя прекрасно чувствовать. Но если вы покупаете уже закрытой корневой системой в контейнерах саженцы, которые привезли, например, там, я не знаю, из Голландии, из Франции, то, конечно, здесь они, скорее всего, погибнут. Ну, давайте едем дальше. Едем дальше и смотрим дальше наши фотографии весенней природы. Это еще одна магнолия. Снимок тоже сделан на моем участке. Вот я сейчас на даче. Только что ходил проведать. Это другая магнолия. Магнолия Суланджи. Другой вид. Она более высокая. Это очень высокое дерево, кстати, с очень обильным приростом, она дает метровый прирост при хорошем уходе запросто. У нее огромные цветки, посмотрите, вот цветок размером с мою голову, он еще обладает очень тонким ароматом. Кстати, вот такая тоже загадка.
Почему магнолии такие толстые?

0: такие мясистые, такие, я бы сказал, кожистые лепестки у цветов. Дело в том, что магнолии – это одни из древнейших цветковых растений на Земле. Они произрастали еще задолго до появления динозавров. И в это время не было еще бабочек, не было мелких мошек и мушек, а магнолии опыляли большие, толстые и здоровые жуки, ну, очень похожие на современных пластинчатых усах. Ну, и представьте, что было бы с этими цветками, если бы там такой жук, ну, размером с нашу бронзовку, да, например, или с нашего жука-носорога, как следует покрутился бы и поковырялся бы вокруг нектарников. Я думаю, что от лепестков бы остались какие-то жалкие ошметки. Так что магнолия – это очень-очень древнее растение. У Суланджи цветки часто вообще не распускаются до конца. Вот мы сейчас с вами видим другие формы и другие морфы и другие сорта, потому что из Суланджи вывели несколько сортов совершенно разных, с разными цветками. Они бывают розовые, бывают фиолетовые, бывают темно-рубиновые, бывают, кстати, зеленые, вот как нижняя фотография. И они больше похожи на сидячих бабочек на ветках, которые сложили крылья, да? Ну вот наша Суланджи, которую я вам сейчас показываю, наклонив к объективу, она все-таки распускается, но тем не менее даже в распущенном состоянии смотрит вверх. Итак, что и требовалось доказать? Магнолиям быть в нашей средней полосе, в зоне рискованного земледелия. Если у вас есть желание, свободный клочок земли на участке, я вам очень советую магнолиями заняться. Это прекрасное растение, которое обязательно покорит сердца всех ваших членов семьи. Дальше. Следующие фотографии. Смотрим следующее фото и рассказываем о весне. Картинка. Если говорить о рекордах, вот если говорить о рекордах, то, конечно же, самое первое, ну, самым первым распускается кто у нас? Это, наверное, орешник, да, который выпускает свои сережки. Орешник, верба. Ну, эти растения принадлежат к ветроопыляемым, и поэтому им, конечно же, надо зацвести раньше всех, для того, чтобы ветер успел перенести пыльцу, что, ну, пока еще нет листвы, которая преграждает ему путь. Но самые ранние из красиво цветущих кустарников – это гомомелисы. Вот верхние две фотографии, вы видите два разных сорта гомомелиса. У него очень причудливые цветки, кстати, медоносы. В это время больше почти ничего не цветет, поэтому ранней весной, а в Европе, вот я снимал цветущие гомомелисы в Праге в конце февраля. То есть, представляете, конец февраля Прага, гомомелисы уже цветут раньше, чем форзиция, которая изображена на нижних снимках. И все кусты, все были усыпаны пчелами. Это было первое солнышко, пчелки уже проснулись, стали облетывать окрестности и, конечно, набросились на первый же цветущий куст. Это был гомомелис. У нас гомомелис есть и цветет в ботанических садах, но растение так называемой группы риска, крайне неустойчивые. То есть, если вы посадили гомомелис, вы можете радоваться, делать фотографии, выкладывать их в соцсетях и гордиться собой, но будьте готовы к тому, что в любой год неудачный это растение может выпасть, как говорят ботаники. А если выпадет такой питомец, которому ты привязался всей душой, согласитесь, это будет очень-очень обидно. Ну и внизу форзиция. Форзиция, которая очень часто встречается в наших парках, в наших садах, которые очень любят дачники. Но, опять же, сразу хочу предупредить вас, если вы хотите посадить у себя красиво цветущую форзицию, чтобы она полыхала, как огненный куст, то лучше все-таки посадите дикую форзицию, ну, например, обовата, да, обратно яйцевидная, потому что чаще всего покупают сортовые форзиции из южных питомников, ну, из той же, из Франции, из Бельгии, из Голландии. У них действительно очень красивые цветки, но у нас они так цвести не будут. Это будут одиночные искорки, а вот такого дружного пламени не будет. У меня были такие попытки в моей практике, и знаете что, вот по уровню снега, Там, где лежал снег, все в порядке. То, что было под снегом, то обильно и хорошо цветет. То, что торчало над снегом, то сразу выпадало и приходилось вот эти вот омертвевшие веточки обрезать секатором. Ну, едем дальше. Я так полагаю, что пора уже поговорить о животном мире, потому что о растениях мы с вами поговорили достаточно. А, нет, извините, это пульсатила. Мимо этого я не могу пройти. Это потрясающее зрелище. Олег Шумаков снимал эту фотографию. Это Шайтантау, склоны Шайтантау, кластер Оренбургского заповедника. Вы узнали это растение. Это растение мы чаще всего называем прострел. Его официальное название пульсатила. И в старину его называли сон-трава. Почему сон-трава? А вот давайте следующий, кстати, посмотрим слайд, где уже портретный снимок, тоже сделанный Олегом Шумаковым. Здесь я вам показал просто, какая великолепная картина открывается глазу, когда целые склоны горят вот этим вот потрясающим небесным цветом. А вот как раз куртиночка прострелов. Он обладает седативным действием, очень успокаивает, но хочу сразу обратить ваше внимание, будьте осторожны, потому что растение ядовито. Ну, мы с вами знаем, что яд в умеренных дозах – это всегда лекарство, но надо это знать и надо уметь этим пользоваться. И еще хочу вас предупредить – не надо стараться выкопать пульсатилу в природе, потому что их много разных видов бывает с белыми цветками. Кстати, они достаточно полиморфны, потому что вот на склоне, где сплошные голубые цветки, всегда можно найти несколько белых цветков. Есть виды пульсатил с багровыми цветками, с белыми, но не надо их выкапывать в природе, потому что они фактически не приживаются. Я знаю много таких попыток, они все заканчивались полным фиаско, и гораздо мудрее собрать завязавшиеся, вызревшие семена и просто уже их посеять. Ну, для этого надо уметь, но технологии, как сеять семена, что такое школа, вы узнаете, если увлечетесь этим серьезно. Друзья мои, у нас осталось совсем немного времени, и поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Вот давайте следующий мы все-таки слайд посмотрим. Я с ужасом смотрю.
1: Давайте закончим слайд.
0: А? Ну, давайте следующий все-таки на секундочку откроем. Я хочу убедиться, так оно или не так. Меня терзают смутные сомнения. Дело в том, что там дальше большая подборка о животном мире, о птицах, о рептилиях и о некоторых... Нет, все, извините, я был прав. У нас есть еще 10 минут поговорить о тюльпанах. Вот. Видимо, с птицами придется в следующий раз разбираться. Итак, тюльпаны. Вот то, что вы сейчас видите, это тюльпаны Шренка. Ну, если вас спросить, какая у нас тюльпановая держава, вы сразу без запинок ответите – Голландия. Да, голландцы молодцы, они великие садоводы, они действительно великие садоводы. Они впереди планеты всей по промышленному садоводству. Они умеют выводить потрясающие сорта, культивары, они умеют торговать этими сортами. Но в самой Голландии отродясь тюльпанов никогда не произрастало. Но есть такая древняя легенда, которая кочует из одного издания в другое, что однажды на берег моря в Голландии прибой вынес первую луковку тюльпана с разбившегося об утесы корабля. Эта луковка была посажена в саду, там, я не знаю, кого, и с этой одной луковки пошло становление великой тюльпановой державы. Но на самом деле все не так, конечно. Потому что в основном дикие виды, которые использовали голландцы для своих селекций, это тюльпан Шренка, который вы видите, это тюльпан Биберштейна, который, опять же, у нас произрастает много где, тюльпан Кауфмана и некоторые другие тюльпаны. Другое дело, что тюльпановая лихорадка охватила всю страну, и люди... продавали все свое имущество для того, чтобы купить новые-новые луковицы тюльпанов, потому что вся эта лихорадка, она была не что иное, как самая обычная финансовая пирамида. Просто люди вкладывали свои деньги не в какие-то там фантики очередной, там АО, там МММ или чего-то другого, а в эту тюльпановую пирамиду, которая рано или поздно все-таки рухнула, были банкроты, люди были в полном отчаянии, много было самоубийств, но, тем не менее, тюльпаны в Голландии остались, и действительно, Голландия – лидер по продаже и по селекции тюльпанов до сих пор. Вот сейчас вы видите такую площадку, где желтые тюльпаны Кауфмана. На самом деле, вот давайте посмотрим следующий слайд. Вы увидите, что они не менее полиморфны, чем ирисы. Кстати, они вперемешку цветут по фенологии в одно и то же время и встречаются на одних и тех же участках. И я бы сказал, что желтые тюльпаны Кауфмана, вот сейчас вы увидите на следующем слайде, они не самые распространенные. Они бывают белые, они бывают красные, кстати, чаще всего красные, они бывают темно-фиолетовые. Вот посмотрите, здесь каких только тюльпанов нет. И, пользуясь случаем, давайте поговорим об тюльпановой агротехники. Почему тюльпаны принято выкапывать летом и сушить их где-нибудь на чердаке или в самом-самом теплом месте? Вот растения, с которых мы начали наш рассказ, мелколуковичные и тюльпаны, они принадлежат так называемым эфемероидам. Что такое эфемероиды? Это научный термин. Слово «эфемерные» того же самого корня. Вот представьте себе жизнь этого тюльпана. Спит под землей луковица. Надо сказать, достаточно глубоко она спит. Вот мы снимали фильм в этих местах на телеканале «Живая планета». Это был сериал «Хабургаев в натуре». И мы просто ставили следственный эксперимент. Мы выкапывали луковицу тюльпана Шренка. Она оказалась на глубине более 50 сантиметров. То есть на такую глубину она закопалась для того, чтобы, во-первых, уберечься от морозов, а по голой земле минус 30 в Оренбургских степях далеко не редкость, и для того, чтобы уберечься от испепеляющего летнего солнца. Итак, весна, стаял снег, пропитал почву влагой, и очень быстро эти растения-эфемероиды начинают вегетировать. Выбрасывается цветонос, раскрывает этот цветок, потом в ударными темпами созревают семена, а где-нибудь уже в конце июня, в июле, когда страшная сушь приходит в степь, все, вы уже увидите три сухих былинки и более ничего. Вот точно такие же условия надо создать на своем участке. То есть растение зацветает, очень короткий срок вегетирует, затем все питательные вещества оттекают. Надо дождаться этого момента. Ни в коем случае не срезать ни стебель, ни листья. Дождитесь, когда все эти питательные соки оттекут вниз в луковицу, в этот резервуар, в этот запасник. Луковица засыпает и спит месяцев 9 вот там под землей до следующего сезона. Но спит-то она в степях, в пустынях, в предгорьях. Там, где знойное и жаркое лето, и больше всего на свете, эта луковица боится застоя влаги, как в нашей средней полосе. Поэтому тюльпаны надо обязательно выкапывать летом, просушивать, перебирать и потом сажать по новой. Ну вот, посмотрим следующий слайд. По-моему, мы с вами все-таки закончили с растениями. И в следующий раз обязательно мы с вами поговорим о животных. Очень обидно, потому что у меня здесь подготовлены потрясающие фотографии и Липковича, и Горячего, и будем говорить о них. Так, ну раз уж в анонсе прозвучало, придется все-таки ответить, да? Голубые лягушки. Вот чаще всего меня спрашивают в эту пору, самый частый вопрос, который задают и телезрители, и радиослушатели, что за голубых лягушек мы встретили на лесной просеке? Откуда они взялись? С таких каких краев? Может быть, из какого-нибудь зоопарка сбежали? Нет, это самые обычные остромордые лягушки. Это брачный наряд самца. Вот весной он становится вот такого небесно-голубого цвета. Но пройдет брачный сезон, и вы уже его от самки не отличите. Он будет бурый, у него будет все уже так, маскировочная краска. А вот рядом вы видите три фотографии. Это самец ящерицы прыткой. Самец он и летом будет зеленый, и к осени ближе будет зеленый, но в это время года у него брачный наряд, и он просто ослепительно зеленого цвета, просто как изумруд, как драгоценный камень. Ну, собственно говоря, все. Мы закончили сегодня с фотографиями, мы закончили с обзором весенних растений. Что мог интересного, я вам о них рассказал. И у нас с вами, наверное, останется время на вопросы, если они будут поступать к нам сюда в студию. Я вас слушаю. Сейчас мы посмотрим, что у нас с вопросами.

Ну, понятно. Ну, давайте тогда уже сейчас попробуем такую подвести черту под тем, что было сказано ранее, да, поскольку мы с вами говорили о весенне цветущих растениях. Наверняка многие из них произрастают на вашем участке. И наверняка, если вы сажаете у себя растения, вы обратили внимание, что есть дикий вид, а есть уже культурные формы, культивары, есть уже сорта. Ну вот сравните, например, есть такое потрясающее растение нарцисс поэтический. Это его официальное название — нарцисс поэтический. Это такое очень изящное, тонкое, трепещущее создание. Вот, ну, он очень хорошо отражает его суть, именно название поэтический. Теперь посмотрите, что из этого нарцисса вывели. Вот эти махровые сорта с какими-то неимоверными тяжелыми цветоносами, вот с этими с лепестками махровыми, с гипертрофированными трубками. Это вот целая такая группа трубчатых нарциссов, у которых вот эти вот огромные оранжевые трубки, рыжие, желтые. И сравните это с исходной дикой формой. Или те же самые тюльпаны. Вот тюльпан Кауфмана, тюльпан Бимберштейна, он же ведь на таком, знаете, вот на поникшем цветоносе, у него нежные, очень изящные линии. И посмотрите на эти голландские тюльпаны, а сейчас еще в моде так называемая попугаистая группа, это вот эти вот разноцветные, толстые, какие-то уродливые мутанты. И всегда, вот все-таки потом вы, когда этим займетесь, вы согласитесь, что исходные дикие виды, они гармоничны, они намного более изящные и более, ну я бы так сказал, более самодостаточные, чем вот эти вот жуткие формы. И если вы будете пересеивать постоянно полученные какие-то гибриды или сорта, то постепенно растение будет приходить к начальной дикой форме. Хотя, кстати, в культуре есть растения, дикие формы которых утрачены. Ну, например, лимон, да, или финиковая пальма. Вот мы знаем сорта финиковых пальм, но мы не знаем дикого финика, от которого получены все эти многочисленные сорта. Так, здравствуйте. Не знала, что муравьи могут разносить семена. Очень интересно. А мы их изводим на садовом участке. Ну, вы знаете, какая история? Вот с муравьями. Если я вам сейчас скажу, правильно делайте, что изводите, это будет неправильно. Муравьев надо уважать. Муравьи – это очень интересное создание. Давайте попросим, вот я знаю, что в центре РХ будет читать цикл лекций о беспозвоночных Вадим Маринский, да? И давайте попросим, чтобы он несколько лекций посвятил муравьям, потому что когда вы узнаете больше о жизни муравьев, я вас уверяю, вы проникнетесь к ним таким уважением, что вы не будете их травить всеми этими препаратами, которые продаются в магазинах. Ну, например, вы узнаете, что муравьи – это прекрасные грибоводы. Они создают субстрат для грибов. Они проветривают свои муравейники, вот эти плантации. Они знают, какие режимы надо выдерживать, чтобы эти грибы внутри муравейника плодоносили, потому что они питаются этими грибами. Они их выращивают для того, чтобы ими питаться. А еще, например, вы знаете, что вот есть такая бабочка-голубянка. Она небесно-голубого цвета, это маленький такой мотылечек, который часто порхает в разнотравье. И вот у некоторых видов голубянок, между прочим, самки откладывают яйца в муравейнике. И потом личинки этой бабочки, гусеницы, они выделяют капельки таких выделений, которые содержат алкалоиды. То есть рабочие муравьи возвращаются с работы, уставшие, голодные, слизывают эти капельки и впадают в блаженное забытье. Вот все это происходит в муравейнике. Это хрупкий мир. А если вы будете отсеивать содержание муравейника через сито, сначала мелкое, потом еще мельче, то вы обнаружите, что в муравейниках живет огромное количество всяких прихлебателей, паразитов, которые
Вот просто вот живут под боком у муравьев, и, кстати, есть другие виды муравьев, которые живут в чужих муравейниках, даже так. И вот этот вот хрупкий, безумно интересный мир вы можете одним взмахом своей лопаты разрушить или уничтожить, разведя вот эту вот отраву из пакетика, который вы купите. Конечно, этого делать не надо. Так, друзья, для того, так, сейчас что у нас, еще какие вопросы? Почему волчье, что, не вижу, чтение книг? Так, даже не знаю, так. Есть ли какие-нибудь животные, которые едят конские каштаны или волчье лыко? Ну, специализированных. Да, есть, конечно. Что касается конских каштанов. Вот помните, мы с вами говорили, что эпитет конский, он дается, как правило, несъедобным каким-то растениям. Потому что конский каштан, он к каштанам на самом деле никакого отношения не имеет. Они очень далекие родственники с благородным каштаном. Вот эти вот каштаны, которые печеные мы с вами едим, это не конские каштаны. Конские каштаны печь не надо. Но конские каштаны у нас являются собой очень плачевное зрелище, начиная с середины, ну, наверное, с конца июня, с июля месяца, потому что листья у них становятся бурыми, сохнут, и все поражены как такими круглыми ожогами. Это моль минор, специализированный вредитель каштанов. Не знаю, откуда ее завезли, с какими саженцами, но тем не менее, вот благодаря вот этой вот противной моли минеры, наши каштаны, все вот они и городские каштаны в Москве, и на наших дачных участках, они все собой являют очень плачевное зрелище. Ну, кое-как держатся. Чем ее изводить? Ну, есть способы, я просто сейчас не хочу делать рекламу препаратам определенным. Спрашивайте в садоводческих центрах препараты, ядовитые препараты, которыми надо поливать растения и которые берут этих гадов изнутри. Вот таких, как щитовка, как моль минер. Вот ими можно, да, но это будет очень дорого. Это будет очень дорого, потому что на взрослый каштан у вас уйдет далеко не одно ведро. Что еще был вопрос, кого еще там едят, кроме каштанов? А, лыка, волчья лыка. Нет, не знаю. Волчья лыка ядовитая, в отличие от каштана. Поэтому, ну, в природе бывает, безусловно, так, что некоторые насекомые едят ядовитые растения. Вот, кстати, в тропиках, в джунглях, где-нибудь в Амазонии вы можете увидеть такую картину. Глинистый берег речки, лесной речки в джунглях, и на берегу и попугаи, и некоторые животные, которые дружно поедают эту глину. В чем дело? Дело в том, что эта глина, она является антидотом. Животные, поедая некоторые ядовитые растения, они потом заедают этой глиной, и глина нейтрализует действие яда. Могу привести другой пример, но он, правда, требует отдельного разговора. Это геликониды, бабочки, которые откладывают яйца на пассифлоре. И благодаря тому, что пассифлора ядовитая, гусеницы, геликонид тоже становятся ядовитыми. Ну, об этом прекрасно знают хищники, стараются их не трогать. Так, ну вот, наверное. Можно ли вырастить инжир на Урале? На Урале сомневаюсь. Ну, давайте начнем с того, что такое инжир. Инжир – это фикус карика. Научное название инжира – это фикус карика. Лично я видел инжир, который вырос в щелочке набережной в Норвегии. Норвегия гораздо севернее Урала. Но, друзья мои, вы не забывайте. Причем мало того, что Норвегия, это было в Тремсе. Ворота Арктики, откуда Амундсен и другие великие путешественники уходили на Северный полюс. Но вы не забывайте, что Норвегия омывается все-таки Гольфстримом. И когда я спросил, какая у вас температура зимой, мне жители Трём сказали, ну, минус 10 градусов редко, обычно теплее, да? На Урале у нас морозы трещат покруче. Вы это знаете, если там живете. Но попробовать можно. Опять же, вот если какой-нибудь профессор, как профессор Яблоков или Машков, положит на это 30-40 лет своей жизни, то путем пересеивания можно двигаться все дальше и дальше на север. Продвинули виноград,
Виноград – это южная культура. В Подмосковье, например, уже выращивается, по-моему, там несколько десятков сортов винограда. Но это очень тяжелое продвижение, и, конечно, оно требует такой планомерной работы. Не Нидерланды, а Нидерландия. Что будет, если исчезнут пчелы? Ну, вы знаете, есть два пророчества, которые, опять же, очень любят цитировать журналисты, мои коллеги. Одно из них – пророчество бабушки Ванги, а другое – пророчество Альберта Эйнштейна. И тот, и другая утверждали, что через 4 года после того, как исчезнут пчелы, исчезнет все человечество. Но это уже ваше дело, верить этому или нет. Но пчелы играют даже не огромную, а гигантскую роль в опылении очень многих растений. Если мы останемся без меда, мы с вами как-то переживем. Переживут даже мишки, которые очень любят мед. А вот очень многие растения, ну, например, в Соединенных Штатах Америки, например, и во многих странах Европы, как вы думаете, пчеловоды на чем делают основные деньги? Ну, у нас на чем делает пчеловод свои деньги? На продаже меда. Да, тут вопрос абсолютно понятный и ясный. Он продает мед, он делает медовуху, но продает еще побочные продукты пчеловодства, там прополис, маточное молочко, там перга, да, пыльца и так далее, так далее. Но главное, все-таки доход имеет с меда. Но в той же Америке пчеловоды имеют доходы с услуг по опылению. То есть, если у меня поля гречихи или рапса, или подсолнечника, ко мне приезжает пчеловод, выставляет ульи, и я должен ему заплатить за то, что его пчелы опыляют мои поля. Если этого не будет, то урожай упадет процентов на 30, а то и на 40. Как быть в этом случае, не знаю. Понимаете, во-первых, ажно я пророк. Я не Альберт Эйнштейн и даже не бабушка Ванга. Но, тем не менее, хорошего, конечно, ничего не будет, если исчезнут пчелы. Это тоже отдельная история. Я думаю, это тоже вопрос к Вадиму Маринскому. Он на него ответит как кандидат наук, как преподаватель Московского государственного университета. Я всего лишь натуралист. Так, говорят, муравьи ненавидят петрушку, и обложив петрушкой что-либо, можно защититься от муравьев. Якобы петрушка так воняет, что муравей не может... Друзья мои, это очень легко проверить. Да? Петрушка у вас есть, муравейник у вас есть. Опытным путем это можно проверить. Что касается петрушки. Вы знаете, некоторые травянистые растения называют живыми репеллентами. Ну, это из той же истории, что комары ненавидят бузину. Но меня, честно говоря, очень здорово в бузиновых зарослях, когда я наблюдал за птицами, комары кусали. Есть рябчики императорские, фритиллярии. А вот бытует такое мнение, что их ненавидят мыши. Ну да, если мышь посадить рядом с этой вонючей луковицей фритиллярии, рябчик она зажмет с отвращением нос лапкой, но не умрет кверху лапками. Я боюсь, что с петрушкой та же самая история. Ну, мыши действительно, они не любят запах полыни, запах ромашки. Я, кстати, хочу вас напомнить, что матрикария, да, или перетрум, который мы тоже называем ромашкой, это не просто ядовитые растения, перитроиды, это целая группа ядов, которыми травят беспозвоночных. Ее же тоже получают от ромашки, от перетрума. Не знаю, попробуйте. Потом расскажите нам, а мы с удовольствием ваш опыт обнародуем. Так, про что? А, правда ли, что американский дуб вытесняет наш отечественный? Первый раз слышу, если честно. Американский агрессор, да? Вы знаете, насчет дуба не знаю. Но могу вам сказать, что их американских агрессоров очень много. И в царстве флоры, и в царстве фауны. У нас с вами будет отдельная встреча, будет посвящена интродукции. Мы ее назвали «Гримасы интродукции». Ну, видимо, через раз уже, поскольку мы про птиц не успели сегодня рассказать. Здесь история вот какая. Лет 150 назад в Московском ботаническом саду, нет, вру, извините, в Петербурге это было дело, выносили бережно подышать на воздух горшочки один-единственный экземпляр деревца Ацер нигунда. Это клен ясенелистный. Ну, а потом подул ветерок,
Семена разлетелись, крылаточки, и сегодня Ацар Нигунда – это самое распространенное дерево в городах средней полосы России. И в Москве, и в Петербурге, и в Омске, в Томске, я не знаю, в Нижнем Новгороде, везде. Из 10 деревьев, 6 или 7 деревьев – это клен ясени лисной. Это американский агрессор. Есть американская норка, которая вытеснила нашу европейскую норку. Есть канадский, правда, но тоже американский бобр, который тоже сыграл свою роль. Дело в том, что бобры моногамные, и когда встречается пара наш бобр Кастер Бибер, да, с канадским бобром, у них разное количество хромосом, по-моему, на две хромосомы у них разница. Они живут всю жизнь вместе, как муж с женой, а Бог им детушек не дает. Вот ведь какая беда. Но вот чтобы американские дубы наши вытесняли, такого я пока еще не слышал. Если узнаете, обязательно как-нибудь сообщите. Так, если вопросов больше нет, спасибо вам огромное всем за внимание. Друзья мои, до следующей встречи. Следующая тема у нас была заявлена «Гримаса интродукции», но поскольку весна продолжается, то у нас с вами осталась еще очень интересная тема со слайдами о жизни птиц весенней. Там очень интересное поведение и, конечно, брачный наряд самцов, их ритуалы ухаживания, то, на что стоит посмотреть и то, о чем стоит поговорить. Так что до следующих встреч. Последний вопрос. Какой? Мальчик Федя спрашивает, есть ли у растений мама и папа? Федя, дорогой, есть, да. Есть так называемые двудомные растения, у которых есть и мама, и папа. Ну, типичный пример, например, облепиха, да, есть мужское дерево облепихи, есть женское дерево облепихи, ну и есть другие двудомные растения. Мало того, Федя, я тебе скажу больше. Одно из самых древних растений на Земле – это гинго билобо, гинго двулопастная. И когда ты в школе будешь изучать биологию, ты узнаешь, что такое сперматофора и так далее. Вот у гинго есть нечто почти похожее на сперматозоиды. Это интереснейшая тема, но лучше ее обсудить с профессиональным ботаником. Не за что. Всего доброго. До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Что такое история? Обычно мы говорим, что история – это наука о прошлом. Однако история как наука появилась совсем недавно, в позапрошлом веке. Само древнегреческое слово «история» означает расспрашивание, сведения, полученные путем расспросов. Первые истории за авторством Геродота и Фукидида были о современных им войнах. То есть история изначально не была связана с прошлым. Для древних греков прошлое – это золотой век, утраченный идеал, к которому нужно стремиться. Для крестьян, привязанных к земле, прошлого практически не существовало. Находясь в плену бесконечного природного цикла, они оказывались внутри бесконечного настоящего. А революционеры нового времени вообще отказывались от прошлого, поскольку их интересовало светлое будущее. В 20 веке понятно, что история – это диалог двух субъектов – настоящего и прошлого. Прошлое не существует автономно, само по себе. Оно возникает тогда, когда к нему обращается человек настоящего. Ну, чтобы понять лучше себя и окружающий мир, он задает вопросы прошлому. Как говорил великий историк Марк Блок, настоящий историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там он знает, его ждет добыча. Ведь история – это наука прежде всего о людях и их отношениях. Поэтому она тесно пересекается с другими гуманитарными науками – социологией, политологией, экономикой и даже географией. Но что же отличает в таком случае историю? Первая особенность – это временная дистанция. История изучает завершенные процессы. Но тогда возникает вопрос, а где эта грань между прошлым и настоящим? И каждый историк на этот вопрос отвечает по-своему. Это может быть вчерашний день или год, минувшее десятилетие или столетие, либо же какое-то рубежное событие. Вторая особенность – мы не соприкасаемся с прошлым напрямую. Между человеком и историей всегда находится посредник. Это исторический источник. Получается, история существует на стыке прошлого и настоящего. А еще точнее, настоящее актуализирует прошлое. Например, князь Владимир жил 10 веков назад, 1000 лет назад. Александр Невский 8 веков. Иван Грозный 5 веков. Это было так давно, что больше похоже на сказку, а не на реальные события. Однако выход фильмов, установка памятников мобилизует нашу память. Прошлое буквально врывается в настоящее, вызывая жаркие споры как среди историков, так и многочисленных любителей. Получается, что история – это поле разговора о настоящем на материале прошлого. Но можно ли полностью реконструировать прошлое? Один из основателей профессиональной истории в XIX веке, Леопольд фон Ранке, говорил: «Нужно изучать историю такой, какой она была». И поначалу история сводилась к этому позитивизму, простому накоплению фактов. Но вскоре стало ясно, что необходим следующий шаг. Нужна интерпретация этих фактов. И вот здесь возникает ключевая проблема. Два историка могут сделать две противоположные и взаимоисключающие интерпретации одного и того же факта. И это всегда вызывает сложности у обычного человека, любителя истории. Ну, для сравнения, вот математик решил уравнение и получил конкретный, ясный ответ. Но в истории это уравнение всегда будет с несколькими ответами. Например, что произошло с царевичем Дмитрием в Угличе? Одни историки говорят, что налицо случайное самоубийство, другие же, напротив, утверждают, что царевича убили с подручной Годунова. Вот, пожалуйста, налицо два противоположных ответа на один и тот же вопрос. И честный историк так и должен сказать, есть одна версия, есть другая версия. Для истории обе версии имеют одинаковую ценность, и оба ответа считаются как бы правильными. Ведь реальность на 100% нам недоступна. У нас нет машины времени, чтобы установить 100% истину. И вот чем сложнее исторический вопрос, тем больше существует версий историков. Вот, например, что такое опричнина? Есть добрый десяток авторских концепций, и все они противоречат друг другу. А вот любители истории такая разноголосица не устраивают. Они требуют четкого, однозначного ответа. Поэтому так популярны теории заговора, жанр альтернативной истории, фолк-хистори, потому что они создают иллюзию установленной истины. То, чего научная история не может дать в проблемных кейсах. Еще одна проблема заключается в том, что историк – это субъективный человек. Да, чтобы снизить влияние этого фактора, в исследованиях привлекаются разные противоположные точки зрения. Существует принцип историзма – оценки деятелей эпохи с колокольни именно той эпохи, а не уровня 21 века. Но полностью избавиться от субъективной природы историку невозможно. У него есть свои идеологические, политические взгляды, что все равно нет-нет, но прорывается в его исследованиях. Да, Марк Блок говорил, что работа историка – это работа следователя. То есть задача беспристрастно восстановить картину преступления. Но на деле историк выступает и обвинителем, и судьей, и адвокатом прошлого. Кроме того, между историком и прошлым всегда есть источник, из которого черпается информация. Но по истории Древней Руси до нас дошло так мало источников, что мы даже не знаем, сколько мы не знаем. История – это рассыпавшийся пазл, многие детали которого безвозвратно утрачены. Например, по истории Древней Руси из тысячи деталей пазла до нас дошло не более 100. Мы сначала ищем эти 100 деталей, потом собираем и выдвигаем версию, как выглядели остальные 900 и картина в целом. Понятно, что это лишь логическое предположение. Именно поэтому так сложна профессия историка. Многое строится на предположениях и допущениях. Например, 17 века в России, напротив, слишком много источников. И ни одному историку не хватит жизни, чтобы все эти источники хотя бы прочитать, не говоря о том, что их нужно проанализировать и на основе этого анализа выпустить научные статьи и монографии. То есть приходится делать выборку источников и на основе выборки формировать свою авторскую концепцию. Историки следующего поколения, изучив новые источники, вступают в противоречие с вашей концепцией и создают свою собственную реконструкцию. Таким образом, невозможно познать историю полностью. Нельзя дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Постижение объективной истины – это главный идеал, к которому историк стремится, но не может его полностью достичь. Поэтому цель историка – создать авторскую концепцию, максимально приближенную к истине. Интересно, что история существует на нескольких уровнях. Первый уровень – это история как наука. И здесь работает академический подход. Цель профессиональных историков – это максимально точная реконструкция прошлого, настолько, насколько это вообще возможно. И это, конечно, область значительной свободы. Историки ходят в архивы, анализируют широкий круг источников, как опубликованных, так и неопубликованных, выдвигают собственные концепции, они подвергаются научной критике, историки публикуют статьи, монографии, участвуют в конференциях и защищают диссертации. В итоге авторская концепция проходит тщательную верификацию, проверку со стороны научного цеха. Здесь история наиболее объективна, свободна и точна, хотя она не восстанавливает прошлое на 100%, но стремится к этому. Впрочем, ни одна наука не может похвастаться исчерпывающим знанием. История здесь не исключение. Говорят, что история постоянно переписывается. На научном уровне работает скорее не переписывание, а обновление истории. По конкретной проблеме вводятся в оборот новые архивные материалы. Да, сначала они дополняют существующую концепцию, но в какой-то момент противоречий становится так много, что концепция устаревает и заменяется новой. Это то, что отличает историю, скажем, от математики. Ну вот, Пифагор 2500 лет назад открыл теорему, и она работает до сих пор. А вот идеи Карамзина из начала позапрошлого века уже давно устарели. То есть история сравнима с операционной системой компьютера, которая регулярно требует обновлений. Но через несколько лет приходится заменить всю операционную систему. Да, можно пользоваться старой, но она просто не соответствует времени. Ну, тут же Карамзин, Соловьев, Ключевский – это условно Windows XP, а современные историки – это Windows 10, Windows 11. Поэтому регулярное обновление – это вовсе не проблема истории, а ее главная особенность. Второй уровень – история как образование. Задачи этого уровня – формирование национальной идентичности и выполнение воспитательной функции подрастающего поколения. Здесь работает государственный подход, который базируется на национальных интересах. Ну и, конечно, здесь история менее объективна, чем на научном уровне. Источники и факты используются выборочно. Те же учебники полностью меняются раз в 5-7 лет. Главный результат истории как образования – это вовсе не постижение прошлого, а формирование позитивного мифа о прошлом государства. И так происходит в абсолютно любой стране. Третий уровень – это историческая политика или политика памяти. Вот основные обвинения истории в ненаучности, конъюнктурности, прислуживании политикам относятся именно к этому уровню. Здесь история используется как инструмент для достижения политических и коммерческих целей. Например, для аргументации действий политика или создания туристического кластера. Источники здесь используются выборочно, широко применяются фигуры умолчания. Факты, которые концепцию не подтверждают, просто не упоминаются. Таким образом, создается исторический миф, направленный на достижение конкретного результата. Таким образом, история существует на трех уровнях. Это история как наука, история как образование и история как политика. Каждый уровень отличается степенью объективности и популярности среди людей. Но существуют ли законы исторического развития? Дело в том, что история как наука сформировалась во второй половине XIX века. Это время эволюционной теории Дарвина и таблицы Менделеева. И тогда ученым казалось, что весь мир работает по определенным законам, и главная задача ученого – выявить их и описать. Если мы откроем курс русской истории Василия Осиповича Ключевского, то во «Видении» он об этом и пишет. «Моя задача – открыть законы исторического развития». Вместо этого в итоге он открыл большое количество исторических анекдотов. Но тогда перед историками открывалась блистательная перспектива. Если ты знаешь законы истории, ты научишься предсказывать будущее. И вот эта модель исторического материализма, предложенная Карлом Марксом, по сути укладывала исторический процесс внутрь понятной пятичленной схемы. Все знали, что мы идем к социализму, а впоследствии к коммунизму. Но практика 20 века опровергла эту теорию. Почему? На деле оказалось, что главным действующим лицом исторического процесса выступает субъективный человек. И это главная переменная. Человек не повторяется. Зачастую он действует иррационально и нелогично. Невозможно учесть поведение не то что каждого, одного конкретного человека. Многие действуют аномально. Причины, которые традиционно описываются в учебнике, срабатывают лишь задним числом. Например, причины возвышения Москвы. Мы те же самые причины могли отнести к Твери, но почему-то в отношении Москвы они сработали, а в отношении Твери не сработали. Именно поэтому будущее непредсказуемо, а история остается наукой о прошлом и настоящем. Но в чем тогда состоит практическая польза истории? Все тот же Ключевский как-то сказал: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Хочется добавить, что история учит тех, кто хочет учиться. Яркое тому подтверждение – это бурное развитие исторической науки в постсоветское время. Почему вообще обычные люди интересуются историей? И знают ли они ее? Дело в том, что история – это неисчерпаемый источник увлекательных сюжетов. Он удовлетворяет наш познавательный интерес. Но, к примеру, придя домой после работы, человек вряд ли возьмет почитать на досуге томик ядерной физики. Ну, скорее, он посмотрит сериал о Екатерине II. И вот участие любителей истории – это развлечение перерастает в форму интеллектуального досуга. Кто-то начинает собирать монеты или марки, кто-то увлекается исторической реконструкцией, а кто-то идет в архив и занимается генеалогией семьи. Как правило, половина людей в читальном зале любого архива – это не профессиональные историки, это увлеченные любители. Интересно, что добрая половина краеведов – это тоже увлеченные любители. Таким образом, историческое хобби становится частью жизни, а иногда даже средством заработка. Ну вот яркий пример – многочисленные экскурсионные проекты. Как правило, их ведут увлеченные любители истории. Согласно опросу ВЦИОМа от 2022 года, 91% жителей России заявили о важности знания истории и интересе к ней. Казалось бы, цифры феноменальные. Это, кстати, говорит и об огромном запросе на качественный исторический контент. Но в то же время интерес к истории, уважение к истории вовсе не означает ее знание. Например, средний балл ЕГЭ по истории за последние 10 лет находится в вилке 55-59 баллов из 100. Причем экзамен сдают только 13% выпускников. То есть 87% не обладают даже самыми базовыми знаниями по истории, если чуть больше, чем наполовину, набирают люди, которые выбрали сдавать этот предмет. Многочисленные опросы показывают неудовлетворительный уровень знаний у большинства россиян. То есть ситуация складывается крайне парадоксально. Россияне интересуются историей, подчеркивают ее важность, но при этом не знают,

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Антропогенез.ру – научно-просветительский интернет-портал об эволюции человека. Основная цель проекта – популяризация современного научного знания о происхождении нашего вида. В октябре этого года портал празднует свое трехлетие. В честь этого события вашему вниманию предлагается интервью с создателем сайта Александром Соколовым и научным редактором Станиславом Дробышевским.
2: Прошло 3 года с того момента, как начал работать проект Антропогенез.ру, и я думаю, что можно подвести некоторые итоги, оглянуться назад и оценить самих себя, чего вы достигли. Хотелось бы задать вам несколько вопросов, которые, я думаю, будут интересны для всех посетителей сайта.

0: Ну, во-первых, скажите, почему вы ввязались вообще в этот проект и какие задачи вы собой при этом, перед собой вы при этом ставили?
1: Ввязались, но изначально цель была просто сделать интервью со Станиславом. То есть каких-то глобальных таких вот ожиданий, что это будет вот какой-то такой серьезный проект, который будет там спланирован на несколько лет, что этим будем постоянно там ежедневно заниматься. Таких мыслей вообще совершенно не было. Была просто идея сделать интересную публикацию. Потом, значит, из публикации выросло несколько публикаций. А, соответственно, во время одной из встреч со Станиславом он просто высказал идею, что он хочет написать популярную книгу. То есть все, что он писал, это было очень далеко от народа, а проблема популяризации, собственно, вот антропологических открытий, каких-то веяний современных в этой науке, проблема эта в стране очень стоит остро, потому что подобных ресурсов просто не было. Вот.
0: Я так правильно понял, что идея получилась из достающего звена, которое все время не хватало времени дописать, но поскольку вы стали стимулировать Станислава, в общем-то, это потихоньку вылилось в проект.
1: Нет, не потихоньку, а это быстро.
2: Оно очень моментально вылилось. Там дело в том, что действительно книжку я как-то думал написать, но никогда не хватало времени. А потом вот Александр мне сказал такую очень простую разумную мысль, что если даже я напишу эту книгу в бумажном виде и сдам, ну, читателей будет, сколько там будет тираж,
1: да, пусть 10
2: 100 экземпляров, тысяч, 200, нереально, там, даже 10 тысяч экземпляров – это 10 тысяч.
1: Это капля в море вообще.
2: А в интернете то же самое прочитают, каждый день, может, там тысячи человек.
1: Если грамотно организовать проект, то это ежедневно будет аудитория заведомо превышать тираж этой книги. То есть совершенно бессмысленно делать книгу, когда можно сделать нормальный, но качественный профессиональный интернет-проект.
2: Тем более, что в интернете можно все это без конца обновлять, подновлять, да, книжку есть... так не сделаешь.
3: Достающее звено – это раздел на сайте anthropogenes.ru и авторский проект Станислава Дробышевского. Именно в этом разделе портала 3 года назад появились первые публикации. Сегодня в этом разделе уже свыше 200 небольших статей, в которых популярно рассказано о том, что изучает антропология, ее методах, о методах датирования, о происхождении и особенностях человека, когда и как у предков человека появилось прямохождение, как эволюционировал мозг, как возникли расы, в чем состоят отличия человека как вида от других приматов и в чем наши с ними сходства.
0: Скажите, а как вы себе вообще представляли в самом начале этот проект? Вот вы решили сделать Anthropogenes.ru. Как вы представили себе, как это будет выглядеть? Что вы планировали?
1: Изначально я вообще представлял что-то вроде электронной книги. То есть вот действительно будет какой-то материал, то есть это будет книга, но опубликованная в интернете, как-то там перевязанная ссылками, и все. То есть вообще, на самом деле, еще раз хочу повторить, что изначально какой-то мысли ввязываться по-крупному в это все не было. Вот. Но потом уж, когда это все началось, я подумал, что раз уж делаем, то надо делать серьезно, как следует, с размахом. Был составлен план, это вот в апреле 2010 года он был составлен. Потом он просто выполнялся по пунктам. И 1 октября первая версия проекта, этот портал, была запущена.
0: Скажите, а что вы достигли за 3 года? Вот 3 ваших самых больших достижения с вашей точки зрения. Ну, сначала вас, потом, наверное, Станислав.
1: 3 достижения. Я, естественно, это субъективно. То есть здесь можно оценивать как бы в глобальном масштабе, можно оценивать для меня. То есть, во-первых, я стал ездить на раскопки. Это для меня просто очень интересно, и это такая часть, скажем, жизни, что я даже не мог себе представить, что в моей жизни это будет происходить. Во-вторых, мне удалось собрать и собирать регулярно ведущих российских ученых, которые занимаются антропогенезом. То есть вот те мероприятия, которые мы проводим в Дарвиновском музее, провели уже 10, это тут уже не субъективно, а объективно, это уникальная вообще вещь, потому что от самих от этих ученых приходится слышать, что их уже просто давно никто не собирал вместе. То есть, к сожалению, часто ученые, они сильно разобщены, они сидят каждый в своем институте, каждый занимается своим делом, не часто даже вообще видят друг друга и не здороваются вообще даже, когда встречаются.
0: Вот. А Станислав?
1: Это было два.
0: А третий давайте, да.
1: Значит, третье... А третье, но и опять же, если говорить для меня, то у меня вообще жизнь наполнилась смыслом. То есть для меня, я вообще это рассматриваю не как хобби, допустим, и не как работу, а как проект всей моей жизни, к которому я шел, может быть, много лет. То есть вот ни больше, ни меньше, может, это громко сказано, для меня это вот так.
3: За время своего существования сайт объединил вокруг себя специалистов и научных работников из разных областей – антропологии и генетики, археологии и этологии, лингвистики, этнографии и приматологии. Регулярно проходят встречи с читателями портала, круглые столы, публикуются видео с выступлениями. Сегодня портал anthropogenes.ru – это свыше 3000 читателей ежедневно. На сайте уже опубликовано более 500 статей более чем 50 специалистов. Среди них известные ученые Александр Зубов, Леонид Вишняцкий, Светлана Бурлак, Лев Клейн, Светлана Боринская. И, конечно же, доктор биологических наук Александр Марков, который не нуждается в специальном представлении.
1: Кажется,
2: ну, если я так уже теперь, может, не субъективно, а как-то так более глобально постараюсь, да. В более глобальном смысле появился сайт сам по себе, и действительно, как уже прозвучало, он единственный вообще в России и более того во всех русскоязычных интернетах, скажем так, который этой теме посвящен, и где публикуются действительно антропологи. И ученые, не обязательно антропологи, генетики, лингвисты, много кто еще.
1: А каталог наш крупнейший в мире.
2: И да, и в частности, вот каталог ископаемых находок, такого нет больше вообще нигде в мире. Даже на сайте, там, не знаю, Смитсоновского института, который там крутой и навороченный, там есть много красивых картинок, но на порядок меньше, чем у нас.
1: И информации на порядок.
2: А видишь, информации, так и да, нет.
1: Потому что порядок. Там он все-таки, он такой популярный.
2: Там картиночки, там просто красивые картинки.
1: А у нас, мы, конечно, даже, может быть, излишне педантично, потому что там, ну, какой смысл с точки зрения популяризации, там какой-то зуб выставлять, да. Его описание. А у нас есть и это, поэтому нашим каталогом пользуются и специалисты, не только, да. Значит...
2: Ну, вот. И, соответственно, люди, которые были от этого совсем далеки и вообще ничего не знали про антропологию, во-первых, они теперь имеют возможность. А многие интересовались, но не могли получить информацию. Теперь они могут ее получить. Вот. И слава богу, ну, как вытекающее отсюда второе, что, ну, наверное, грамотность в народе повысилась в этом отношении. Потому что сплошь и рядом, вот до того, как мы сделали сайт, приходилось отвечать на вопросы. Ну и, кстати, с моей личной точки зрения, одной из вот, причин, почему я вообще в это ввязался, было то, что мне без конца задавали вопросы, и приходилось каждому отдельно отвечать. Теперь я имею возможность ответить раз и навсегда, один раз на сайте. Вот. Ну, правда, меньше отвечать я не стал, я стал, наверное, даже больше, но, по крайней мере, теперь это звучит для всех. Вот. То есть доступность науки выросла
1: и
2: очень сильно.
1: И можно отсылать уже к предыдущим публикациям. И это как раз вот это замечено, что раньше людям просто, допустим, даже в каких-то спорах не на что было ссылаться.
2: Да.
1: А теперь ссылаются на антропогенез.ру, и это просто вижу ежедневно по статистике, по письмам, которые приходят.
0: Появился надежный источник информации, который доступен регулярно, круглый год, в любое время суток.
1: Да.
0: Это замечательно, его можно подчеркнуть информацию, находясь даже в Буэнос-Айресе или где-нибудь в Аделаиде.
3: На сайте расположен крупнейший в мире каталог ископаемых находок предков человека с фотографиями и подробным описанием каждой находки. В этом разделе также можно ознакомиться с интерактивной картой местонахождений, в которых были найдены останки ископаемых предшественников человека. Отдельно стоит отметить раздел сайта «Эксперты отвечают», где ведущие российские специалисты регулярно отвечают на вопросы читателей.
0: Хорошо, скажите, а вот ваша жизнь личная изменилась после этого? Как-то проект на вашу жизнь повседневную влияет?
2: Еще как. Ну, у меня, например, сильно поменялись вот приоритеты в том, чем я занимаюсь. Потому что до этого я вот писал там, допустим, эти супер какие-то ученые книжки, которые никто особо там не читал, кроме там нескольких специалистов, которые вот только этим занимаются. Да. Вот. Ну, сколько-то там читателей было, но очень мало. Вот, а теперь, поскольку сайт подразумевает информацию, публикацию информации по самым разным направлениям, у меня самого кругозор невероятно расширился, потому что до этого, например, мне там лингвистика казалась чем-то совершенно далеким и непонятным. А теперь, ну не то, что я стал разбираться в лингвистике, но теперь я знаю, кого спросить, по крайней мере. Ну вот, и когда я, например, пишу что-то, что подразумевает знание по лингвистике, я, конечно, сам умнее в этом смысле, может, не стал, но я теперь знаю, кого можно спросить. Ну вот, то же самое касается не обязательно лингвистики, там, кого чего угодно еще.
0: Генетики, вот. Да.
2: Генетики, там, много чего еще. И другие ученые тоже через наш сайт могут между собой общаться. Собственно, это уже звучало, но раньше много говорилось про междисциплинарность, но все равно обычно какие-то конференции, они все время проводятся, но они внутри. То есть конференция то там по донтологии, по дерматоглифике, конференция там по возрастным особенностям детей. Вот. А у нас оно, конечно, и не конференция, и вроде бы даже такая не сугубо научная.
1: Может, вырастет когда-нибудь до конференции.
2: Но да, но теперь могут люди собираться совершенно разные. У нас там были публикации там про одомашнивание собак, и про происхождение речи, и вот по ту же генетику, и по геологии, по методам датирования. Вот, и про искусство. И люди могут между собой общаться, и люди вообще друг друга узнают. Потому что у меня появилось огромное количество знакомых, которого до этого не было. Вот. Или я знал людей, что они в принципе где-то есть. Вот я знал там фамилию Вишняцкий. И там читал, да, хорошие книги, замечательные. Теперь я лично познакомился с Вишняцким и с ним пообщался. Мы обменялись там массой всякой литературы, например.
1: Кстати говоря, журналисты стали активно обращаться там ко мне, к Станиславу, стали приглашать всякие телепередачи. Не всегда они это корректно и аккуратно.
2: Ну, хочется
1: делают.
2: Верить, что в среднем стало корректно.
1: Да, и стали именно в публикациях в прессе ссылаться. Вот.
2: То есть... И теперь журналисты, они тоже знают, к кому можно обращаться. Вот, они через нас очень часто находят специалистов по совершенно
1: продолжению. Часто по некоторым нелепым совершенно поводам, то есть там, условно говоря, нужен кто-то, кто бы прокомментировал тему каннибализма, например. Кто еще, кроме как не Станислав.
2: Там, ну, в этом есть, правда, и такой, ну, не то, что отрицательный, такой неожиданный момент, что теперь многие люди обращаются по любому вопросу, там, каким-то философским, там, еще, как гуру каким-то. Я иногда себя ощущаю каким-то таким странным человеком, здесь, который здесь, отвечает на любой вопрос. Тут главное
1: очень,
2: не...
1: Очень тонкая грань, как бы, не потерять, как бы, связь с реальностью.
2: Да,
1: не почувствовать,
2: не начать...
1: что по любому вопросу мы можем сказать. Это тут как раз Станислав, на мой взгляд, очень правильно делает, что в тех темах, в которых он не разбирается, он, как бы, сразу...
2: Ну, я стараюсь.
0: Барьер. К специалистам,
1: извините.
0: Да.
1: И у нас есть, естественно, помимо Станислава есть эксперты, там есть Светлана Бурлак, замечательный лингвист. Есть Светлана Боринская, замечательная генетика. Есть Александр Марков, вообще, который не нуждается
0: в рекламе.
1: И ряд других замечательных авторов. Есть и генетик Кондрашов, который регулярно отвечает на вопросы. Есть специалисты по датированию. Есть специалисты по этологии. То есть по археологии. Тот же Вишняцкий, который всегда... Не учит, при том, что он очень занятой человек. И все это страшно занятые люди. Они находят время... И это, я считаю, тоже каким-то очень таким мощным достижением, что нам удалось выстроить такую социальную сеть.
2: Да, что удалось раскачать.
0: Кстати, о времени. Хочу задать такой вопрос. Проект затратный, в смысле трудоресурсов. Вы тратите огромное количество своего личного времени.
1: Да.
0: Вы тратите свои личные финансовые ресурсы для того, чтобы, например, приехать в Москву, что тоже далеко не всегда самое дешевое удовольствие.
1: Для меня.
0: Станислав
1: уже приезжает в Москву каждый
0: день. Или в другие места, куда нужно по...
1: Например, в Харьков.
0: Вот. Скажите, что вам не дает бросать этот проект? Затраты колоссальные. Вот вместо того, чтобы писать научную статью, Станислав сейчас сидит, делает интервью. Да, казалось бы. Вот почему вы считаете, что вот нельзя бросить этот проект и оставить его, так сказать, на произвол судьбы?
2: Ну, для меня в какой-то степени это упрощается тем, что, во-первых, я говорю, я и так отвечал на многие вопросы, поскольку я все-таки преподаватель. Ну, наверное, у меня какая-то такая вот струна внутри есть, что если меня спрашивают, мне хочется ответить и самому тоже разобраться, если я не могу нормально сразу ответить. Вот. Ну и просто как-то хочется, чтобы люди были грамотны. Потому что меня лично, например, ну не то что раздражает, но очень огорчает, когда люди, например, начинают нести полную какую-нибудь ахинею про там происхождение человека, про происхождение рас, про современные расы. Вот, вот, например, сейчас повальнейшее поветрие выдавать слово «расология». Ну, вот, есть слово «расоведение», есть слово «расология». Вот когда звучит слово «расология», это значит, что вообще человек в этом не понимает ничего и начитался каких-то российских книжек. Вот, это надо исправлять. Вот, потому что на самом деле, ну, мы не ставим какие-нибудь там глобальные цели, прямо уж совсем там просветить все человечество. Но в пределах, насколько у нас руки затянутся, можно этим заниматься, пытаться.
1: Понимаете, ну вот, как известно, что есть разные цели, которые нам люди ставят между собой. Но человечество движут вперед люди, которые вообще способны чем-то жертвовать. Вот, которые, во-первых, могут ставить цели, помимо там накормить себя, накормить семью. А, ну, как это, опять же, это какие-то громкие слова, ну, там, принести какую-то пользу обществу, там, стране, человечеству и так далее, сделать его лучше. Вот. И причем, что важно, не сегодня-завтра, не в течение месяца, а, допустим, в течение нескольких лет человек готов чем-то жертвовать своим временем, своими интеллектуальными ресурсами, финансовыми ресурсами.
2: Ну, кстати...
1: Вот. И вот здесь проект этот существует благодаря тому, что вот несколько человек, они вообще оказались в состоянии
2: тут
1: этим заниматься.
2: Есть, кстати, такой момент, что просто когда звучит «жертвовать временем», как-то очень так пафосно это звучит. Лично я не считаю, что я жертвую, потому что, например, вот последнюю свою книгу «Происхождение рас» я бы, может, никогда в жизни бы не написал без этого портала, потому что вначале это затевалось как маленький обзорчик, такая статейка на сайте. Вот. А потом, когда я стал писать, как-то вот у меня не получилось сделать маленькую, а получилось сделать большую. И в итоге это выросло в книгу. То есть на самом деле это не такое жертвование,
1: ну,
2: это я для себя лично делаю.
1: Это профессия. А для меня это не это, скажем, помимо тех вещей, которые мне позволяют просто существовать. И в данном случае для меня это можно сказать, что я жертвую, потому что, например, я реально, допустим, половину своей недели посвящаю именно проекту. Половину недели я работаю как бы по своим там, специальности, половину своего свободного времени я занимаюсь порталом. Вот. Но я понимаю, что, чем я жертвую, и понимаю, что я приобретаю. Я обретаю для себя, еще раз, как-то вот высокий смысл своего существования. Вот. И мне еще, кстати, повезло очень с моей семьей при этом, потому что далеко не у каждого человека, который занимается какой-то, скажем так, благотворительностью, родственники, особенно если у него там есть дети, например, да, у меня дочка. Вот. Но она маленькая еще, она пока еще не
0: участвует в работе сайта.
1: Да, вот. С пониманием отнесутся к этому, и в данном случае, вот, у меня, к счастью, вот в этом плане нет проблем. Вот. Но это вопрос личной самодисциплины. То есть это, во-первых, планирование, это понимание, еще раз, сколько времени ты должен этому посвятить ежедневно, и какой-то самоконтроль. Потому что здесь надо мной не стоит начальство, и только я сам.
2: Ну, кстати, от этого только лучше получается.
1: От этого только лучше. Зато мы ни от кого не зависим.
0: Нет тяжелее контроля, чем самоконтроль.
1: Ни от РАН, ни от МГУ.
2: Ни от олигархов.
1: Ни от политиков, ни от каких-то коммерческих структур мы не зависим. То есть здесь мы можем делать все, что хотим, и так, как мы хотим. То есть ограничения только наши личные возможности. Вот, потому что, допустим, даже если я пишу в какое-то издание, если я снимаюсь там, в какой-то телепередаче, что тоже стало происходить, то там дальше начинается произвол редакционный, и я не могу написать, например, я даже написал статью, мне говорят, вы знаете, статья излишне подробная, давайте-ка мы ее там в три раза вот так вот, да, причем хорошо еще попросят меня это, то это сделает редактор. Здесь мы вот как нам надо, так мы и делаем, только мы решаем, как правильно, вот это замечательно.
0: Поэтому... А скажите, пожалуйста, а вот что самое трудное у вас при работе с порталом?
1: Самое трудное было, наверное, в начале.
2: Mm-hmm.
1: Вот, сейчас, как ни странно, основная трудность. В начале было трудно мне лично выстроить контакты с учеными, с научной средой, организовать это все. Вот, но поскольку у меня уже был какой-то опыт, это, в общем, этот этап мы прошли. Сейчас самое трудное, я бы сказал, вот что. Что любая деятельность, если этот проект не развивается, она обрутинивается. То есть, вот, там, допустим, первый раз мы написали ответы на вопросы, второй раз мы написали ответы, сняли там одно видео, второе, десятое, двадцатое. Чтобы этот проект не становился рутинным, он должен постоянно расти. То есть должно появляться какие-то новые разделы, какие-то новые направления, какие-то новые элементы, которые не позволяют этому превратиться в рутину. И чтобы это не надоело нам самим, для этого нужно постоянно его трясти, чтобы не расслабляться. Вот. И ну, пока что нам это удается. Но вот через 10 лет, а я верю, что проект будет и через 10 лет существовать, мы посмотрим вообще, что это все выльется.
2: Не, ну, вот. Надеюсь, во-первых, новые люди появятся, и как-то они будут
1: И здесь еще раз, здесь еще вот элемент еще раз сознательности, как бы самоконтроля, поскольку это не работа, например, я не могу платить Станиславу зарплату, он не может платить зарплату мне. Поэтому здесь это элемент просто личной договоренности, а это, знаете, вещь такая...
2: Ну, для меня, кстати, лично труднее всего найти просто время. Ну, вот. Потому что времени, это же все в личное время, как, собственно, прозвучало.
1: Абсолютно.
2: Вот. И хочется...
1: Ночами, да. В электричках, там, в метро, в транспорте. Хорошо. Например, там...
0: И последний вопрос, который я хотел бы вам задать сегодня. Самое яркое, ну, одно или два самых ярких впечатления за время работы с этим проектом.
1: Тут, конечно, сложно выделить какой-то один, потому что было очень много ярких моментов. Ну, например, это момент, когда я впервые взял в руки там, череп неандертальца. Понятно, во-первых, что это муляж, но, тем не менее, некоторый трепет я испытал. Когда, допустим, на нашей... Это у нас вот была 10-я встреча, а, по-моему, на 5-й встрече одна из участниц нашего заседания, известная ученая, сказала, что... Здесь вот, ну, вот прозвучали те слова, которые я сказал, что вот впервые за много лет нам удалось собраться и нормально научно пообщаться. То есть вот здесь возникла некая научная среда, которой, в общем, так не хватало, допустим, в этой области науки в России. И я испытал, что вот как бы как ощущение, что не зря это все было сделано, и что это некая сверх... качество, которое возникло и которое не ставилось целью. То есть была задача просто популяризацией заниматься, а это возникло и для науки некая полезная вещь, скажем. Да? И, допустим, когда мы запустили эту карту, мы же сделали интерактивную карту, и когда Станислав сказал, что это штука, которую давно хотели, но так и не сделали как бы, антропологи. Вот, опять же, предполагалось, как просто такая демонстрационная фишка, а оказалось, что этим пользуются специалисты, то есть возникает новое качество. Вот, вот по поводу таких вот каких-то ярких моментов, вот это, они, опять же, это мои субъективные моменты, потому что это вот для меня было, когда я чувствовал, что этот проект, он действительно вырос как бы больше, чем я, например. Да?
2: Для меня, кстати, самый яркий момент, наверное, вообще открытие как таковое. Самое начало, когда появилась вот заставка, кнопочки работающие, тексты, вот. Ну, дальше уже...
1: А было, кстати, Станислав, я уже тебя спрошу, было сомнение, что это вообще получится, как бы, вот,
2: да
1: как,
2: нет,
1: пока не появилось?
2: То есть как-то особо не... А, ну,
1: у меня, я пока со Станиславом как-то не познакомился, понимаете, мы друг к другу как бы, когда еще только подходили, то у меня вот был тоже вопрос, насколько человек надежный? Вот, потому что у меня в прошлом были всякие ситуации, когда с человеком встречаешься, договариваешься, потом он исчез, и все. Как бы. Вот. Но потом, в общем, стало понятно, что здесь как раз ситуация другая. Вот. Ну, еще чего яркого-то было?
2: Яркое, наверное, открытие яркое, каждого нового раздела. То есть, например, открытие раздела по вот, каталогу находок. Вот, потому что действительно такой каталог, пусть он вначале у нас кусочками, ну и до сих пор он у нас не закончен, mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. Вот, но, в общем, хорошо, что он не закончен. Все. Потому что и когда мы его закончим, будет скучно.
1: Надо неандертальцев вот, туда делать.
2: Надо. Но вот каждое открытие нового большого раздела, большой красивой все. Главы, допустим, про там эволюцию всех животных, эволюцию разумности, эволюцию там рас, происхождение рас. Вот. Вот такие.
1: Да, я вспомнил еще, вот когда с Осиповым, когда мы опубликовали вот эту критику на выступление православного профессора Осипова, и у нас вдруг взлет такой посещаемости, да. Там до 30 тысяч, и портал просто ложится, как бы, на него не зайти. Это яркий момент, хотя, конечно, это, знаете, бывает, когда, так выражается Игорь Ильич Викентьев, так на страну напал урожай. Да, и что с ней теперь делать? Вот, так набежала такая толпа, и я понял, что у нас технические возможности просто. И возникло реальный такой страх, что а если действительно станет ресурс настолько популярным, что у него будут ходить десятки тысяч, тот просто технический, технически чисто хостинг, он это не потянет. Надо, значит, как-то вкладываться больше, переносить на какую-то более стабильную площадку, чтобы это не стало для нас гибельным, так сказать, такая неожиданная популярность. Вот так.
0: Ну что, хочется вас поблагодарить за 3 года успешной работы, пожелать вам успехов в дальнейших действиях и новых открытий.
1: Спасибо. Татин, приезжайте к нам еще, мы к вам варим.

что можно поговорить о тех мероприятиях, которые проводились здесь, в Москве, причем совсем рядышком от того места, где мы с вами находимся. Немножечко такая окружающая обстановка, да, международная панорама на тот момент, правит Екатерина II, идет русско-турецкая война, идет ротация войск в том числе, а в Турции чума. Именно поэтому на пути возвращения войск поставлены чумные заставы. То есть уже тогда прекрасно знали, это 18 век, да, то есть уже все хорошо. Все понимают, как что распространяется и как закрываться в том числе. Но, как и сегодня, все-таки некоторые особо одаренные люди в Москву умудрились просочиться. И в Москве в том числе вспыхнула вот эта знаменитая московская чума. Надо сказать сразу, вот чуть-чуть забегая вперед, что все мероприятия, которые там проводились, в итоге привели действительно к отличным результатам. То есть да, были небольшие вспышки в городах рядом с Москвой. Ну, например, за Тверь инфекция не ушла. В сторону Урала не ушла, на юг не ушла. То есть инфекцию остановили. Как это делается? Ну, начнем с того, что как вообще, с чего все началось. Точнее так, откуда мы все это знаем? Источники. Вот эта замечательная книга, там есть внизу ссылочка, она оцифрована, ее можно почитать. Это отчет генерального штаб-доктора, старшего медика сухопутного госпиталя на Введенских горах, современный госпиталь Бурденко, Афанасия Шафонского. И вот именно из записок Шафонского, а также из всех остальных документов, которые сохранились, это и ведомости, и приказы, и прочее, прочее, мы можем составить более-менее полную картину того, что происходило в Москве того времени. Мы точно знаем, ну, по крайней мере, так пишет Шафонский, что началось как раз все с ГВКГ Бурденко, по большому счету. Ну, тогда он назывался, изначально это была главная госпиталь, которую заложил еще Петр I, а на тот момент госпиталь на Введенских горах. 17 ноября 1770 года в домике служащих был зафиксирован первый случай чумы. Шафонский сообщил начальнику госпиталя: «У нас чума». Начальник госпиталя впал в прострацию и несколько дней не мог ничего сделать. Шафонский сказал: «Ну ладно, тогда я беру управление на себя», собрал всех врачей госпиталя и сказал: «Господа, у нас чума». И тогдашнему Собянину то же самое сказали: в Москве чума. Он сказал: понял, и закрыл город. Все нормально, то есть в этом смысле все сработали как положено. Чума не ушла за город, но внутри, то есть внутри самого города, внутри Введенского госпиталя, его, естественно, тут же немедленно изолировали, у нас получилось 27 заболевших, из которых 22 умерли. Ну вот можете прикинуть себе летальность, да, вот она, летальность того времени. Да, действительно, ее удалось побороть. И когда об этом сообщили Екатерине, это был уже новый, 1771 год, она сказала: ну, молодцы, конечно, но повелела госпиталь сжечь. И 1 марта 1771 года, ну, просто чтобы ничего такого дальше не распространялось, да, госпиталь сожгли. Именно поэтому исторических зданий практически не осталось на территории современного ГВКГ. Он почти весь перестроен. Что у нас еще интересно? Вот запоминаем дату. 1 марта 1971 года. Вроде бы как все хорошо, да? И отчет, и все. 9 марта 1971 года в руководство, в администрацию города сообщают: вообще-то у нас тут чума. Где? На Большом Суконном дворе, современной Замоскворечье. 113 умерших за январь-март. Они такие: они умирают, что им подумаешь? Там же какие-то рабочие, да, и прочие какие-то непонятные люди, ну и черт бы с ними, чума и чума. А, опять же, надо сказать, что администрация города быстро сориентировалась, и уже 11 марта первый монастырь, Николо-Угрешский, стал первым изолятором. То есть туда стали быстренько сгружать заболевших. Поскольку монастырей было много, их использовали, часть как карантинные, то есть туда помещали контактных, часть как изоляторы, то есть туда загружали заболевших. И в этом смысле, да, то есть логистика была продумана, и все было сделано очень быстро и очень качественно, с одной стороны. А с другой стороны, люди как бы не особо стремились в эти самые карантины, они же понимали, да, что поскольку там врачи, то они заражают здоровых людей инфекциями. Поэтому, естественно, все, как сейчас было,

0: вы начали активно бегать от карантина. Настолько активно, что чума стала достаточно активно распространяться по городу. Да? И в усиление местных властей был из Петербурга прислан генерал-поручик Еропкин, замечательный человек, который по большому счету всю эту ситуацию разрулил. Он первым делом, когда сюда прибыл, он созвал врачей и сказал: доктора, что нужно сделать. Они объясняли: то-то, то-то, то-то. Все, прекрасно, будем делать. То есть он был прекрасным управленцем. Единственное, что для таких, для весомости, скажем так, у него было слишком мало войск. Всего 130 солдат и 2 пушки. Ну, то есть, по тем временам, по крайней мере, считали, что, наверное, справимся, потому что, ну, ситуация-то сначала была более-менее приемлемой. Но постепенно количество заболевших в городе начало расти, причем так основательно. В августе это 7268, например, а уже в сентябре... Ай-яй-яй, теряем динамику повествования.
1: Они умирают.
0: Вот, да, 21 тысяча, больше 21 тысячи. Что сделал Еропкин? Одно из его интересных решений было... Нужно, чтобы кто-то убирал трупы. Поскольку люди, ну опять же, действовали незатейливо. Они либо выбрасывали их на дорогу ночью тайком, либо вообще в колодец сбрасывали на всякий случай, либо еще как-то их вот так вот быстренько прятали. Ну а что, ну там же все плохо, и зачем с ними связываться? Да, Еропкин предложил следующее. А давайте мы в тюрьмах наберем желающих работать с трупами. И заменим им, соответственно, их сроки. Ну понятно, что там брали не убийцы и прочих страшных людей, которые там шли против царя-батюшки, да, например. Точнее, тогда против царицы-матушки, да. Но каких-нибудь там обычных бродяг, воров и прочих-прочих. То есть мелочь всякую, шушеру. Их называли мортусами. Мне приходилось сталкиваться и с такой интересной версией, но я не лингвист, не готов отвечать на все 100%, что слово «сволочи» тоже отсюда. То есть они сволакивали трупы, поэтому «сволочи». Поскольку там были в основном воры, убийцы и прочие душегубы, то, соответственно, и коннотация у этого слова осталась негативной. Но надо сказать, что работала вот эта система очень эффективно. Во-первых, среди мортусов не было ни одного случая заболевания. Они работали в защитных костюмах. Конечно, не в таких, это художник опять же погорячился. Но примерно такое одеяние у них было. То есть было специально, спецодежда у них была. Они работали, да, в противочумных костюмах, по сути. И кроме того, да, действительно, приостановить вот эту вот распространяющуюся инфекцию, да, удалось такими мерами. Но их было мало. Просто почему, повторюсь, слишком мало было сил у московских властей. Кроме того, как вы понимаете, для тогдашнего населения чрезвычайно важным лекарством была молитва. И что интересно, священнослужители того времени были люди продвинутые. То есть архиепископ Калужский, Московский Амбросий, он прекрасно понимал, что скопление народа – это то, что нужно для чумы. И то, что не нужно для людей. То есть их нужно разобщать. Он это понимал. И поэтому приказал убрать из часовни Варварских ворот чрезвычайно почитаемую, как вы понимаете, целебную икону Боголюбской Божьей Матери. Ну, естественно, народу это сильно не понравилось. И 15 сентября 1771 года вспыхнул знаменитый московский чумной бунт. Что начали люди делать первым делом? Естественно, убивать врачей. Ну, как вы понимаете, да, поскольку они распространяли болезнь, то пытались громить изоляторы, но поскольку изоляторы это все-таки были монастыри, да, туда еще нужно было добраться. Но если кого-то отлавливали вне монастыря, в общем, достаточно быстро расправлялись. Естественно, люди старались объяснить, очень хотели объяснить Амбросию, что он не прав. Они пришли в Данилов монастырь, в его резиденцию, но его там не было. И поскольку пришли, чего уж два раза ходить, да, разгромили быстренько библиотеку, которую подарила Екатерина II. А потом нашли большой достаточно винный погреб, поэтому следующие действия уже на следующий день разворачивались. Но действия печальные, к сожалению, потому что Амбросия все-таки нашли. Его нашли 16 сентября, на следующий день, уже в Донском монастыре на службе, вытащили и просто растерзали. Вот, потому что о чем он, да? Убрал целебную икону, лишил людей лекарства. В общем, Человек пострадал, по большому счету, за свои прогрессивные передовые взгляды.
1: До сих пор не канонизирован.
0: Да, кстати, да. Непонятно почему. Вот, на мой взгляд, это вполне себе заслуживающий канонизации подвиг.
1: Икону убрал.
0: Вот, вот. Сейчас, то есть он действовал... Кстати, да, да, это греческая церковь уже заявила о том, что причастие безвредно, а здесь, как вы понимаете, в 18 веке взгляды были даже более прогрессивными местами.
1: Но никому не хочется повторить судьбу.
0: Видимо, так, да, да, видимо, помнят до сих пор. Значит, что сделал Еропкин? Ну, естественно, он, у него небольшое количество было людей, поэтому он прикрыл Красную площадь. И когда народ туда пошел, сначала был выстрел холостыми, а когда народ продолжал идти, начали стрелять боевыми. Ну и уже окончательно народ убедили, несколько залпов картечью. Люди подумали, о чем мы бунтуем? Ну, правда же, ну что там, ну подумаешь, поправьте в Конституцию, да, без нас примут и так далее. И почему еще это сработало? Да, потому что отследили всех бунтовщиков. Как? Раненые. Если ранен картечью, все, быстренько добивали, потому что бунтовщик. И, в общем-то, как-то очень быстро физически эти бунтовщики кончились. Но Екатерине II это очень не понравилось, потому что, как вы понимаете, бунт и все такое прочее. С одной стороны, конечно, Еропкин молодец, ему за это выписали высший орден Российской империи и пенсион в 20 тысяч рублей. Запомните просто цифру, я потом дам некоторые сравнительные цены. Ну и для того, чтобы уже все совсем было хорошо, сюда, в Москву, на усиление... Был послан Григорий Орлов и неограниченный контингент лейб-гвардии. Примерно 4 полка, да, ну то есть это уже совсем не то, что было. Здесь была рота. А сюда пришли 4 полка, соответственно, с пушками, со всеми остальными. И опять же, ему самое главное, был выделен неограниченный кредит, что называется, да, то есть он мог распоряжаться деньгами казны по своему разумению так, как надо. Вот столько нужно тратить, он столько должен тратить. Ну, естественно, Орлов это умел делать, как никто другой. Но надо сказать, что он очень многое сделал именно в нужном направлении. То есть он сработал как кризисный менеджер. И опять же, он первым делом призвал врачей. И сказал, какие проблемы, ну, уцелевших еще врачей, до кого не добрались благодарные больные. Какие есть проблемы? Значит, проблемы следующие. Люди не идут в карантин, либо сбегают оттуда, первое. Второе. Укрывают больных, чтобы те не попали в изолятор, да, и не умерли там от страшных врачебных процедур. Третье, очень много мародеров. То есть люди, которые либо обчищают дома погибших, либо еще что-то в этом роде. Вот три большие проблемы. Поэтому Орлов взялся за дело, в общем-то, достаточно активно, и именно вот по этим пунктам. Первое, что он сделал, он пообещал, и не только пообещал, это выплачивалось, денежное довольствие тем, кто шел в карантин сам. То есть человек пришел добровольно, не сопротивлялся. После того, как он оттуда выходит, если он холостой, 5 рублей, если женатый, 10 рублей. Потом он немножко простимулировал людей заниматься нашим любимым делом, да, сообщать о неблагонадежных соседях. Если кто-нибудь укрывал чумного больного, например, да, то можно было сообщить и получить по 10 рублей за каждого. Ну и последнее, если вдруг вы знали мародера, который этим всем занимался, да, то есть собирал и продавал вещи, то можно было получить 20 рублей за каждую голову. И как вы понимаете, народ активно начал зарабатывать. Мародеры кончились очень быстро, чисто физически. И желающих, так сказать, поукрывать больных тоже как-то резко поубавилось. И люди активно пошли в изоляторы. За счет этого, да, действительно, заболеваемость начала снижаться прям очень ощутимо. А вот цены для сравнения. Да, то есть корова это 2-4 рубля, лошадь 7-10 рублей, хорошие сапоги рубль 40, пистолет 2 рубля, позолоченная сабля 20 рублей, то есть сдал мародера, получил позолоченную саблю, по сути. Рубаха и штаны 40 копеек, пуд соли 4 копейки. То есть можно было очень неслабо прибарахлиться на этом деле.
2: Рыночек порешал.
0: Да, рыночек порешал.
3: Заболеть было выгодно, да?
0: Ну, по большому счету, да. Нет, выгодно было все-таки не болеть и выжить, а просто пересидеть в карантине. То есть ты сходил в карантин и получил деньги. А врачам продолжалось материальное стимулирование, да. И повторяюсь, доктора получали в неделю по 36 рублей. Напоминаю, посмотрите на те цены. И так далее. То есть все люди, они, конечно, пахали, как проклятые, но и получали соответственно. То есть эта работа очень неплохо оплачивалась. В итоге, за пару месяцев, товарищ Орлов потратил 400 тысяч рублей. И его быстренько отозвали обратно, чтобы он не потратил остальное. Он, конечно, молодец, но и настолько. Да, это действительно огромные траты для казны, но, повторюсь, эпидемия была остановлена. И она не ушла дальше, она не пришла в столицу. То есть больше всего боялись, что чума придет в столицу. В столицу она не пришла. Вот таким образом очень быстро все это пошло на нет. И уже к январю 1972 года количество летальных случаев сошло до нормального, да, до 300 человек в месяц от этой самой чумы. Она никуда не уходила, повторюсь. Она была. И 300 человек в месяц в Москве, это было нормально по тем временам. Естественно, Орлова быстренько отозвали, как я уже сказал. Да, ему устроили пышную встречу. Выдали ему медаль за то, что он молодец. Вот такую отчеканили, золотую. Поставили в Царском селе арку отдельную, триумфальную, и он через нее триумфально вошел. Как я уже сказал, Еропкин тоже достаточно неплохо был отмечен. И, в общем-то, все участники этого процесса, включая доктора Шафонского и всех остальных, они тоже, в общем, получили и награды, и медали, и все остальное. Город действительно был спасен, и дальше эта инфекция не стала распространяться. Это прекрасная иллюстрация того, как должна работать административно-командная система во время таких тяжелых ситуаций. То есть вот примерно как сейчас. Вот то, что делали в Китае, это сильно похоже на то, что делали тогда в Москве. И когда эксперты ВОЗ туда съездили, они сделали такой достаточно грустный для остальных стран вывод, что у остальных стран так не получится. Поэтому так быстро, как Китай, остальные страны не отделаются. Просто там не только вот это моментальное, да, выполнение беспрекословное всех вот этих положений карантина, но это еще и, повторюсь, сознательность населения, дисциплинированность и приятие населением тех мер, которые там проводятся. Опять же, это не для остальных стран, к сожалению, к огромному сожалению, поэтому, например, в той же Италии мы видим вот такие интересные вещи. Это да, это само собой. Но сегодня, я боюсь, только ни одной страны не будет. Итак, 15 ноября 1772 года Москва была объявлена эпидемически благополучным городом именным указом императрицы. Ну что, должно же быть официальное окончание, да, всех этих мероприятий. Чуме приказали как бы уйти. Все. Самое интересное, чума никуда не ушла. Она живет рядом с нами. Просто потому, что это природно-очаговая инфекция. И, например, в нашей стране, в Астраханской области, вполне себе существуют очаги. Там, где живут эти несчастные суслики, на которых живут блохи, в которых может жить чума. И поэтому существует система, например, противочумных станций. Она есть и в Казахстане, есть в Астраханской области. Они наблюдают за численностью этих несчастных сусликов, да, периодически там могут ее уменьшать, если это требуется. Ну и так далее. Проводят некие профилактические мероприятия. Если посмотреть, например, это вот карта 98 года. Сообщение с 1970 по 1998 год. Это страны, которые сообщали о чуме у себя. Можете посмотреть, да? Они отмечены желтым. А красным отмечены природные очаги. То есть все совпадает один в один. Кстати, Китай тут тоже есть. Потому что в нем внутри, во-первых, в Монголии, там родина чумы. Вот как видите, она просто почти совпадает, да? И плюс в Китае еще огромное количество очагов. И, кстати, у них было несколько случаев легочной чумы в том числе. Буквально вот совсем недавно. Но это как-то не вызывало никакого ажиотажа. Хотя, по большому счету, вот это должно было полыхнуть. Потому что легочная чума, вы что? Но нет, тем не менее, почему-то коронавирус. Ладно, будем рассматривать эту несчастную инфекцию. Если переключимся. Та-дам!
1: Интересно, Россия при десятке очагов случаев не имеет.
0: СССР.
2: Не докладывай.
0: Того времени, СССР того времени. Тогда противоэпидемическая служба была, ох, как работала. Она прекрасно работала, и поэтому все природные очаги находились под наблюдением, стояли в противочумной станции. Сейчас, кстати, даже не везде, и там персонал сокращают, и все остальное. То есть там вот уже на таком... На очень зыбком основании все это. А тогда работало как часы.
1: Как тогда? С тех пор, как до сих пор случаев нет.
0: Ну, это везет пока. Мы пока едем на старом запасе.
2: Ну, просто регуляция численности грыжунов, даже нас учили именно на примере контроля за чумой, объясняя, что это не просто так.
0: Да.
2: Красивые там зайчики.
0: Да, именно так. А это природный очаг, именно так. И если мы будем говорить о современной пандемии, то вот у нас нарисовался такой вот случай совершенно внезапно. Я раньше рассказывал о гриппе. Но теперь буду, естественно, рассказывать о коронавирусе, потому что куда же без него? Потому что он чрезвычайно актуален. Он есть везде, как вы понимаете, в средствах массовой информации. И, на мой взгляд, вот этот шум, который вокруг коронавируса, он вредит гораздо больше, чем сам коронавирус. Поэтому давайте по некоторым моментам все-таки разберемся. Да, там есть некоторые тонкости. Начнем с того, что его уже дважды переименовали. Да, теперь он называется как SARS-2. Это тот вирус, который уже был у нас, который уже приходил в 2002 году в Китае, вызывал атипичную пневмонию, так называемую. Это не совсем правильный термин, да, потому что типичная пневмония – это та, которая вызывается пневмококом. А все остальные – атипичные. То есть вот абсолютно все. Поэтому назвать какую-то одну только атипичной – это не совсем верно. Но тем не менее, да. Почему коронавирус? Потому что вот здесь вот на электронной фотографии он сильно напоминает солнце в затмении. Да? То есть солнце и вокруг нее корона. Вот это самое. Именно поэтому коронавирус. То есть ни производитель пива к этому не имеет никакого отношения, ни королевская корона, ни еще какие-то другие моменты. Значит, что? Это достаточно небольшой вирус, то есть всего 125 нанометров, оболочечный, то есть липидная оболочка у него есть. И вот такие вот выросты шипики. Я потом на них остановлюсь, потому что это чрезвычайно важная штука, как оказалось. Начнем с того, что коронавирусы у нас есть. Мы с ними знакомы, мы с ними сталкиваемся, и мало того, я уверен, что каждый здесь присутствующий уже переболел коронавирусом. Другое дело, что это человеческие коронавирусы, прям такие, уже 100% человеческие, которые давно обращаются в нашей популяции. Это примерно 10-15% всех ОРВИ. Даже больше, чем грипп. То есть с коронавирусом мы сталкивались уже неоднократно, но с человеческим вариантом. Почему? Ну потому что, повторюсь, они есть разные. Те человеческие, которыми мы знакомы на сегодня, вот их, вот они, они все пришли из животного мира. То есть коронавирусы похожи, что это животная вещь. Но поскольку мы активно контактируем с живым миром, да, некоторые даже едим, на некотором что-то возим или там шерсть получаем, вот как тут ламы с альпаками и прочие есть, коровы и прочие. То есть вот именно такая цепочка, она привела к тому, что некогда животный возбудитель оказался в итоге в нашей человеческой популяции. И мы с ним прекрасно живем. Он вызывает либо легкие формы, либо в лучшем случае, вернее, в худшем случае, в лучшем для вируса, средне-тяжелые. Все, никаких летальных исходов по коронавирусам человеческим не было. Но у нас есть, да, то есть это норма для нас. Это норма, еще раз повторюсь, болеть коронавирусом тем для нас норма. Но появились животные варианты, те, которые еще только встраиваются в наш цикл, скажем так. И вот с ними пока проблемы. Первое пришествие – это было вот эти вот SARS, так называемый, тяжелый острый респираторный синдром, вирус, который пришел в Китай в 2002 году и который долго прятали от всего мира, поэтому мы точно не знаем, что там творилось, например, на начальном этапе и сколько в итоге получилось жертв. И, например, у нас есть следующий кандидат уже, например, да, так называемый свиной коронавирус, то есть мало нам свиного гриппа, у нас еще может прийти свиной коронавирус, например. Потому что такая цепочка в животном мире есть, и не исключено, что вот этот SARS может как-нибудь к нам тоже явиться. Если говорить о прошлых случаях, то, например, первый, 2002 года, 2002-2003, он связан вот с этим прекрасным животным, цветта, ну, такой родственник кошек и рикки-тикки-тави, да, вот что-то между ними. Красивое, но, как оказалось, для нее вкусное. И в Китае ее достаточно активно ели. И в 2017 году было доказано, что да, был прямой перенос. То есть были разные варианты, что сначала, да, действительно, там в начале где-то была летучая мышь. Летучая мышь укусила цветту, а потом человек пришел и укусил цветту. Вот таким образом получилась передача этого самого вируса. Достаточно высокая летальность была, 10,5%. Вспышка закончилась целиком, больше ее не было никогда. То есть она была вот однократно и все. И хотя, да, был задействован почти весь земной шар, опять же, пандемии это не объявили, и общее количество случаев, как видите, не очень большое. То есть там 8 с небольшим тысяч. А следующий приход, эта вещь длится до сих пор, это ближневосточный респираторный синдром, или МЕРС, или как его еще называли, верблюжий грипп, он связан с контактом именно с верблюдами. Но поскольку на Ближнем Востоке это и дом, и еда, и средства перемещения, с ними до сих пор контактируют достаточно активно, вспышка идет до сих пор. Другое дело, что она такая достаточно вяленькая, у него не очень хорошие тактико-технические характеристики, к счастью для нас, потому что летальность у него 29-30%. И пока что умерших вот почти 2500, еще раз повторюсь, вспышка до сих пор длится, регистрируются до сих пор единичные случаи, но, к счастью, такой истории, вот как с третьим коронавирусом, пока что не происходит. Дальше. И современный коронавирус, новый, он сначала назывался новый коронавирус 2019 года, потом его переименовали в SARS-CoV-2. По данным генетического анализа, он примерно на 96% совпадает с теми вирусами, которые живут в летучих мышах. То есть, опять же, исходник – летучие мыши. И на 86-92% совпадает с панголинами. И вот тут, да, начинаются вопросы. Как? А элементарно на самом деле, потому что, как вы понимаете, опять же, Китай, есть свои определенные особенности. Панголины либо едят, либо используют в виде лекарства. Святослав Горбунов не даст соврать. Либо то, либо другое. И такое часто, я вот буквально покажу, да, вот такую фотографию. Коллеги оттуда прислали из Ухани, из этого самого несчастного. Из аптеки. То есть еще до того, как все это началось. Это аптека. Обычная, нормальная аптека. И там вместе со всякими средствами, нормальными в бутылочках и в упаковочках, лежат вот такие вот сушеные ящерицы. То есть это средство традиционной китайской медицины. От кашля, кстати. Не знаю уж, как действует. Может быть так, что вот будешь кашлять, будешь есть это, и сразу кашлять перехотелось. Вот. Но, в общем, да. То есть и внутри самого Китая, что интересно, это тоже понимают. И пытаются с этим бороться. Ну, ладно, черт с ним, не с едой, скажем так, это одна отдельная большая история. Но хотя бы с использованием в качестве лекарств. Потому что варварски уничтожаются огромное количество животных. Некоторые из них перед этим еще достаточно активно мучаются, типа тех же медведей, например, когда их просто доят, огромное количество желчи вырабатывая, и потом, когда медведь в итоге умирает, его опять же разбирают на запчасти, то есть до когтей. Фактически все идет в традиционную китайскую медицину. Так вот, было понятно, что поскольку есть близкий контакт, опять, да, то произошел перенос, переход животного вируса в человеческую среду. И как-то выяснилось, что у нас ему, в общем-то, неплохо. Он себя достаточно неплохо чувствует. Примерно так же, как чувствовал себя SARS. То есть они в этом смысле родственники. И если мы посмотрим, вот, кстати, очень рекомендую этот ресурс, его ведет университет Джонса Хопкинса. Они собирают сюда всю информацию и несколько раз в сутки обновляют. То есть здесь постоянно находится одна и та же информация. Я сделал короткую ссылку, потому что она такая огромная. Можно отслеживать по странам отдельно, кликая, да, смотреть, что там происходит. Можно по дням потом это все отсмотреть и прочее. На 1 февраля это все выглядело вот таким образом. А на утро сегодня вот таким образом. То есть мы продолжаем играть в эту Plug Incorporated. И по-прежнему сопротивляется Гренландия. 115 855 случаев подтвержденных по всему миру, 4087 умерших и 64 048 выздоровевших. Плюс 115 стран. То есть это пандемия. Это я понимаю, что это, так сказать, не совсем официальная версия, и может объявить только ВОЗ, но с точки зрения всех параметров и всего остального, это самая натуральная пандемия. Да, конечно, очень сильно отличается по разным странам, потому что в том же Китае, например, там вот есть на графике такой подскок резкий. Почему? Потому что китайцы начали в один прекрасный момент ставить диагноз клиническим. То есть даже если нет лабораторного подтверждения, но есть клиническая картина, ставят диагноз коронавируса. Поэтому у них резко огромное количество людей, которые были подозрительными, внезапно перешли в подтвержденные зараженные. Именно поэтому такой вот резкий подскок. А сейчас они делают наоборот. Если нет клинической картины, но есть лабораторное подтверждение, они не считают это случаем коронавируса. Поэтому, может быть, и поэтому у них-то все очень быстро пошло вниз, но на самом деле, да, действительно, и количество случаев, и люди, которые там на местах до сих пор присутствуют, в том числе врачи, они действительно подтверждают, что так и есть. Постепенно начинают закрываться эти отдельные изоляционные центры, которые создавались, постепенно смягчается режим и так далее, в общем, Китай с этой проблемой справился, а остальным все это дело еще предстоит только, все еще только начинается, если смотреть по Европе. Еще один интересный ресурс, он на китайском, но прекрасно переводится Google-переводчиком. Чем удобно? Здесь масса графиков. То есть вы можете отследить любые параметры, какие вам интересны. И опять же, здесь идет обновление каждый день, и чем еще интересен именно этот ресурс, здесь дается динамика. То есть как изменился тот или иной показатель за сутки. Вот сейчас прирост зараженных примерно 50, по-моему, или 54, или 52 человека в сутки. То есть это уже совершенно другой темп, потому что было по 4, по 5 тысяч в день. Сейчас уже можно сказать, что да, действительно, там проблема решена. Как выглядит это самое заболевание? Тут нужно понимать, да, что SARS-2 – это вирус, а болезнь, которая им вызывается, COVID-19. То есть очень часто путают между собой. Это, еще раз повторюсь, возбудитель и болезнь. То есть SARS-2 – это возбудитель, COVID-19 – это болезнь. Сейчас вот вышел доклад ВОЗ, достаточно обширный и более-менее актуальный. Они съездили в Китай, 25 экспертов, посмотрели все, что там происходило, проанализировали всю литературу и выдали такой интереснейший доклад, рекомендую его почитать. Что здесь интересного? Что они выявили наиболее характерные симптомы для этой болезни. То есть как понять, что у вас вот прям он, коронавирус. Первое. Лихорадка. То есть высокая температура. И второе. Это сухой кашель. Почему? Ну потому что похоже, что коронавирус имеет тропность, то есть родство к слизистой именно дыхательных путей. Ну повышенная утомляемость, ладно, понятно. Одышка тоже понятно почему. Потому что начинает развиваться пневмония. И все дальнейшие симптомы, скажем, кашель с мокротой, боль в грудной клетке и прочее, прочее, оно уже будет связано с пневмонией. Кроме того, могут быть боли в мышцах, в горле и голове. То есть вот это вот примерно так, оно же определяется по процентам. То есть самое частое это все-таки лихорадка и сухой кашель. И самый интересный был назван негативный патогномоничный симптом, то есть точно свидетельствуя о том, что у вас нет коронавируса. Это сопли. Поэтому, если вы чихаете, да, если у вас течет ручьем, можно кричать вот это вот «Ура!», у вас не коронавирус. Это отрицательный патогномоничный симптом. То есть, да, действительно, есть такое. У людей, что интересно, они разделяют между собой, скажем, заложенность носа и ринит. Это действительно немножечко разная ситуация, да. Нос заложенный, когда просто он забит, дышать нечем, но сопли не текут. А ринит, когда он даже забит, но все равно течет. То есть вот такой вот есть интересный нюанс достаточно. При коронавирусе может быть заложенность носа, но она связана с тем, что происходит отек слизистой. Всей, в принципе. И да, там он где-то то ли 3-4%, то ли что-то вот в таком роде. Очень редко встречается. Но чаще всего...
3: Ну,
0: примерно так, да. То есть где-то вот такого порядка. Итак, если вы чихаете и у вас течет из носа, ура, не коронавирус. Дальше. Естественно, ВОЗ немедленно выпустила инфографику по этому поводу, потому что первый вопрос, который появился в самом начале, а может быть сжигать, и у нас в Подмосковье сжигали. Это правда. Было такое дело. Хорошо, хоть не китайцы по посылке, хотя могло быть и такое, потому что настроения были, как вы понимаете, самые боевые. И с 14 века ровным счетом ничего не изменилось, по большому счету. Нет, то есть не опасно. И мало того, я некоторые вещи сегодня буду показывать, они прибыли как раз оттуда. Вот. И, в общем, я за это время, в общем, выжил, то есть инкубационный период прошел, так что все нормально. Нет. Он неустойчив во внешней среде, он оболочечный, он не выдерживает ультрафиолет, он не выдерживает высыхание и так далее, и так далее. Похоже, что у него буквально часы. Вот на открытом пространстве он выдерживает часы. А у нас есть Почта России, которая нас бережет. за часы из Китая ничто не приедет, это точно, на 100%.
3: У них еще и Новый год.
0: Но это был.
3: Ну, нам до сих пор не отгрузили то, что мы заказывали.
0: Ну вот хорошо, а я как-то умудрился успеть, не отгрузили, успели. Ну, неважно. В общем, еще раз повторюсь, у нас еще есть отдельная защита, да, которая срабатывает, которая бережет нас от коронавируса, по крайней мере, завозного. Немаловажный вопрос, потому что любители кошек немедленно вспомнили кошачий коронавирус. Очень неприятная штука с высокой летальностью. И что интересно, что, скорее всего, нет. Скорее всего, потому что сейчас расследуется один очень интересный случай в Гонконге. Там есть у собаки коронавирус, но не очень понятно, откуда она его взяла. А поскольку она очень тяжело общается на человеческом языке, расспросить ее тяжело. И провести педрасследование, ну, в общем, сложно. Поэтому пока что вот такое утверждение, что кошки точно нет, у них другое абсолютно. А с собаками, скорее всего, нет, потому что там один-единственный случай, только какой-то мутный, непонятно. Дальше, что еще? Чеснок, естественно, первым делом начали рекламировать, да, как вы понимаете.
2: Зато люди не подойдут.
0: Вот, именно так это и работает. Но, мало того, ВОЗ вынуждена была объяснять, что смотрите, да, проводилось изучение, да, инвитро действительно этот чеснок убивает микробы, но для того, чтобы он убил вот в живом человеке, в живом организме, нужно съесть такое количество, что оно несовместимо с жизнью. Там что-то около ведра получается в пересчете. Ведро чисто каждый
1: человека
0: день.
1: Человека убьет раньше.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: нет, да.
0: Ну, получается так, да. Но, правильно Ирина сказала, это работает именно как отпугиватель, да? То есть, если человек наелся чеснока или у него висит вот этот вот оберег чесноковый, к нему просто не подойдет, да. Во-первых, запах, во-вторых, видно, что не в меняшка, да? То есть, это как бы такой вполне себе маркер. Дальше. Промывание носа. Вот тут интересная вещь, потому что я на многих лекциях и во многих статьях эту процедуру упоминаю, как терапевтическую, при рините. И что самое интересное, вопрос не просто так появился, потому что, например, аллергикам рекомендуется в период цветения промывать слизистую. За счет этого уменьшается количество пыльцы на слизистой и нет такого количества триггеров, да, не срабатывает. Но с коронавирусом это никак. Вот вообще никак. Да, это хорошая терапевтическая процедура, то есть это позволяет отказаться от деконгестантов, то есть препаратов, которые сужают сосуды слизистой. Мы их капаем на ночь, по крайней мере по современному подходу, да, мы их капаем только на ночь, чтобы дышать. Весь остальной день мы стараемся промывать нос, просто потому, что у деконгестантов есть такая неприятная особенность, называется тахифилаксия. То есть с каждым разом нужна все большая и большая доза для достижения прежнего эффекта. И в определенный момент оно просто перестает работать. Первое. И второе, может развиваться лекарственный ринит. То есть, по большому счету, разрастание такое слизистое, массовое, отек, и вплоть до того, что приходится удалять даже хирургически эти избытки слизистой. Я таких людей лично знаю. Значит, немедленно появились продавцы всякой чудо-хрени, да, которая раньше не продавалась особенно. А сейчас, как вы понимаете, пора. Сейчас нужно ловить момент. Поэтому вот эти бейджики несчастные, их уже рекламируют вообще из каждого утюга. И приходится даже отдельно давать разъяснения. У меня была колонка на сайте 22 века, и я там разбирал очень подробно эту вещь. Значит, в принципе, там диоксид хлора. В принципе, он действительно убивает вирусы. В принципе, эти две вещи... Ну, как бы можно, да, поставить рядом на одну доску, но начинаются «но». Во-первых, диоксид хлора в два раза тяжелее воздуха. В 2,6, если быть точнее. Поэтому... Или в 2,3. Вот сейчас боюсь ошибиться, но точно больше двух. Поэтому вот такой вот купол возникнет только в одном случае. Если бейджик приколотить к голове гвоздиком и потом еще вот так вот вращать. Это единственный вариант, когда возможно вот такое распределение. Во всех остальных случаях он будет стекать. То есть вот вы держите этот бейджик здесь, соответственно, он будет стекать вниз. Даже при условии, что там почему-то равномерно в течение многих дней выделяется этот самый реактив. Что, кстати, тоже не факт. Откуда это взялось? Да, действительно, японские ученые проводили исследования. Это правда. Но они брали крыс в специальные плексигласовые контейнеры. То есть это закрытый маленький объем. Там есть входная труба, выходная труба. И сверху специальные вещи, через которые подавался, подсунки, через которые подавался диоксид хлора. Через входную трубу подавали вирусы, в том числе вирусы гриппа, например. Коронавирусы не помню, чтобы туда подавали, но вирусы гриппа точно были. И потом на выходе смотрели, сколько там осталось. На выходе почти не оставалось, то есть вирусы действительно уничтожались. И крыса при этом была жива. Но вывод самый интересный, который сделали исследователи, они сказали, что да, можно обрабатывать этим, например, диоксидом хлора, места общего пользования, что называется, да, то есть какие-то торговые центры, кинотеатры и так далее, и так далее. Про бейджики ни слова не было, что это можно использовать вот таким образом, но, тем не менее, продавцы быстро сориентировались, и сейчас вот эту вот абсолютно бесполезную вещь продают за баснословные деньги.
4: Какое количество вот этого диоксида хлора, чтобы торговый центр обработать?
0: Ну, это уже не важно, это вещь достаточно легко получаемая, начнем с того, да.
2: Человек не
0: вредный? В принципе, не особо. Не более, чем любой другой хлоркой. Ну, это же не та история, которая в армии, когда заходишь, а там прям сухая насыпана, да? И не дай бог что-нибудь сделай, чтобы там вода не соприкоснулась с ним. И там все-таки другие концентрации. Да, мы его будем ощущать, то есть запах, но запах хлора мы ощущаем буквально там в очень небольших концентрациях. Еще раз повторюсь, ну, теоретически это может быть. То есть сами исследователи сказали, что это возможно. Но про индивидуальную обработку никто не говорил. Про индивидуальную защиту речи не было, это придумали уже сами производители. Дальше. Вот это интереснейшая вещь, да, потому что, как выяснилось, что да, предпочтение есть. Не расовые, потому что сначала сказали, что это, так сказать, какая-то кара для китайцев, да. Потом для лиц азиатской национальности, а потом уже все, извините, да, никак. Дальше уже для всех. Но некоторые важные вещи действительно есть. Эти важные вещи выяснились буквально недавно. Подробнее. Значит, ну здесь просто, да, сказано, что пожилые и прочее, прочее. Подробнее. Немножко о том, как вообще этот вирус проникает в наш организм. Она изучена сейчас, эта схема, достаточно неплохо. Просто потому, что она сильно похожа на проникновение первой вариации этого вируса, SARS. Значит, он присоединяется к ангиотензин, превращающему ферменту 2. Штука, которая у нас отвечает за регуляцию давления, в том числе. Поэтому присутствует в очень многих органах. И это еще не все. Что интересно, что экспрессия вот этого как раз АПФ2 с возрастом увеличивается. И как раз на легких, на клетках легких. Почему? Не очень понятно. Но вот такая интересная индивидуальная особенность. Возрастная. Поэтому получается так, что у вируса больше точек вхождения у пожилых людей. Это одно из объяснений, почему как раз пожилые люди, то есть 65+, они являются основной группой риска. Первое. Второе. Очень сложная активация этого вируса. То есть мало того, что он должен этим шипиком присоединиться к АПФ2, вот этот шипик состоит из двух белков, S1 и S2, которые вот так вот присоединены, как буква Т, друг к другу. Нужен специальный фермент, сериновая протеаза, которая должна откусить верхушечку. И только после этого вот это вот жало, оно пройдет через клеточную мембрану. Да, то есть сбросится оболочка, и генетический материал, РНК, это РНКовый вирус, РНК попадет внутрь клетки. А здесь для SARS-2 примерно такая же картина. Чуть-чуть отличается, вот буквально чуть-чуть. И поэтому бродит такая, ну, саркастическая вещь, да, что тех, кто бросил разрабатывать вакцину от SARS, нужно было быстренько расстрелять за сараем. Потому что сейчас эту работу можно было продолжить. Мало того, сейчас есть препараты, моноклональные антитела, и некоторые препараты отдельные, которые заточены вот именно на этот механизм, на вот эти сериновые протеазы. Если они их заблокируют, то вирус просто не сможет войти в клетку. И это одно из перспективных направлений разработки лекарства против коронавируса на сегодня. Первый момент. И второй момент. Поскольку вот такой сложный механизм вхождения, скорее всего, с вакциной будут проблемы. То есть мало того, что ее долго разрабатывали тогда, там что-то около 20 месяцев шли разработки, и ничего особенно не получилось. А скорее всего, и сейчас тоже будут проблемы. То есть нужно будет искать иммуногенный участок. Вирус не иммуногенен. То есть у него очень слабая иммуногенность. Он вызывает, ну вот как уже было сказано, да, что молодежь его переносит очень легко, иногда даже не замечая. Почему, еще раз повторюсь, не иммуногенные? Почему взрослые переносят тяжело? Потому что у них больше точек вхождения вируса и просто массивнее те нарушения, которые происходят в организме. И это еще не все. Есть один интересный момент. Наверняка вот этот АПФ узнали многие люди с гипертензией. Потому что есть такой препарат, вернее группа препаратов, ингибиторы АПФ. А еще есть отдельная уже современная группа антигипертензивных препаратов, которые действуют на ангиотензиновые рецепторы. Так вот, выяснилось, что применение и тех препаратов, а это на сегодня препараты выбора, препараты первой линии при гипертензии, увеличивается количество вот этих самых рецепторов. Причем, в первую очередь, в сердце, там от 3 до 5 раз увеличивается экспрессия этих генов, и в том числе в легких. Получается так, что человек, который не обязательно большого, скажем так, уже пожилого возраста, но если он принимает вот эти антигипертензивные препараты, он может быть в группе риска. За счет того, что у него увеличивается количество точек вхождения. Да, ну то есть это неприятно про себя читать на самом деле такие вещи. Вот. Еще и возрастная группа уже постепенно подбирается, и еще и вот эти препараты чертовы. Такие интересные сюрпризы подкладывают. Значит, когда появилась первая аналитическая информация, то там был такой небольшой шок. Дети до 9 лет пневмонии не заболевают при SARS-2, вот этим, COVID-19. Почему? Непонятно. Неизвестно. Но это сильно отличает его, например, от гриппа, или от кори, или от других детских инфекций, которые убивают, в первую очередь, конечно, детей. Да, грипп, он также и со стариками справляется, но дети до 5 лет – это группа риска, которые прививают нацеленно и так далее. Здесь же до 9 лет не было вот по 22 января зафиксировано ни одного случая пневмонии. И, как видите, чем старше человек, тем чаще развивалась эта самая первичная вирусная пневмония. Чем она плоха? Дело в том, что вирус, попадая в клетки, он оболочечный, да, то есть ему нужно потом достраивать эту оболочку, и чаще всего он ее берет из мембраны клетки. То есть клетка разрывается, он выходит, эти ошметки на себя наворачивает и пошел дальше, да, как плащ. И получается так, что клетки уничтожаются. Если у людей большое количество точек вхождения, да, вот этих рецепторов АПФ2, то и большее количество клеток уничтожается. А как реагирует иммунитет на такое массовое уничтожение? Истерикой, то есть цитокиновым штормом. И мы встречаемся с той же фигней, с которой сталкивались во время легочной чумы, потом позже испанки, и вот сейчас SARS-2, вот этот, да, вирус, он вызывает в том числе цитокиновый шторм, с которым достаточно тяжело бороться, и острую дыхательную недостаточность, которая вынуждает переводить людей на искусственную вентиляцию, либо вообще на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Это такая очень технологичная вещь, когда кровь у человека забирается, прогоняется через специальный аппарат, она там насыщается кислородом и потом возвращается в организм. То есть даже если у нее легкие не работают, вот таким вот макаром можно поддерживать жизнедеятельность достаточно долго. И, к сожалению, что в нашей стране, что за рубежом, такие аппараты единичные. И не говоря о том, что клеток с неотложной, вернее, этих самых палат с кроватями, скажем так, с койками неотложной помощи, их тоже достаточно немного. Даже в таком крупном городе, как Москва, ну и мы не говорим уже о каких-то более мелких подразделениях. То есть оказать помощь таким людям очень тяжело. Кроме того, если мы посмотрим вот этот ВОЗовский доклад и посмотрим расклад по возрастам, то это летальность, да, до 9 лет так и остается нулевой. Не умирают дети до 9 лет. И только в возрасте там 10-19 лет появляется 0,1% летальных случаев. И вот чем дальше, тем грустнее. 80+, летальность 14,8%. Это, в общем, достаточно много. Это очень ощутимо, если еще учесть, да, что у таких людей набор заболеваний, которые также не улучшают состояние, и набор принимаемых препаратов, среди которых могут быть те самые антигипертензивные, которые увеличивают количество точек вхождения вируса. Значит, какой еще момент важный? Мужчины умирают чаще. Почти в два раза. Опять же, причина неизвестна. Дальше. Летальность среди людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то есть конкретно сердца, ишемическая болезнь и так далее, 13,2%. Это, опять же, достаточно много. И тут вы понимаете, что если будет и большой возраст, и заболевание, и все остальное, в общем, шансы на выживание, к сожалению, стремятся очень быстро к очень неприятным цифрам. Следующее – сахарный диабет. Но, важно, не компенсированный, то есть неуправляемый лекарствами. В том случае, если есть гипергликемия. 9,2 летальность. Дальше – повышенное давление. Во-первых, сам по себе фактор риска, и, во-вторых, прием лекарств, вот этих самых, которые связаны с АПМ. 8,4 летальность. Далее, хронические заболевания легких, ну это естественно, это понятно, но здесь они, видите, даже не на первом месте. То есть у них процент, 8% летальности. И последнее, любые онкологические заболевания, особенно если человек получает химиотерапию. Тут тоже более-менее понятно, потому что иммунитет обычно сильно просажен и так далее. И плюс токсическое действие этих препаратов, и плюс сама опухоль, и истощение, и прочее, прочее. Но опять же, видите, не на первом месте. То есть только замыкает пятерку. На первом – заболевание сердца.
3: Они как, суммируются?
0: Нет, конечно. Ну нет, конечно. Это имеется в виду по преимущественному. Понятно, что если все это вместе, то уже все. То есть это без вариантов. Там уже, да, уже без вариантов. Но да, пока чаще всего умершие – это, во-первых, пожилые люди, и, во-вторых, с большой коморбидностью, он что называется, да, то есть у них еще куча других заболеваний. Потому что, например, вот недавно в Китае выздоровел там 100 или 101-летний дедушка. Вполне себе нормально. Причем, как говорят, курил как паровоз, там еще там, ну, как обычно, да, такие вещи. Да, но при этом никаких проблем с выздоровлением у него не было. То есть это такая своеобразная русская рулетка, на самом деле.
1: Не нашел, где присоединиться.
0: По поводу лекарств.
3: Очень супер дети.
0: Да, как вы понимаете, оно есть, но его хрен откроешь. Но если действительно, то у нас пока что нет действующих препаратов против коронавируса, целенаправленно на него работающих. То есть я вот показал, какая может быть точка приложения. Их пока исследуют. То есть пока что у нас информации по ним нет. Остальные попробовали, ну, скажем так, хуже не было. Вот. То есть исключительно из этих соображений можно применять там и антиретровирусные препараты применяли, и даже арбидол применяли, вот, и прочие страшные вещи, и так далее, и так далее. То есть пробовали просто все. А что неплохо сработало, это плазма переболевших. То есть те, кто перенесли среднетяжелую форму, потом выздоровели, взяли их плазму, откатали, да, и ввели людям с тяжелой формой заболевания. Удавалось спасать многих. Почему? Антитела. То есть там специфические антитела. И похоже, что, например, легкая форма, почему были сообщения о том, что возможно повторное заражение? Скорее всего, легкая форма, она вызывает B-клеточный иммунитет, то есть тот, который нестойкий, короткий. А если мы говорим о тяжелой форме или средне-тяжелой, то там, похоже, уже Т-клеточный, то есть такой основательный и длительный, и, скорее всего, тяжелой формы или средне-тяжелой можно переболеть один раз. А вот легкой формой можно болеть неоднократно, так что, молодежь, не сильно обольщайтесь. Так, а что еще по лекарствам? То есть откуда мы это знаем? Все научные журналы, ведущие, немедленно открыли всю информацию по коронавирусам. То есть она бесплатная, она доступная для всех. Можно поискать, например, на сайте Lancet, у него есть специальный раздел. Опять же, специальный раздел есть на сайте британского медицинского журнала, журнала Американской медицинской ассоциации и так далее. То есть основные крупные журналы открыли всю информацию. Можно следить, можно самому читать все это. Там много всего интересного, не успеваешь отслеживать. Действительно, там огромное количество всего материалов. А теперь, что касается различных мероприятий и всяких тонкостей. Маска. С маской есть несколько нюансов. Так, ну, во-первых, я миллионер, да, у меня есть маска.
3: Я тоже.
0: Да, значит, здесь есть несколько тонкостей по этой маске. Ну да, действительно, она в некотором смысле может защищать, это правда. Но начнем с того, что вы знаете, что у маски есть верх и низ. Да. Вы знаете, да, что должно стекать вот это вот все, то есть не скапливаться в карманах, да, а стекать как по черепице. То есть принцип черепицы. Не все знают, как оказалось. Далее, когда мы маску надеваем, да, мы ее растягиваем целиком, потом еще на все оставшееся лицо. Вот так, целиком. Причем, что интересно, по большому счету, вот эта маска мне мала. потому что не закрыта борода. Для людей, которые носят бороду, есть специальное ограничение, что нужны большие маски. Либо бриться. Да, это правда. Это действительно так. Значит, в чем ее недостаток? Ну, как видите, да, у нее остаются негерметичные пространства. Да, то есть вот здесь больше, самая большая здесь между носом, да, и вот здесь с боков в том числе, и снизу немножко. То есть получается как? Мы носим маску, нам в ней дышать тяжело. Мы начинаем дышать глубже, чаще, и тем самым увеличиваем риск заражения, да, потому что прокачиваем через легкие большее количество воздуха.
3: И очки запотевают, между прочим. Вот
0: ну, это уже как бы, большой, да, это побочный эффект. Дальше. Маску можно носить только 2-3 часа. И мало того, есть определенные ситуации, когда мы их меняем. Первое. Мы чихнули. Замена. Мы дышали слишком интенсивно, маска промокла. Замена. На вас чихнули. Замена. И так далее. То есть, по большому счету, с собой нужно таскать пачку масок на день. То есть, получается так, что за 8, скажем, рабочих часов вы должны поменять минимум 4 маски. А если учесть, да, что на вас чихают, кашляют и все остальное, то придется менять чаще. Именно из этих соображений и Всемирная организация здравоохранения, и американская CDC, и наши, кстати, в меньшей степени, как-то за маски топят в основном, пришли к выводу, что не целесообразно носить маску здоровому. Маска на больном, для того, чтобы вы не распространяли вирусы. Вот да, в этом смысле она работает. Это первый момент. Второй момент. Вы медик, работаете в больнице, и регулярно плотный контакт со всякими разными заболевшими. Поскольку вы не должны болеть, вы медик, да, вы должны воевать с вирусами, а не подчиняться им, на вас должна быть маска. И это, правда, показано в исследованиях, достаточно масштабных. Медики действительно неплохо защищаются даже вот такими обычными масками, при условии их правильного применения. И третий момент. У вас дома больной. Вы его не сожгли, он вам дорог как память. Да, поэтому вы должны применять маску, если вы за ним ухаживаете, если не хотите последовать за ним. Да, естественно, это само собой. Но и тем, кто за ним ухаживает, да, на время его болезни постоянное ношение масок. Вот три ситуации, в которых маски оправданы. Во всех остальных они не работают.
2: А еще важно, чтобы их правильно, если в районной поликлинике видно, все сотрудники ходят в масках, но вот так.
0: Ну, это хирургический стиль. Да, так, да, хирурги в основном носят. А, почему? Потому что дышать тяжело.
2: Я такую бабулю в метро видела, идет вот так вот.
0: Да. Ну, вы понимаете, что...
4: Маску снимают, повесили, а потом туда дойдут, и ее же опять...
0: Да. То есть маска при таком использовании, она становится источником инфекции. Потому что, мало того, еще выбрасывать нужно правильно. Ее нельзя просто вот взять и выбросить. Ближайшие, да, потому что это отходы биологические, и поэтому ее нужно как минимум в полиэтиленовый пакет. Ну, или сжечь, да. Это тоже вариант. Вместе с носителем, да. Но сейчас, например, даже такие варианты встречаются. Но, смотрите, то же самое, видите?
3: С боков.
0: С боков. Какое огромное пространство, не герметичное. То есть это, конечно, можно нарисовать и написать все, что угодно, но вот в таком роде она работать не будет. Наоборот, будет только ухудшать ситуацию. Вот, кстати, да. Вот это было бы интересно, да. Потому что для меня было открытием, что не все знают, как правильно. Ну и как вы понимаете, что люди немедленно начали делать бизнес на масках, да, и рыночек порешал. Это только в Китае было возможно, да, что это в том числе наладит быстро местное производство масок в необходимом количестве. Остальные задрали немедленно цены, маски испарились. То есть вот просто вот так, пух, и нету. Предыдущий раз так было свиной грипп 2009 год. Они также вот быстро испарились, исчезли. А сейчас многие страны, то есть многие там говорят, что вот, там Россия придумала. Нет, многие страны запретили вывоз масок из своей страны. Просто потому, что, ну, самим не хватает. Это не такая вещь, которую можно производить в неограниченном количестве. Это все-таки требуется и время, и материал. А потом выяснилось, что массу материала поставляли из Китая, например. И так далее, да. То есть всякие нюансы выяснились интересные. Что, оказывается, не все было европейского производства. И да, то есть, например, в Японии ввели уголовную ответственность за спекуляцию масками. То есть вы можете ее продавать, но только по той же цене, по которой купили. Вот такая интересная особенность. Ну и так далее. То есть жесткие меры вводятся по всему миру. Как может выглядеть маска для здорового человека? Ну, примерно так. Это правда. То есть если вы хотите на самом деле защититься, то маска для здорового должна выглядеть вот таким образом.

0: Поэтому, да, действительно, маска могла бы выглядеть вот так. Но в крайнем случае, например, как работают люди в очагах поражения, да, ну, имеется в виду в очаге конкретно коронавируса. Вот такой вариант, например. И он у меня как раз то же самое с собой. Значит, это такая сборная защитная система. И здесь мы уже применяем респиратор, то есть не маску, а респиратор. Чем он отличается? Я не буду целиком его надевать, уж извините. Чем он отличается от маски? Во-первых, пятачком, да, видите, тут есть пятачок. Ну, на самом деле это клапан выдоха. Когда маску мы дышим, она ходит туда-сюда. И создает еще один присасывающий эффект, да, то есть воздух туда еще прикачивается. Здесь есть клапан выдоха, то есть не изменяется объем. Первое. Второе. С обратной стороны. Вот это, кстати, не совсем правильный респиратор. Здесь должен быть еще обтюратор. И желательно, чтобы силиконовый. То есть такая небольшая вставочка, да, которая обеспечивает герметичное прилегание. И, кстати, если бы я сейчас работал на эпидемии, я вынужден был бы побриться. Потому что ношение респиратора подразумевает отсутствие бороды. В том случае, если есть борода, то предыдущий вариант. Маска лицевая. Что еще? С обратной стороны есть пружинка, да, то есть вы можете подогнать эту маску. Она не только формованная сама по себе, она держит форму, но здесь есть пружинка, которая позволяет прижать по форме носа. То есть вот такая защита, да, она еще более менее оправдана, и ВОЗ в том числе рекомендует, но есть одна особенность. Вот это неправильный респиратор. Да, я его просто взял для демонстрации, потому что это первый класс защиты. Он не защитит от вируса. Здесь написано, да, это просто противополевой. FFP1. Первый класс защиты. Должно быть написано в лучшем случае FFP2, а лучше FFP3. Или P3. Противоаэрозольная защита. Только в этом случае такой респиратор может считаться действительно защищающим от коронавируса. И такие носят врачи, те, кто работают в очаге поражения. И немаловажный следующий. Да, то есть вот мы сейчас будем немножечко похожи на этого товарища. Это очки. Пластиковые очки, обычные защитные пластиковые очки, да, то есть строительные, скажем так. Они, да, действительно могут защитить в некотором смысле от попадания частичек слизи в глаза. Но здесь есть тоже, опять же, очень тонкий момент. Перед тем, как их снять, вы должны их протереть антисептиком. То есть не сначала снять, а потом протирать. А сначала протереть, а потом снять. То есть это тоже такой рефлекс, который вырабатывается не сразу. Еще одна тонкость. В респираторе дышать совсем нечем. В FFP3 вот прям точно. Это очень тяжелая вещь. В нем можно работать только некоторое время. То есть ты поработал, скажем, ну, час-полтора, все, ты весь вымок, во-первых. Вот. Во-вторых, одышка зверская, сердцебиение и все остальное. То есть я откуда знаю, мы же проводили учения неоднократно. Почему, например, еще китайцы справились? Они привлекли армию, да, то есть НОАК, активно, медицинская служба НОАКа активно участвовала в ликвидации последствий, скажем так. И да, военные медики, то есть я у себя в медпункте регулярно, раз в полгода, то есть каждый учебный период, проводил учения, они называются так, на приеме обнаружен пациент с чумой. Причем начинается внезапно, то есть я просто захожу в кабинет и объявляю врачу, да, вот этот солдат, у нас с чумой. Солдат сидит с такими квадратными глазами, естественно. Вот.
1: С огнеметами.
0: Да. И после этого, естественно, начинается весь комплекс мероприятий. Да? То есть там есть определенные правила. Все знали, где у них противочумные костюмы. Они были подогнаны под каждого работника. Да? Они были зашиты, как положено, все и так далее. Все было нормально, все знали, что делать, куда бежать и так далее. А если сейчас в поликлинике... Зайдешь в кабинет и скажешь, вот это больной с чумой, представляете, что начнется, да?
2: Скорее всего, ничего.
0: Да, вот, то есть, к сожалению, вот этот момент сильно упущен. И поэтому, если начнется какая-то крупная заваруха, то, скорее всего, этим будет заниматься армия. Тут еще, потом я еще скажу про один армейский момент, который, к сожалению, сейчас начинает проявляться. Но, тем не менее, да, то есть войсковые медики в этом смысле тренированы. Они знают, как работать с инфекциями, в том числе с особо опасными, типа чумы или, там, не знаю, желтой лихорадки. Итак, что еще из защитного? Простейшая процедура. Вот просто простейшая. С обычным мылом. Причем даже не антибактериальным. Оно здесь не нужно, оно лишнее абсолютно. Почему? Липидная оболочка. Она разрушится от прикосновения.

0: прикосновение мыла. Все очень просто, да, то есть все это будет механически не только смыто, но и механически уничтожено, поверхностное активное вещество. Поэтому простейшая процедура, которая отлично работает и для гриппа, она также отлично работает и для коронавируса. Ну, в принципе, говорят, а что нам теперь, постоянно руки мыть? Нет, смотрите, можно даже посчитать, но серьезно, не так много моментов. Первый, вы приехали на работу, помыли руки. Потом на работе, например, перед обедом, то же самое, помыли руки. Сходили в туалет, помыли руки, ну, желательно, конечно, я думаю, что вы все так делаете всегда. Затем доехали до дома, помыли руки, ну, 4-5 раз, не больше. То есть не так много на самом деле. Если нет возможности помыть руки, можно носить с собой антибактериальные салфетки, да, спиртовые, например. Не надо там с какими-то маслами или еще чем-нибудь, спирт. Прекрасно работает, отлично. А, значит, что еще? Есть и спиртовой. Да. То есть там на сайте ВОЗ есть перечень антисептиков, которые гарантированно уничтожают эту хрень. Там есть лизол, если кто помнит по армии, такая замечательная, вонючая штука. Фенол, в общем, по большому счету. Такая страшная, на самом деле, вещь. Ну и, кроме того, есть и хлорсодержащие вещества, есть спирты и так далее. То есть они то, что уничтожает липидную оболочку. То есть спирт как раз подходит просто идеально для этих случаев. Они везде продаются, эти спиртовые салфетки. Они приятно пахнут, в общем, и так далее. То есть простейшее правило, которое работает в любых инфекциях, да, и которое формулируется очень кратко. Все. Это спасает от очень большого количества проблем. Это правда. И, опять же, не требует никаких особенных усилий. И даже на работе, то есть поставить, не знаю, если нет возможности, нет какого-то туалета общего большого или еще чего-нибудь, поставьте, в конце концов, санитайзер обычный, да, с этим самым, с каким-нибудь спиртовым гелем. И все, пусть люди себе руки эти обрабатывают. Это существенно снизит риск заболеваний. Почему? Повторюсь, воздушно-капельная инфекция. Это против капельной фракции. Значит, что дальше? Режим на ограничительные мероприятия. Я не говорю карантин, да, потому что это еще не карантин. Вот когда появятся войска, да, и кордоны, вот тогда это будет карантин. Но он будет на короткий промежуток. Повторюсь, на инкубационный период. Сейчас есть последние данные, что у подавляющего большинства людей это 5,1 суток. Как выяснилось. Раньше говорили про 2 недели, но 2 недели это примерно у 101 человека из 10 тысяч. То есть меньше процента получается так. А у большинства все-таки укладывается в промежуток где-то от 5 до 7 дней. Поэтому, если вы с кем-нибудь таким подозрительным контактировали, и за 5-7 дней с вами ничего не произошло, скорее всего, ничего и не произойдет. И поэтому вот эти меры по 2-недельной самоизоляции, они отлично подходят. То есть это правильно. Оно умещается в этот самый инкубационный период. Есть телефон, по крайней мере, по Москве точно он работает. Не знаю, как по области, но по Москве уже около 500 человек сели на добровольную самоизоляцию с доставкой больничного на дом. Значит, есть еще один момент. Это вот как раз из того самого доклада ВОЗ, да, о том, что большинство стран, к сожалению, к этому не готовы. Именно потому, что там были приняты, ну, действительно жесткие меры ограничительные. А у нас уже сразу начали выть. По большому счету, если почитать Facebook особенно, ВКонтакте еще более-менее, а вот в Facebook воет прям полный голос. Что такое, вы мне что-то там запрещаете. Но это не просто так, да, это же не просто так придумывается. Я понимаю, что это вещь, ну, скажем так, нам крупно повезло. Нам крупно повезло, что это никакая-нибудь, не знаю, натуральная оспа. Или что не птичий грипп такой приобрел способность, потому что у него была летальность 65% у птичьего гриппа. И так далее. То есть у нас есть много всяких интересных инфекций, которые, если придут вот с такими характеристиками, они перебьют половину населения Земли. Мы ничего с ними сделать не сможем. Но в данном случае нам крупно повезло. Потому что это проверка, скажем так. Это проверка готовности, по большому счету, всех систем, сил, средств. И она показывает, что люди с чем-то более серьезным не справятся. Ну, Китай выживет, да. А всем остальным нет. Остальным придется бежать в Китай, видимо. И тем, кто уже знает китайский язык, да? И им уже гораздо легче. А еще и не пустят, вот именно. Это да. И вот да, то есть вот это один из важнейших абзацев, что люди не только поддерживают, да, но и самодисциплинированные, и все это выполняют без вопросов и так далее, и так далее, и так далее. Да, это правда важная вещь. Для чего? То есть зачем? Зачем все это нужно? Ведь говорят же, что это не карантинная инфекция. Это правда не карантинная инфекция. Но то, что мы делаем, это не карантин. Повторюсь, это обсервация с точки зрения эпидемиологии. И делается она с одной простой целью. Очень простой. Например, в Китае, в Ухане конкретно, на эпидемии работало 1800 эпидемиологических бригад по 5 человек. На Москву такого не наберется. Вот я сразу скажу, хотя у нас примерно сравнительная плотность населения примерно одинаковая и численность населения примерно одинаковая. Не получится. То есть этого не получится. Ни наше здравоохранение, ни сейчас итальянское, ни еще какое-нибудь не выдержит такого наплыва заболевших. Ну, наши еще ладно, у нас есть некоторые резервы в виде армии, армейской медслужбы, потому что у нас есть всякие интересные вещи. Вот помните эту штуку, которую разворачивали в Ухане, вот этот, из блоков собранный? У нас есть такой же. И у него норматив на сборку 9 дней. То есть вот такой вот внештатный изолятор, он тоже у нас может быть собран силами армии или МЧС. Но как только мы, например, видели, что творилось в Италии, да, то просто массовый единовременный наплыв огромного количества тяжелых пациентов. И с этим гражданская медицина не справляется, по крайней мере, в тех странах. Поэтому все эти ограничения направлены на одну очень простую вещь. Мы делаем эту вспышку более плоской. Мы ее растягиваем во времени, это правда. Но мы делаем ее более плоской. И за счет этого мы не превышаем вот эту так называемую системную емкость здравоохранения. Да? То есть для чего это сделано? Именно для того, чтобы люди заболели как можно позже. Уже понятно, что заболеют почти все. Ну, что тут греха таить, да? Ну, очень многие. То есть, это счет пойдет там на сотни тысяч. Это без вариантов. И без вопросов, это правда. И этот вирус встраивается в нашу систему. Это тоже правда. То есть, скорее всего, он будет таким же привычным для нас, как грипп, как парагрипп, как, не знаю, риновирусы, там, респираторно-синцитальные вирусы и прочее. Но пока он встраивается, пока он для нас новый, у нас мизерная иммунная прослойка, там несколько десятков тысяч выздоровевших, это вот та иммунная прослойка, которая у нас есть, у нас нет вакцины, у нас нет лекарств, у нас ничего нет, у нас есть только режимное ограничительное мероприятие, больше ничего. Поэтому мы стараемся ее растянуть, эту вещь, во времени. И если мы ее растянем, то, скорее всего, система здравоохранения справится. Почему? Потому что в Италии уже начинают применять элементы медицинской сортировки. То есть это такая штука, которая используется в военной медицине и за которую нас не очень не любят гражданские медики. Мы спасаем не людей не по мере поступления, а по мере выживаемости. То есть у нас есть приоритет, да, то есть в какую очередь должна оказываться медицинская помощь тому или иному человеку. И у нас есть такой раздел «Агонирующие», которым оказывается паллиативная помощь. То есть их сгружают в отдельное место медпункта, чтобы не слышно было их стонов и криков и прочего. И там ими занимается отдельный человек, который просто присматривает за ними до того момента, как они не умрут. К сожалению, да, то есть на войне такое вполне оправдано. Да, в случае массовых санитарных потерь нам нужно делать выбор. Выбор делается в пользу тех, кто выживет. То есть кого можно будет вернуть в строй, кто сможет взять в руки оружие и так далее. Итальянские медики сейчас применяют примерно схожую тактику. Потому что количество мест, количество аппаратуры ограничено. И если у нас есть человек, скажем, 80+, и человек, скажем, 50, то выбор делается в пользу 50. Потому что у него больше шансов выжить, и его, скажем так, усилия, которые на него потрачены, они будут оправданы. Это, конечно, вызвало такой достаточно мощный всплеск и в средствах массовой информации, и в соцсетях особенно, но это та ситуация, с которой реально пришлось столкнуться, да, то есть мы-то, военные-то медики про это знают, а гражданские немножко про это забыли, потому что медицинскую сортировку они прошли когда-то очень давно, и им про это больше не напоминали. Если мы вот останемся в красной зоне, это вот как сейчас в Италии, например, да, то есть массовая пиковая заболеваемость. В Иране примерно та же ситуация, и в Корее примерно та же ситуация. То есть у них массовая пиковая заболеваемость, которая превысила возможности системы здравоохранения. Если мы столкнемся с тем же самым в нашей стране, у нас будет еще хуже. Могу сказать сразу, да, потому что у нас и с готовностью похуже, и с лекарствами похуже, и со всеми остальными вариантами у нас тоже похуже, потому что систему дружно ломали последние лет 30, да. Как только могли. Но она еще некоторые вещи от нее остались, и поэтому есть надежда, что она выдержит вот хотя бы синий сценарий. Синий сценарий, да, она еще как-то сможет переварить, потому что И в Москве сейчас есть отдельная, даже прилично выглядящая инфекционная больница, которая в Новой Москве, насколько я помню, и так далее. То есть оформлены специальные места, которые, ну, вроде бы как, да, действительно, люди там находятся не в плотном контакте друг с другом, как об этом говорили, а все-таки в некоторых отдалении друг от друга. Что еще важно, да, что вот такие вещи, они разворачиваются не сразу. Поэтому нам нужна пауза, да, некоторая пауза, некоторое количество времени, пока не будут поступать большое количество тяжелых пациентов. Китайцы успели, да, успели, но, повторюсь, это китайцы, да, то есть они там буквально за кратчайшее время все это переоборудовали, спортивные залы и прочее, прочее. Кстати, спортивный зал в Ухане, вот этот, уже закрылся, из него выписаны последние пациенты, все, уже закрыто. И постепенно разбирают тот самый госпиталь, который собирали в чистом поле, вот этот самый. Он был всего двухэтажный, да, то есть вот эти блоки, это такие мобильные сборные блоки, это отдельно каждый изолятор, то есть это одна палата, скажем так, один бокс. И вот из этих боксов их насобирали целую кучу, там то ли, в общем, около 1000 мест получалось, 1200 что ли, или 1400 мест. У нас, повторюсь, примерно такая же система есть, и в случае необходимости ее где-нибудь в чистом поле же и развернут. Вот у нас как бы появились шутники, в том числе, да, то есть еще тогда, еще месяц назад, вот такой пранк был в московском метро, зашли люди вроде как в костюмах биозащиты, с ними зашли еще люди в такой китайской национальности, скажем так, ну или внешности как минимум, в масках, один что-то упал на пол, начал кричать, что он там из Уханя и прочее-прочее, ему плохо, он сейчас умрет. Не знаю, сколько там было инфарктов в этом вагоне, но я так думаю, что прединфарктных точно было много, потому что, ну, это, надо же думать, как шутить. Это, во-первых, их протащили через весь состав, кстати. Это вот, который Русич, знаете, вот, который целиком проходимый, вот протащили через весь состав и в центре города вышли. Но вот я, например, сразу вижу, что товарищи пранкеры, то есть вообще никакого отношения к медицине не имеют. Какой? На чем товарищи спалились? На сапогах. Да. То есть простейшая вещь, вроде бы, но товарищи спалились на сапогах, потому что это обычные резиновые сапоги, да, в которых в лес ходят там или еще куда-нибудь. Ну ладно, это мелочи. Главное, что штаны заправлены внутрь. Да, если мы будем смотреть, как выглядят настоящие товарищи, которые работают в очагах, то надевается поверх обуви. И мало того, еще сверху такими специальными стяжками на липучках закрывается, чтобы не было никаких возможностей затекания и попадания этих каких-то там, не знаю, или рвотных масс, или крови, или еще чего-нибудь туда внутрь. Паника, которая сейчас разводится, естественно, она наносит гораздо больше вреда, чем сам коронавирус, потому что, ну, еще раз повторюсь, да, мы им переболеем, кто-то тяжелее, кто-то легче, кто-то, к сожалению, умрет. Не хотелось бы попасть в это число, но, как вы понимаете, с возрастом и с наличием всяких заболеваний риск, к сожалению, увеличивается. Поэтому вот эти все меры, которые предлагаются, они вполне себе разумны. То есть, например, сейчас неплохая тактика засесть где-нибудь на даче, да, подальше от всех этих, от всей этой ерунды, чтобы туда доезжала доставка. Вот еще главное. Интернет. Да. Да, интернет был, естественно, горячая вода там и прочее-прочее. И запас патронов побольше. Вот, потому что могут появиться люди, которым тоже захочется в таких условиях побыть. Но пока что, вроде бы, ситуация пока что еще под контролем. Здесь есть еще один такой тонкий момент. Почему, например, столько в Италии случаев, да, огромное количество. В Германии тоже там достаточно немало, во Франции. А вот, скажем, в Польше 17, например. В Румынии 15, в России 20, в Монголии вообще 1. Хотя у них там очаг всего-всего, да, то есть у них началось, с них начаться должно было. Здесь есть несколько тонкостей. Во-первых, например, в нашей стране люди не умирают от гриппа, если вы не знали. Ну, точнее так, они умирают, конечно, но в очень-очень небольшом количестве. В остальном мире прекрасно умирают от гриппа. У нас могут умирать от миокардитов, от, не знаю, там, энцефалитов, от пневмонии, но не от гриппа. То есть, да, она будет вызвана, эта пневмония, гриппом, но запишут пневмонией. Это особенности национальной статистики, они, в общем-то, достаточно неплохо известны. К сожалению, это так, и даже в военной сфере в том числе, поскольку я работал на переднем крае, что называется, да, то есть я собирал первичную статистику, у нас тоже было все очень просто. Если ты поставишь число ОРВИ больше, чем в среднем по дивизии, ты останешься без квартальной премии. Поэтому ОРВИ быстренько переезжали. Например, там в подострый трахеит или еще во что-нибудь. То есть, да, это было то же самое, только называлось по-другому. И это была другая группа заболеваний. Ну, да, таковы были особенности, и я так понимаю, что в гражданской медицине та же самая фигня. Пока официально не объявлено что-нибудь, например, официально объявлена эпидемия гриппа, до этого момента вы грипп ставить не имеете права. Это первое, и второе, от гриппа у нас не умирает, повторюсь. Подозреваю, что примерно такая же ситуация у нас будет по коронавирусу. То есть, да, у нас его будут фиксировать, но, скорее всего, будет такой перекос в хорошую сторону. Если будут умирать от него, они будут умирать, соответственно, от пневмонии. От вирусных пневмоний может быть даже так. Но не конкретно по этому диагнозу. Но опять же, потому что прецеденты есть. Я буду рад ошибиться, я буду рад, если буду делать по-другому. Но похоже, что и во многих странах делают так же. И это первый вариант. Второй интересный момент. Определяют вирус при помощи ПЦР с обратной транскрипцией. Это очень долго. Это часы. То есть нет такого, что 10-минутный тест и все. Плюнул на какую-то там плашку, и у тебя тут же результат. Нет, такого нет. То есть это кровь, это долго. Кроме того, очень сильно зависит качество вот этой диагностики от качества праймеров. То есть тех исходников, которые используются для ПЦР. И, например, сейчас в США достаточно такой большой гул стоит по поводу того, что там используют не совсем корректные, да, не совсем правильные, неэффективные праймеры. И, скорее всего, там количество заболевших гораздо больше, чем регистрируется при помощи этих тест-систем. У нас тест-системы тоже не очень. Сразу повторюсь, что это проблема многих стран. И у нас в том числе. Поэтому не исключено, что многих будут пропускать. Но проблема-то, я повторюсь, не в том, чтобы пересчитать все случаи. Это не ставится такой задачей. Если мы хотя бы часть людей отсечем, если они сядут на эти 2 недели в добровольную обсервацию, не карантин, повторюсь. И если мы это дело растянем во времени, то, скорее всего, все это пройдет гораздо легче и для здравоохранения, и для страны, и для населения в целом. Поэтому, по большому счету, нам не так важно знать количественно, да, сколько это будет. Есть все, значит, это уже повод применять все эти меры. Прилетающих проверять и сажать на карантин – правильно. Да, все остальное тоже правильно. То есть вот эти все методы и меры, они вполне себе оправданные. И, скорее всего, да, действительно, они единственные пока что работающие, пока не придумают вакцину или какое-нибудь целевое лекарство. Но это, повторюсь, будет не скоро. Придумали даже такой термин – инфодемия. Да, то есть вот для сегодняшней ситуации это первая пандемия, которая протекает при такой истерике в соцсетях и в СМИ. Даже свиной грипп с меньшим сопровождением шел. Это впервые, именно потому, что интернет дошел до каждого дома, да, и уже самые отсталые к нему подключились люди, и так далее, и так далее. И все это очень сильно влияет, то есть если раньше не сильно влияло, то сегодня все эти настроения, они влияют в том числе на решения, которые принимаются политиками всем остальным. Кроме того, люди, что называется, есть самые взаимоиндуцирования, да, то есть этот психоз, он достаточно массовым становится. И люди начинают, например, избегать этих самых ограничительных мер. И опять же, не только в нашей стране, по Италии это прекрасно видно. Да? То есть они оттуда в ночь перед введением карантина по всей стране, ну точнее, конечно, обсервации, скорее всего, потому что я не помню, чтобы у них там карабинеры вооруженные ходили. Часть народа, причем в тысячах, слиняла в Евросоюз. Ну просто, чтобы не попасть у себя в стране в карантин. Да? Ну вот, например, такой вариант. Потом описывают очень интересные вещи, что людям скучно, делать нечего. Кто-то собирается и едет в горы, и говорит, там очередь на подъемники огромные, на лыжные курорты. Кто-то сидит в барах, собирается и так далее, и так далее. Ну, то есть, как вы понимаете, да, с одной стороны строгие меры, а с другой стороны должно быть обеспечение их выполнения. Вот у Китая удалось сложить эти 2 слагаемых, и именно поэтому у них сейчас такая ситуация. Удастся ли у нас, не знаю. Я смотрю на Италию и думаю, что у нас будет та же херня, если честно. Примерно такого же разлива, но, может быть, масштабы поменьше. А с другой стороны, смотрите, у нас есть своеобразные предохраняющие факторы. Во-первых, у нас большие расстояния. Во-вторых, у нас плотность населения невысокая. И, например, вероятность появления этой заразы где-нибудь в Норильске, ну, она крайне низка. Кроме того, например, у нас почти нет целевой группы. Да? То есть у нас люди не доживают до 80. Поэтому наибольшая группа риска у нас просто отсутствует, как класс. Ну и плюс у нас есть еще некоторые особенности, да, которые, наверное, помогут нам эту эпидемию пережить, наверное, все-таки с меньшими потерями, чем могло бы быть при какой-то более серьезной инфекции. Еще раз повторюсь, шум вокруг вот этого всего, я вот примерно так это формулирую, что эпидемия идиотизма распространяется гораздо быстрее, чем эпидемия коронавируса. И, к сожалению, и те мероприятия, которые проводятся властями, да, и медиками, и всем остальным, если они не будут встречать одобрение со стороны населения, если они не будут выполняться и так далее, они все будут бесполезными и так далее. Хотя, еще раз повторюсь, очень многие из них действительно оправданы в данной ситуации. Не только потому, что мы хотим прекратить его распространение, это не получится, мы просто хотим сделать его более плоским. Вот и все. Это рациональный достаточно подход. Что почитать на тему вообще эпидемии и прочего-прочего, вирусологии и прочего. Очень интересная книжка, она меня, собственно, в свое время привела в медицину, я ее прочитал то ли в 10, то ли в 11 лет. Ну, можно сказать, что это так, это советская классика. Да? Здесь очень интересно описаны и труды Пастера, и как изобреталась антисептика, да, там такая трагическая история, и многое-многое другое. Если говорить о зарубежной классике, естественно, это Поль де Крюи, естественно, «Охотники за микробами». То есть примерно то же самое, но более развернуто, более глубоко и более интересно. То есть я прочитал уже в гораздо более позднем возрасте, да, и понял, что, в общем, да, вот это интереснее, чем это. Но здесь и язык тоже хороший, и фактура интересная, читается именно как художественная литература. Дальше, ну, естественно, как же я не могу не упомянуть, да, наших дорогих товарищей. Насколько я знаю, у них здесь будет презентация, да? Или уже была?
1: Была.
0: А, уже была? Была. Да, ну, вот тогда можно сказать, что у них есть две книги.
1: А вот холеры не было на презентации.
0: Да, какая
1: она
0: какая
1: вышла жалость. На следующий день.
0: Вот как. Вот. Ну, в общем, теперь у них есть две книги по этой теме. Ну, понятно, что в основном там история с привкусом Нобелевской премии, можно сказать так. Но, тем не менее, да, тоже интересно. Тоже неплохая книга Сони Шах, ее неплохо перевели. Да, конечно, здесь есть косяк на обложке, просто потому, что «Всемирная история смертельных вирусов». А там, как вы понимаете, бактерии тоже в большом количестве представлены внутри, но это, наверное, самый крупный косяк во всей этой книге, и это не виноват автор. Это все-таки виноваты локализаторы. Но внутри достаточно неплохой перевод, и фактических ошибок не так много. Вполне себе можно читать. Вот это очень интересная книжка, тоже такого исторического разреза. Она касается именно гриппа и именно той части, как вообще выяснили, что грипп — это грипп. Потому что на самом деле, например, когда болели испанкой люди, то это была неведомая хрень. Просто не знали, что это. Да? Потому что то, что это грипп, то, что это вирусная инфекция, выяснилось, например, в 1930-х годах только. Гораздо позже. А во время испанки, как ее только не называли. Да? И, кстати, с современной точки зрения она должна называться китайкой. Потому что похоже, что родина у нее была все-таки в Китае. Вот. В общем, все такие глобальные вещи, они все пришли оттуда. Еще интересный такой момент, да, не только почитать, но и посмотреть. Я не рассказываю про биологическое оружие, я уже завязал с этой идеей, потому что ну его нафиг, как про что-то начну рассказывать, оно тут же появляется. Но есть вот такой очень-очень тяжелый, сразу предупреждаю, тяжелый фильм. То есть если у вас крепкие нервы, только в этом случае имеет его смысл смотреть. Потому что это рассказ про тот самый отряд 731 Квантунской армии, который проводил самые различные эксперименты, причем такие, что Менгеле по сравнению с ним вообще ребенок. То, что творили вот эти граждане под руководством Шира и Сии, не поддается никакому описанию. Я не буду приводить примеров, потому что я на одной закрытой лекции привел и потом откачиваю человека из обморока. Значит, ну правда, то есть это очень тяжелая вещь, повторюсь, это творили просто невероятное. Поскольку фильм китайский, то он очень натуралистичный. Поэтому повторюсь, да. Смотреть только, если крепкие нервы. Но это та история, которую нужно знать, потому что значительная часть военнопленных, которые там погибли, были в том числе наши. То есть там были китайские и советские военнопленные. Больше никого. Ни один не выжил. Ни один. То есть они были предназначены для уничтожения любым путем. Самое интересное, что командир отряда Широй Сии, он приказал своим подчиненным самоотравиться, когда подошли американцы, а сам собрал все документы и сдался американцам. Поскольку американских военнопленных там не было, ему дали иммунитет от военных преступлений, от преследования, и он благополучно дожил до 1958 года, когда и умер в Токио от рака гортани. В общем, чрезвычайно интересная история, поэтому рекомендую посмотреть. А что посмотреть уже касательно собственной инфекции? Да, почему они? Потому что они применяют чуму против китайцев. И достаточно успешно и удачно. Там что-то около 250 тысяч погибших было. Так, прекрасный мини-сериал «Горячая зона». Ну, не совсем, конечно, как обычно, блин, корявый перевод. Ну ладно, черт с ним. С Джулианой Маргулис, ее хрен узнаешь на самом деле, да, уже она как бы сильно изменилась. И это про локальную вспышку Эболы в Соединенных Штатах. Но интересно не этим. Она там была небольшая, там всего 4, по-моему, или 5 случаев. Она интересна флешбэками. Там играет в том числе Луковый рыцарь из «Игры престолов». И вот он как раз в роли того самого эпидемиолога, который открыл Эболу. Тот, который был там в Африке. И что интересно, я в свое время интересовался этой историей, читал достаточно много литературы. И то, что показывают здесь, очень близко к источникам. То есть можно смотреть просто как почти документальную историю. Там все правильно. Так как было, так и все и показано. И она интересна именно флешбэками. То есть про эту самую страшную на самом деле лихорадку, которая, если вдруг приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем, нам этот коронавирус, в общем, вообще за, не знаю за что даже покажется, даже не за грипп, даже за простой ринит какой-нибудь. Не дай бог, конечно. Еще интереснейшая история, она хотя достаточно старая, это история 95-го года, прекрасный актерский ансамбль, и, опять же, неправильный перевод, перевод «Вспышка». То есть фильм называется «Outbreak», но именно «Вспышка». То есть там все локально. И прекрасная иллюстрация того термина, что почему нецелесообразно разрабатывать биологическое оружие, потому что это палка о двух концах. Она неуправляема. И вот здесь, я не буду дальше раскрывать, прекрасно это проиллюстрировано. Мне особенно нравится финал фильма. Кто посмотрит, поймет. И прекрасный фильм. Что интересно, в начале этой истории с коронавирусом некоторые фрагменты из этого фильма распространялись по Твиттеру как съемки с мест происшествия в Ухане. Причем на это ловились и CNN, и Russia Today. Они их репостили. Но я узнал сразу, да, потому что этот фильм смотрел, он мне очень понравился. Ну да, там, конечно, есть косяки, не без этого. Но по большому счету там вот эта вот сегодняшняя ситуация рассмотрена очень хорошо. Единственное, что там вирус поубойнее. То есть он гораздо лучше распространяется, у него выше контагиозность и выше летальность. И вот там показано, как весь мир будет на это реагировать. Как люди будут бегать из этих карантинов, как будут мародерствовать и прочее, прочая ерундистика, которая вполне себе вот сейчас вот стала просто невероятно актуальной. И несмотря на то, что это 2011 год, все еще имеет смысл смотреть. Потому что, да, человеческие реакции и все остальное там показаны просто изумительно. Ну и если вдруг есть вопросы, да, по этой и другим близким темам, можно задать. Хотя я надеюсь, что я все-таки осветил максимально полно, насколько это возможно на сегодня. Повторюсь, информация по коронавирусу на 10 марта 2020 года. Она каждый день может измениться. Да. Да.
2: Так, вопрос такой. Как известно, когда была третья пандемия чумы, то мы получили в наследство очаги чумы в тех местах, где их раньше не было. Угу. Крысины и прочие. В Америке, во Вьетнаме есть ли такой вариант с коронавирусом? То есть, что он сядет на какое-то здешнее зверье?
0: А вот это интересный вариант. Если честно, я даже как-то не задумывался. Я даже не видел таких версий в литературе. Вам попадались?
2: Нет.
0: И мне тоже пока нет. Это интересный вопрос. Потому что я-то в основном, конечно, смотрю по терапии и прочему. То есть вот вопрос про сортаны и ингибитор ЭПФ меня прям очень заинтересовал, потому что в британском медицинском журнале это вышло просто в виде короткой заметки и вопроса, что, ребята, а вот вы не можете сложить 2 и 2? У нас нет таких данных, надо бы проанализировать, как это там все это происходит. Потому что, по идее, такие люди должны умирать чаще. Вот. А по поводу того, что это может сесть, не знаю. Мне сложно сказать, я не специалист по таким вот переходом, да, то есть это все-таки должен отвечать вирусолог, это, скорее всего, их специальность. Мне сложно ответить.
1: Пангалинов у нас нет.
3: Зато летучие мыши есть.
0: Мыши есть, да, причем в большом количестве.
2: Но летучие мыши, ладно, чихнуть на летучую мышь не так просто.
0: Ну, в общем, да, но она может прилететь и погрызть кого-нибудь, например, да?
2: Нет, ну что она погрызть?
0: Нет, нет, нет. Имеется в виду, что это должен быть переход на какое-то животное, которым питается эта мышь. Вот тогда...
2: Летучие мышь наши летучие мыши питаются исключительно насекомыми.
0: Ну, тогда...
2: Вампиров у нас нет.
0: Нету? Ну, тогда нам повезло.
2: А вот их кто-нибудь поймать?
1: Да, вот кошка может поймать летучую мышь.
0: Да.
1: И как бы вопрос.
0: Но у кошки свой коронавирус. Нет, ну, в общем, это интересная такая тема, но это должны, конечно, обсуждать специалисты. Я тут исключительно сбоку просто присел.
4: А мы же граничим с Китаем. Благовещенск вообще вон через мост. С
0: кем? Ну, Монголия еще больше границы, и тем не менее они сумели сдержать.
4: Так они же к нам ходят, как к себе домой.
0: Ну, сейчас-то ограничено. Сейчас-то ограничены все эти переходы. И, в общем-то, по крайней мере, по той информации, которая у меня есть, я специально опрашивал людей, знакомых из тех краев, ну, китайцев тормозят активно. Их все-таки тормозят активно. И я думаю, что это будет продолжаться еще некоторое время. То есть эта мера все-таки работает. Да, в аэропортах не всегда срабатывает. С другой стороны, вот буквально 2 недели назад написал знакомый пилот. Мы ведь прилетели из Милана. Нас не только всех пассажиров прогнали через вот эту, через термометрию, через все остальное, через опросники, но и экипаж в том числе, а потом самолет обработали. То есть вот такие вещи тоже у нас происходят, как оказывается. Мы можем просто об этом не знать.
1: Так, минуту,
0: массово, скажем так, да. Но проблема в том, что нам не обязательно, еще раз повторюсь, нам не обязательно останавливать вообще всех. То есть такой задачи не ставится. Ставится задача сократить. Вот по максимуму сократить. Остановить не получится. Только сократить.
4: Работодатель поспособствовали. Отправляют без содержания на 14 дней. Вот. Если поехал по своим делам.
0: Вот, это вот, да, это есть такая проблема. Но, опять же, это все решаемо, я так думаю. Да.
4: И сдаем билет.
5: А все-таки может быть такое, что такое маленькое количество зараженных у нас только из-за того, что у нас ставят вот ОРВИ, а не коронавирус?
0: Не исключено. То есть мы не можем сказать. Пока у нас не начнется массового тестирования, мы это не выясним. Это так, например, было в Корее. Там протестировали 140 тысяч человек почти одномоментно. Да? То есть огромное количество, и выявили 6 тысяч случаев заболевания. Все, после этого они как бы прекратили, на этом все свернулось, работают с этими вот 6 тысячами. В Италии просканировали 50 тысяч человек, и сейчас у них там что-то под 7 с чем-то тысяч заболеваний. Опять же, мы не можем сказать, насколько эти вещи взаимосвязаны, да, и сколько еще упустили. Сколько людей ходят бессимптомных? Этого мы тоже сказать не можем. Поэтому, еще раз повторюсь, ограничивают тех, кого поймали, и их контактных. И, в принципе, этого достаточно. По крайней мере, в рамках той стратегии, которая сейчас применяется. Нет, и возможности нет такой его остановить. Мы его просто растягиваем, все. А в рамках этого, да, такие ограничительные мероприятия все-таки допустимы. Тут еще что можно сказать, что по поводу отмены массовых мероприятий. Ну, в общем, да, это, конечно, тоже оправдано, с одной стороны. А с другой стороны, люди как-то так очень круто попадают на деньги. То есть те же конференции, например, уже неоднократно приходилось сталкиваться, что людям не возмещают ни затраты на самолет, например, ни затраты на отель. Почему? Потому что и транспортные компании, и отели говорят, а у нас нет никаких указаний от правительства, ничего не знаем. Это ваши проблемы. А отменили организаторы, к ним приставайте. Организаторы, а мы не знаем ничего, мы не хотим рисковать. Все. В общем, замкнутый круг, и это ничуть не способствует улучшению эпидобстановки на самом деле.
1: Кстати, университет же отменил первый тур школьной биологической
4: олимпиады. Второй, первый прошел?
1: Нет, первый 15 числа должен был быть.
0: Ну, в общем, сейчас очень многие мероприятия оказались под... под риском запрета.
5: Но поправки примем все равно.
0: Ну, это само собой, да, куда же деваться. Это же не массовое мероприятие. Там можно внести поправку по коронавирусу, кстати.
5: Запретить.
0: Нет, его запретить просто конституционно и так далее. И у нас проблем не будет с ним тогда.
5: Ну, главное, Бог есть конституция.
0: Ну, коронавирус с ним несовместим, да. Ну, в общем, то есть ситуация такая, что рекомендуется без лишней нужды все-таки не мотаться по заграницам, особенно по тем, где выявили большое количество заболевших, да, то есть ни в Корее, ни в Италии, но в Италию, как я понимаю, теперь уже сложно попасть, да, потому что там вроде как...
5: У меня коллега умудрилась.
0: Ну, вроде как, да, то есть, опять же, повторюсь, на обсервационные мероприятия на уровне государства приняты, а все дырки остались, вот... Что-то это мне напоминает. Ситуацию мне это очень сильно напоминает нашу.
1: Чем длиннее забор, тем вероятнее в нем дырка.
0: Да, да, к сожалению, это так. Но повторюсь еще раз. То есть даже если некоторое количество людей последует этим требованиям и рекомендациям, это уже будет очень неплохо.
1: Сейчас мы все войдем в метро.
0: Да.
1: Все рекомендации.
0: Ну, мы же приедем сейчас домой, помоем руки. Сейчас. И все. На этом все. Да, все можно. Сработает.
4: А по поводу диагностики. Я вчера читала высказывание наших генетиков в крупных клиниках. Говорит, мы готовы, но для экспресс-теста нам не нужно там несколько этапов. Но Роспотребнадзор обязует. И если мы это сделаем, нас лишат лицензии. Поэтому все клиники, мы с удовольствием готовы и вакцинировать.
0: Ну, понятно, да, его, это понятно. Да? Но это, то есть это должно быть указание?
4: Да, не то что указание, отменено этих документов, а получить эти комплектующие мы сейчас не можем, потому да. что они Китай.
0: Да, да, да, да, да. Но в основном сейчас подавляющее большинство тестов делается в Векторе. Ну, насколько я знаю, Вектор пашет круглосуточно. Туда завозят огромное количество биоматериала, и они проводят тесты каждый день. И хорошо бы, если бы они были отрицательными.
4: Да, нет, но там же обсуждается, что есть и ложноотрицательные.
0: Больше ложноположительных, скорее, наверное. Ну и ложноотрицательные тоже есть, но это зависит от качества праймеров, да. Там все очень сильно на них завязано, потому что это настолько тонкая реакция, искать мизерное количество РНК в биоматериале, это такой геморрой. С ДНК гораздо легче, а вот с РНК большие проблемы, это да, это правда.
5: А можно глупый вопрос?
0: Конечно, конечно.
5: Если до объявления ситуации эпидемии, врач не может поставить диагноз гриппа. Это просто когда человек очень редко болеющий, вот подвисло в этом моменте. Если врач не может поставить диагноз грипп, он вынужден написать ЮРВИ. То
0: да.
5: Эпидемия-то откуда берется?
0: А вот когда идет превышение этих самых пород.
5: То есть когда он все-таки ставит иногда этот
0: диагноз? Нет, смотрите, делают выборочные анализы. Роспотребнадзор делает выборочные анализы. То есть у нас есть эпидслужбы. И они делают выборочные анализы. И потом экстраполируют эти цифры на популяцию. То есть у нас есть определенные моменты, да, когда эпидслужба понимает, что вот, да, уже все, уже пора.
5: Почему просто не поставить грипп человеку, если у него грипп?
0: Вы задаете странный вопрос.
5: Я же сказала сразу, что он глупый.
0: Да, но я еще раз повторю, потому что, наверное, потому что грипп у нас не должно быть. Да? То есть вот зачем у нас назначают эти антибиотики, да, при ОРВИ? Просто за то, ну, потому что за назначение этих антибиотиков не бьют. А вот если разовьется пневмония после РВИ, будут бить врача. Поэтому он просто вынужден назначать эти антибиотики, даже если он отлично знает, что да, это антибиотики не только против бактерий и так далее, и так далее, и так далее. Он их назначает просто потому, что ему в противном случае снимут голову. Пневмония – это осложнение РВИ. Если ты довел до осложнения, это плохо. Все. А если ты просто скормил человеку антибиотики, не знаю, там поймал парочку побочных, посидел там в туалете достаточно долго, да, это как бы мелочи, да, ну и резистентность и прочее, прочее, это мелочи по сравнению с наказанием за пневмонию. Вот примерно так все это выглядит. Ну, система так работает, такая система, да, она как бы за такие вещи по головке не гладит.
3: А можно
0: да.
3: вопрос? Конечно. По поводу антибиотиков. Ведь есть же, когда у бактерий появляется иммунитет к определенным типам, и у нас сейчас люди сами не допивают курс антибиотиков, что влечет к этому. Я просто причастен к этой тематике. Когда у нас врачи постоянно назначают антибиотики, это же ведь плохо.
0: Плохо.
3: Ведь бактерии могут перешагнуть этот момент, когда у нас перестанет возможность появляться, создавать новые антибиотики, и все. Старые инфекции вернутся и будут очень злые.
0: Ну, в общем, да, мне уже приходилось неоднократно видеть посевы там, где все отрицательно. То есть на все антибиотики отрицательно.
3: А почему государство это никак не контролирует?
0: Ой, это опять же хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Ну, сейчас это потихоньку начинает раскачиваться, потому что это уже программа в масштабе ВОЗ, да, то есть это продавливается именно организация здравоохранения, и она постепенно заставляет страны-участники вот эту вот вещь делать, да. Некоторые, те, которые направлены на, ну, скажем так, хотя бы нормализацию. Это не только наша проблема. Да? Например, есть Франция, которая на первом месте по врачебному, нецелесообразному назначению антибиотиков. То есть у них это огромная проблема. Врачи неоправданно назначают. А у нас, например, другая проблема. У нас люди сами скупают и сами их принимают. То есть мы тоже как бы проблемные в этом смысле. В Соединенных Штатах свои проблемы и так далее. То есть в массе стран проблемы. Почему? Потому что их препараты доступны. Вот и все. Они рецептурные. Они в России рецептурные. Все до единого. Единственный нерецептурный антибиотик – это тетрациклиновая мазь. Все. Все остальные рецептурные. Но это как в Италии. У них карантин, но можно выезжать. Вот у нас также. Они рецептурные, но их можно продавать, потому что нет наказания. Ну, да, теоретически, конечно, там может дойти до лишения лицензии, но это только очень теоретически. А в большинстве случаев это не влечет за собой никаких особых последствий. Вот так, к сожалению. То есть это к вопросу о дисциплине и самодисциплине. То же самое.
1: Да, причем всякие психотропные они контролируют более-менее.
0: Да, само собой.
1: Антибиотики...
0: Ну, считается, что от них вреда нет.
1: Про антибиотики могут сказать, а вам врач назначил?
0: Да, и достаточно показать простейшую бумажку. Именно так.
1: Или
0: сказать, да. Нет. Вы знаете, один раз в одной аптеке, вот где мы постоянно теперь затариваемся, я увидел ситуацию, когда женщина пришла, попросила мне какой-нибудь антибиотик от кашля, и ей отказали. Ей сказали, что вы не можете сами себе назначить. Вам необходимо обратиться к врачу, и только в том случае, если он посчитает необходимым, вы придете с рецептом, и я вам отпущу. Я хотел расцеловать этого первостольника. Нет, нет.
4: А вы пожали руку провизора?
0: Нет, ну, она была за, так сказать, этим самым, за стеклом, но я потом сказал спасибо. Вот, она, правда, не поняла сначала, за что.
2: В результате чего бы открытые продажи, свободные продажи останутся только БАДы и гомеопатия.
0: Ну, в общем, в этом ничего плохого. Вот, то есть в этом-то ничего плохого. То есть, нет, я так думаю, что останутся еще многие, у нас же много чего неработающего есть. И гепатопротекторы останутся, и все остальное. То есть это будет понятно, да, если оно доступно, значит оно не работает. Ну, по идее, так и должно быть. Оно не вредит, и все, и ладно. Потому что, ну, назначать лекарства – это все-таки прерогатива врача. Я понимаю, что нужно сначала отстроить систему, да, когда все это будет доступно и все остальное, но…
1: Да они же выписывают рецепты теперь не на бланках. Да. Это просто в лучшем случае написано…
0: Ну, неконтролируемые – да. Неконтролируемые – да.
1: А антибиотики так выписывают.
0: Они пока неконтролируемые.
2: Я
0: вот это очень интересная ситуация.
2: Бланки, но у меня его все время отбирают.
0: Например,
1: это тяна бесплатный.
0: Например, непонятно, почему вы не можете купить кетаролак без рецепта. Хотя это НПВС.
1: Чего?
0: Кетаролак. Ну, кетанов, кетарол и так далее. Попробуйте его купить без рецепта.
4: Ну, знаете, в Москве можно.
0: Да? В Москве нельзя. И в Подмосковье тоже. Ну вот, видите, то есть опять же, да.
2: Законы российские свирепые.
0: Да. Но компенсируется необязательностью их выполнения.
1: А
0: да.
1: Вот флоксетин, например, сейчас не дают без рецепта.
0: Ну, хорошо, хоть что-то не дают без рецепта, слушайте.
1: 5 лет назад давай.
0: Ну а зачем? Как его сам себе человек может назначить?
1: Легко.
0: А, ну легко. Ну ладно. Тогда, конечно. Тогда надо принести записку от соседки. Я думаю, что отпустит. Так, давайте так. Какие еще вопросы есть по теме? Да.
6: Допустим, сибирская язва, у нее там споры, которые купливаются. А есть ли что-то такое же серьезное, что может таким образом действовать? В частности, чумные захоронения. Там
0: нет. Нет. Она там почти разрушенная, и это как бы опасность особо не представляет.
2: Вот фрагмент ДНК.
0: Да, там именно что фрагменты. То есть там она не умеет образовывать
6: вот
0: такие споровые формы.
6: Язвы,
0: туберкулез. Да. Вот более чем достаточная проблема на самом деле. Угу. Гораздо более актуальная, чем вообще все это вместе взятое, особенно для нашей страны.
6: Ну, да.
0: У нас с мультилекарственной устойчивостью сразу, но у нас потому что он на пути миграции этих вирусов он находится. И мы как-то так неудачно, все, что у нас из Пакистана, Афганистана заезжает через Среднюю Азию, потом у нас здесь циркулирует достаточно активно. И у нас это огромная проблема, то есть туберкулез у нас вполне себе. Ну и кроме того, да, спорообразующих достаточно много, возбудителей всяких неприятных вещей, типа ботулизма, например. Тоже себе спорообразующие, например. Что еще? Ну, очень многие. И на самом деле, что если что-нибудь вот сейчас начнет таять какая-нибудь вечная мерзлота, а там где-нибудь в глубине лежит что-то в виде именно спор, и оно проснется, и оно начнет по нам рулить, по людям, то вот эта ситуация с коронавирусом прекрасно показала, кто выживет. Все.
6: Коронавирус, они что же?
0: Но они взялись от животных. Они циркулировали у животных, просто перешли на людей. Вот и все. И поскольку мы к ним привычны, у нас уже есть как бы и, все, и рецепторы, и все остальное, они очень быстро стали распространяться.
6: Там замерзшие лежат, там уже эволюционно, так сказать, черёк,
0: а вот в этом может быть и преимущество. Вот это может быть и преимущество. То есть мы не умеем с ними бороться, например. А у нас есть точки приложения. И, ну, смотрите, у нас есть очень много общих, скажем так, точек, даже с бананом, если уж на то пошло. А на что-то более такое, более развитое, ну, пожалуйста, там те же ящерицы, да, те же, не знаю, кто там постарше. Ну, даже рыбы, наверное, что-нибудь, они тоже болеют рыбьим гриппом, так называемым, да. То есть там такая у лососевых интересная болезнь, которую можно назвать условно рыбьим гриппом. И так далее. То есть масса всяких интересных болезней, которые к нам могут перейти. Это правда.
2: Вечные мертвотели плейстоценовые. В плейстоцене мы уже были.
0: Вот. То есть мы с этим сталкивались. И значит, точки приложения там...
2: совсем есть. Такие, как сейчас, но вирус поиск первый.
0: Вирусы, скорее всего, не выживут. Я думаю, что вирусы не доживут. А вот бактерии в споровых формах могут, да. Вирусы, скорее всего, нет. Потому что они, ну, разрушатся. Там даже ДНК разрушается. На УПМ говорили, что ДНК не успевает долежать.
2: Не успевает долежать, это в клетках. Там летят мембраны и нуклеазы, и ДНК.
0: Ну, а если вирус в клетке?
2: Свои нуклеазы, поди...
0: А если вирус в клетке? То есть ему же нужна все-таки
2: вирус,
0: форма?
2: Нет, вирус, конечно,
0: да,
2: в клетке.
0: Да, он не умеет споровые формы переходить, к счастью. Иначе это вообще была бы полная задница для нас.
2: А вот если он там замерз сам к себе...
0: А, вот, да, вот это другой вопрос.
2: Может лежать сколько угодно.
0: Да. Ну, в общем, да. То есть, и на самом деле, такие сценарии уже неоднократно в фантастике обыгрывались, когда что-то разморозили, и оно пошло куролесить по всей Земле. Еще раз повторюсь, да, это реально. То есть, это вполне реально. Мы можем... И мало того, у нас есть масса вроде бы как ушедших инфекций, но на самом деле, которые сильно далеко никуда не ушли. И та же натуральная оспа в любой момент может вернуться обратно, да, потому что есть натуральная оспа обезьян, например. И это вполне себе... Вполне себе возможный переход, да, потому что вирус иммунодефицита обезьян в свое время стал вирусом иммунодефицита человека. И кто сказал, что такое же невозможно с натуральной оспой и с прочими другими интересными болезнями. Но оспа интересна по многим показателям, да, потому что у нее и летальность впечатляющая, и контагиозность, и R0, вот эти вот все вот показатели, там у нее просто зашкаливают, там чемпион мира на самом деле. И если полыхнет натуральная оспа...
2: Зараза!
0: Есть. Нас не спасет 21 век совершенно, абсолютно.
7: Вон стоит. Правильно ли я понимаю, что чем
1: вон,
7: дальше,
1: третий
7: тем больше
1: полк снизу.
7: Собирать подарков от,
0: да,
7: наших соседей,
0: да,
7: а с учетом того, что у нас становится
1: почему?
7: Все больше, мы все шустрее.
0: Да, да. Эта проблема будет все ярче и ярче. Она будет все актуальнее и актуальнее с каждым десятилетием. Потому что мы осваиваем новые территории, мы осваиваем новые территории, мы сталкиваемся с теми животными, с которыми раньше не сталкивались, близко. Да, вот вам контакт.
2: Тут вот есть... самая
0: книга, которая
2: не прорекламирована.
0: Да. Которая, да.
2: И именно с этой точки зрения проблема и рассматривается.
0: Да.
2: Откуда берутся новые инфекции.
0: Но там все-таки есть специалист-вирусолог.
2: Главное, да, не знаю, кто он.
0: Ну, в большей степени, да, все-таки. То есть там немножко с другой стороны проблема, да. А очень по-разному, там очень интересные были вещи, то есть вскрывали те же чумные бубоны, например, у людей с бубонной формы. Ну, помогало, вскрыли лимфоузел, из него гной истек, да, и он как бы все, потом происходит рубцевание, как с этим самым, с карбункулом, например, как с фурункулом, с прочими вещами. То есть его просто выпускают. Раньше прижигали в том числе, да. То есть просто механически останавливали распространение этой болезни. Бактерия.
7: Нет.
0: Это нужно, чтобы конкретно бактерия, причем живая, а в гное она, скорее всего, уже погибшая, чтобы она была живая и попадала в кровь. То есть вот это важная вещь. Для бубонной чумы, я имею в виду. А для легочной она должна попасть вообще в легкие.
7: Как они лечили, если не было никаких?
0: Как умели? Как умели. То есть ходили по этим самым, по домам, по городам, искали, например, выживших. То есть не всегда было так, что выживший мог выйти, да, потому что там он или завален трупами, или еще что-то, но он выжил. он не заболел, например, или переболел в легкой форме, или еще что-нибудь в этом роде, например, просто вывести этого человека, чтобы он знал, куда идти и так далее. То есть исключительно вот такие у них были функции. Не то, что вспомогательные, а в том числе и раннее обнаружение, то есть найти человека с признаками, например, этой чумы и изолировать. Да, тогда изолировали тоже достаточно активно, обычно в лесу где-нибудь. Вот, но, то есть, да, делали то, что могли. По большому счету, тогда были что? Ограничительные мероприятия, ну и простейшие вещи, типа вскрывания бубонов. Все, на этом их возможности были ограничены.
2: Плюс еще такие специфические тогдашние средства лечения, как, скажем, жаром не на улицах.
0: Это да, но это...
2: Разными ароматическими дымами для очистки воздуха.
0: От миазмов.
5: От миазмов.
0: Да. Ну, в некотором смысле, да, это могло срабатывать, как, не знаю, отпугивающие крыс, например, блоха и прочего-прочего. Ну, теоретически могло. Так что применяли то, что было в арсенале того времени. Нет, ну, было хоть что-то, Все.
5: Систематизировать трупы.
2: Да, и, кстати, это тоже...
0: Немаловажно, да, утилизация трупов, в том числе они занимались. Вот чем мортусы в Москве занимались, вот примерно тем занимались чумные вектора тоже. Потому что, ну, если труп просто оставить, естественно, это будет и привлечение и насекомых, и всего остального, и так далее, и распространение этой инфекции. Короче, да, надо было просто собрать и сжечь, например, один из вариантов. Либо закопать с известью. Еще вариант, да, то есть все нормально, в этом смысле у них было чем заняться.
1: Господа, если мы не хотим скидываться лектору на гостиницу Мариот...
0: А есть такая возможность?
6: Да,
0: то давайте все-таки заканчивать, да. Спасибо большое.
5: Спасибо.

Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Тем не менее, почему-то вот этот миф пошел в народ, и аргументы за это то, что ну я же сам видел. Я же сам служил на флоте. Ну ладно. Значит, соответственно, как выглядели настоящие пираты, казалось бы, мы можем судить, потому что есть гравюры 17 века, которые их изображают. Но если вы посмотрите на эти две гравюры, вы увидите, что это одно и то же лицо, а подпись разная. Вот слева якобы Франсуа Алане, а справа якобы Бартоломью Португалец. Потому что гравюры брали, и ну, народ хотел купить гравюру с пиратом. Ну, гравюры резали какие-то лица пострашнее и продавали их в качестве пиратов. Поэтому, скорее всего, мы не знаем, как выглядели ну, 99% реальных персонажей вот, пиратских историй, даже если они были историческими фигурами. Но про их костюм мы можем сказать чуть больше. Кстати, конечно, художники по костюмам отрываются по полной программе в исторических фильмах, и историков никто слушать не хочет. Художники по костюмам и режиссеры видят все и знают все гораздо лучше, конечно, чем историки. Но реальные пираты 17-го, начала 18 века выглядели, скорее всего, вот так, как показано на этих гравюрах. Это моряки голландские, французские того времени. Вот эти широкие штаны или штаны-юбка, несколько курток надетых одна на другую, шляпа, чулки, башмаки, вот этот костюм, он мог варьироваться. Понятно, что получивший богатую добычу пират мог заказать себе бархатный бастрок, а бархат стоил раз в 50 дороже сукна хорошего, а мог из парусины сам сшить матрос этот костюм себе, который вообще почти ничего не стоило. Но общий типаж был примерно вот такой. Ну вот это вот шикарные гравюры, изображающие подгулявших матросов конца 17 века, причем матросов состоятельных, хорошо одетых, имеющих средства. Кстати, курение среди европейцев 17 века, так же, как потом и в России в 19 веке, когда оно стало массовым явлением, распространялось не потому, что кому-то нравилось глотать дым из трубки, а потому что это было престижно. Человек, который курил, показывал, что у него есть настолько много лишних денег, что он может выбрасывать эти деньги, буквально, так сказать, покупая дым. И матрос, который был высокооплачиваемым ремесленником, но из подъемщиков матрос был наиболее высокооплачиваемой категорией того времени. Матрос, конечно, демонстрировал, что за кушаком у него торчит трубка, где-то в кушаке скрыта табакерка, и он мог закурить, демонстрируя свое богатство. Ну, на Средиземном море моряки выглядели примерно так же, разве что слоев одежды на них было чуть меньше, и они чаще ходили босиком. Вот слева итальянский матрос, справа турецкий, но кроме челмы ничего специфического на турецком матросе нет, как видите. Капитаны и адмиралы носили, конечно, стандартный мужской европейский костюм, очень неудобный для физического труда, и это понятно, и он специально был сделан таким, потому что физический труд – это клеймо, это проклятие, это, как бы сказать, клеймо низкого социального происхождения, клеймо неполноценности. А люди знатные, люди богатые, люди, руководившие обществом, конечно, не должны были пачкать себе руки каким-то трудом, что подчеркивал их костюм. Ну, в обоих случаях это настоящие морские волки. Слева знаменитый французский корсар Жан Барт, справа такой обобщенный образ английского адмирала рубежа 17-18 века. Ну, а эта карта показывает пиратские акватории 17-18 века. Они тоже тяготели к основным торговым путям. И должен заметить, что очень мощным явлением было европейское пиратство. Это и Северная Африка, это и воды между Англией и Францией, это Средиземное море в целом, это Черное море. Поэтому Дальний Восток имел несколько таких традиционных регионов пиратских, поэтому в Карибском море отнюдь, так сказать, все это не заканчивалось. Но и с другой стороны, Карибское море было важным таким местом для пиратства, не его колыбелью, конечно, но заметным явлением. Историки выделяют так называемый «золотой век пиратства», который подразделяют на три подпериода. Это вот Маркус Редекер.

0: его работе 2004 года обосновал это деление. Так что, в принципе, можно, да, употреблять термин «золотой век пиратства», он в литературе научной обоснован. Но политическим фоном этого золотого века пиратства были бесконечные войны между крупнейшими европейскими державами. Но здесь жирным выделены войны крупные, обычным шрифтом войны рядовые, но любая европейская война сразу же порождала корсарство, потому что любое государство во множестве выдавало корсарские патенты, которые позволяли легально грабить торговые суда противников. И когда война заканчивалась, то корсары оказывались не у дел. И возникала проблема безработицы среди корсаров, потому что возвращаться к мирным перевозкам было невыгодно просто. Поэтому, как только наступал мир, тут же бывшие корсары, которые теряли свои патенты, начинали пиратствовать. То есть тоже грабить, но уже без разрешения какого-то государства. Как только начиналась новая война, они тут же получали корсарские патенты и тут же становились законопослушными военнослужащими того или иного государства. Кстати говоря, наличие корсарского патента было очень важным, потому что если вас взяли бы в плен, то первым делом у вас проверяли наличие корсарского патента. Если он был, вы отправлялись в тюрьму, там, куда в конце концов могли просто вас поселить на берегу, там, сдать на поруки местному населению на территории противника. А вот если у вас не было корсарского патента, то прямой путь был сразу же на виселицу. И даже просроченный корсарский патент мог позволить вам, протянуть чуть дольше, пока будет идти разбирательство бесконечное, насколько он просрочен, насколько он легален. Поэтому вот после этой волны войн, извините, пожалуйста, это я убежал очень далеко. После этой волны войн, особенно после окончания войны за испанское наследство, когда наступает достаточно длительный мирный период, происходит вот последний всплеск пиратства Золотого века, когда безработные корсары бросились грабить направо и налево. Но что касается кораблей, конечно, в песнях, в стихотворениях фигурируют пиратские фрегаты. Ну, меньше, чем на фрегате, пираты в песнях не плавают. На самом деле они плавали бог знает на чем. И самые крупные пиратские суда – это в лучшем случае бриги, там водоизмещение вон у Моргана 120 тонн, а в худшем случае это большие лодки беспалубные, на которых еле-еле можно было выйти в море. Эти все прибрежное пиратство в Ла-Манше велось на больших лодках, которые выходили в море там, на сутки максимум, захватывали что-то и пригоняли в родной порт. Что касается оружия пиратов, то оно тоже не было каким-то фантастическим, образцы холодного оружия, это всевозможные тесаки, они же кортики, потому что словом кортик в 18 веке называли короткую саблю, а не кинжал, которым сейчас называют кортик. Это абордажные топоры, это абордажные пики, они же багры, потому что им можно было и цепляться за вражеский корабль, и колоть вражеского матроса. Такой примитивный набор огнестрельного оружия, пистолеты, ружья и мушкетоны. Мушкетон – это короткое огнестрельное оружие с раструбом. Считалось, что это увеличивает разлет картечи, но потом опыты показали, что это не так. Но, с другой стороны, этот раструб облегчал заряжание дульнозарядного оружия, просто было легче попасть трясущимися руками во время боя в ствол. А сколько же они зарабатывали? Донос, конечно, немного зарабатывали. Эти цифры, которые есть приведены, вроде бы они большие, но для сравнения, в 17 веке иноземный полковник на русской службе получал около 300 рублей в год, и это были очень большие деньги. Но цены в пиратских регионах всегда были очень высокими. И в том же Карибском море цены на все были раз в 10 больше, чем в Европе, потому что пиратствовали не только пираты, но и купцы, которые наживались на пиратах. И, в общем-то, начать новую жизнь за пиратскую добычу было практически невозможно. Можно было ее пропить. Погулять недели две, с шумом, заказать себе бархатный камзол, в конце концов, какой-нибудь. Начать новую жизнь можно было вон после таких нападений, как у Томаса Тью в 1693 году, когда там несколько тысяч рублей по тогдашнему курсу на человека пришлось. Но вот на эти деньги, да, можно было вернуться в Англию и зажить более-менее мирно. Ну, а этот прекрасный образ – это еще один классический, так сказать, пират нашей литературы. Это Бармалей Чуковского. Чуковский тоже писал о пиратах. И вот здесь мы подходим к ответу на вопрос, который был задан в начале. А был ли русский аналог пиратов? Да, казаки – это наши пираты. И у казаков и пиратов есть очень много общего. И казаки, и, скажем, пираты Карибского моря, и пираты там, Северной Африки, это были определенные сообщества, в которые принимался любой человек, соответствующий неким базовым требованиям. Ну, для казаков важнейшим требованием было православие, и который соответствовал физическим и моральным кондициям этого сообщества. В этом сообществе были очень строгие внутренние правила, и эти сообщества сочетали высокую дисциплину во время набегов, пиратских рейдов и определенную свободу. То есть, если мы сравним, скажем, порядки на пиратском корабле в Карибском море и на корабле британского или французского флота того времени, то мы увидим, что пиратский капитан – это лидер, это атаман, который получает в лучшем случае в 2-3 раза большую долю добычи, чем рядовой пират. А на королевском корабле капитан – это господин, это феодальный сеньор, который получает там, в 500 раз больше денег, 500 раз большую долю добычи, чем рядовой матрос. Ну, не говоря уже о том, что он матроса порит регулярно и может повесить. А пиратский капитан уж пороть своих товарищей точно не мог. Кстати, характерно, что в этих демократических сообществах к телесным наказаниям относились очень аккуратно. То есть, конечно, они могли применяться, но только по решению круга казачьего, там, пиратской сходки в особых случаях. И пиратов и казаков роднило вот это вот определенные правила и такие практики, которые делали это общество более свободным, чем нормальное европейское общество того времени. Ну и точно так же и пираты, и казаки все время взаимодействовали с государством. Они все время существовали на полях какого-то государства, где-то на какой-то периферии, обслуживая те или иные интересы большого государства, маневрируя между большими государствами. И как только государство большое начинало наводить порядок на этой периферии, тут же заканчивалась и казачья свобода, и пиратская свобода. И наступал нормальный феодальный порядок, характерный для 17 или 18 века. Но в нашей литературе количество авторов, писавших о казаках, невероятно. И я здесь просто, так сказать, ну, основных выписал на этом слайде. Можно было бы несколько десятков авторов вспомнить. Так что действительно Тарас Бульба – это наш Джон Сильвер в какой-то степени. Вот. Но характерно, что для образа казака вот эта вот эксплуатация темы физического уродства не характерна. Потому что в нашей литературе казак – это скорее рыцарь, это положительный персонаж, и поэтому он не может быть одноногим, одноглазым, там, одноруким, горбатым, и тому он должен быть физически совершенен. Ну, а что почитать по этой теме научного? Ну, вот несколько книжек, в том числе, кстати, автор Мажейко вам должен быть знаком. Мажейко – это его настоящая фамилия, а псевдоним этого человека – Кир Булычев. И его произведения вы прекрасно знаете. И кроме «Алисы» он написал еще кое-что. Вот. Ну, а Копелев – это ныне живущий отечественный историк, который, ну, может быть, главный академический историк европейского пиратства в России на сегодняшний день. А вот «Босфорская война Королева» как раз посвящена казакам и их нападениям на турецкие владения в XVI-XVII веках. Собственно, спасибо, я закончил и готов отвечать на ваши вопросы.
1: Давайте сначала посмотрим, а как проголосовали наши начитанные, эрудированные зрители. Давайте посмотрим. И большинство проголосовало, что все писали про
2: прокомментируйте.
0: Знаете, не все писали. Алексей Толстой – это ловушка, заложенная в этот… ну, если не считать, конечно, кота Базилио с лисой Алисой, но которые все-таки пиратами не были, хотя бы потому, что…
1: Карабас-Барабас-то пират.
0: Ну, Карабас-Барабас – законопослушный владелец кукольного театра. И просто ну, представитель бизнеса там, какого-то мелкого, может быть, даже среднего бизнеса. Вот, какой же он пират? Тем более, что на суше они действуют. Вот, поэтому разве что Тортилла остается типичной пираткой, потому что она плавает по своему пруду. Но вот Алексей Толстой был введен в качестве такого... такой ловушки. Хорошая реплика. Ну, их пытаются, нет, ну, строго говоря, их обвиняют в пиратстве.
3: Нет, там.
0: Ну, хорошо, ладно, значит, ну, значит, все писали про пиратов, хорошо.
1: Все писали.
0: Включая Пушкина, там, и Льва Толстого.
1: Да, друзья, ну, прежде чем мы продолжим, я хочу сказать, что скоро обед... Но не ради пищи мы здесь собрались. Поэтому если кто-то несознательный попытается, не дождавшись перерыва, покинуть зал...
4: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: Ради обеда готовы ли вы пожертвовать своей печенью? Вопрос слушателя. Любовь Сергеевна Жук спрашивает. Мне попалось в интернете выступление раввина, который поведал, что многие потомки евреев, изгнанных из Испании в результате эдикта Фердинанда и Изабеллы в 1492-м, потерявших все свое имущество, стали пиратами и в таком качестве осуществляли месть испанскому государству. По его словам, были целые еврейские флотилии, в которых корабли носили библейские имена, соблюдались иудейские обряды и т.д. Действительно ли вклад евреев в пиратское дело так велик?
0: Ну, знаете, это блестящий вопрос, вот я его сразу выделил. С одной стороны, напрашивается ответ «нет». Но с другой стороны, все, как всегда, бывает сложнее. И пиратское сообщество в Северной Африке, это берберские пираты, так называемые, которые базировались на широкой полосе побережья Марокко и Алжира, действительно были грозой Средиземноморья, действительно в 16, 17, 18 веках представляли огромную проблему. Между прочим, вторая война, которую вели Соединенные Штаты Америки в своей истории, это война с берберскими пиратами. То есть в 90-е годы 18 века Соединенные Штаты послали эскадру из нескольких фрегатов к берегам Северной Африки и пытались бороться с берберскими пиратами. То есть даже американские купцы страдали от их набегов, но не потому, что плавали в Америку берберские пираты. Потому что американские купцы имели дела в Средиземноморье. Если вы почитаете там того же Артура Перес Реверта, у него тоже об этом есть. Но берберские пираты – это такие казаки наоборот, если так можно выразиться, в том смысле, что для казаков обязательным было принятие православия, а для берберских пиратов обязательным было принятие ислама. И среди берберских пиратов были выходцы откуда угодно. Там были англичане, были испанцы, были португальцы, были французы. Вероятнее всего, были и евреи какие-то, выходцы, так сказать, из испанских евреев. Но все они приняли ислам. И представить себе корабль берберских пиратов, на котором бы чтили субботу, мне очень трудно. Хотя, в принципе, и для христианских властей Средиземноморья, которые боролись с берберскими пиратами, проблема ренегатства стояла очень остро. И, скажем, если простых, так сказать, прирожденных мусульман сажали на весла галер христианских, когда их захватывали в плен, то ренегатов ждала однозначно смерть. Вот. Но о каком-то таком мощном явлении вот этого еврейского пиратства в Средиземном море я, признаться, не слышал и в академической литературе ничего подобного не читал.
1: Вопрос задает наш эксперт, директор научно-просветительского проекта «Цифровая история» Егор Яковлев. Сейчас будет видео. Включите, пожалуйста.
5: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Егор Яковлев. Я директор научно-просветительского проекта «Цифровая история». К сожалению, не смог присутствовать очно, но я всей душой с вами. Большое спасибо Кириллу Борисовичу за превосходный, как обычно, доклад. А вот и мой вопрос. почему пираты и сам капитан Флинт так боялись Джона Сильвера. Речь, конечно, идет о персонажах знаменитого романа Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ». Как известно, Джон Сильвер был квартирмейстером на корабле капитана Флинта под названием «Морж». Так вот, есть стереотип, восходящий к писаниям Михаила Веллера, согласно которому квартирмейстер – это, помимо всего прочего, командир абордажной команды, а стало быть, самый отчаянный головорез. И именно этим и продиктована та репутация Джона Сильвера, которая следовала впереди него и из-за которой его так страшились. Но так ли это? Дело в том, что как историк, занимающийся исследованиями Второй мировой войны, я знаю, что Михаил Веллер далеко не всегда бывает точен в тех или иных фактах, поэтому хотел бы уточнить у вас, как у специалиста, каковы же все-таки были функции квартирмейстера и благодаря чему Джон Сильвер заработал свою исключительную репутацию и вызывал шок и трепет у неспокойных коллег. Спасибо.
0: Ну, Егор очень мягок в оценке Веллера, на мой взгляд. Но вопрос очень хороший. Если мы прочитаем внимательно «Остров сокровищ», все будет понятно. Сильвер – это манипулятор, который умеет найти подход к любому человеку. Он умеет заболтать любого. И он регулярно забалтывает героев романа по ходу этого романа, включая самого главного героя, который в самом конце, уже зная, когда Сильвер над ямой с вырытыми Беном Ганном сокровищами снова меняет свою политическую ориентацию, он как раз, так сказать, и задумывается над тем, как Сильвер ловко это делает, и ловко, так сказать, предает своих вчерашних друзей. И я думаю, что репутация своей Сильвер была обязана именно этому. Если говорить о его функционале как квартирмейстера, то вообще квартирмейстер в военных флотах 17-18 века – это младший унтер-офицер, это человек, стоящий ближе всего к матросам из командного состава, который не освобожден от обязанности работать своими руками, в отличие от начальников более высокого ранга, скажем, боцмана. Боцман занимал более высокую позицию. И квартирмейстер отвечал за определенный участок палубы и за подразделение матросов. Примерно 20-25 человек, нечто вроде отделения в современной армии. Он отвечал за их поведение, за их внешний вид, за правильную раздачу им пищи, за отсутствие конфликтов в этом маленьком коллективе. На пиратских кораблях все было немножко по-другому, потому что пиратские команды были маленькими. И нормальный пиратский коллектив – это 20, 30, там, 40 человек. Поэтому квартирмейстер там был один, и квартирмейстер преимущественно отвечал за раздел всего. То есть дележку пищи, дележку добычи. Поэтому квартирмейстер обязательно должен был быть человеком, поднаторевшим в счете, ловко могущий оценить там, добычу, скажем, разделить ее, а это было в арифметике, надо сказать, простые люди того времени были не сильны. И, кстати, Сильвер, он интеллектуал, он выступает как человек очень умный и такой, так сказать, широкого кругозора в романе. Никакого особой абордажной команды у пиратов не было, потому что при условии очень маленькой численности пиратских экипажей, там, в общем, каждый человек был на счету, и понятно, что лидером всего этого был капитан, поэтому если бы Сильвер был тупым головорезом, то вряд ли бы его все так боялись. И боялись именно того, что он дергает людей за внутренние ниточки, что он делает постоянно в романе. Это скорее свойство его личности, а не результат, так сказать, занятия той или иной должности.
1: Давайте теперь вопросы из зала. Давайте начнем вот оттуда, где качается такой пиратский огонек. Да, пожалуйста, представляйтесь. Я только прошу вас отвечать по возможности лаконично, чтобы не
0: я постараюсь
1: успели задать вопросы.
2: Олег, Москва. Кирилл, спасибо вам за доклад. Упоминая пиратов в отечественной истории, вы сказали про казаков, но не вспомнили ушкуйников. То есть вы их не относите к пиратам? И как вы вообще оцениваете их вклад в отечественную историю, в том числе в борьбу с игом? Спасибо.
0: Знаете, ушкуйники – это темная история, потому что вообще русское средневековье достаточно бедно источниками. И об ушкуйниках можно сказать гораздо меньше, чем о казаках. Вот в чем проблема. Поэтому Я бы сказал, что на сегодня отсутствует даже, ну, существует, точнее, представление, что все-таки это не было особым сообществом, это были какие-то новгородские отряды, которые высылались из Новгорода, и какой-то субкультуры особой ушкуйничества, в отличие от казачьей, уж точно не было. Какую роль они сыграли там в борьбе с теми же татарами на Волге, сказать тоже очень трудно, потому что купцов все грабили, и Орда скорее, ну, современное представление о Золотой Орде скорее в такой плоскости лежит, что это было неплохо организованное государство, которое охраняло торговые пути, боролось с разбойниками, а ушкуйники в этом контексте выглядят как такие элементы хаоса и разрушения. Но, с другой стороны, это не отменяет то, что и русские князья их использовали. Но просто мы о них мало знаем. И как-то говорить о них отдельно можно, но это будет совершенно особая история, тем более, что никакого литературного образа ушкуйника не существует в сознании отечественного человека.
1: Анна из Нижнего Новгорода спрашивает, какую социальную нишу занимали пираты?
0: Пиратскую. Просто не очень понятный вопрос. Если говорить об их происхождении, то они были, конечно, в основном из более-менее простых. То есть графьев там не наблюдалось. Но дальше они либо оказывались на виселице, либо оказывались съедены индейцами, если про Карибское море говорить, либо заканчивали свою жизнь губернаторами колонии, как Морган, или посвященными в рыцаре, как Фрэнсис Дрейк. Поэтому можно было и подняться по социальной лестнице, но это было редко, как в лотерею выиграть. А в основном, как в лотерею, люди проигрывали.
1: Давайте туда вот дадим микрофон, где размахивает буклетом.
3: Здравствуйте, Алексей, Москва. Вопрос по поводу еще одной должности на корабле. Существовал такой человек, как капитан Армус. В одной из книжек я встречал упоминание, что этот человек занимался, в общем-то, ведал холодным оружием на корабле и отвечал за подготовку вот всех, кто будет им пользоваться.
0: Простите, какой термин вы назвали?
3: Каптен Армус.
0: Каптен Армус.
3: Да.
0: Но Каптен Армус вообще, это действительно в регулярных флотах и армиях лицо, отвечавшее за оружие. Но на корабле Каптен Армус, как бы сказать, пиратских кораблях, это была такая не классическая должность. Она не входила в минимальный джентльменский набор должностей на пиратском корабле, потому что, повторюсь, команды были маленькими, и особой необходимости там как-то учитывать, тем более бюрократии у пиратов не было. И особой необходимости как-то все это учитывать не было. А в каждой роте регулярной армии, конечно, был капитан Армус, который отвечал за учет и хранение, и выдачу солдатам и холодного, и огнестрельного оружия.
1: Вопрос задает капитан Крюк. Пиратство неистребимо?
0: Да, боюсь, что да. Пока существуют товарно-денежные отношения и торговля.
1: Спасибо. Пожалуйста, вопрос вот здесь. Вы вставайте смелее, там к вам уже с двух сторон бегут с двумя микрофонами. Пожалуйста.
6: Спасибо. Добрый день, пирожок с ковидлом.
1: Очень приятно. Ты наш постоянный зритель.
6: Да. Просто, чтобы представить масштабы угрозы, в худшие годы с точки зрения пиратства, примерно какой процент кораблей, выходивших, собственно, купеческих, подвергался нападениям?
0: Ну, видите, это вопрос очень сложный, потому что более-менее регулярная страховка появляется в конце 17 века, начале 18-го, и только с этого времени можно как-то оценивать эти риски, тем более, что архивы страховых компаний за это время практически не сохранились. Но должен сказать, что во время войны угроза от регулярных флотов была больше, чем от пиратов. Ну, например, вот, угроза конвоям в военное время оценивалась страховщиками в 25% иногда. А пиратская угроза никогда не оценивалась в 25%, она, стоимость груза имеется в виду, она оценивалась ниже. Поэтому в основном, я думаю, что ну, больше 10% вряд ли у вас были шансы попасться на зубок пиратам. хотя все зависело от вашего невезения. Там, вот, знаете, отчаянно размахивают в конце нашего амфитеатра.
1: Сейчас, сначала вопрос из чата, а потом размахивающий фонарик. Да. Вот там я уже приметил. Карл Август Аванти спрашивает. Фрэнсис Дрейк считал скорострельность корабельной артиллерии залогом победы в морском сражении. Кто из капитанов пиратских судов придерживался того же мнения?
0: Видите, у Фрэнсиса Дрейка, когда он делал ставку на артиллерию, была уже другая задача. Ему нужно было бороться с испанским флотом, а не захватывать испанские сокровища. А пиратам нужно было получить относительно неповрежденный корабль, на котором были товары. Поэтому пускать в ход артиллерию нужно было крайне осторожно. Не говоря уже о том, что на значительной части крохотных пиратских суденышек артиллерии просто не было. Поэтому вот всякие артиллерийские экзерсисы были совершенно неактуальны для пиратов.
1: Спасибо. Дайте микрофон такому блуждающему огню.
7: Добрый день, Марина, Москва. Так все-таки, что бы сказал Фрэнсис Дрейк Джеку Воробью?
0: Боюсь, что он сказал бы, кто этот странный парень. Но это самое мягкое, что он мог бы сказать. Я боюсь, что он выражался бы гораздо крепче. Вот, и заподозрил бы, что это человек, бежавший из какого-то места, где содержат людей очень сильно больных психически.
1: Вопрос задают сразу два наших зрителя, ну, в разной формулировке. Имре Ач и Денис Рассказов. А как насчет речного пиратства?
0: Речное пиратство тоже существовало. На той же Волге те же и казаки, а до этого ушкуйники вполне себе активно действовали. Если был большой торговый трафик, то обязательно было пиратство в том или ином виде. Тем более, что можно было на реке еще и устроить какую-нибудь аварию для судов. Вообще вот эти вот шуточки берегового населения, которое гасило маяки, зажигало костры в другом месте, наводило торговые корабли сознательно на скалы и на мели, оно граничило с пиратством, но этим занимались совершенно мирные рыбаки прибрежные. Потому что, ну, если халява приплыла по морю, ее можно заполучить, то, собственно, почему бы и нет. И судьба, кстати, спасшихся, затонувших кораблей могла быть довольно печальной, потому что на берегах той же Сицилии вас скорее бы убили, если бы у вас, на вас было что-нибудь ценное. Если бы доплыли до берега, то местные жители бы захотели бы овладеть оставшимися на вас там какими-нибудь ценными вещами.
1: Вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса, который получит книгу «Остров знаний», угу, издательство «Питер». Не «Остров сокровищ», «Остров
0: знаний». Понял. А это имеется в виду из тех, которые сейчас задавались,
1: да,
0: вопросы,
1: да? Да, я их могу напомнить.
0: Нет, я выбираю вопрос вот из амфитеатра, что бы сказал все-таки Фрэнсис Дрейк Джеку Воробью.
1: А, замечательно. Итак, автор вопроса, что бы сказал Фрэнсис Дрейк, это Марина. Она получает книгу «Остров знаний», издательство «Питер». Кирилл, вам подарки от Фанпин, замечательные часы. И
0: спасибо.
1: Пингвина Питек, боец с мифами от Павла Краснова. Сейчас на экране должен появиться скетч нашей замечательной Юлии Родиной про ваше выступление. По-моему, чудесный скетч.
0: Отлично.
1: Почему именно Эйнштейн среди множества ученых стал настолько мифологизированной фигурой?
8: Это Швейцария. В Швейцарии в то время была шестибальная система. И по всем точным наукам у него сплошные шестерки.
1: А оставил ли Эйнштейн след в любой другой сфере, кроме физики?
8: Ну, давайте послушаем его, когда он пишет по своему другу-атеисту, кстати говоря. «Я не нашел лучше выражения, чем религиозное для уверенности в рациональной природе реальности, насколько она доступна человеческому разуму. Какого черта мне беспокоиться, но живут ли попы на этом капитал?»
9: Как вы в итоге, в общем, эти цитаты для себя интерпретируете?
8: Украл ли он свою теорию и сам не понимал ее? Ну, во-первых, какую?

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня у меня в гостях Илья Гамыранов, научный сотрудник Сколтеха, зоолог, естественно. А говорить мы будем с ним о следующем. Вот существует такая устойчивая легенда, или, может быть, и не легенда, а представление верное, про богомола. Даже выражение есть «самка богомола». Дескать, вот самка богомола отличается тем, что отрывает голову самцам. Всегда? Зачем? И почему она это делает? Вот у меня три вопроса сразу. Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, ну, наверное, стоит начать с того, что вообще все богомолы – это хищники.
2: Спасибо, что не сказали, что все богомолы – самки.
3: Нет.
2: Как в гнезде муравья.
3: Тут у них с полами повезло, да, тут есть и самцы, и самки. Действительно, чаще всего мы наблюдаем самок, потому что они более крупные, они менее подвижные, и многие из них даже не летают, или даже если имеют крылья, а в принципе у большинства богомолов все-таки есть крылья, как у других насекомых, но самки настолько тяжелые, что в воздух многие из них уже подниматься не могут, вот, и поэтому мы, конечно, с ними взаимодействуем гораздо чаще. Вообще, если говорить о богомолах, то богомолов не очень много, их всего 2 с лишним тысячи видов. Относительно всех других насекомых это крайне мало. И сегодня их объединяют в недотряд в один вместе с тараканами.
2: С тараканами?
3: С тараканами, да. Если говорить о том, что богомолы такие специализированные хищные тараканы.
2: Секундочку. А стайные, так сказать, тараканы – это термиты, да?
3: Да, термиты тоже таракановые, да. То есть это, в принципе, все когда-то имело общего предка. Мы до сих пор, правда, не знаем, когда точно появились богомолы. То есть есть предположение, что они появились где-то в Перми, может быть, и в каменноугольном периоде, но точных данных нет.
2: А в миллионах, Илья, сразу давайте в миллионах, потому что когда был пермский период, вот прям вот навскидку, даже я точно не вспомню, не скажу.
3: Это где-то 290 миллионов лет назад, 300 миллионов лет назад где-то. Вот примерно в это время находят первых существ, более-менее напоминающих богомолов. Они не обладали вот столь выраженной характерной чертой, как хватательные конечности, но, в принципе, есть уже что-то похожее, то есть они вели хищный образ жизни. Дальше мы находим очень небольшие ископаемые отпечатки богомолов, то есть есть крупные самки иногда, и есть небольшие нимфы, то есть личинки в янтаре, в меловом янтаре. В общем, других вариантов пока мы не видим, и, соответственно, точно сказать, когда появились богомолы, невозможно. Но предполагают, что действительно у них был, скорее всего, один предок, потому что группа очень похожи друг на друга, выглядят они очень одинаково, несмотря на, может быть, небольшие отличия в такой форме внешней, но устроены абсолютно одинаково. Все богомолы обладают потрясающей способностью к мимикрии, они сливаются с окружающим ландшафтом, и это может быть совершенно разные ландшафты, потому что богомолы – это, конечно, южные насекомые, но они распространены и в средней полосе России, и в тропиках, и в пустынях, и, соответственно, мимикрируют они то под камни, то могут мимикрировать под веточки, и есть потрясающие примеры, такие как, например, известный орхидейный богомол, который мимикрирует, подражает цветку, и это не обязательно цветок орхидеи, действительно, больше всего это напоминает цветочек фаленопсиса, самой обычной орхидеи, но орхидейных богомолов встречают в разных местах, не обязательно они сидят на орхидеях, они могут сидеть на коре, они могут сидеть на листьях, и везде они изображают цветок любого растения, делают это очень виртуозно, не только формой. Они светятся в ультрафиолете, и, соответственно, насекомые их видят точно так же, как они видят цветок. Может быть, это не столь симметричный, не столь красивый цветок, но для насекомых других это не так важно. Но самое интересное, что у них мимикрия стала настолько выдающейся, что, в общем, ее даже называют агрессивной мимикрией, потому что, когда к орхидейному богомолу подлетает пчела, а чаще всего они питаются именно пчелами, орхидейный богомол начинает выделять еще и вещества, которые входят в состав маточного молочка пчел. То есть, соответственно, они привлекают пчелу еще и запахом, и вот пчелы одурманенные, вообще не понимают, где они находятся, попадают, соответственно, в лапы хищников.
2: А они укусить не могут хищника в ответ с жалом?
3: Наверное, чисто теоретически могут, но богомолы охотятся броском резким, они своими передними конечностями выстреливают вперед и хватают добычу. Я думаю, что дальше шансов не остается. Мы знаем, что крупные богомолы могут охотиться даже на птиц или на ящериц, на крупных, то есть они настолько мощные, что, в общем, другие животные часто с ними даже не могут противостоять этим хищникам.
2: А это самки или самцы вот охотой занимаются? Или и те, и другие?
3: Охотятся и те, и другие. Самцы помельче, но охотятся одинаково все. Но надо сказать, что самки более агрессивны. И вот если мы будем возвращаться к нашему вопросу про то, что самка съедает всех самцов, тут надо сразу сказать, что не всех, но действительно некоторые богомолы, особенно крупные, поедают очень большой процент самцов, порядка 60% самцов могут быть съедены, при этом они их съедают до спаривания иногда, то есть чаще всего самка вообще воспринимает любой движущийся объект как добычу. И ей не важно в этом плане, другое насекомое, птица это или это ее самец. Но действительно самки съедают многих самцов, и с точки зрения биологии, конечно, этому есть логическое объяснение. Самка потом тратит очень много времени на то, чтобы произвести яйца. Некоторые самки охраняют потом свое потомство. Все богомолы откладывают яйца в специальную структуру, она называется аотека. Такая же штука есть у тараканов. Это яйца, которые покрываются пеной такой густой, которая на воздухе густеет, она еще содержит танины, поэтому она еще и темнеет. И в итоге яйца остаются такие вот полностью под защитой, под броней, и, соответственно, им не страшны ни изменяющиеся погодные условия. И некоторые самки длительное время находятся вместе с этой аотекой и, соответственно, не могут питаться, потому что фактически лишены, да, момента охоты, они не могут никуда уползти. Часто аотека спрятана в нижних частях кустов или на нижних веточках, травинках и так далее, где насекомых других нет. Поэтому самка богомола голодает, а, в принципе, самец, конечно, является очень крупным объектом, вот такой явной белковой пищи, и самка фактически восполняет запасы, поедая вот так самца. Чаще всего они поедают именно старых самцов, но иногда и едят совсем молодых. То есть тут точной связи нет, но старых самцов всегда самка съедает, потому что самец просто не в состоянии уже убежать никуда, улететь и так далее.
2: А если убежит?
3: Если убежит, значит убежит. Значит, будет искать потом следующую самку. И надо сказать, что самцы тоже идут на всякие ухищрения, чтобы всячески быть несъеденными. Во-первых, есть эксперименты, что самец смотрит на упитанность самки, и они стараются спариваться с самыми упитанными самками. Потому что если самка поела, то, скорее всего, сейчас она не столь агрессивна. Они иногда предпочитают спариваться исключительно с самками, которые находятся в моменте питания. В экспериментах

0: по-другому. То есть мы с вами сравниваем две картинки, поступающие из каждого из глаза одномоментно, а они оценивают движение света. То есть они смотрят, как объект пробегает мимо них и сравнивают эту картинку с левым и с правым глазом, то есть с разницей в несколько фактически доли секунд, и тоже получают объемную, очень четкую картинку. Это и помогает им охотиться на жертв, рассчитывать точное расстояние. Ну и при этом, поскольку глаза очень крупные, они содержат порядка 9000 фасеток, каждый глаз, это очень много, видят они практически, ну не 360, конечно, градусов, но 240-270 градусов. Богомолы прекрасно видят, но охотятся только на жертв, которые находятся впереди них. И есть еще другая история. Не все богомолы поедают самцов своих. Вот самки амазонских богомолов. На Амазонке живут богомолы стенофилы, так называемые. Они очень похожи на сухие листики. И популяция этих богомолов очень разрежена. То есть самке очень сложно найти самца. И, соответственно, самки имеют специальные пахучие железы. Вообще они есть у всех богомолов.
1: Я думал, что стрекочет как-то вот в лесу. Ау, я тут. Я жду тебя, нет?
0: Звук, кстати, богомолы особо не издают. А вот запахи, видимо, играют большую роль. И вот у них есть специальная железа, она находится на брюшке. И у этих богомолов она развита особенно сильно, то есть крупнее, чем у всех остальных. И предполагают, что самки как раз этой железой выделяют феромоны. И размер железы напрямую связан с количеством феромонов, которые они выделяют. И, видимо, как раз поскольку лес большой, популяция разрежена, нужно выделять очень активно запах для того, чтобы привлечь самца. И когда первый раз увидели эту железу, то ученые вообще сначала подумали, что это могут быть паразитические грибы, кордицепсы, которые прорастают сквозь насекомых, они довольно известные. Вот. Но потом действительно оказалось, что вот не что иное, как железа, которая служит исключительно для привлечения самцов. И, естественно, самки стараются не поедать самцов, потому что в следующий раз ты можешь неизвестно когда с ним встретиться. Тут агрессивность понижена.
1: Ну да, другого ты не найдешь.
0: Не найдешь.
1: То есть все достаточно разумно, и никакого парадокса в их взаимоотношениях в данном случае нет. Все разумно, логично и ясно. А вообще, вот скажите мне, пожалуйста, на кого они охотятся, кроме пчел, о которых вы говорили, и кроме собственных самцов, и то не все?
0: Богомолы всеядные, поэтому они едят любую добычу, которая подходит им по размеру. Соответственно, если мы будем говорить о небольших богомолах, то это разного рода насекомые. Если мы будем говорить о крупных богомолах, а богомолы бывают до 17 сантиметров тропические, то они действительно могут, вот они живут в Южной Америке и в Австралии, они могут поедать даже птиц, но в основном колибри. И некоторые богомолы переходят к странным типам питания. Вот недавно было наблюдение за богомолом из рода мантиса, который научился охотиться на рыб. Соответственно, он жил на таком приусадебном участке, и люди завели рыбок гуппи у себя в бассейне. И, соответственно, богомол один раз пришел, съел эту рыбку, у него получилось поохотиться на небольшую рыбку размером 5 сантиметров, и дальше он стал приходить регулярно и питаться исключительно рыбой. То есть, фактически, в принципе, питание их очень может сильно варьировать от того места, где они живут.
1: Все, он научился?
0: Ну, скорее всего, да. Он один раз понял, что это работает, что рыбы съедобные, их легко поймать.
1: А он же должен вот этой своей такой напоминающей, я даже не знаю, ну, ножницы, наверное, да, вот как садовые бывают секаторы. Такие вот секаторы, да. На ножке, да. Вот у него же такой же примерно механизм. Значит, он должен его в воду опустить как-то и защелкнуть-то.
0: Да, он заползал, соответственно, на веточку, сидел над водой и ждал, да, когда мимо рыбка проплывает, дальше делал молниеносный бросок. При этом, видимо, еще зрение позволяет делать эту оптическую поправку на искажение воды, потому что вода ему никак не мешала, соответственно, охотиться на рыб. И делал это он успешно. Может быть, они делают это и в природе, но наблюдений, конечно, таких больше нет. Но, например, есть другие богомолы, которые, если возвращаться к разнообразию их питания, то есть богомолы адантамантисы и их личинки, они небольшого размера, вообще адантамантисы размером несколько сантиметров, а личинка, соответственно, до сантиметра, и внешне она подражает муравью, то есть она черная, она бегает также, используя в том числе и свои хватательные конечности, они их используют для бега, и чаще всего она встречается около муравейника. И тут непонятно, то ли они предпочитают есть исключительно муравьев, муравьи действительно встречаются в их рационе, то ли они так защищаются, потому что на муравьев тоже не каждое животное будет нападать.
1: Все-таки осмелится, да,
0: да, напасть. Ядовитые насекомые, многие из них жалятся, умеют. Вот, поэтому спектр питания очень разнообразен, и, соответственно, в принципе, они легко находят себе пропитание в любых местах. Мы знаем, что богомолы

0: активно расселяются, и многие южные богомолы, которые до этого, казалось бы, были характерны только для Краснодарского края или там, для Ростова-на-Дону, если мы будем говорить о нашей стране, то сегодня они расширяют свой ареал и выходят на север, и сегодня богомолы, в принципе, можно встретить и у нас, в Москве, можно встретить в Твери, в Иваново, то есть совсем в северных регионах, и это, в общем, уже довольно обычное событие.
1: Илья, а вот скажите, пожалуйста, физика вот его охоты. Ну, казалось бы, насекомое довольно хрупкое создание, да, какой-то, ну, хитиновый панцирь. Это же все-таки не кость, да, тем не менее, как вы говорили, они хватают колибри, зажимают, да. И вот физика этого захвата, что ли, она какова? За счет чего они так сильно сжимают? Почему он сам себя не ломает, если он сильно сжимает? Это какой-то там особый механизм у него есть? Как устроена его вот эта хватательная конечность? По радио, конечно, трудно, лучше рисовать, я понимаю, но, может быть, как-то можно объяснить?
0: Ну, хватательная конечность богомола, вообще, нагата характерная для всех насекомых, мы можем найти все те же самые части, что и у других частей, но вот, собственно, сама часть, которой богомол ловит свою добычу, это фактически бедро, плоское очень, фактически напоминает пилу, но пилу, у которой есть два ряда зазубрин, а между ними, соответственно, желобок, в который помещается часть, которая голень называется, соответственно, у насекомых. Фактически вот это и образует секатор. Обе эти части очень плоские, и, видимо, за счет этого они получаются очень прочными. То есть они не как у всех других насекомых округлые, а очень плоские и очень плотный хитин. То есть там действительно очень толстый слой хитина, и к тому же там есть шипы. Шипы, соответственно, и на голени, и на бедре есть. И когда насекомое или любой другой объект попадает между этой лапой, фактически богомол может дальше уже и сильно его не удерживать, потому что насекомое или там, птичка даже оказывается фактически надета между этими двумя шипами, и дальше вырваться не получается. Ну и богомол моментально переходит к питанию. То есть фактически, если мы посмотрим видео с птицами или с ящерицами, то они поедают прям живых ящериц, не дожидаясь, пока та убежит или попытается укусить его. У богомола все-таки очень мощная еще мандибула. Как у всех таракановых, у них грызущий ротовой аппарат, но у богомолов мандибула особенно крупная, и, соответственно, они позволяют очень быстро перемалывать эту добычу и поедать ее, пока она не успела повредить самого богомола.
1: Илья, а вот их братья-тараканы образуют какие-то сообщества, да? А двоюродные братья-термиты, как известно, строят такой достаточно сложный социум, да? То есть это общественные насекомые такие, самые настоящие. А у богомолов вообще есть какие-то собрания там какие-то, или они одиночные животные?
0: Да, богомолы, в отличие от тараканов, действительно могут жить группами, там есть часто гнездо, и маленьких тараканчиков стараются оттуда не выпускать, и даже их подкармливают. В общем, действительно, у них очень такая плотная структура, хотя она, конечно, не имеет такой иерархии, как те же термиты, у которых и разные касты еще есть. Богомолы, в отличие от всех этих существ, это хищники-одиночки, и, соответственно, они стараются избегать контакта с другими сородичами, со своими, как мы помним, если ты оказался рядом, скорее всего, тебя съедят. Единственный момент, когда богомолов можно увидеть вместе в большом скоплении, это когда они выходят вместе все из кладки. Соответственно, отека чаще всего, если мы будем говорить про наш климат, весной, самка, взрослые над богомол живут недолго. Да? Богомол живет 4-6 месяцев и погибают, а остается отека. И вот весной с наступлением тепла из-за отеки начинается массовый выход новых богомольщиков. Они все свисают на хитиновых нитях, пока расправятся, да, потому что они выходят очень такими сжатыми, мягкими, маленькими. Им нужно некоторое время, чтобы расправить свои конечности, чтобы затвердеть. И вот в этот момент они действительно могут находиться вместе, но дальше они стараются максимально быстро разбежаться, потому что как только первые богомольщики затвердеют, они сразу готовы начинать охотиться. И в этом плане, конечно, они с большим удовольствием могут охотиться и на своих собратьев, и поэтому даже если богомолов содержат в неволе, то это всегда исключительно одиночное содержание, чтобы избежать вот такой вот агрессии, направленной на любого, в том числе на твоего сородича.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот опять мы немножко поговорили о том, как устроена их вот эта хватательная конечность, а мышцы у них сухожилия. Вот у человека есть мышцы, есть сухожилия. Благодаря работе сухожилий мы сжимаем руку. У птиц там есть сложная система, благодаря которой при захвате когтистые лапы у хищника получается замок, у сов, например, или там у древесных птиц, у них тоже такой вот замок. То есть некая такая вот физическая система, что ли, блоков и противовесов, ну, условно я говорю, в кавычках, конечно же, плюс мускулатура. А у богомола вообще там есть что-то, мясо какое-то, я извините, да, за вульгаризм?
0: Ну, конечно, безусловно, у всех насекомых есть развитая мускулатура, которая также отвечает, помогает им двигаться, и мускулатура по телу распределена неравномерно. Помимо мускулатуры еще есть связки, и надо сказать, что внутри еще есть гемолимфа, и поэтому у многих насекомых или у пауков лапы иногда разгибаются за счет накачивания жидкости, фактически гидравлическая система, но она не единственная. Соответственно, мышцы также есть, у богомолов хорошо развиты и хватательные мышцы в лапах, соответственно, которые мышцы сгибатели и разгибатели, получается, его лап. И очень хорошо развиты летательные мышцы, потому что многие богомолы летают достаточно большое расстояние. И вот я как говорил уже, самцы в основном летают, потому что их задача найти самок. И есть наблюдение, что, в общем, самец богомола может находиться в воздухе несколько часов, то есть несколько часов активного полета. И, безусловно, без хорошо развитых мышц это было бы просто невозможно. Поэтому, да, мускулатура у них имеется, и мускулатура довольно мощная. Вообще богомол насекомое очень мощное по силе. Если взять взрослого богомола в руки, то он может, в принципе, и нанести травмы и человеку. Тут яда, конечно, у него никакого нету, но до крови прокусить или повредить лапами он вполне себе может. И богомолы активно еще и защищаются. То есть это не те насекомые, которые будут стараться от вас убежать, потому что большую часть времени они, конечно, рассчитывают на свою маскировочную окраску и то, что их никто не заметит. Но если хищник приближается, то богомол не теряется, он встает в позу угрозы, поднимается на задние лапы, начинает раскрывать крылья для того, чтобы показаться еще больше, и совершает броски своими передними лапами для того, чтобы повредить хищника, да, сделать ему дискомфортно. Ну, в основном это касается, я думаю, собачьих, у которых довольно чувствительный нос, и, соответственно, это хорошо работает. Если собаку схватить за нос богомол, то, наверное, собака, в общем, теряется на какое-то время.
1: Он щиплется. И все-таки, Илья, вот непонятно, за счет чего такая физическая сила, которая непропорциональна их размеру, на самом деле, да, но ведь он может ущипнуть, вот вы сами сказали, да, как птица клювом, но птица больше и тяжелее. За счет чего вот сила такая?
0: Мне кажется, что в целом эта сила характерна для всех насекомых, то есть все насекомые довольно мощные животные. Я думаю, что за счет мускулатуры и за счет вот хитинового покрова. То есть у меня точного ответа я на это не могу вам дать, но в принципе, если мы представим любое насекомое соответствующего размера, будь то жук или будь то крупная саранча, они тоже будут обладать довольно развитой силой. Но даже если мы посмотрим на маленьких муравьев, то мы тоже увидим, насколько вообще насекомые сами по себе сильные. То есть тут, скорее всего, сила росла пропорционально с размером. Другое дело, что богомолы, конечно, сильно крупнее стать не могут, и поэтому, в общем, силы их оказываются ограниченными. Но в целом для всех насекомых характерна большая сила. Они все очень сильные животные.
1: А что ограничивает их рост вообще богомолов? Вот почему богомол не может вот стать, вот как в каменноугольном периоде, там, летали стрекозы какие-то. Ну, не стрекозы, а стрекозоподобные насекомые огромного размера, там, метр.
0: Вообще, мы предполагаем, что действительно насекомые, во-первых, были крупные в предыдущие периоды, но сейчас насекомые крупнее уже стать не могут, и, в общем, даже проводились эксперименты, и это связано, скорее всего, с уровнем кислорода. Поскольку все насекомые не могут, у них нет активного дыхания, фактически большая часть воздуха затекает им пассивно в дыхальца. Некоторые из них могут совершать небольшие движения брюшком для того, чтобы накачивать воздух, но этого все равно недостаточно. У них нет дыхательной мускулатуры. В этом плане нам и птицам гораздо больше повезло. Да, есть и диафрагма, и грудные мышцы. У насекомых этого нету, поэтому они ограничены размером из-за того, что фактически уровень кислорода сильно упал за время с каменноугольного периода. И в экспериментах, когда насекомым начинают давать повышенный уровень кислорода или, наоборот, понижать уровень кислорода, насекомые из поколений начинают мельчать или, наоборот, становиться чуточку крупнее. Но еще больше они стать не могут из-за хитинового скелета, потому что хитиновый скелет очень сильно давит на них, и это тоже ограничение. Соответственно, если ты становишься больше, то ты становишься очень тяжелый, и в какой-то момент действительно мышцы твои просто не будут справляться и не будут разгибать такие конечности, и тело не сможет перемещаться. И есть еще одна причина. Предполагают, что дыхательная система не может расти бесконечно. Это система трубочек, канальцев, которая оплетает весь организм изнутри. И чем меньше ты, тем у тебя больше площадь поверхности. Но как только ты становишься очень большим, то дыхательная трахея должна становиться все больше и больше в организме, и в какой-то момент должно произойти такое, что весь организм насекомого изнутри будет заполнен трахеями, и фактически другие органы там весь просто не поместятся. Весь в трубочках, и он не поместится. Поэтому насекомые, видимо, нашли оптимальную нишу, и вот сегодня мы можем наблюдать насекомых размером 17 сантиметров, 20 сантиметров, но крупнее найти насекомое очень сложно, и они пошли по обратному пути, они скорее идут по пути миниатюризации, и опять же, так удобнее скрываться от хищников.
1: Понятно, Илья, спасибо большое, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, мы с вами слушали Илью Гамаранова, научного сотрудника Сколтеха, энтомолога, который рассказывал нам о том, что из себя представляют богомолы. Ну, немножко он внес оптимистический такой заряд в нашу беседу, сказав, что не всегда самки богомола съедают самцов. Отрадно слышать. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Если занимаешься бизнесом, нужно уметь прессовать. Люди не покупают акции, людям продают акции. Никогда про это не забывай. Из книги Джордана Белфорта «Волк с Уолл-стрит».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Волк с Уолл-стрит». И у нас в гостях кандидат экономических наук и автор канала «Простые числа» Олег Комолов. Добрый день, Олег.
2: Добрый день.
0: В 2013-м в широкий прокат вышла американская черная кинокомедия режиссера Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Сценарий фильма, написанный Терренсом Уинтером, основан на одноименных мемуарах Джордана Белфорта, который является прототипом главного героя в исполнении Леонардо Ди Каприо. Картина рассказывает историю биржевого маклера с Лонг-Айленда, угодившего на 20 месяцев за решетку из-за отказа участвовать в грандиозной афере 1990 года с ценными бумагами, вскрывшей всю коррумпированную сущность Уолл-стрит и связь оплота делового мира с мафией. Главная роль в фильме принесла Ди Каприо вторую премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль, комедия или мюзикл». Кроме того, он выступил продюсером картины. Фильм получил 5 номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм.
1: Давай, наверное, начнем с переломного момента в судьбе нашего главного героя, когда случился «Черный понедельник» в 1987 году, после чего он лишился работы и ушел с позиции брокера. Расскажи, что тогда случилось и как это повлияло на экономику.
2: Ну, во-первых, «Черный понедельник» 19 ноября 1987 года, я бы не сказал, что стал переломным моментом в жизни главного героя, поскольку он в прежней должности успел проработать, ну, совсем недолго, по сути, один день. В прежнюю компанию он пришел даже не на должность брокера, а на некоторую вспомогательную должность, поскольку у него не было брокерской лицензии. И задача его заключалась даже не в том, чтобы покупать и продавать акции, а в том, чтобы просто обзванивать клиентов, как это сегодня делают, в общем, часто сидельцы российских колоний и звонят под видом работников Сбербанка и пытаются что-то внушить доверчивому слушателю. Но сегодня это абсолютно незаконная деятельность. Ну а тогда вполне при каждом брокере существовали такие специальные люди, которые занимались информационным оповещением потенциальных клиентов, поскольку сегодня мы так вот свободно берем мобильный телефон и можем купить, продать актив, какую-то ценную бумагу. В конце 80-х, естественно, таких технологий не было, и сделки совершались по телефону. Это, кстати, несколько непривычно для современного человека, но тогда вполне возможно было по телефону сказать «да», и это означало согласие на покупку клиентам брокерской компании какой-то ценной бумаги.
1: Я так понимаю, потом нельзя было отказаться уже от после слова.
2: Да, в том и дело, да. Но фактически это, я не знаю, правда, как это работает с правовой точки зрения, а как доказать, что это был действительно тот человек, а не иной, как можно было подтвердить личность. Вот здесь такие детали несколько от меня ускользнули, но и в фильме об них не говорится, но в конечном счете так оно и было. И задача героя фильма заключалась в том, чтобы просто информировать своих потенциальных клиентов, пытаться заинтересовать их в покупке той или иной акции. Ну а для этого нужно было специальным образом прорекламировать не особенно интересный к покупке актив, потому что, ну, совершенно понятно, если кто-то вам настойчиво предлагает что-то купить, значит, это что-то пользуется не очень большим спросом, потому что ценный актив найдет своего покупателя всегда. Так вот, проработав на этой должности совсем непродолжительное время, герой теряет работу и ищет себя где-то в этой же сфере, но в каких-то менее крупных компаниях, на отдаленных рынках, и попадает вот в такую периферийную брокерскую контору. Ну и происходит это все на фоне, как я сказал, «Черного понедельника». Это один из крупных финансовых кризисов, случившийся в эпоху неолиберализма. Ну, в общем, с 80-х годов прошлого века западный капитализм перешел в такую специфическую фазу своего развития, которая связана с такой глубокой финансиализацией экономики. Если мы посмотрим, как развивался вообще финансовый рынок за это время, то очень характерно заметно, как где-нибудь в 81-м году доля рынков долговых бумаг относительно американского ВВП находилась на уровне где-то 2%, то к 2008 году значение достигло 35%, то есть несколько раз вырос фондовый рынок, и На этом фоне, конечно, все более популярным становился такой вид заработка, как спекуляции ценными бумагами. Кроме того, важно понимать контекст того времени. В то же время с реформ Рейгана начинаются такие глубокие трансформации американского общества. Там растет неравенство, начинают стагнировать зарплаты, люди все глубже погружаются в долговую яму, растет объем долга в американских домохозяйствах. Ну, то есть на фоне падения стагнации доходов домохозяйство компенсирует потребление за счет растущего долга. И в этой связи вот эти финансовые проблемы в американском обществе, которые коснулись, конечно, простых американцев, простых работяг, толкают их к участию в фондовом рынке, формируют этот интерес к легкому заработку, поскольку на протяжении всего фильма герои, участвующие в этой картине и работающие в роли брокеров, заманивают своих клиентов идеей и обещанием легкого заработка, поменьше поработать и получить что-то сейчас, закрыть свои финансовые проблемы, и именно на это клюют клиенты, говорящие с брокерами по телефону. Это очень важный аспект, поскольку, я думаю, где-нибудь в 60-х годах 20 века эта тема бы работала не так ярко, а здесь спекулянты играют на людском горе, на страданиях, на неравенстве, на бедности, которые связаны как раз с переходом американской экономики в новую фазу своего развития. Так вот, 87-й год – это что-то похожее на кризис доткома в 2000 года, на кризис 2008 года, который называется мировым финансовым кризисом. Везде возникают финансовые пузыри, которые схлопываются и влекут за собой обвал бирж. И как раз в 87 году, вот этот черный понедельник, после небольшой просадки рынка накануне в пятницу, в предшествующий торговый день, после этого рынок совершенно неожиданно для всех, как это часто бывает в рыночной экономике, обвалился индекс Dow Jones более чем на 22% и потянул за собой, где-то параллельно эти процессы происходили в Европе также и в Японии, и вообще в разных частях света, и случился такой одновременный провал в целом ряде крупных западных рынков. Что интересно, до сих пор ведутся дискуссии исследователей о том, что же стало непосредственной причиной этого кризиса, как обычно в рынке накапливается.
1: А то есть это никак не прогнозируемо, это просто стихийно происходит?
2: Да, в том и проблема рыночной системы, что все знают, что кризис будет, но никто не знает, когда. Любой кризис, какой бы мы ни взяли, он всегда случается неожиданно, поскольку вся логика кризиса заключается в том, что в нем долго накапливаются количественные противоречия, а потом одномоментно происходит качественное изменение. То есть схлопываются финансовые пузыри, везде там может быть какая-то особенность, вызванная там временем, особенностью экономического цикла, природных катаклизмов, поведения правительства, но в конечном счете рынок сам по себе цикличен, идет от роста к спаду, и этот спад всегда неожиданный, всегда резкий, всегда больно бьющий по карманам всех членов общества, но в первую очередь по карманам наиболее бедной части населения. И, собственно, что касается особенностей кризиса 87-го года, то вот по моему такому исследовательскому опыту я заметил, что именно по этому кризису, наверное, меньше всего консенсуса достигнуто в академической среде. Если кризис 8-го года, Великая рецессия, более-менее понятен, как и кризис Великой депрессии 30-х годов, там достаточно убедительно и однозначно можно описать алгоритмы, приведшие к кризису. Есть дискуссии, как правило, о деталях, о частностях. То 87-й год – это был такой чистый финансовый кризис, который не имел под собой, по крайней мере, очень мало под собой имел каких-то материальных предпосылок. Скорее, этот кризис был вызван совокупностью нескольких локальных противоречий на финансовом рынке, плюс несовершенствован системы того софта, на котором работали биржи того времени, несовершенством программного обеспечения, плюс ряд частных ошибок, которые привели к такому резкому провалу, повершившему за собой банкротство нескольких крупных компаний, в частности, компания, в которой устраивался наш герой, эта компания до этого долгие десятилетия торговала на бирже и вот исчезла после кризиса 87-го года, отправив своих сотрудников в свободное плавание, а дальше каждый проявлял свои таланты по-своему.
1: Касаемо ценных бумаг и их продажи, правильно ли я понимаю, что это развод чистой воды? Я пыталась в этом разобраться, насколько я поняла, что есть некие компании, им, допустим, нужны какие-то новые инвестиции для их бизнеса, они печатают ценные бумаги, продают их людям и таким образом получают какие-то новые финансы в в свою компанию? Нет, не так?
2: Ну, в общем смысле фондовый рынок, ну, вообще финансовый рынок в широком смысле, представляет собой такую буферную зону, где встречаются спрос и предложение на финансовые активы. Система действительно работает просто. Есть компания, которой нужно привлекать финансирование. И есть люди, которые хотят на этом заработать, дать в долг и получить деньги назад с прибытком.
1: А как часто они прибыль получали? Или это тоже стихийно? Нет,
2: ну, в разные времена по-разному. Ну, есть такое общее суждение о том, что на фондовом рынке выигрывает только 5% его участников, но это уже скорее речь идет о спекулянтах и о спекулятивной прибыли. Но в целом, если мы берем, собственно, чистую модель финансового рынка, то она весьма логично устроена, она соответствует вообще логике производственных отношений капитализма. Есть, ну, финансовый рынок – это, по сути, рынок капитала, а рынок капитала – это неотъемлемая черта капитализма. Не было до капиталистической эпохи рынка капитала, как и не было, например, рынка рабочей силы. Рабочая сила распределялась вместе с ее носителем. Ну, то есть там раба могли продать друг другу, там рабовладельцы или крепостного проиграть в карты, а рыночная экономика, капитализм – это есть система, построенная на рыночном перераспределении всех ресурсов, в том числе и капитала. И вот рынком капитала является, собственно, в широком смысле финансовый рынок, где продают и покупают капитал, то есть инвестиции для их производственного применения. В этом смысле рынок капитала и вообще поведение банков, поведение биржи, брокеров очень сильно отличается фундаментально от ростовщических контор средневековья и там античных времен. Например, ну, мы привыкли иногда банки называть ростовщиками, но все-таки это не совсем так. Ростовщик давал кредит под потребительские нужды. Ну, например, к нему мог обратиться крупный рабовладелец или помещик с просьбой дать денег в долг для игры в карты или для какого-то роскошного потребления. Процент по этому кредиту, конечно, был очень высокий, риски большие, объемы самого кредита относительно невысокие. И такие кредиты не могли стать основой для производственных инвестиций. А вот современный капиталистический кредит, он имеет совершенно другую природу. Он и в объемах своих значительно больше, и сроки выдачи этого займа значительно больше, и процентная ставка ниже. И самое главное, что этот кредит носит производственное назначение. Так и компании обращаются на финансовый рынок с целью привлечь капитал от, например, большого количества мелких домохозяйств. Каждый скинется по 100 рублей или по 100 долларов, и компания сможет таким образом саккумулировать достаточные средства, чтобы, например, построить новый завод, и расширить производство, закупить капитал. В этом смысле есть разные финансовые активы, но самые распространенные – это акции и облигации. Облигации представляют собой долговой инструмент, ну, такая стандартизированная долговая расписка, если можно сказать, где компания берет обязательство выплатить какую-то сумму денег через определенный период времени с процентом. Ну, вот процент по облигации называется купонным доходом. И акции – это другой вид ценной бумаги, которая представляет собой участие в капитале. Человек, купивший акцию, является, ну, таким маленьким совладельцем компании. И в этом есть принципиальное отличие между облигациями и акциями. Облигация – это долговая бумага, и, соответственно, компания, осуществившая выпуск этой облигации, обязана отвечать по своим долгам, и если она не может этого делать, то запускается процесс банкротства. То есть, если вы купили облигацию, значит, фактически компания обязуется вернуть вам вложенные деньги, да еще и с процентом. Что касается акций, это куда более рискованный актив. Покупая акцию, вы не только становитесь совладельцем компании, которая осуществила ее эмиссию, но также принимаете на себя все риски этой компании. Соответственно, мы видим, как даже в современном мире очень многие компании, в том числе и техногиганты Соединенных Штатов, вообще практически никогда не выплачивают дивиденды по своим акциям, то есть не делятся прибылью с акционерами. Но акционеры зато получают возможность осуществлять спекуляцию этими акциями, поскольку они все время растут в цене из-за большого спроса на эти активы. Вот. И что касается сюжета фильма, там идет речь о торговле преимущественно акциями. Ну, все время они звучат вот в дискуссиях между брокерами. Соответственно, важно понимать, что это очень высокий риск. Вот важно. Почему купля-продажа облигаций – это совсем другая сфера, и вот как раз она в фильме практически не фигурирует. Говорят об акциях, поскольку задача брокера заключается в том, чтобы подтолкнуть своего клиента к рискованной сделке. Особенно, когда речь заходит о акциях третьесортных компаний. Вот как раз он начинает свою карьеру с торговли дешевыми акциями. Если там акции компании Kodak, например, могут стоить $20, то акции какого-нибудь маленького там булочной на углу, она может там стоить 6 центов. И в этом смысле риски очень большие, и поэтому и комиссия брокера очень высокая. Вот, собственно, этот яркий эпизод, когда Белфорд удивляется размеру комиссии, которую взимают его новые коллеги с торговли вот этими низкосортными акциями. Если он ранее привык к комиссии в 1% на бирже, где торгуются акции крупных компаний, то здесь речь идет о 50%. Почему такая высокая цена? Ну, потому что почему такая высокая комиссия? Потому что такие акции никто не хочет покупать, и в данном случае брокеру необходимо прилагать большие усилия к тому, чтобы убедить покупателя вложиться в такие непопулярные, рискованные и низколиквидные финансовые инструменты. И в конечном счете это, в общем-то, не мошенничество, это не надувательство.
1: Ну, а разве на низкосортных акциях можно как-то заработать?
2: Ну, а почему нет? Это же все стартапы, вот любят истории успеха рассказывать вот всякие спикеры, призывающие людей участвовать в фондовом рынке. Вот если бы вы там когда-то купили акцию Google за $1, у вас была бы сейчас целая куча денег. Но, правда, забывают сказать, что в тот момент, когда зародилась компания Google, вот таких вот стартапов были сотни и тысячи, и выжил один, а сотни разорились. И, в общем-то, это как раз обращает нас к кризису 2000 года, к кризису доткомов. И что такое кризис доткомов? Вот много таких желающих обогатиться на новой отрасли, свежей, растущей, обещающей большие прибыли, вложили свои деньги в акции компаний, тем или иным образом связанными с IT-сектором, и большинство этих компаний разорились. Из них остались только единицы, вот такие как Google, там Amazon, PayPal в дальнейшем и так далее. И в этом смысле те, кто смог... Ну, по сути, угадать. Здесь по-другому-то и не назовешь это действие.
1: Ну, это пальцем в небо.
2: Да, ну, по сути, да, ты с пальцем в небо. Вообще, в целом, биржевая торговля, ведь и герои фильма говорят об этом, это, по сути, лотерея, это рулетка.
1: Ну, это правильно, да, когда МакКонахи говорит о том, что мы сами не знаем,
2: как. Да, мы не знаем, куда, хоть вверх-вниз, хоть сделает она там оборот вокруг земного шара,
1: им,
2: никто не знает.
1: Им, правда, без разницы, да. Какой будет курс, им главное совершить сделку и получить комиссию.
2: Убедить покупателя приобрести актив, ну, потому что доход брокера осуществляется не от прибыли его клиента, а от факта самой сделки. Чем больше совершается сделок, тем выше комиссия брокера. Соответственно, можно торговать маленькими акциями, но в большом количестве, и предлагать их большому количеству покупателей, или торговать дорогими акциями, там и, соответственно, со сделки номинально доход будет выше, хотя там процент будет относительно небольшой. Ну и идея, собственно, героя фильма заключается в том, чтобы соединить два рынка, богатых покупателей и дешевые акции, и продавать низкосортные мусорные активы состоятельным людям. И кажется, ну как такое может быть? Богатые люди, они, наверное, умеют считать деньги и разбираются в рынке, но оказалось, вовсе нет. Среди них также полно финансово безграмотных людей, возможно, тех, кто получил свои доходы вовсе не трудовым путем, а, например, по наследству, и ищут, куда бы приложить свои деньги для их приумножения. А тут вам по телефону звонит молодой человек приятным голосом и очень убедительно описывает вам те золотые горы, которые вы получите при покупке акций какой-то малоизвестной, но очень перспективной компании, которая по известному только этому брокеру инсайду в скором времени получит большую прибыль и расцветет до транснациональной корпорации. И оказалось, что это очень прибыльное дело, и, собственно, на этом и расцвел бизнес компании.
1: А реальный прототип, он действительно поднялся за счет того, что он продавал низкосортные акции богатым людям.
2: Это и было то самое ноу-хау, которое позволило на свежей идее получить большую прибыль. Ранее, ну, может быть, кто-то этим занимался, но не в таких масштабах, по крайней мере.
1: Конструктивно в деконструкции с Олегом Камоловым.
0: Несколько фактов о фильме. Ди Каприо провел много месяцев, общаясь и работая с Джорданом Белфортом, чтобы как можно точнее сыграть коллизии разных моментов его жизни. Он был одержим идеей сыграть Джордана Белфорта с того момента, как взял в руки его книгу в 2007 году. Тем не менее, Ди Каприо заинтересовала не столько связь этой истории с недавним кризисом на Уолл-стрит. Его также привлекла искренность и бескомпромиссное описание Джорданом того, что он пережил. За эту роль Ди Каприо получил $25 миллионов, что составляет четверть бюджета фильма. Именно это и сделало его самым высокооплачиваемым актером в тот год. Скорсезе подтвердил, что причудливый монтаж фильма сделан специально, особенно в сценах, где герои фильма находятся в состоянии кайфа. Каждый раз, когда Джордан принимал наркотики, смена кадров происходит весьма необычно, в то время как с трезвыми сценами все нормально. Джона Хилл получил за этот фильм лишь 60 тысяч долларов. Желая работать с Мартином Скорсезе, он согласился на минимальную ставку труда, установленную гильдией актеров США. В сценах, где использовался кокаин, актеры нюхали измельченные витамины группы «Б». Джона Хилл утверждал, что в результате вдыхания он в итоге заболел бронхитом, и его пришлось госпитализировать. Однажды на съемке заглянул друг Скорсезе Стивен Спилберг. Он сначала просто интересовался, как идут дела, а потом начал руководить съемками. Спилберг помогал в сцене, где герой Ди Каприо произносит перед брокерами огненную речь. При бюджете в 100 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 392 миллиона, став самым кассовым фильмом Мартина Скорсезе.
1: А смотри, то, что касаемо прототипа и то, что показано в фильме, его жизнь, его биография, то, как он строил свою карьеру, она насколько точно отображена в фильме?
2: Ну, прям касаемо личной жизни не знаю. Я думаю, что в фильме, конечно, все гипертрофировано, его развратный образ жизни, и то количество наркотиков, которые он потребляет в течение фильма. Я думаю, что ни один живой организм не выдержал бы такое количество препаратов, принимаемых с такой частотой. Так что, наверное, здесь все-таки какой-то художественный вымысел присутствует.
1: Выглядит красиво, эффективно.
2: Да, убедительно. Что касается профессиональной карьеры героя фильма, то, конечно, он во многом повторяет судьбу своего прототипа, ну, по крайней мере, заканчивает он точно так же тюремным сроком, но, правда, отделывается совсем небольшим наказанием. Там, 3 года он получает в фильме, а в реальности 4 года, по-моему, Уилфред получил. И плюс штраф, который нужно было выплатить, там, сколько-то, 100 миллионов, что ли. Но, в общем, в конечном счете, это совсем небольшая плата за тот масштаб махинации людского горя, которое случилось в результате такого рода деятельности. Но, правда, здесь стоит сказать, что, как, наверное, из приватизации в России 90-х годов, по сути говоря, никаких серьезных законов грубо эти участники рынка не нарушали. Ну, есть, конечно, нарушения, связанные с манипуляцией биржевыми курсами, когда, например, крупный брокер может закупить какой-то большой пул акций и тем самым подтолкнуть их цены к росту, ну, используя большие инвестиции. За этим следует реакция малых брокеров, каких-то отдельных инвесторов, которые пытаются сесть на эту волну растущего рынка. Ну, а инициатор этой волны мгновенно сбрасывает акции и получает эту прибыль от волны, которую сам же и запустил. Ну, есть разные схемы манипуляции рынком, и они сегодня в значительной степени запрещены и преследуются по закону, так же, как и операции с офшорными счетами. Ну, собственно, компания Уилфорда выводила активы в Швейцарию, и на этом и прогорело в конечном счете. Но, опять же, тоже отделался совсем он легко, учитывая тот масштаб проблем, которым привела вот эта спекулятивная часть современной экономики и мировую хозяйственную систему. Ведь, по сути, это все вылилось в кризис 2008 года, последствия которого мы, по сути, до сих пор не можем преодолеть. Еще интересный момент.
1: То есть можно сказать, что он тоже к этому кризису 2008 года привелся?
2: Ну, конечно, это копилочка, вклад в общую копилочку. Правда, здесь понятно, что дело не в деятельности отдельных людей. Они просто нашли себя в этом тренде. А по факту финансовый этап экспансии этого американской гегемонии 20 века, она была следствием глубоких трансформаций мирового капитализма, и переход Соединенных Штатов к финансиализации стал следствием глубоких противоречий, накопившихся в ее промышленности. Мы как-то с вами обсуждали уже при дискуссии об одном из фильмов, что американский капитализм после Второй мировой войны пережил такой интересный период, который называется его «золотым веком». Действительно, там и неравенство падало, и наука расцветала, и промышленность росла. Но при этом падала рентабельность капитала, падала норма прибыли по законам капитализма, описанным еще Марксом. Чем эффективнее работает экономика, тем ниже там норма прибыли. Чем активнее замещается ручной труд машинам, тем меньше там источник для извлечения прибавочной стоимости. Так вот, в этом случае, когда норма прибыли в американской экономике упала до очень низких значений, меньше 3%, плюс это совпало с кризисом стагфляции, нефтяным шоком в американской экономике и для западного мира в целом, американская экономика нашла выход из этого затяжного кризиса структурной трансформацией своей экономики, связанной с переносом производств в регионы с низкой оплатой труда и с акцентом на финансовые спекуляции как основной источник извлечения прибыли. И это все взаимосвязанные вещи, ведь финансиализация американского капитализма там, 70-х, 80-х годов и до настоящего момента — это следствие тех отношений, с которыми Соединенные Штаты вступали с остальным миром. Ведь контроль над финансовой системой и вообще вот, роль вот, гегемона финансового рынка мировой экономики позволила Соединенным Штатам накапливать капитал, который приходил туда со всех уголков мира. Ну вот спрашивается, возьмем экономику России. Ну, вот, скажем, предкризисные годы, да и, в общем, и сейчас до сих пор, ну, правда, в меньшей степени после начала военной операции на Украине, российский экспорт всегда превышает импорт. То есть по результатам внешней торговли у России всегда остается большая долларовая масса. Так, 100-150 миллиардов долларов, то есть товаров из России вывозится на большую сумму, чем ввозится в нее. А спрашивается, а куда уходят вот эти остальные непотраченные деньги? 100 миллиардов, там, 150, в иные годы и 200 бывало. Эти деньги как раз и уходят за рубеж и инвестируются на западных финансовых рынках, и в Соединенных Штатах в частности. Не только из России деньги уходят. Конечно, Россия здесь относительно небольшой игрок. Вот Китай внес огромный вклад в раздувание финансового рынка Соединенных Штатов. Все эти спекуляции, рост, гипертрофированный рост американского финансового сектора, он ведь не из воздуха взялся. Все вот эти гигантские прибыли, которые получали американские брокеры, к этому сегодня еще вернемся, это ведь, по сути, перераспределение того труда, который не оплачен был китайскому рабочему, там, вьетнамскому, бангладешскому. Это, по сути дела, глобальная эксплуатация рабочей силы, результатами которой пользуется небольшая часть привилегированных слоев американского общества. Это позволяет получать прибыль тем, кто ничего не создает. Ведь финансовый сектор ничего нового не создает. Это не производительный труд. От работы брокера не появляется там новая пара ботинок, не печется там какая-нибудь новая булочка. В конечном счете это работа, связанная, по идее, с обслуживанием материального производства, но уже давно оторвавшаяся от материального производства. Финансовый рынок — это самостоятельный мир, который живет по своим законам и, по сути, как пылесос вытягивает активы из реально производительного сектора, где люди своим трудом создают материальные блага для нашего каждодневного потребления. Но в силу законов капитализма их деятельность позволяет эту часть активов перераспределять, при этом не особо ничего не вкладывая в нашу жизнь. Понятное дело, доход биржевого спекулянта – это доход, ну, собственно, спекулятивный, поэтому слово такое используется в нашем каждодневном обиходе. То есть доход, не связанный с какой-то производительной деятельностью. Ну, а вот она, эта деятельность позволила герою фильма заработать большие деньги. Вот в самом начале своей карьеры он, разговаривая с будущим деловым партнером, которого встретил на улице, который, значит, раньше торговал детской мебелью, он ему сказал, что заработал 72 тысячи в месяц. И тот так удивляется. 72 тысячи долларов. Почему он так удивляется? Ну, потому что даже сегодня это гигантская сумма. Ну, во-первых, те 72 тысячи долларов на сегодняшний день — это примерно 160 тысяч долларов, поскольку доллар сильно девальвировался за это время. Ну, где-то там 130-150% совокупная накопленная инфляция доллара за это время. Вот такая получается. И сегодня вот, если те 72 тысячи долларов – это как сегодняшние 160, примерно 150, то и сегодня средняя зарплата в Соединенных Штатах в год – это 55 тысяч долларов средняя, а медианная и того меньше – 38. Это за 2020 год, по крайней мере, специально перед нашей записью посмотрел статистику по Соединенным Штатам. То есть можно себе представить, 38 тысяч долларов – это медианная, то есть половина американцев зарабатывают меньше 38 тысяч долларов в год, а тут 160 тысяч долларов в месяц.
1: Но он, правда, столько заработал на таких дешевых акциях на продаже?
2: Да, по крайней мере, фильм нам повествует именно это, и это совершенно неудивительно.
1: Вот то, что ты мне сейчас рассказываешь, у меня сразу возникает такой вопрос. Есть ли смысл в этом промежуточном звене, который ничего практически не делает, никакого функционала не несет, и зарабатывают такие большие деньги?
2: Ну, вообще говоря, если мы берем вот естественный процесс эволюции капиталистической экономики, то такие работники, эта часть финансового рынка, брокеры, они были необходимы. Но как, например, компании собрать капитал с тех, кто готов его предоставить? Нужны посредники, нужна биржа. Биржа, которая позволяет объединить продавца и покупателя. И есть брокеры, которые выступают, собственно, этими, ну, скажем так, сводящими продавца и покупателя людьми.
1: Как падальщики просто себя ведут. Что? Как падальщики себя.
2: Ну, скажем так, в том и дело, что изначально их роль в капиталистической системе важная. Без них фондовый рынок бы не работал. Но другое дело, что в тех условиях, когда финансовый рынок начинает развиваться гипертрофированным образом, то есть начинает, во-первых, развиваться от в отрыве от материального производства и перестает служить задаче обслуживания материального производства, то действительно их роль из прогрессивной становится паразитической. И финансовый рынок начинает зарабатывать в отрыве от развития промышленности. Вот есть такой интересный коэффициент, очень простой в макроэкономике, коэффициент Тобина называется. И рассчитывается он по простой формуле. В числителе, ну, это дробь, где в числителе располагается рыночная стоимость компании, то есть как ее оценивает биржа, а в знаменателе ее восстановительная стоимость. Иными словами, этот коэффициент показывает нам, насколько рынок недооценивает или переоценивает компанию. Если значение индекса будет меньше единицы, значит, компания на рынке стоит меньше, чем в реальности, чем ее материальные активы стоят. И наоборот, если индекс будет больше единицы, значит, рынок переоценивает компанию, и ее капитализация выше восстановительной стоимости. Так вот, сегодня на американском рынке, ну, по крайней мере, на конец 2021 года, коэффициент Тобина составлял 1,8. То есть компании сильно переоценены. Совокупная капитализация компаний существенно, почти в два раза, превышает их восстановительную стоимость. Что это значит? Это значит, что в силу разных причин в Соединенных Штатах возник огромный спрос, избыточный спрос на финансовые активы. И люди, имеющие на руках деньги, ну, в частности, они получены были благодаря массовой эмиссии доллара, которую осуществляет американское государство, ну, например, для борьбы с последствиями ковида, американское правительство потратило почти 10 триллионов долларов. Большая часть этих денег была просто напечатана, вот эмиссионным образом создана. То есть это не обеспеченные ничем бумажки, которые, попадая в руки людям, создают дополнительный спрос на финансовые активы. И поэтому компания с точки зрения рыночного состояния начинает стоить неадекватно дорого, в то время как ее материальная база может даже деградировать. Ну вот примером может стать, например, компания Tesla, которая на рынке стоит дороже, ее капитализация выше, чем у всех крупнейших автопроизводителей мира вместе взятых. Но понятное дело, что материальная база компании Tesla несоразмерна, она значительно меньше, и автомобили Tesla в год выпускается меньше, чем у компании Chrysler, Daimler, или там, Nissan или любого другого автопроизводителя. Но рынок оценивает идею Илона Маска высоко, переоценивает ее, ну и, можно так сказать, многие люди покупают акции Илона Маска как мерч какой-то, ну, чтобы приобщиться к его таким ярким идеям и просто купить себе такой сувенир в виде акций его компании. Ну, каждый добивается успеха в капиталистической экономике по-своему, и вот Илон Маск нашел себя в этом отношении, то есть, по сути, ничего особенно прогрессивного не создавая и привлекая большие государственные деньги, при этом давая совсем незначительный выхлоп относительно инвестиций общественных средств, которые были вложены в его проекты, он становится одним из богатейших людей мира, если не богатейшим, но там в разные периоды, за счет того, что умеет ярко продавать свои идеи. Вот то же самое делает и герой фильма «Волк с Уолл-стрит», умея грамотно продавать. То есть в этом смысле это в капиталистическом мире свойство личности, которое ценится, возможно, выше, чем способность к созиданию. Умение правильно продать, в том числе продать воздух. Ну и каждый раз, совершая сделку, он и его коллеги по фильму, в общем, каждый раз подчеркивают, что сделали ну, такое дело, ну, как сказать, по сути, смогли продать воздух, смогли продать то, что реально не стоит тех денег, которые были отданы за актив, поскольку курсовая стоимость компании в значительной степени – это продукт человеческого сознания. Вот если вас убедили в том, что этот товар стоит столько, вы готовы за него столько отдать. Но, правда, проблема заключается в том, что если биржевая стоимость компании будет бесконечно расти, то в какой-то момент времени отрыв от ее материальной базы станет настолько большим, настолько критическим, что вы не сможете найти следующего покупателя на этот актив. Ведь как лопаются биржевые пузыри, каждый следующий покупатель приобретает актив за большую сумму, чем предыдущий. Отсюда возникает спекулятивный рост. Но когда-то находится последний дурак, как говорят, который купил актив и уже не смог его никому продать. Значит, он вынужден снижать цену, а как только цена начинает чуть-чуть
1: это
2: снижаться, дальше следует существенно.
1: Это можно как-то связать с пирамидой?
2: Очень похоже, да, это все в конечном счете разные вариации на одну и ту же тему. Человека привлекают возможностью легкого заработка, пользуясь его тяжелым материальным положением. Ведь достаточно вспомнить пирамиду МММ, например, в России. Почему она так расцвела? Не только потому, что советские люди, ну еще бывшие советские люди, были недостаточно финансово грамотны.
1: 90-е годы, да?
2: Да. Кризис. В первую очередь кризис. Это нищета, это повальная безработица. А тут приходит человек в красивом костюме и обещает вам большие деньги за то, что вы с ним поделитесь своими накоплениями. И делать при этом ничего не нужно. И поскольку все это звучит убедительно, часто наукообразно, используются красивые графики.
1: Сказка про Иванушку-дурачка.
2: Да, совершенно верно. Но правда, в сказке-то Иванушка-дурачок оказывается совсем не дурачок и в итоге все получает, а в нашей стране случилось иначе. Но, кстати говоря, вот вспомнил я Мавроди и пирамиду МММ, а на самом-то деле главные пирамиды тогда строили совсем другие люди. В Центральном банке, в правительстве, в администрации президента. Ну, крупнейшая финансовая пирамида в России 90-х годов – это пирамида ГКО, государственных краткосрочных облигаций, которая закончилась дефолтом 98-го года. По своим масштабам она значительно превосходит все злодеяния Мавроди, поскольку она смогла, основываясь на таком правовом статусе, на официальном статусе государственной программы, привлечь огромные деньги из экономики, саккумулировать их в фонды, которые формировались за счет продажи государственных облигаций, и в конечном счете из этих фондов через разные ухищрения деньги перекачивались в карман российских олигархов. То есть и приватизация 90-х, и образование себе банкирщины, все это, по сути, продукт этой пирамиды ГКО, которой, может быть, мы как-нибудь отдельно поговорим, если найдем соответствующий фильм, который по теме подходит. Но в конечном счете, опять же, мошенники пользуются людской нуждой. И это является главным источником развития такого рода схем. И даже в современном мире мы то же самое можем наблюдать. Мошенники, звонящие нам по телефону от имени Сбербанка, как правило, пытаются зацепиться за какую-то жизненную проблему человека. И нажимая на больное, выцегонить у несчастной жертвы последние деньги. Так что здесь, в этом смысле, с точки зрения морали и нравственности, это, конечно, аморально и безнравственно, и поведение героев фильма «Уолл-стрит», естественно, тоже. Но с точки зрения законов рынка, законов капитализма, это, естественно, правильно, и система не только не топит таких деятелей, но и, наоборот, возносит их на экономический олимп.
1: Смотря по поводу аморального поведения, вообще в целом, по поводу Уолл-стрит ходит очень много слухов, то, что там очень много проституток, наркотиков в реальности. Вот у кого не смотрел интервью, в фильме мы тоже видим, во-первых, очень циничное отношение к клиентам, которым они звонят. Они их за людей практически не считают, считают их какими-то дураками, поэтому спокойно их разводят. Потом их отношение между собой в офисе, то, как они проводят свободное время, корпоративы. Как ты считаешь, насколько это реалистично показано в фильме?
2: Это очень реалистично показано. Более того, это уже все давно описано в экономической теории. Так, когда я смотрел фильм, пришла мне на ум книга известного американского экономиста, принадлежащего к школе институционализма, Торнстейн Веблен, один из классиков американской экономики. В 899 году он выпустил книгу под названием «Теория праздного класса». И там он сформировал, собственно, теорию праздного класса. Это такая часть социума, это крупные собственники, определенная часть национальной элиты, которая, пользуясь своим привилегированным положением, своим богатым имуществом, ведет себя иррационально с точки зрения традиционной логики рыночной системы. То есть, иными словами, спрос на товары данная социальная группа предъявляет не в связи с потребностью в данном товаре, не в связи с его материальной значимостью, физиологической значимостью для человека, а наоборот, в данном случае мотивом к потреблению благ является демонстративное потребление, показное потребление. То есть товар покупается не для того, чтобы удовлетворить какую-то материальную нужду, физиологическую нужду, а для того, чтобы подчеркнуть свой социальный статус, свою значимость и тем самым вступить в соревнования с такими же, как он, представителями праздного класса. Что характерно, эта модель воспроизводит себя на разных этажах вот социальной иерархии, и даже на самом низовом уровне находятся ее некоторые отголоски, когда, например, люди даже с очень низким доходом пытаются казаться лучше, чем они есть. Ну, в частности, уделяют большое внимание дизайну своего дома, квартиры, одежды, притом одеваются не для себя, а для окружающих, чтобы, опять же, возвысить свой социальный статус хотя бы чуть-чуть выше относительно того уровня, на котором они находятся. И в этом смысле поведение героев фильма, оно очень подходит под это поведение представителей вот этого праздного класса, занимающегося непроизводительным трудом, непроизводительно тратящих время, однако живущих на широкую ногу благодаря вот этим легким деньгам. И, кстати говоря, интересно, что поведение таких людей выходит за рамки классических рыночных законов. Ну, например, они своими действиями подрывают и вообще нарушают, выходят за границы закона спроса. Ну, закон спроса, самый простой закон в рыночной экономике, экономики, который гласит о том, что объем спроса обратно пропорционален цене товара. Ну, чем выше цена, тем меньше будет спрос, и чем ниже цена, тем спрос на товар будет выше. Здесь же все наоборот. Здесь даже слово такое «товар Веблена». То есть чем дороже товар, тем выше на него спрос. И поэтому мы видим, как герой фильма покупает своей жене роскошную яхту, но именно потому, что она роскошная и дорогая. Но это, естественно, следует из его логики, его поведения. И все это, понятное дело, говорит о глубоких социальных дисбалансах капиталистического способа производства, поскольку проблема здесь заключается не столько в том, что какая-то часть общества ведет себя аморально и живет роскошно, а в том, что одновременно с этим в мире проживают миллионы и сотни миллионов человек, которые не могут даже нормально поесть. Вот в современном мире проблема голода – это никуда не ушедшая проблема, и по прогнозам ООН уже в следующем году в мире будет проживать около 900 миллионов человек, испытывающих острое чувство голода постоянно, постоянно недоедающих. Это жители Азии, африканского континента. Ну а далее, с учетом ковида, с учетом вот ситуации на Украине, эта проблема будет только усугубляться, и в целом, по прогнозам, к 30-му году позволить себе полноценный рацион питания в соответствии с санитарными нормами Международной организации, Всемирной организации здравоохранения сможет позволить себе только половина населения. То есть в 21 веке у нас нормально поесть может только половина населения планеты, полноценно, со всеми витаминами там, и минералами. Вот, при этом мы видим большую часть, все время расширяющуюся часть той социальной группы правящего класса, которая ведет показное потребление и, по сути дела, паразитирует на труде большой части общества. Ведь на самом деле проблема голода – это проблема не столько производства, сколько распределения. И это признают не только представители, скажем, марксистской политэкономии, но и Гутерреш, генсек ООН, об этом говорил.
1: Искусственно созданное, правильно?
2: Ну, искусственно созданный голод – это отдельная проблема, это уже политический фактор, а я говорю о чисто экономических проблемах. Ведь если мы посмотрим на страны, которые входят в число наиболее голодающих в мире, ну, ООН составляет такой список, и 30 стран, которые, в той или иной степени, которых в той или иной степени касается проблема голода. Средний, сильный, критический уровень голода. Так вот, из этих 30 стран большая часть являются производителями сельскохозяйственной продукции. Например, Пакистан. Он производит зерна почти столько же, сколько Россия. Больше, чем вся Латинская Америка.

0: позволило бы решить.
1: Кто-то там 8,5 километров использует. Поэтому уже даже вот здесь у нас ошибка больше, чем в два раза. Древние греки, и не только греки, вот все там окружение, Египет, использовали очень широко такую единицу длины, как стадий. Это тоже очень симпатичная величина. Что такое стадий? Это время, это расстояние, которое человек проходит за время, пока солнце восходит. Вот лучик солнца первый показался, и мы начинаем движение средним шагом. И идем, пока оно восходит, это солнце. Как только оно целиком взошло, нижний край солнца коснулся горизонта, мы останавливаемся. Вот это расстояние, это стадий. И сами понимаете, что человек может идти с разной скоростью, у людей там разный рост, соответственно, ширина шага разная. Помимо того, уж я не говорю о том, что на разных широтах солнце восходит под разным углом, и, соответственно, тоже разное время. В общем, это разброс тут очень большой, тоже где-то от 160 до 230 метров. И когда мы говорим, что вот там, допустим, Поседоний, там окружность Земли 250 тысяч стадий. Ну а вот сколько же в километрах-то? Вот здесь такой вот довольно большой разброс. Поэтому вот все вот эти расстояния, они будут соответствующим вот этим вот замечанием. Если мы переместимся еще на несколько веков, то мы увидим, что звезды переместились на привычное нам положение. Вот в IV веке Аристотель предложил вот такой вариант расположения светил. В центре находится Земля, шарообразная Земля. Надо сказать, что греки, вот по этому вопросу у них не было уже никаких возражений и обсуждений. Четкое было представление о том, что Земля – это шар. И были прекрасные, четкие аргументы в эту пользу. Дальше вот светила располагались вот в таком положении, как вы здесь видите. И вот сфера неподвижных звезд, она это дело замыкала. Аристотель считал, что все, что находится над Луной, состоит из некого пятого элемента, из квинтэссенции. Там совершенный мир, движения только круговые, равномерные движения. И, как потом уже позже говорили, что мир, Вселенная не терпит пустоты. То есть вот вы видите, здесь вот, может быть, так немножко условно, но, в принципе, вот это очень важно для нашего рассказа сегодня, что сфера звезд, она следует сразу за Сатурном. То есть как бы примерно вот расстояние между соседними сферами, она примерно одинаковая. Сам Аристотель нам не сообщил о расстояниях, а вот его младший современник Архимед, до нас вот не дошла одна его очень интересная работа, христианский епископ Ипполит, который жил на рубеже II и III века, он очень активно цитирует одну вот работу Архимеда, где приводит очень подробно расстояние от Земли до всех светил. И если мы, вот, опять же, с некоторой степенью приближения, о которой я говорил, переведем это все в километры, то выяснится, что размеры космоса за вот три века, от Анаксимандра до Архимеда, они очень серьезно возросли. То есть вот от 200 тысяч километров до 40 миллионов. То есть это вообще совершенно гигантский скачок. Причем интересно, что он, в общем, на самом деле никакими инструментальными-то измерениями не подтвержден. Вот просто так вот как-то было представление о том, что все-таки космос побольше. Совершенно особняком стоит Аристарх Самосский. Вот эта работа о том, что Солнце находится в центре, а все планеты, включая Землю, обращаются вокруг Солнца, она, к сожалению, до нас не дошла. Но вот опять же Архимед в своей замечательной совершенно работе, книге, которая называется «Исчисление песчинок». Это такая математическая игра ума. Он вот нам сообщает о том, что Аристарх Самосский выпустил в свет книгу о некоторых гипотезах, из которых следует, что мир гораздо больше, чем понимают обычно. Действительно, он предполагает, что неподвижные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля обращается вокруг Солнца по окружности круга,

расположенного посередине между солнцами, между Солнцем и неподвижными звездами. А сфера неподвижных звезд имеет тоже центр, что и Солнце. И так велика, что круг, по которому, как он предположил, обращается Земля, также относится к расстоянию неподвижных звезд как центр сферы к ее поверхности. Ну и дальше он журит Аристарха Самосского, говорит, что ну вот хорошо известно, что это невозможно. Центр сферы не имеет никакой величины, и нельзя предполагать, что он имел бы какое-то отношение к поверхности сферы. Но, скорее всего, это была просто метафора, потому что Аристарх Самосский прекрасно понимал, что первое же возражение, которое поступит на его предположение, ну хорошо, Земля обращается вокруг Солнца, да, а почему же мы тогда не видим никаких изменений на небе? Ведь вот тот самый параллакс, о котором мы с вами в самом начале говорили, он тоже должен был себя проявить. Все звезды должны были бы тогда какие-то там круги описывать на небе, маленькие или большие, и мы должны были бы это почувствовать. Но именно поэтому Аристарх сразу приводит важнейший аргумент, который впоследствии, сейчас мы до этого еще дойдем, и Коперник тоже выдвигал, что мы не видим его, этот параллакс, мы его не способны почувствовать, потому что расстояние от Земли до Солнца, оно ничтожно по сравнению с расстояниями до звезд. Он есть, этот параллакс, да, но мы его не в состоянии заметить. Вот. Что же делает Архимед? Ну, поскольку ему нужна большая Вселенная, потому что задача этой книги – заполнить Вселенную песчинками и сказать, сколько же его Вселенная влезает. Вот он так вот упражнялся математически. Грандиозные числа. Такие, наверное, это вот самые большие числа, которые вообще за многие столетия были записаны. Это вот в этой работе. Итак, что же он, как он реконструирует вот эту мысль Аристарха? Смотрите, что он пишет. Поэтому надо думать, что Аристарх подразумевал следующее. Поскольку мы предполагаем, что Земля является как бы центром мира, то Земля к тому, что мы называем миром, а миром – это вот как раз он называет расстояние от Земли до Солнца, будет иметь то же отношение, какое сфера, по которой обращается Земля, имеет к сфере неподвижных звезд. Иными словами, вот мы берем расстояние от Земли до Солнца, и берем размеры Земли и выражаем некое отношение. Вот диаметр там Земли, радиус Земли имеет некое отношение к расстоянию до Солнца. Вот точно так же соотносится расстояние до Солнца до сферы неподвижных звезд. Это то, что предположил Архимед. Ни на чем не основываясь, просто ему так захотелось. Ему нужна была большая Вселенная, он хотел заполнить максимально большим количеством песка. И вот дальше в этой работе он берет нереально большие размеры Земли. Он сам пишет там, что на самом деле, да, я завышаю размеры. Вот такие размеры Земли. И на основании этих размеров Земли, он вот и на основании этих соотношений, известного соотношения расстояния до Солнца, он дает нам некое расстояние. И если мы это расстояние с вами померяем в километрах, то мы с удивлением обнаружим, что вот он был, как близок он был, Архимед, к расстоянию до ближайших звезд. Но ошибся там всего в 4 раза. То есть вот это вот совершенно потрясающая оценка, которая ни на каких тоже вот каких-то там измерительных, рациональных основаниях не была основана, но тем не менее, вот очень интересный результат. Надо сказать, что вот греки отличились совершенно невероятными праведческими идеями, высказываниями, которые потом были забыты, потому что, в общем, были настолько революционны, что не были приняты. Вот идея о том, что Земля обращается вокруг Солнца. Мы знаем высказывание о том, что Солнце – это огненный, это раскаленный камень, что состоит из раскаленного вещества. Кроме того, вот если мы почитаем учебник «Введение в явление Гемина», относящийся к первому веку до нашей эры. Кстати, вот недавно этот учебник был переведен на русский язык, вот буквально несколько месяцев назад вышел перевод, можно ознакомиться. Замечательный совершенно учебник по астрономии. Так вот, что мы читаем в этом учебнике? Наивысшая сверх является так называемая сфера неподвижных звезд. Не все звезды предполагаются лежащими на одной поверхности.
но одни находятся выше, а другие ниже. Однако для зрения они представляются находящимся на равном удалении, так что различных высот оказывается неощутимым. Вот еще совершенно потрясающая мысль, которая была забыта потом на столетия. Он считал, что не так, как Эмпедокл считал, что звезды прикреплены к хрустальной сфере. Вот так вот писал Эмпедокл в V-V веке до нашей эры. Вот здесь же вот высказывается совершенно удивительное предположение, которое потом уже только где-то вот ближе к Галилею получило свое развитие. Но, как я хочу сказать, что вот и представления о гелиоцентризме, вот эти высказывания, они были слишком революционными, конечно. И, в общем, они были такими маргинальными, если так можно говорить, современным языком. Поэтому вот, если мы уже открываем знаменитый труд Клавдия Птолемея «Альмагест», великое математическое построение, которое подытожил, вообще говоря, развитие всей астрономии древнегреческой, то мы здесь видим положение Земли в центре Вселенной. Если бы мы поставили вопрос о положении Земли во Вселенной, то получилось бы, что удовлетворительно объяснить все происходящее вокруг явления, все происходящее вокруг явления можно только при одном предположении. Земля находится в середине неба, как бы в центре ее сферы. Вот, собственно, позиция, которая потом на многие столетия устоялась и практически не обсуждалась. Здесь вот в центре Земля, дальше вот эти все круги в конструкции Аристотеля. Ну и дальше, в самом конце, мы видим здесь сферу неподвижных звезд. Интересно, что вот в «Альмагесте», в этом труде, который тоже есть на русском языке, его можно почитать, там нет ни слова о расстояниях до звезд. То есть вот когда он писал вот этот мощный труд, его была забота создать систему, как вот это все движется, то есть вот планетные движения. Вообще вот эта тема о расстояниях до звезд, она была совершенно не астрономической. Как бы вот звезды астрономов тогда интересовали, как координатная сетка, вот на фоне которой можно определять, как там планеты движутся, вот где там они находятся. А так, в общем, совершенно по-другому они не интересовали. Так вот, потом, уже после выхода «Альмагеста», есть еще небольшие работы Птолемея, в частности, планетной таблицы. И вот там мы видим, он уже дает расстояние. И еще оно оказалось больше. То есть вот в 2,5 раза больше, чем у Архимеда. И вот мы видим с вами довольно любопытную вещь. То есть вот проходит несколько столетий, там 8 столетий, нет никаких вот предпосылок, особенно инструментальных, наблюдательных. И тем не менее, вот эта вот тенденция к увеличению масштабов, она налицо. Вот такая интересная картина. Мы перемещаемся в средние века, а здесь, как известно, астрономия получила свое развитие в странах ислама. Но вот мусульманские астрономы, они как-то тоже не были особо увлечены расстояниями до звезд. Их больше увлекала модернизация системы мира Птолемея, планетные движения, усложнение этой конструкции, уточнение движений. И вот в расстояниях до звезд они следовали Птолемею. Но вот есть все-таки одно исключение. Это замечательный Абу Райхан аль-Бируни, который жил на рубеже X-XI веков. Он вообще был совершенно уникальным, совершенно энциклопедистом. Вот, но только по астрономии он написал больше 50 работ. Вот есть семитомник на русском языке его произведения. Это 6-й том, 5-й том в 2 книгах, то есть 8 вот таких толстенных книг переведены его произведения. И вот в 6-м томе есть книжка, которая так замечательно называется «Книга вразумления начатком науки о звездах». Она составлена в виде вопросов и ответов, там больше 500 вопросов и ответов. Это что такое? Это что такое? И вот там есть вопрос, а какое же расстояние до звезд? И вот что интересно, что вот как раз Бируни, почему я здесь его и упоминаю, он пишет, что приведены, согласно Птолемею, и нашему уточнению их. То есть вот он уточнил расстояние Птолемея. Как он это сделал, он не пишет. Возможно, что он уточнил это расстояние, исходя из того, что там он занимался измерением размеров Земли, они немножко другие получились. Но вот у него расстояние побольше. 140 миллионов километров. Вот то, что мы имеем с вами до нового времени. Масштабы мира
древнего мира и Средневековья. Теперь мы сразу пролистываем 5 столетий и оказываемся в 1543 году, когда Николай Коперник выпустил свою замечательную книгу о вращениях небесных сфер, она тоже есть на русском языке. И вот интересно, как он пишет. Нам не стыдно признать, что весь этот подлунный мир и центр Земли движется по кругу между другими планетами, заканчивая свое обращение вокруг Солнца в один год, и что около Солнца находится центр мира. Величина же мира является столь большой, что хотя расстояние от Земли до Солнца имеет достаточно заметную величину по отношению к размерам любых планетных орбит, оно по сравнению со сферой неподвижных звезд не будет заметным. Вот тот же самый аргумент, что и у Аристарха. Он понимал, что вот этот аргумент о параллаксе, он тут же встанет, и он действительно был этот аргумент, и, собственно говоря, для многих, в частности для Тихо Браги, он был решающим. Почему он не принял гелиоцентризм? Он построил свою вот эту сложную модель, где там вроде планета вокруг Солнца вращается, Солнце по-прежнему вокруг Земли, потому что он не понимал. И вообще надо сказать, что вот эта идея гелиоцентризма, она вообще говоря, вопрос о расстоянии до звезд поставила в приоритет. Потому что если раньше вот эти сотни лет, астрономов это мало волновало, сейчас этот вопрос вышел на первое место. Потому что, а как же все-таки мир-то устроен? Солнце в центре или оно все-таки вокруг Земли движется? Что в центре-то находится? Этот вопрос стал принципиальным. И вот, например, Тихо Браге, да, вот Коперник, кстати, пытался померить параллакс. Он брал эклиптическую широту звезды и мерил в одной точке, потом через полгода еще. Ну, у него вообще не точные были инструменты, он там ничего не заметил. Но даже Тихо Браге, человек, который обладал непревзойденными инструментами, самыми лучшими инструментами во всю дотелескопическую эпоху, точность его наблюдения была 1 минута угловая. Он тоже пытался померить параллакс звезд, но у него не было параллакса. И тогда получалось что же? Тогда получалось, что тут вот я написал Коперник, но на самом деле это оценка Тихо Браги, что если у нас вот эти яркие звезды, более слабые, они еще и диаметры имеют разные, то есть они разного размера за счет яркости. Вот теперь я почитаю, потому что здесь об этом идет речь. Если допустить годовое движение Земли, вот он обсуждает коперниканскую идею, то пришлось бы отодвинуть сферу неподвижных звезд в такую даль, чтобы описываемая Землей орбита была по сравнению с этим расстоянием ничтожно мала. К тому же это пространство должно было быть лишенным звезд. А между тем они должны быть непременно, если годичный путь Земли, рассматриваемый с неподвижных звезд, составляет по величине 1 минуту. Но тогда неподвижные звезды третьей величины, в виде медиатора, который равен минуте, должны бы были быть размеры земной орбиты. То что ж получается? Две вещи, которые совершенно не укладываются в его представление. Во-первых, размер звезд. Что ж звезды-то размером с орбиту Земли? Такого быть просто не может. Это с одной стороны. С другой стороны, вот Вселенная не терпит пустоты, мы с вами говорили. Что ж получается, выстроены все планетки одна за другой, там расстояние между ними какое-то небольшое, и вдруг после Сатурна там вообще непонятно, куда это пространство делось-то вообще, что оно. Не может быть ничего пустого там. То есть как бы это совершенно в тех представлениях не укладывалось. Поэтому вот Тихо Браге не смог принять. И вопрос о параллаксе, он вот с 1543 года, как книжка Коперника появилась, он превратился в такую вот в гонку. На протяжении 300 лет практически все ведущие астрономы занимались вот этим вопросом и терпели неудачу. Пока вот уже в 19 веке, мы сейчас к этому еще придем, все-таки удалось его измерить. И очень важную роль здесь, конечно, сыграл Галилей по двум причинам. Потому что, во-первых, он сделал телескоп. В 1609 году он смастерил трубу. Он был не первым, кто это сделал. Но он первым понял, насколько это важно для астрономии. И он был тем человеком, который на самом деле увидел ровно то, что видим мы сегодня. Он очень четко все понимал. И что это горы на Луне, и что это тени там
от гор, что это кратеры, там, какие, что это пятна на Солнце, а не какие-то облака, что это спутники Юпитера, которые вокруг него движутся и так далее. То есть вот все, что он увидел, он четко представил себе в том понимании, как мы это сегодня все видим. Вот это его основная заслуга.

Но надо сказать, что вот первые месяцы его наблюдений он столкнулся с невероятным совершенно таким остракизмом, можно сказать, то есть там насмешки. Профессора вообще не хотели смотреть. Как можно вообще смотреть там какие-то стекляшки? И вот немецкий астролог Мартин Горки пишет Кеплеру. Смотрите, какая прекрасная цитата. «Я использовал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов как для земных, так и для небесных объектов. На земле он работает восхитительно. На небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными». Какая прелесть, да? Вот. Хотя мы сегодня знаем, да, что двойные, если мы возьмем какую-то оптику, мы просто глаз не в состоянии разрешить, а оптика возможна. Но вот для этого был сильнейший аргумент, что это все какая-то ерунда. Но на самом деле использование инструмента этого оптического, оно потом позволило, конечно, уточнить все измерения, и сейчас мы с вами увидим, какую колоссальную роль сыграл телескоп. А вот Галилей здесь сыграл еще очень важную роль для нашего вопроса, потому что он придумал одну замечательную вещь. Я не думаю, что звезды рассеяны по сферической поверхности и равно удалены от центра. А ведь еще Коперник и даже Тихо Браге считали, что звезды тоже вот как экран такой сферический, все на одном расстоянии. И считаю, что их расстояние от нас настолько различное, что одни звезды могут быть в 2 или 3 раза больше удалены, чем некоторые другие. Так что если бы нашлась посредством телескопа какая-нибудь очень маленькая звезда совсем близко от одной из более крупных, то может случиться, что в их расположении произойдет какое-нибудь ощутимое изменение. Из них Вега, громаднейшая звезда созвездия Лиры, близкая к полюсу эклиптики. Очень удобно в странах достаточно северных. То есть это вот невероятно шинпровическое было его заявление, потому что именно вот этот метод, который получил название дифференциального метода, он и позволил в конечном счете определить параллакс. Потому что когда мы с вами измеряем координату звезды, там, от эклиптики или от экватора, там, неважно, сегодня, завтра, через полгода, здесь у нас колоссальное количество всяких ошибок. И случайных ошибок, и инструментальных, у нас труба, и температура. Все там вообще потом непонятно, как это все можно учесть. А когда мы меряем только расстояние между 2 соседними звездочками, у нас огромное количество ошибок остается за рамками нашего рассмотрения. Мы только вот здесь вот меряем. И если это там одна, которую мы можем принять как неподвижную, то вторая, она как раз вот такой какой-то эллипс опишет так вокруг нее, или точнее около нее. И мы сможем по этим измерениям определить, был параллакс или нет. И, кстати говоря, Вега-то, между прочим, здесь вот он упоминает, она тоже очень важную роль сыграла. Вот Галилей, конечно, проникнув в космос с помощью телескопа, он, конечно, наверное, вот первым как-то вот ощутил вот эту потрясающую глубину Вселенной, потому что вот на склоне лет он писал: «Это небо, этот мир, Вселенная, которые моими чудесными открытиями и очевидными доказательствами я распространил во 100, в 1000 раз далее пределов, назначенных учеными всех прошедших веков. Эти пределы мне кажутся теперь столь тесными, столь ничтожными, как пространство, занимаемое моим телом». То есть вот он понимал, конечно, как космос грандиозен, но измерительных средств у него не было, поэтому вот он мог только как-то умозрительно представить себе, вот насколько космос гигантский. Но вот человек, который взялся за измерения, вот первым таким был Роберт Гук. Удивительный совершенно человек, вообще гений эксперимента. И он был человеком широчайших совершенно научных интересов. И вот он решил, что, вообще-то говоря, надо померить таким образом, чтобы избавиться от явления преломления лучей света в атмосфере. Вот так называемая астрономическая рефракция. Ее учитывать очень сложно. То есть как бы вот ошибки находятся вот, рефракции. Было уже понимание, что параллакс, он такой маленький, что там любое преломление света в атмосфере, оно может сразу перечеркнуть все результаты наблюдения. Поэтому был один выход. Надо наблюдать в зените. Вот прямо в точке, где нет никакого преломления. Там его нет. И поэтому он выбрал звезду, поскольку он жил в Лондоне, он выбрал звезду, которая почти через зенит проходила. Это была звезда Гамма-Дракона. И вот небольшая ода этой звезде.
Это совершенно удивительная звезда, гамма-дракона. Поскольку мы говорим гамма-дракона, то вот я вам покажу ее сначала на карте. У нее есть собственное имя – Эльтанин. Это имя восходит к 15 веку, к самаркандскому астроному Улугбеку. В переводе означает «голова дракона», потому что здесь вот как раз обычно изображали голову дракона. И в своем каталоге, а Улугбек был не только внуком великого завоевателя Тамерлана, он сам был правителем Самарканда и великим астрономом, потому что только он, его обсерватория в Самарканде, его школа астрономическая создали единственный за все вот эти века исламской астрономии звездный каталог. Он все перемерил после Птолемея. Хотя точность наблюдений у него оказалась такая же. То есть ничего он здесь не улучшил, но тем не менее вот он эти наблюдения провел, и вот это название «Голова дракона» восходит как раз к Улугбеку. Надо сказать, что в прошлом году Международный астрономический союз создал замечательную рабочую группу по собственным названиям звезд. Дело в том, что вот последние там, десятилетия астрономы как-то высушили вот эту тему, она ушла к любителям. Мы вот в книжках там, популярных часто видим, как звезды по именам называются. Там, Вега, Альтаир, Бетельгейзе и так далее, вот Эльтамин. Но профессионалы, как правило, этим не пользовались. И вот что-то произошло, какое-то чудо. Ренессанс астрономический. Вот профессиональные астрономы озаботились каталогизацией собственных названий звезд. Вот сейчас уже список есть звезд, их уже больше 200, для того, чтобы их каталогизировать, чтобы как бы написание выверить. И, в общем, сейчас вот такая замечательная тема есть у Международного астрономического союза. Эта звезда вообще играла колоссальную роль в мифологии, религии разных стран и народов. Вот были поверья о том, что очень нехорошо, если комета пройдет около гаммы дракона, то есть жди какой-то беды. В Древнем Египте тоже эта звезда в религии древнеегипетской имела колоссальную роль. Крупнейшие храмы египетские, в частности, вот это самое крупное храмовое сооружение в Древнем Египте, Карнакский храм, который там два десятка гектаров занимает, вот у него вот этот центральный проход там, на полкилометра протянулся, вот он как раз идет на точку восхода гаммы дракона примерно в 3500 году до нашей эры. И еще несколько храмов вот таким вот образом построены. Так что вот эта звезда, она имела очень интересную роль в мифологии, и в астрономии она тоже сыграла свою роль, потому что вот как раз в Лондоне, где мы сейчас временно находимся, она проходила через зенит, ну и вот нужно было померить параллакс. Параллакс-то померить не удалось с ее помощью, но зато было сделано два фундаментальных открытия, к которым мы сейчас двинемся. А вот Гук на самом деле серьезно подошел к вопросу. Он вот в крышу своего дома поставил объектив, 12 метров крыша вот примерно находится, а здесь вот поставил окуляр. Дело в том, что вот тогда вот это была очень несовершенная еще оптика, и вот эти линзы, которые используют для телескопов, они давали очень окрашенные изображения. Вот если на звездочку смотреть, она выглядела не как точка, а как вот какая-то такая медуза разноцветная. И это очень мешало наблюдениям. И вот мы обнаружили, что если сделать линзу с длинным фокусом, этот эффект как-то вот немножко уходит. И поэтому делали вот такие линзы с фокусом. Вот Гевелий вообще там за 40 метров делал фокусное расстояние. Но вот, к сожалению, он провел буквально в 1669 году там несколько наблюдений, и объектив разбился. Ему продолжить не удалось. Но вообще вот, как бы желание померить, и вот в Англии там в это время было очень велико, потому что даже вот я нашел очень интересную информацию, что собирались вообще на крыше собора Святого Павла вообще установить огромный объектив и проводить наблюдения. Но Исаак Ньютон,

0: числе и Ньютон. Значит, движение в поле подозревало, что это миллиарды световых лет. И вот буквально в наше время только вот несколько десятков лет выяснилось, какой же мир грандиозный. А следующие еще вот 150 лет после измерения параллакса астрономы также заблуждались в масштабах всего мира в целом. Но это уже другая история. А сегодняшняя подошла к концу. Спасибо большое.
1: Друзья,
0: я с удовольствием отвечу на вопросы,
1: да,
0: если таковые имеются.
1: Давайте мы проводим тех, у кого сейчас
0: экскурсия. Да, у нас есть группа, тут, которая ждет экскурсия. Я желаю вам приятного дальнейшего вечера на экскурсии.
1: Те, кто хочет пойти, тоже могут идти. А те, кто, у кого есть вопросы, кто хочет послушать ответы, пожалуйста, задержитесь. Буквально 3 минутки. Сейчас мы проводим всех. Вот. Вопросы мы задаем в микрофон, потому что у нас идет видеозапись, которую можно будет потом посмотреть на Ютубе. Вы, пожалуйста, поднимайте руку, я буду давать микрофон тому, кто хочет спросить. Хорошо?
2: Какое самое большое расстояние до самой отдаленной звезды?
0: Ну, давайте говорить, тут уже мы сейчас живем во Вселенной, которая состоит не из звезд. А вот еще там в начале 20 века, 100 лет назад, спорили вообще, как Вселенная устроена, потому что было заблуждение, что, вероятно, это звездная Вселенная, да, что мы вот живем просто звезды, которые вот там бесконечно распространяются. Сегодня мы живем во Вселенной, состоящей из звездных систем, из галактик. Да? Вот, звезды формируются в галактике, которая содержит там миллиарды звезд, сотни миллиардов звезд. Вот самые дальние галактики, они находятся на расстоянии миллиардов световых лет. Но тут вот, понимаете, какая штука-то очень важная. Здесь есть важно два вопроса, которые мы должны с вами решить, отвечая на ваш вопрос. Первое. У нас есть предел. Мы знаем, что Вселенная расширяется. Если мы ее назад пустим, то это будет большой взрыв. Сегодня эта модель принята всеми. Вот мы знаем сегодня, благодаря вот спутникам, которые летали, практически с точностью до запятой, первая цифра уже точно известна. 13,8 миллиарда лет. Вот тогда произошел большой взрыв. Поэтому дальше, чем это время, расстояние, мы не можем в принципе ничего не увидеть. Мы живем, вот мир, он, конечно, больше, но мы не можем увидеть, потому что свет оттуда еще до нас не дошел. Понимаете, да? Это первое. Второе. Тогда еще ничего не было. Никаких звезд, никаких галактик. Еще вообще ничего не было, да? Элементарные частицы, они тоже там формировались, атомы и так далее, водорода и гелия. Так что вот у нас есть максимальное расстояние 13,8 миллиардов. Кроме того, еще есть один момент. Еще зависит от модели, потому что как Вселенная, там было вот сейчас вот достаточно популярна так называемая инфляционная модель, когда в первые там доли секунды мира он очень сильно расширился. А потом уже стал расширяться так, как сейчас, тоже с ускорением. Вот, поэтому как бы, там еще вот, в зависимости от того, какую мы модель принимаем, там может быть больше или меньше. Поэтому вот так просто уже, видите, даже и нельзя. То есть вот этот параллакс мы померили, ну, понятно, вот на этих расстояниях. Когда же мы берем космологические расстояния, то здесь вот еще надо пояснять. Так, еще, пожалуйста.
3: Я хотел спросить про черные дыры. Есть ли приборы или возможность создать такой прибор, который позволит ли, ну, узнать расстояние черной дыры изнутри?
0: Расстояние черной дыры изнутри?
3: Ну, ее масштаб, скажем так.
0: Да, это и прямое отношение к нашей лекции имеет, поскольку мы заговорили о расстояниях. Ну, я попытаюсь ответить, хотя я вот уже здесь на зыбкую почву непрофессионализма ступаю, но попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что черная дыра – это такой объект, совершенно невероятный, экстремальных параметров, да, где мы встречаемся с понятием бесконечности. Вот. Почему черная дыра существует? Потому что вот на этой условной поверхности, которую мы называем поверхностью черной дыры, здесь сила тяжести такая большая, что оттуда изнутри уже свет не может вырваться, потому что вторая космическая скорость уже больше скорости света. То есть вот все, что находится внутри, нам это недоступно. Вот. Что касается и размеров, да, то какие-то условные размеры мы можем померить, потому что вот если черную дыру мы увидеть не можем, то мы зато можем увидеть, что там вокруг нее происходит. Потому что она засасывает, как пылесос космический, все вещество, оно излучает там, в рентгене, в гамма-диапазоне. Да, то есть, в принципе, это можно поверить. И вот эту сферу, вот этого падающего

0: газа, да, мы ее как-то можем померить. В принципе, это можно померить, если туда подлететь куда-то поближе. Но у нас близко нету черных дыр, поэтому мы пока это только можем рассуждать. В центре галактики, да, там большая и толстая черная дыра, там миллионы масс Солнца.
1: Все скромничают.
0: Вот, пожалуйста, девушка, что ты еще хочешь спросить? Пожалуйста.
2: Может, у меня глупый вопрос. А существуют ли звезды вне галактик? Или все звезды являются частью галактик?
0: Ну, вы знаете, отдельно дело в том, что сама звезда одна, да, она светит на межгалактических расстояниях очень слабо. Да? И поэтому вот мы не можем точно сказать. Ну, наверное, какие-то звезды летают. Да, но в принципе подавляющее большинство звезд, они входят в состав галактик. По разным причинам, вот сейчас вот есть очень интересная тема, сверхскоростные звезды, даже не совсем понятно, вот откуда они берутся, вдруг они летят с какой-то бешеной скоростью. Ясно, что тяготение галактики уже не удержит, и она улетит, да, вот поэтому какие-то такие странники есть. Но это исключение, чем правило, скорее.
3: Спасибо, интересная лекция очень.
0: Спасибо вам за внимание.
3: Вот у вас там был на слайде египетский храм, да, который...
0: Карнакский храм, да.
3: Ориентирован на гамму дракона. Это же египтяне должны были знать о прецессии?
0: Вот это интересный вопрос, да. Это интересный вопрос. Это вот как раз вот Локьер, такой был замечательный астроном, который историей астрономии занимался, он как раз вот эту идею развивает. Что он считает, что поскольку... Храмы были построены вот там 3500 лет до нашей эры, да, вот, и потом за там несколько тысяч лет понятно, что перестала она восходить, и возникает вопрос, а куда это все делось-то, да, и возникла бы идея. Но мы можем только косвенно об этом рассуждать, потому что потом были построены храмы, которые другое место, вот как бы каких-то письменных документов, таблиц, вот как вот, скажем, вот Птолемей, да, вот он, там, гепарх, ссылается на него. Вот, да, вот звезда стояла вот здесь, на такой-то широте. А потом долгота эклиптическая была такая-то, а потом стала вот такая-то. Вот, при том, что ведь еще не понимали тогда, как это все происходит, вращается ли вся сфера целиком. Может, там только эклиптика как-то крутится, не было понятно. Вот, на самом деле, вот Птолемей, он четко понял, как бы он там всякие эксперименты проводил, расстояние между звездами, и он четко утверждает, да, это сфера. Вот есть прецессионное вращение всей сферы как целиком. Поэтому мы считаем, что вот Птолемей на самом деле первым четко это показал. И это есть текст. Мы можем на тексты опираться. Вот таких текстов у нас нет.
3: И еще, значит, о древнегреческих текстах.
0: Так.
3: Вы, видимо, их видели, да?
0: Видел что-то.
3: Что очень интересно, вот Архимед, когда занимался исчислением песчинок, он специально изобрел систему исчисления.
0: Да, там у него эти доли, первые, третьи.
3: И, в принципе, он мог сформулировать понятие числа вообще, но он этого не сделал. Вот, может быть, это общая тенденция античной науки?
0: Какая?
3: Не обобщать до конца. И даже вот... глядя на цитату из Кеплера, он помещает уже Солнце в центр мироздания, почему-то в центр мироздания.
0: Кто, Архимед?
3: Нет, уже Кеплер.
0: Кеплер. Да. Кеплер Коперник принял полностью. Да. Кеплер принял гелиоцентризм.
3: Нет, почему он помещает ее рядом с центром?
0: А это я вам скажу. Это уже хитрый вопрос. Это большая отдельная тема. Дело в том, что греки прекрасно понимали, что четыре сезона не равны друг другу. Что от дня равноденствия весеннего до летнего солнцестояния, от состояния до осеннего, да и тогда вот эти четыре кусочка, они разные. Это что значит? Это значит, что Солнце неравномерно движется? Мы же не можем этого допустить. Значит, мы тогда берем центр, смещаем, оп, и у нас все хорошо получается. Вот недаром, что было представление, такое устойчивое выражение, спасение явлений. Вот они спасали явления. Посмотрите, вот цитаты. И Коперник. Все пишут рядом, и Птолемей, рядом с Солнцем. Не Солнце в центре, то есть, пардон, не Земля в центре, да, рядом, рядом. И Коперник то же самое. Ведь Коперник совершил удивительную совершенно вещь. Он переместил центр вращения. Но вот как бы вот этот Птолемеевская астрономия, она все равно у него в подкорке сидела. И круговые движения, и сфера звезд неподвижных. У него все эти эпициклы, эпицентры. Все это у него осталось. Поэтому пришлось все равно, он с этими равномерностями не смог справиться. Это только Кеплер сделал.
1: Похоже, на сегодня вопросов больше нет. Большое вам спасибо, Михаил Ильич.
0: Спасибо всем за внимание.
1: Спасибо большое.

0: А я хочу представить нам гостя программы, вам. Гости программы «Они» Роберт Нигматуллин, академик Российской академии наук, директор Института океанологии имени Шершова Российской академии наук. Роберт Искандерович, я вас приветствую в студии радиостанции «Эхо Москвы». Тема сегодняшней программы «Остановится ли Гольфстрим?» Я предлагаю слушателям присоединиться к беседе, направляя СМСки с вопросами и комментариями на номер плюс 7985-970-4545. Эта история с вопросом, остановится ли Гольфстрим, она как-то вот летом минувшего года зазвучала в средствах массовой информации. Сначала под влиянием аварии на нефтяной платформе British Petroleum, потом осенью был второй всплеск интереса к этой информации, сейчас пошла третья волна. Роберт Искандерович, мой вопрос к вам. Что такое Гольфстрим, почему он нас так интересует и как он может повлиять на нашу с вами жизнь?
1: Ну, все, наверное, слышали, что такое Гольфстрим, начиная там с класса 5-6, когда мы изучали географию. Гольфстрим – это течение, поверхностное течение, которое переносит теплые воды с юга в сторону ближе к Гренландии, к Северной Канаде, и этим самым нагревает воздух. Кстати, течение очень сложное. Вот подходя теплые воды, подходя ближе к Гренландии, Лабрадор и Эрмингер, там образуется такое вихревое течение, оно нагревает воздух, холодный воздух, и тем самым этот холодный воздух определяет климат в Западной Европе, и это влияние сказывается до Москвы.
0: Он нагревает холодный воздух, воздух становится теплым.
1: Да, воздух становится теплее, чем, казалось бы, в среднем на тех же широтах в других континентах, например. И это влияет, а так как в основном такие течения туда, на запад, то Западная Европа на тех же широтах, но в частности лето в зима в Стокгольме и в Хельсинки и в Осло теплее, чем в Киеве. Вот что такое Гольфстрим. И в Москве то же самое. Зима теплее, чем в Западной Сибири на тех же широтах. Конечно, влияние на Москву меньше, мы дальше, но тем не менее оно сказывается. Вообще все вот такого рода течения, морские течения...
0: Их много?
1: Их много, конечно, есть Куросиво, есть в Тихом океане. Вот, кстати, в Тихом океане там на тех же широтах прохладнее, чем у нас. Нужно понимать, что вот все эти течения, океанские течения, они в конечном счете возникают, глобально возникают из-за того, что существует разница температур на полюсах и в более теплых областях. Эта разница температур влияет на плотность воды, и в результате образуются вот такие конвективные течения, на которые влияет, конечно, и рельеф дна. И эти течения в существенной степени определяют климат вот в том или ином месте Земли.
0: Так насколько оправданы вот эти опасения, которые появились сегодня?
1: Ну, я хочу сразу успокоить народ, что ожидать в ближайшие сотни лет, что Гольфстрим остановится, не стоит, потому что это настолько мощное течение, что никакие эффекты человеческой деятельности, это все равно, что автомобилем пытаться остановить землетрясение или какой-то гигантский свал какой-то огромной массы вещества. Это силы, которые заставляют его двигаться, они несопоставимы с человеческими. Но должен вам сказать, что, конечно, вот исследование расходов в этом течении...
0: Вот, да. Прежде чем вы продолжите тему, я хочу вернуться вот у влияния человека на деятельность Гольфстрима. В этих многочисленных статьях, что появлялись в прессе, алармистских таких статьях, там говорилось, что авария на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе с выбросом огромного количества нефти, с тем, что эту нефть пытались всякими химикатами задушить, растворить, поглотить и так далее, собрать, абсорбировать, что все это создало некий такой мини-поток внутри Гольфстрима, который якобы повлиял на поведение всего этого течения. А насколько это, по вашим данным, соответствует действительности или не соответствует?
1: Я думаю, что это не соответствует действительности. Я не думаю, что истечение нефти может повлиять существенно на расходы Гольфстрима. Но даже если предположить, что повлияет, то это повлияет ненадолго. Потому что все эти нефтяные пленки, которые образуются, они с течением времени исчезают, к счастью. И, кстати, истечение нефти из природных источников на дне океана, оно примерно столько же, сколько человек выбрасывает нефть из-за своей безалаберности, из-за этих танкеров, этих разливов. Примерно 50
0: из на 50. Из естественных разломов, да, на океанском дне.
1: На дне Байкала даже есть источники, которые подают нефть на дно Байкала. Ну, у нас ведь в науке, это вот я сейчас говорю вот такими оценочными вещами, но есть люди, которые считают, что это может повлиять на какое-то короткое время. Но может быть, я не исключаю. И окончательно, конечно, можно это сказать, когда построится некоторая математическая модель, которая вот все эти в числах, все эти балансы и так далее покажет, что такое возможно. Но еще раз я подчеркиваю, что если даже предположить, что это каким-то образом повлияло на испарительные свойства, там, пленки и так далее. Есть такие модели. Я сразу их с порога не могу полностью отрицать. То это явление будет временным. И в качестве вот некой иллюстрации могу привести. Вы помните, в Керченском проливе разломался танкер. Там танкер. И там несколько тысяч тонн солярки нефтяного было. Вот в этом небольшом регионе было истекло. Где-то через год была экспедиция, которая показала, что, в общем-то, следов практически не осталось. Вот все эти разливы, они катастрофичны в основном на береговые зоны. Ну, но все на берег выбрасывается. Там животный мир, влияние, да. Но удары по животному миру, по птицам, по рыбам из-за естественных катастроф, они еще более страшны, чем то, что мы вызываем. Человек может, к счастью, пока испортить место своего жилища, вот вокруг своего дома, области, города и так далее. К счастью, пока глобальных таких изменений он вызвать не может, к счастью. Хотя, конечно, сейчас мы активно обсуждаем вопрос вот СО2, эмиссии СО2, влияющей на климат в связи с поглощением солнечного света. Вот это единственный такой глобальный источник, который находится под серьезным подозрением.
0: Роберт Нигматуллин, академик Российской академии наук, директор Института океанологии имени Шершова Российской академии наук, гость программы «Они» на радио «Эхо Москвы». Мой вопрос к вам, Роберт Искандерович. Пришла смс-ка вот нашего слушателя Билла из Техаса, как он себя рекомендует. Почему сейчас замерзает Мексика и Техас? Напомню слушателям, что сейчас в Мексике, например, там минус 20, урожаи вымерзают, и животные погибают, люди. В Техасе, на самом юге США, тоже необычные заморозки. Мы слышали информацию о серьезных снегопадах на восточном побережье. Мы слышали информацию о климатических недоразумениях в Западной Европе. С моей точки зрения, очень теплая у нас зима, крещенские морозы минус 10. В Москве это как-то вот несколько необычно. Как вы считаете, повлиял ли Гольфстрим на эту ситуацию? Это первое. И второе, что сейчас происходит с этим течением? Это какие-то регулярные колебания в этом течении, что называется, там, периодически возникающие, или это какие-то более серьезные изменения?
1: Вот исследованиями наших специалистов, ученых, мы каждый год 2 судна отправляем в Северную Атлантику, и 2 судна уже в нашу зиму, а там лето, мы отправляем в Южную Атлантику. И вот, в частности, последние исследования показали, что Гольфстрим, вот я вам сказал о вихревой зоне, которая образуется, время от времени она переходит из Лабрадора в Эрмингер, из Эрмингера в Лабрадор. Это вот некий новый результат. Полагалось, что всегда он там где-то в Лабрадоре.
0: Так, то
1: вот,
0: есть гуляющая зона,
1: да, немножко получается? Он, да, смещается. И это, конечно, мы понимаем, что это сказывается в том месте, где вы греете, как греете. Это существенно сказывается. Но сказать, что это связано с определенными глобальными изменениями,

0: пишет Зоя Яковлевна.
1: Это
0: знакомый?
1: Неправда. Мое детство прошло в Москве. Я прожил свое детство в доме, который сейчас занимает музей Шилова. Понятно. На Знаменке. Понятно. И мы ходили в Ушанках, был мороз страшный. В это время, вот первый, второй, третий класс, я вспоминаю, было очень холодно.
0: Саша прислал смс-ку. Как влияет на Гольфстрим таяние ледников? И да, эти вот же вопросы очень нам задают многочисленные слушатели, приславшие сообщения на сайт «Эхо Москвы» еще перед началом нашей программы.
1: Это серьезный процесс, потому что потепление приводит к таянию льдов, и поэтому эта вода с севера, значит, течет в Атлантику, и может, вот на этом и основан фильм «Послезавтра», «The Day After Tomorrow», что вот он блокирует Гольфстрим. Конечно, это не блокирует, но повлиять на положение вот этих вихревых зон, отогревая на всю гидродинамику, а гидродинамика влияет на весь теплообмен, он это может. И это может, вообще говоря, каким-то образом повлиять на расходы, вот, притоки этой воды. Но это, и более того, существует даже корреляция между перепадом давления между севером и югом, там где-то между Исландией и Азорскими островами, и расходами полями скоростей и соленостей, которые вот в Северной Атлантике возникают. Вот эта корреляция с Арктиком, североатлантические колебания, она сейчас активно изучается. Что виновата? То ли атмосфера вот такая нервная, она приводит к тепловым изменениям тепловых потоков к воде, или наоборот, вот вода вот, влияет на колебания давления. Это очень интересно.
0: Нет, до конца ответа нет.
1: Сейчас это есть проблема, которая изучается. Она изучается. Что называется.
0: Вот по поводу изучения. Информация. В марте 2011 года стартует экспедиция, не в нашей стране, имеющая целью разобраться в том, как тают льды Арктического моря и чем это может грозить человечеству. Это сообщение BBC. Участники экспедиции Catlin Arctic Survey сфокусируются на исследованиях слоя воды, находящегося сразу под плавучими льдами. Насколько обоснованными можно считать опасения, что теплое течение Гольфстрима может остановиться, что приведет к сильному похолоданию в Западной Европе, говорится в этой информации. Ну, вы уже опровергли то, что Гольфстрим остановится, но я продолжаю.
1: Но его расходы могут меняться.
0: Расходы могут меняться. Конечно, да. И еще несколько слов об этой самой экспедиции. Четверо исследователей за 10 недель пройдут пешком по льду от географического Северного полюса до Гренландии и будут делать регулярные остановки для того, чтобы бурить дыры в плавучем льду, погружать измерительные приборы в воду и собирать данные о воде. За последние 4 лета наблюдается сокращение размеров ледового покрова, которое прогнозировалось только на вторую половину столетия, говорится в сообщении BBC News. И данные, полученные со спутников НАСА, не подтверждают того, что скорость теплого течения Гольфстрим замедлилась за последние 20 лет, говорится далее в этой информации. По словам ученых, в поведении Гольфстрима действительно происходят краткосрочные изменения, но они являются частью естественного цикла, так что долгосрочная тенденция остается стабильной. Это информация об исследовании американском с участием специалистов Великобритании и других стран. Проводятся ли подобные исследования в нашей стране? Что у нас с парком исследовательских кораблей? Остались, как интересуется Боб из Москвы, прислал смс-ку, остались ли у вас институтские корабли по изучению Мирового океана? Проводятся ли подобные экспедиции?
1: К счастью, остались. У нас 6 судов, из них 3 очень больших. Но количество экспедиций, океанских исследований по сравнению с советской властью в десяток раз сократилась экспедиционная активность, потому что она стала очень дорогой. А может быть, лучше сказать, что финансирование науки настолько уменьшилось, что мы держим наши экспедиции, крупные дальние экспедиции, только благодаря сотрудничеству с коммерцией и с туризмом.
0: Туристов
1: что печально. Вот когда мы обсуждаем, какое у нас государство, плохое или хорошее, уж извините, я это скажу. Вот с точки зрения обеспечения экспедиции нынешнее плохое. Оно не уделяет достаточного внимания. Это очень важно, вот, чтобы для того, чтобы ответить и приспособиться. В конце концов, климатические изменения не есть, они очень существенные. Изменение на полградуса средней температуры, например, вот в каком-то месте, это может существенно повлиять и на бактерии, и на вирусы, и на, это, на осадки, и так далее, на всю нашу жизнь.
0: Простите, вот предыдущее лето.
1: Это очень важно.
0: Это нужно к этому готовиться. В европейской части России, да, со многочисленными пожарами. Неужели оно не дало понимания того, что климат надо и погоду надо очень тщательно исследовать? И
1: даже без пожаров это мы понимаем, что-то вот организует это в районе Северного поля.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья! Это последняя лекция в моем курсе астрономии. И вот о чем мы будем сегодня говорить. В прошлый раз с помощью машины времени, которая называется телескоп, мы удалились в далекое прошлое Вселенной и поговорили о самых первых моментах ее жизни. Признаюсь вам, я рассказал далеко не все, что физики и астрофизики выяснили сегодня о первых мгновениях жизни Вселенной. Это очень интересная наука, и вы ее, наверное, в школе еще до конца глубоко не сможете преодолеть, потому что там работают самые современные направления физики, квантовая механика, общая теория относительности. Но я надеюсь, если мой рассказ об астрономии вас заинтересовал, вы познакомитесь с более сложными, с более глубокими курсами и учебниками, и там будет рассказано о том, как мы сегодня представляем самые первые мгновения рождения нашего мира. Ну а сегодня мы поговорим о том, как мы представляем его будущее. Нам же не безразлично будущее прежде всего нашей планеты, ну и Солнечной системы в целом, да и галактики, ну и вся Вселенная тоже нас беспокоит. Мы сегодня единственные разумные существа, известные нам. Так что надо позаботиться и о Вселенной в целом, и об ее будущем. А что перед вами? Что это за странная картинка? Обратили внимание? Может быть, это корни какого-то растения или почки на ветвях каких-то деревьев? Что это такое? В конце моего рассказа вы узнаете, что это и как мы себе представляем будущее Вселенной, и закончится ли ее эволюция, или будет продолжаться вечно. Это, пожалуй, самое глобальное представление о нашем мире, какое сегодня сложилось в головах у физиков-теоретиков и астрономов. Итак, будущее нашей планетной системы. Вот она перед нами, как выглядит сегодня. Но, очевидно, она всегда эволюционировала. Она была не такой и будет не такой. А сегодня мы ее изучаем такой, какой она представляется нам через 5 миллиардов лет после рождения нашей планетной системы. В эволюции Земли, да и всей нашей Солнечной системы, можно выделить две группы фактов, или, скорее, факторов, то есть причин, которые могут это будущее изменить. Я разделил их на неизбежные и случайные. Неизбежные – те, которые обязательно произойдут, и мы надежно их предвидим. Они будут. Случайные, которые могут случиться, а могут и не случиться. Но на больших промежутках времени даже маловероятная случайность, как правило, происходит, реализуется. Итак, какие же неизбежные факторы влияют на эволюцию нашей планеты? Прежде всего, наша планета теряет летучие вещества, то есть атомы, которые быстро движутся в атмосфере нашей Земли. Прежде всего, это атомы водорода. Это самое подвижное вещество, самые легкие атомы, и они при одной и той же температуре движутся быстрее всех. А значит, у них есть способность легче всех улетать из атмосферы Земли. Земля теряет водород. А откуда берется водород в атмосфере? Это вода. Пары воды поднимаются из океана в стратосферу. Там ультрафиолетовые солнечные лучи расщепляют молекулу воды на водород и кислород. И водород, как более легкий, уходит в космос. Не очень быстро. Казалось бы, незначительно. 3 килограмма водорода в секунду теряет в среднем наша Земля. Но каждую секунду. А умножьте эти секунды на длительные

промежутки времени на миллионы и миллиарды лет. И вы поймете, что через несколько миллиардов лет наша планета лишится воздушной и водяной оболочек. Исчезнет мировой океан. Ну и атмосфера тоже. То есть планета высохнет до предела. Ну а если на поверхности планеты не будет воды, то не будет и жизни. Это не выдумка. Мы этот процесс наблюдаем почти невооруженным взглядом, если можем посмотреть на это со стороны. Конечно, наш глаз должен быть вооружен специальной техникой, которая позволяет заметить атомы водорода. Они ярко излучают в некоторых ультрафиолетовых линиях, линии Лайман-Альфа, это при переходе электрона с первого возбужденного на основной уровень. И когда мы фотографируем Землю издалека, это портрет специальной компьютерной техникой, так сказать, усиленной в контрасте, а это фотография прямая. Мы видим, что Земля буквально как комета испаряет свою атмосферу и отпускает водород в межпланетное пространство, то есть планета теряет водород. Такая водородная корона окружает нашу планету, и даже хвост водородный, буквально как у комет, тянется за Землей, а это значит, что мы теряем этот газ навсегда. Земля теряет атмосферу, теряет водную оболочку, мировой океан, но кроме этого Земля еще нагревается все сильнее и сильнее. Помните, как протекает эволюция нормальной звезды, например, нашего Солнца? Со временем, примерно каждый миллиард лет, излучение Солнца становится более мощным примерно на 10%. То есть светимость Солнца увеличивается на 10% приблизительно каждый миллиард лет. Пройдет несколько миллиардов лет, Солнце станет в 1,5-2 раза мощнее нагревать Землю, и само начнет расширяться, превращаясь в красный гигант. И тогда температура на поверхности Земли возрастет до такой степени, что уж точно не позволит существовать той жизни, к которой мы привыкли, углеродно-водной жизни, которая сегодня царит на поверхности Земли и на небольшой глубине под поверхностью. Океана не будет, атмосферы не будет, сухая Земля будет нагрета до температуры. Когда Солнце будет уже полноценным красным гигантом, температура Земли станет приблизительно 1500 кельвинов. Это, конечно, исключает любые представления о жизни нашего углеродно-водного типа. Расчеты, которые в последние годы провели астрономы, показывают даже еще более трагическое будущее нашей планетной системы. Вот на этом графике показаны последние миллионы лет жизни нашего Солнца, когда уже в стадии красного гиганта она начнет расширяться до такой степени, что практически уже подойдет к этапу сброса оболочки. Поверхность Солнца будет расширяться. С поверхности Солнца будет улетать достаточно много газа. Сегодня его в виде звезд солнечного ветра не очень много улетает. Но на этапе красного гиганта Солнце активно будет терять газ. И масса Солнца будет постепенно уменьшаться. Размер увеличиваться. Но обратите внимание, тут по вертикальной шкале отложены астрономические единицы. В этот момент Солнце накроет, так сказать, проглотит Меркурий. Приблизительно вот в этот момент Солнце дотянется до орбиты Венеры и проглотит Венеру. Венера опустится в атмосферу Солнца и растворится там. А какова судьба Земли? Нас это интересует в первую очередь. С одной стороны, масса Солнца уменьшается. Значит, орбиты планет начнут немножечко удаляться от Солнца. Гравитация ослабевает, и планеты будут немного удаляться. Видите на этом графике? Земля постепенно удаляется от Солнца. Единица – это современный радиус земной орбиты, одна астрономическая единица. И орбита Земли будет постепенно расширяться. Может быть, Земля убежит от поверхности Солнца? Точные расчеты показали, что нет, не убежит. Когда Солнце достигнет приблизительно вот такого радиуса, где-то 90% от астрономической единицы, Земля перестанет удаляться и начнет приближаться к поверхности Солнца. В этом виноваты приливные эффекты.
Земля своей гравитацией будет вызывать на поверхности Солнца приливные возмущения, ну, такой горб, такой приливный горб, приливную волну. И эта приливная волна начнет притормаживать движение самой Земли по орбите. И Земля начнет приближаться, и в конце концов тоже окажется внутри солнечной атмосферы. Я думаю, Солнце этого даже не заметит. Я вам напомню, масса Солнца в 333 тысячи раз больше массы нашей планеты. Так что одна 300-тысячная часть вещества, добавленная к Солнцу, она никак не повлияет на его жизнь. А вот жизнь Земли при этом закончится. Но дальше закончится расширение Солнца, и фактически до орбиты Марса оно уже не доберется. Что нам, землянам, предстоит делать в далеком будущем? Очевидно, нам придется подыскать какую-то новую планету и переселиться на нее. Когда Солнце станет перегревать нашу Землю, можно будет подумать о переселении на Марс. Когда Солнце проглотит Землю и уже почти дотянется до Марса, там же будет тоже жарко. И надо подумать о спутниках Юпитера и Сатурна. Они хоть и небольшие, но там условия могут быть не такими плохими. Но в конце концов, в максимуме своей светимости Солнце и их нагреет до нестерпимо высокой температуры. Что нам тогда останется? А нам останется Плутон. Сегодня это маленькая холодная планета, но когда Солнце станет красным гигантом, оно нагреет Плутон приблизительно до комнатной, ну, до современной земной температуры. Плутон, конечно, невелик по размеру, тем не менее, площадь его поверхности вполне соответствует, например, площади современной России. А наша страна гигантская, она бы могла принять все население земного шара, прекрасно его разместить на нашей территории. Так что территория Плутона будет вполне достаточно для продолжения развития земной цивилизации. Ну, конечно, надо будет подумать и о других животных, и растениях. Ну, я думаю, это дело будущего. Не 1 миллиард лет пройдет до этого момента. Так что Плутон сегодня уже начинает нас интересовать как некая запасная планета, такая спасательная лодка для нашей цивилизации. Ну, а Солнце закончит свою эволюцию, сбросив верхние слои вещества, так как это сегодня на наших глазах планетарные туманности образуются. Звезды более старые, чем Солнце, а оставляют от себя лишь небольшую центральную часть, ядрышко, а верхнюю, примерно половину массы, сбрасывают в виде планетарной туманности. Давайте посмотрим на такой условный портрет Солнечной системы в тот период. Солнце расширилось, и как красный гигант проглотило внутренние планеты, постепенно добираясь до Земли, а потом и до Марса. Но Марс останется, планеты-гиганты останутся, и, к счастью, Плутон тоже останется на своем месте, немножко удалившись от Солнца. А Солнце, сбросив верхние слои, оставит на своем месте достаточно массивный, то есть он будет удерживать планеты на орбитах, но очень прохладный объект под названием белый карлик. И уже температура на поверхности этих планет, конечно, станет близка к абсолютному нулю. То есть сначала разогреет все планеты, некоторые поглотит, а потом резко уменьшит интенсивность своего излучения, и белый карлик уже не сможет создать достаточно приемлемые условия для развития жизни и на планетах-гигантах, и на их спутниках. Тут уже надо будет подумать о перелете на далекие планеты. Какие-то экзопланеты, которые мы сегодня у других звезд, более молодых, чем Солнце, обнаружили. Это мы говорили про неизбежные факторы. Мы их предвидим, и, скорее всего, так и будет. Сегодня астрофизики надежно могут прогнозировать это будущее Солнечной системы. Но есть и факторы случайные. Например, время от времени на Землю падают космические тела. Астероиды, небольшие метеороиды, ядра комет. Иногда даже искусственные тела тоже падают. Спутники наши, космические станции. От падения больших тел на поверхности Земли остаются довольно крупные кратеры метеоритные. Такие события даже на памяти наших предков, наших бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек происходили буквально у нас на глазах. 1908 год.
в Сибири, за Уралом, в районе подкаменной Тунгуски, в атмосферу Земли врезалось какое-то очень массивное тело, приблизительно размером в 100 метров, ну, может быть, от 80 до 100 метров, вот так мы его оцениваем. Оно разрушилось еще в атмосфере Земли, и это разрушение, это резкое торможение вызвало тепловой взрыв, и от него полегла тайга на большой площади. Площадь вывала тайги, а потом она и загорелась от этого теплового взрыва, составила примерно площадь современной Москвы – 2000 квадратных километров. Это не опасное для всего человечества, но такое локально весьма неприятное событие – падение объекта размером около 100 метров. Такие 100-метровые космические тела падают на Землю не очень часто, раз в несколько тысячелетий. Ну вот нам, можно сказать, повезло. 100 лет назад упало, но никакого сильного ущерба для Земли не представляло. Мелкие падают чаще. В 2013 году над Южным Уралом пролетел, разрушился, упал небольшой объект размером около 20 метров. Ну, сильного ущерба он не нанес, Челябинский метеорит. А вот 100-метровые, их уже надо опасаться. Если над городом или над какой-то густонаселенной областью произойдет такое падение, это будут жертвы. Но все-таки это происходит не очень часто. Километрового размера космическое тело – это уже глобальная катастрофа. Даже если он упадет на территории Западной Европы, куда бы ни попал, даже в сельскую местность, слабонаселенную, все равно окружающие страны почувствуют весьма большой ущерб. Но это происходит не очень часто. Примерно в полмиллиона лет раз на Землю падает такой объект. А вот 10-километрового размера космическое тело – это уже реальная опасность для нашей планеты. Но это происходит примерно раз в 100 миллионов лет. И, насколько мы можем судить, последняя такая катастрофа была 64, может быть, 65 миллионов лет тому назад. Так что, если рассудить по статистике, еще несколько десятков миллионов лет мы можем сильно не беспокоиться. Но это ведь вероятность. Она может реализоваться не только через равные промежутки времени, но и завтра, и послезавтра. Так что нам надо следить за такими объектами, мы за ними следим, ну и скоро научимся как-то регулировать их движение в космосе и не допускать падения на Землю. 64 миллиона лет назад это было действительно глобальное событие, 10-километрового размера тело упало, и в результате вся биосфера Земли довольно сильный ущерб понесла. Ну вот мне лично жалко динозавров, которые в ту эпоху исчезли, частично от катастрофы, связанной с астероидом, упавшим на Землю, частично от глобальных вулканических процессов, тогда очень мощно извергались вулканы, и не исключено, что именно метеорит был спусковым крючком этой вулканической активности на Земле. Так или иначе, лучше избегать таких событий, и я надеюсь, что мы научимся это делать. Наша звезда, Солнце, в общем, очень спокойное светило, но время от времени вспышки, то есть мощные взрывы на поверхности Солнца происходят. И надо помнить, что Солнце по сравнению с Землей, вот наша Земля, а это она в 10 раз увеличенная, а на самом деле ее истинный размер по сравнению с Солнцем вот такой, наша Земля 109 раз по диаметру и в сотни тысяч раз по массе уступает Солнцу, конечно, Земля очень чувствительна к взрывам на поверхности Солнца. Но бывают еще более мощные события. Мы знаем, что некоторые массивные звезды взрываются как сверхновые и часто фокусируют энергию своего взрыва в такие узконаправленные лучи. Мы наблюдаем такие лучи, когда они изредка попадают на Землю, но, к счастью, происходят они очень далеко, в миллиардах световых лет от нас, и мы видим это как мощные вспышки гамма-излучения, ну и светового иногда, и рентгеновского излучения, но оно уже ослабленное доходит до нас с большого расстояния и ущерба Земле не приносит. Но если это произойдет рядом с нами, то не хотелось бы этой катастрофы, которая может просто
испортить атмосферу Земли, химические процессы начнут в ней происходить, озоновый слой будет убит. И, в общем, это могла бы быть катастрофа, которую лучше избегать, а значит, надо изучать такие процессы. Ну, а теперь поговорим, это мы описали будущее нашей Земли и Солнечной системы, а каково будущее мира, галактик и вообще того уголка Вселенной, в котором мы живем. Мы уже выяснили, что в течение 14 миллиардов лет, родившись из очень плотного состояния, наш мир непрерывно расширяется, непрерывно увеличивается расстояние между всеми галактиками и скоплениями галактик. Но некоторые еще продолжают жить совместно, например, Андромеда и наша галактика не удаляются, даже сегодня они приближаются друг к другу, но это лишь благодаря их гравитации, они преодолевают вот это общее расширение нашего мира. Ну, такие небольшие скопления, группы галактик, они еще продолжают совместную жизнь, но друг от друга они удаляются. Однако, как они удаляются? Ускоряя или замедляя свое движение? Вроде бы для ускорения нет никаких причин, реактивных двигателей у галактик нет, а гравитация есть, и она должна тормозить взаимное расширение галактик. Так думали астрономы до конца 20 века. А в конце 20 века убедились, что кроме взаимной гравитации, которая действует на галактике, тормозя их расширение, удаление друг от друга, здесь условно в виде такой пружины показано это взаимное притяжение галактик, есть еще какой-то фактор, который был неизвестен ни физикам, ни астрономам еще несколько, два десятка лет назад. И этот фактор играет роль антигравитации, то есть взаимного расталкивания галактик и скопления галактик друг от друга. Раньше слово антигравитация мы встречали только в научно-фантастических романах. Да и то сказать, скорее в фантастических, чем в научно-фантастических, потому что никому не приходило в голову, что на самом деле в мире может существовать антигравитационное влияние, антигравитация. Но выяснилось, что оно есть. И это заметили астрономы. Как они это заметили? Измеряя расстояние до очень далеких галактик. Вы помните, я рассказывал, что самым надежным индикатором далеких расстояний являются взрывы сверхновых звезд. Вспышка сверхновой видна издалека. И по максимуму яркости сверхновой в момент своей вспышки мы можем судить о том, насколько она далека от нас, а значит, и сама галактика, в которой она находится, тоже удалена. Ну, а скорости галактик мы довольно легко измеряем по смещению линий в их спектрах. Раньше астрономы, я вам уже показывал нечто подобное, считали, что мир начался из очень плотного состояния, в нашу эпоху мир расширяется, мир галактик, я имею в виду. А вот каково будущее, смогут ли галактики остановить это расширение своим притяжением взаимным, или не смогут, но все равно мир будет постепенно тормозить свое расширение за счет взаимной гравитации галактик. А выяснилось, что нет, мир расширяется ускоренно. Впервые это выяснилось буквально в конце 20 века, в 1997-98 году, то есть прямо на границе 20 и нынешнего 21 века, два десятилетия тому назад. Это настолько шокировало физиков и астрофизиков, что очень долго предпринимались все новые и новые наблюдения, чтобы подтвердить этот факт. Но он подтверждается. Новые наблюдения говорят о том, что это реальность. Что в нашу эпоху и в далеком будущем будет продолжаться ускоренное расширение Вселенной. Антигравитация уже победила нормальное притяжение, ну, ту гравитацию, с которой мы имеем дело на Земле и в мире звезд. Это я вам показывал, это условная картина прошлого нашей Вселенной. Мы его наблюдаем из нашей эпохи современной, видим все более и более далеко отстоящие в прошлое области нашего мира, самые первые галактики, самые первые звезды, эпоху рекомбинации реликтового излучения и начало жизни Вселенной. А вот на этом графике продемонстрировано, как менялось соотношение между
обычным веществом, ну, нашим родным, протоны, нейтроны, электроны, темным веществом, природу которого мы не знаем, но, по крайней мере, чувствуем, что оно не сильно отличается от обычного. Оно обладает такой же гравитацией, как и обычное. Просто мы еще не поняли, что это за вещество, его, так сказать, химическое состояние, его физическую природу, что это за частицы такие. Ну, поймем когда-нибудь. Но плотность и обычного, и темного вещества постепенно падает. Когда-то обычное превалировало, но тогда излучение играло главную роль, и оно вносило свою плотность энергии, массы в плотность Вселенной. Потом темное вещество вышло на первый план, и сегодня его раз в 5 больше по массе, по энергии, чем обычного вещества. А вот горизонтальная линия, которая говорит нам о том, что все пространство нашего мира заполнено некой сущностью, вот только такое слово можно применить, которую мы называем темная энергия, и эта сущность не меняет свою плотность от прошлого Вселенной к нашему и к будущему миру, остается одинаково, вот так, да, покажу, одинаково плотным по наполнению нашего мира, расширяется обычное вещество, разжижается, скажем так, а темная энергия оставляет свой вклад неизменным, и она уже превзошла все остальные сущности нашего мира. Что такое темная энергия? Мы не знаем. Каковы ее свойства? Об этом мы уже догадываемся. Она действует как антигравитация. Она, присутствие этой энергии в пространстве, заставляет все материальные объекты из темного вещества, обычного, барионного, как говорят физики, вещества, отталкиваться друг от друга. Отталкивание это очень слабое. В пределах лаборатории земной и даже в пределах Солнечной системы мы его не ощущаем. Но у него удивительное свойство. Эта сила возрастает с расстоянием между объектами. Вот гравитация возрастает, когда объекты сближаются, а на больших расстояниях гравитация ослабевает. Единица на r квадрат. Помните закон Ньютона? А антигравитация, наоборот, чем дальше два объекта друг от друга, тем сильнее она их расталкивает. Вот в этом убедились астрономы, наблюдая движение нашего мира, вот начиная с какой-то эпохи, примерно с середины возраста нашего мира, он начал расширяться ускоренно. Таким образом, современное представление о Вселенной выглядит так. Около 70% плотности энергии принадлежит темной энергии. Темная, по-английски dark energy, не говорит о том, что она светится, не светится. Dark – это значит неисследованный, непонятный, непонятый еще наукой какой-то вид энергии. Может быть, это поле какое-то. Может быть, это свойство вакуума. Вакуум в физике – это не полная пустота. Это наинизшее энергетическое состояние всех мировых полей, но это отнюдь не пустота. Может быть, это свойство вакуума. Пока мы не знаем, изучаем это только. Около 25-27% нашего мира – это более или менее нормальное вещество, оно обладает обычной гравитацией, но природу его мы пока не понимаем, оно не взаимодействует со светом, мы его не видим, оно не поглощает, не излучает свет. Пока мы его лишь пытаемся обнаружить физическими приборами. Но обнаружим, не беспокойтесь, физики уже работают над этим. И только 5% нашего мира – принадлежат обычному веществу. Протоны, нейтроны, электроны, какие-то еще элементарные частицы. Вот то, что раньше считали основной, единственной сущностью нашего мира, на самом деле занимает лишь 5%. Под действием антигравитационным, расталкивающим действием темной энергии, начиная примерно с возраста, вот начала нашего мира, начиная с возраста около 7-7,5 миллиардов лет, расширение происходит ускоренно. Ну, так вот, условно это показано в виде пружины, которая расталкивает мир. И, к сожалению, она уже, к сожалению, а может быть и к счастью, кто знает, да, галактики удаляются друг от друга, по крайней мере, скопления галактик. И мы когда-то потеряем с ними связь, потеряем их из виду. Но это лучше, в конце концов, чем если бы мир схлопнулся и опять превратился в горячую плазму. Нет, лучше уж так. Лучше остаться со своими
соседями, с Андромедой, с галактиками-спутниками, чем схлопнуться в горячую плотную плазму. Ну, это все пока область предположений, и мы не можем точно сказать, на самом деле, как будет меняться плотность темной энергии, как она в будущем, насколько сильнее или слабее будет расталкивать наш мир. Тем не менее, что представляет собой самое далекое будущее нашей Вселенной? Можем ли мы вообще о нем рассуждать? Ведь мы изучили малую долю наполнения нашего мира. Лишь 5% принадлежат обычному веществу, свойства которого мы хорошо себе представляем. С темной материей, с темным веществом мы еще не очень знакомы, а с темной энергией, можно сказать, не знакомы пока вообще. И со свойствами ее только начинаем разбираться. Мне кажется, это очень оптимистическое окончание нашего курса. Знаете почему? Вот поколение ученых, к которому принадлежу я, мы нащупали очень важный факт. Наша изученная нами Вселенная – это всего лишь вершина айсберга. Неизученного, но уже, так сказать, нащупанного нами, непонятого пока, но мы уверены, что это существует, большая часть нашего мира. Темное вещество, темная энергия, их свойства и что-то еще, чего мы пока вообще не понимаем. Все это – будущее современной физики, астрофизики и астрономии. Это ваше будущее. Вы начинаете входить в мир науки, и кому-то из вас предстоит изучить, понять и объяснить окружающему человечеству, что же это такое – темное вещество, темная энергия. Как произошла наша Вселенная, мы тоже этого до конца пока не понимаем. Это замечательная перспектива для тех, кто собирается заняться фундаментальной физикой и астрономией. Ну а будущее Вселенной сегодня пока выглядит вот так. Маловероятно, что наш мир когда-нибудь сожмется. Весьма вероятно, что он будет расширяться, и это расширение продолжится. А вот будет ли оно ускоренным или постепенно перестанет ускоряться, пока мы этого не знаем, пока это неизвестно. Но самое далекое будущее, оно, конечно, для физики представляется не очень оптимистичным. Физики предполагают, что элементарные частицы, даже такие надежные, как протон, не вечны. Через много-много миллиардов лет, возможно, они распадутся. И тогда наш мир станет менее приспособленным для жизни, чем сегодня. Не будет атомов и элементарных частиц в том виде, как мы их сегодня любим и изучаем, протонов, нейтронов, не будет химических элементов. Но значит ли это, что полный распад нашего мира произойдет? Вот я вернулся опять к той картинке, которая была в начале моего рассказа. Она представляет собой мыслимое далекое будущее нашего мира. Каждая область здесь – это отдельная Вселенная, которая когда-то родилась, расширяется. Но в других областях пространства, может быть, родились и рождаются, и будут рождаться другие Вселенные. Об этом нам говорит самая красивая и до сих пор недоказанная теория инфляции. Запомните это слово. Ну, в области экономики инфляция – это раздувание денежной массы. Не очень приятное событие. А в области астрофизики – это рождение и быстрое расширение областей пространства, которые мы называем локальными вселенными, теми, в которых живем мы и, может быть, другие существа. Эти вселенные могут быть связаны между собой. И в далеком будущем человечество, может быть, научится перемещаться из одной постаревшей Вселенной в другую, более молодую, более активную, наполненную звездами и планетами. Это скорее фантастика, чем научная фантазия, но очень красивая фантастика, не противоречащая современной науке. И я думаю, что ваше поколение ученых сделает из этой фантастики нормальную физическую теорию далекого будущего. Очень известный современный астрофизик, физик-теоретик Андрей Линде, выходец из нашего Московского университета, мы с ним вместе учились,
видит такое оптимистическое будущее нашего мира. Да, говорит он, через миллиарды лет наш вакуум, может быть, распадется. Наши элементарные частицы распадутся, и наша Вселенная перестанет существовать в том виде, как мы ее знаем. Но мир в целом вечен и бесконечен. Иного быть не может. И надо научиться перемещаться из одной части мира в другую, и тогда будущее нашей цивилизации тоже выглядит весьма оптимистично и может быть бесконечным. Я заканчиваю свой курс и напоминаю вам важную вещь. Я вам рассказывал об астрономии, о планетах, звездах, галактиках, но мы не решали задачи. И просто слушать мои рассказы было, надеюсь, интересно, но почти бесполезно. Надо решать задачи. Я рекомендую вам свои задачники, потому что в последние годы я их писал активно, и они разный уровень покрывают, от самых элементарных задач до более сложных. Все они с ответами, с решениями, до еще более сложных, но и более интересных. И, наконец, до задач олимпиадного уровня. Разумеется, есть и другие задачники прошлых моих коллег, более старших. И в ближайшие годы появятся новые задачники, которые напишут мои студенты, мои более молодые коллеги. Почти все задачники вышли из недр Московского государственного университета. Сотрудники Государственного астрономического института имени Штернберга, это часть МГУ, создают современные учебники астрономии и задачники для этого, для разных курсов астрономии. Ну и мои коллеги в других городах тоже нам в этом помогают. Так что мы совместно делаем то, что поможет вам создать представление о нашей Вселенной и овладеть этой наукой уже на более серьезном уровне. А я прощаюсь с вами. Надеюсь, мы встретимся в других курсах, более сложных, более глубоких и более интересных. Счастливо!

0: генов под...
1: И вот дословно писал так. «Фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя. Богатыри, кованные из чистой стали, с головы до ног, вышедшие на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия». Умел наш колокол звонить ярко и звонко, когда хотел. Есть и третья точка зрения некоторых из самих декабристов. Ну, например, Николая Тургенева, одного из основателей наиболее известных декабристских тайных обществ, оказался в эмиграции, а потом я вам расскажу на сладкое о нем. Интересный человек. И вот в Париже он издал такой объемистый труд, 3 тома на французском издал, естественно, одной же французский, ну, тем более он жил в Париже. Сейчас он переведен на русский язык, можно поискать. Книга называется «Россия и русские». Это такой обобщенный философско-мемуарный взгляд Николая Тургенева на жизнь, на события, на ситуацию в России, на русский народ. Что интересно, этот действительно талантливый и яркий человек, мыслитель, он говорит, что, собственно, те, кто вывели войска 14 декабря на Сенатскую площадь, это не декабристы. Это только часть, наиболее отчаянная. Очень эмоциональные, слишком горячие головы. Вообще декабристы – это обычное, нормальное, либеральное движение интеллектуальной мысли, которое хотело реформ, перемен, старалось подготовить к этому Россию, убедить в этом власти. А вот это на площади – это экстремисты. Зря мы их прославляем. По большому счету, их не так и много на фоне общего движения декабристской мысли. Это ситуация до революции. Значит, после революции, понятно, после 17-го года нужны герои. И вот тут-то и начинает раскручиваться тема декабристов как первых предшественников организованного революционного движения в России. Керенский издает какие-то брошюры о декабристах. Временное правительство принимает решение установить им памятник. Вроде бы нашли останки, сложили в какой-то ящик, а тут Октябрьский переворот. Ящик где-то потеряли, забыли в подвалах Зимнего дворца, кстати сказать. Потом уже в 1925 году, к столетию, ящик раскопали. Провели анализ. И выяснилось, что это точно не кости декабристов. В любом случае, классическая фраза Ленина из учебников истории, кто учил историю в советской школе. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен, узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа, но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. И так далее, кто помнит по тексту. Сама фраза «страшно далеки они от народа» станет мемом, и кому мы ее только потом не присовокупим. И к тем же диссидентам, и к Сахарову, и к Бродскому, и далее по списку. А вот дальше происходит следующее. Проходит время. Я посмотрел с десяток новых документальных фильмов о декабристах. Посмотрел с десяток лекций современных историков. Посмотрел на аудиторию, и вывод печальный. Героями быть декабристы перестали. А разбираться в нюансах и тонкостях нет времени и никому не интересно. Единственный способ привлечь общественное внимание к этой теме – это хайпануть. Это что-то такое придумать этакое и заявить, чтобы на тебя обратили внимание. Можно придумать, что декабристы были агентами британской разведки. Вы не поверите, такие соображения в интернете тоже есть, публично высказанные. Или организация декабристов была филиалом польских военных организаций, сепаратистов. То есть они играли на руку врагам России, полякам, которые хотели отделиться. Или Пестель разворовал, негодяй, всю полковую кассу, а еще залазил в дивизионную через членов тайного общества. Жижулик был, набивал себе карманы. И вообще все они мятежники, сумасброды, негодяи. Начинаются яркие сравнения, натянутые ассоциации с современностью. Бунт на Сенатской площади – это Майдан. Ну, в общем, чтобы избежать соблазна проводить такие некорректные исторические параллели, мы попробуем пройти с вами по лезвию бритвы. Ну, начнем, как говорится, с самого начала. Вот эти молодые люди, которые захотели изменить мир, по крайней мере, изменить Россию, кто они и откуда? Это новое молодое поколение. В среднем им 20-25 лет. Но это уже боевые офицеры. Это в основном те, кто прошли всю Европу, пожили в Европе какое-то время, пропитались европейскими ценностями, как бы сейчас сказали. Они не обременены семьями, они хотят перемен. Это следующее поколение после нашего императора, молодого тогда еще императора, Александра I. Ну вот Александру I где-то 40, а декабристам 20+. То есть примерно они ровесники его младшего брата Николая, против которого, собственно,

они и выведут войска потом 14 декабря. В политической психологии есть такое понятие «эффект нереализованных ожиданий». Так вот, Александр I и в первый период своего царствования, дни Александровых «Прекрасное начало», о чем я подробно вам рассказывал на наших предыдущих встречах, и после окончания войны, военной кампании против Наполеона, он раздал столько авансов, он породил столько обманутых в будущем ожиданий либеральных реформ, освобождения крестьянства, экономических преобразований политических. На самом деле, те маленькие шаги, которые он предпринимал, прогрессивное общество совершенно не устраивали. Отсутствие масштабных сдвигов порождало недовольство. Есть такой миф, что декабристы — это были сливки общества, очень обеспеченные, богатые, элита, поэтому с жиру бесились. Это так и это не так. К элите общества можно было отнести скорее декабристов первой волны, молодых, блестящих офицеров, которые создавали первое общество. Там действительно, посмотришь, вся карамзинская история государства российского представлена. Фамилии блестящие, представители древних родов, князья, потомки столбового дворянства, боярства. В основном своем, ну, по нашим меркам, конечно, не бедные. Но тут важно следующее. Вся власть не у них и, в общем-то, даже не у их родителей. Вся власть у узкого круга людей, приближенных к монарху, ну и, собственно, монарх. Да, у них есть статус, а не знать, но по большому счету эти молодые люди вообще ни на что совершенно в стране не влияют. У них только одна перспектива – служить, служить, служить, служить, и, может быть, когда-нибудь к концу жизни дослужиться до члена Государственного совета, или, если повезет, министра кто-нибудь из них станет, губернатором, и вот таким образом, приблизившись к центру принятия решений, постараться как-то на эти решения повлиять. Но для этого надо отдать всю жизнь, десятилетия. А они сейчас горят энергией. Считают, что знают, как лучше реформировать страну. Требованием декабристов надо дворянству, прогрессивному классу, дать больше политических прав, чтобы они влияли на ситуацию в стране, на создание законов. Вообще закон должен стоять превыше всего, в том числе и над государем. Поэтому они создают тайные общества, они спорят, они пытаются найти единомышленников. В то время, надо понимать, тайные общества и разного рода масонские ложи – что-то запрещенное. Напротив, Павел I официально был сам масоном и разрешил масонские общества. Сын его, Александр, относился к этому первое время совершенно снисходительно. Это не наше было изобретение. В Европе этих тайных обществ было полным-полно. Они назывались тайными, но на самом деле это были мужские клубы по интересам. Сразу говорю мужские, потому что женщина тогда, ну, ни в каком виде, конечно, субъектом политики быть не могла, если только она не относится напрямую к царской семье. Вспомним Пушкина. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико, лишь были дружеские споры, и не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Ну, вот эти взрослые шалуны, по словам Пушкина, между Лафитом сухим, которое подавалось в начале трапезы, и шампанским Клико, которое подавалось, соответственно, к десерту, и обсуждают будущее России. Сколько этих тайных обществ было всего, мы, честно говоря, не знаем. Я встречал цифры 100, 150, они открывались, они закрывались, они были совершенно разных направлений. Вот было тайное общество морских офицеров в Петербурге. Морские офицеры решили заняться просветительством, создать большую библиотеку, и чтобы все члены тайного общества приходили, пили лафит Клико, курили и читали книги. Стали эту библиотеку формировать. Ну, жалование у морского офицера небольшое, а книги стоили очень дорого. Мне даже страшно сказать, сколько стоил томик Пушкина в это время. Поэтому на приличную библиотеку денег не хватало. Решили поменять цели общества и вместо библиотечного общества создать политическое. Бороться за благоденствие. Причем вариации устава тут же сгоряча, ну, молодежь написали. А каждый член общества, который откажется бороться за всеобщее братство, равенство и благоденствие, да будет предан смерти. Я не буду вам про эти общества подробно рассказывать, потому что все равно мы не запомним. Но вот одно из них, самое, на мой взгляд, оригинальное, образовалось в Москве. Точнее говоря, оно не образовалось, оно прошло первые стадии учреждения, и там даже набрали какое-то количество членов, но по сути своей работать, как бы сейчас сказали, регулярно не стало. Название было красивое. Орден русских
рыцарей. У этого общества было два отца-основателя. Первый – фигура эпохальная. Сын фаворита Екатерины, один из самых богатых помещиков России – Мамонов. Русский националист, как бы сейчас сказали. Ходил исключительно в русской одежде. В сюртуке, армяке, ну, в сапогах, а-ля крестьянин. Деньгами распоряжался своеобразно. Довольно патриотически, надо сказать. Вот как Пьер Безухов в «Войне и мире» в 812 году за свой личный счет из своих крестьян сформировал, обучил, нанял офицеров, экипировал и вооружил целый полк. Это огромные деньги. Этот полк отвоевал всю войну, потом вернулся к Мамону в поместье, но Мамонов его не разоружил. Ну, то есть часть оружия на склад, артиллерия своя была. Построил там некий вариант такого замка в таком в полураспущенном кадрированном состоянии. Его личный полк вооруженный осуществлял охрану этой крепости, учения. Ну, а в промежутках, наверное, крестьяне еще работали, честно говоря, не знаю. Мамонов писал программные документы этого союза. Документы, конечно, феерические совершенно. Ну, например, как я сказал, он был идеологом старой Древней Руси. Собственное происхождение у него шло прямо от Рюрика. То есть он Рюрикович. И по его представлению, он не менее знатен, чем эти выскочки Романовы. Дома он держал музейный экспонат. Рубашку окровавленную, детскую, которая по преданию и был заколот ножичком царевич Дмитрий, последний из Рюриковичей. В программных документах предполагалось всех славян объединить, установить конституционную монархию, Грецию присоединить к России, турок подвинуть, отправить в поход армию, потрепать англичан в Индии, навести в Индии порядок, помыть сапоги в океане, присоединить к России целый ряд исконно славянских земель, территории на Югославии, Словакии, Чехии, Польши, никаких поляков, все это будут русские, и Норвегия. Тут, я думаю, что Мамонов исходил из того, что он Рюрикович, поэтому это земля его предков. Соответственно, Норвегия тоже должна быть исконно русской землей. Про Америку и говорить нечего. Аляска, Калифорния, все это наше. Поменьше университетов, это все западное дурное влияние, вся эта схоластика, философия. Побольше технических вузов, инженерных школ, кадетских училищ. Это самое правильное для старой русской военной империи образование. Коллегой Дмитриева Мамонова по этому союзу был еще один ярчайший персонаж Михаил Орлов. Генерал, кстати сказать, племянник Григория Орлова, фаворита Екатерины тоже. Красавец, статный богатырь, исключительной храбрости, разведчик, военный разведчик. Прошел всю войну, встречался с Наполеоном, вел переговоры, принимал в 14 году капитуляцию Парижа. Хорошо знаком с императором Александром. Александр уговаривал его служить в свите, в флигеле адъютантом. Но Орлов говорит, нет, я в армию пойду, дайте мне дивизию, я буду просвещать солдат. Александр даже обиделся. Женат был Михаил Орлов на дочери прославленного героя Бородинской битвы войны 812 года Николая Раевского. Это, кстати, довольно любопытно, потому что две дочери Раевского будут замужем за двумя известными декабристами. А второй, вы, наверное, знаете, но я вам о ней еще в следующий раз поподробнее расскажу. И вот эти два таких бравых, ярчайших парня и создают союз Орден Русских Рыцарей. Параллельно с этим в армии создаются разного рода полковые артели. Ну, что такое полковая артель? Это как бы клуб офицеров. Надо сказать, что в мирное время у офицера в те времена был график службы такой. Начиналось все рано, в 6 часов он должен быть на разводе в казарме. Дальше какие-то военные учения, задания. После обеда солдат передается фельдфебелю, а офицер, в общем и целом, если не война, то свободен. И вот это появившееся в мирное время свободное время, офицеры собираются в артелях, обсуждают ситуацию в стране, политику, книги, театральные постановки, занимаются просвещением солдат, обучают их грамоте. Например, в Семеновском полку все офицеры отказались от курения. Вот они решили в рамках артели, что курение – это вред. Ну, слово офицера – закон. Ни один офицер в Семеновском полку не курил, а тогда курили просто все поголовно. Артели эти существовали практически в любой воинской части. Даже в генеральном штабе, в главном штабе, как тогда называли, тоже была своя офицерская артель. Называлась она «Священная артель офицеров генштаба». Руководил ей подполковник Александр Муравьев, представитель огромного прославленного рода Муравьевых, рода настолько большого и давшего так много участников
декабристского движения, в процессе подготовки выяснил, что их путали многие историки. И даже Ключевский, но я думаю, что Ключевский из-за недостатков первоисточников, доступа у него в архивы не было. Поэтому даже Ключевский перепутал Муравьевых. Он Никите Муравьеву приписывает то, что он не делал. Борис Черкишвили Акунин просто категорически перепутал двух Муравьевых, сделав будущего Муравьева-Веленского, он же Муравьевым-Вешатель, в своей книге «Основателем Союза спасения». Кстати сказать, я тоже не без греха, я не читаю, я стараюсь вам рассказывать. Могу, наверное, в устной речи тоже оговориться в фамилиях, это не мудрено, запутаться. Вы меня поправьте, если вдруг на чем-то поймаете, я буду благодарен. Эти офицеры побывали в Европе и увидели, что там все по-другому. Свобода, труд, собственность, парламент, плюс еще комплекс победителя, дворянство воодушевлено, подъем национального самосознания, как пишут в энциклопедиях, и мысли, а что дальше? Ну вот мы вернемся домой, а дальше? Опять скука? В полк прожигать жизнь на балах? А солдаты, которым мы рядом с ними прошли всю Европу бок о бок, братушки наши, сколько раз они меня защищали от вражеской пули штыка, я с ними рядом, они опять... Куда? В это военное поселение? В ярмо крепостное. Это же все несправедливо. Крепостное право казалось членам первых тайных обществ моральным злом огромным. Это вообще несправедливость. Понятие несправедливости есть главный фундамент для любого эволюционного брожения. Революция происходит не тогда, когда люди плохо живут. Нет. Не тогда, когда кризис экономический. Боже упаси. Революция происходит тогда, когда значительная часть общества, декабристы – это значительная часть образованного общества, считает, что жизнь устроена несправедливо, и надо что-то менять. Что еще помимо крепостного права возмущало декабристов? Александр I – популярный монарх, в Европе его все обожают, и много обещал реформ, но где результат? Второе – возмущало привилегированное положение вновь присоединенных территорий. Финляндия, а в первую очередь Польша, где есть конституция, парламент, особые финансовые порядки, законодательство действует другое, более свободное, более либеральное. Но финны-то бог с ними, они хотя бы люди безвредные. Поляки в 812 году воевали против России. Это враги. Жестокость поляков по отношению к русским превосходила многократно жестокость среднеевропейскую, тем более французскую. Мы привыкли смотреть на этих поляков, рассуждают молодые офицеры в 812 году. Ну, как у нас говорится, исключительно сквозь прицел. А тут мы их завоевали, присоединили. У них парламент, свобода, собственная армия, законы. Нет крепостного права. А у нас? А у нас ничего? За что им такая благодать? Александр I все время находится за границей, популярный государь, а внутри от его имени правят другие люди. Рассказывал вам о Баракчееве, это сложная фигура, и однозначно не надо ее воспринимать как негативную, но для молодежи того времени это был, в общем-то, символ консерватизма, реакции. Никто же не объяснял, что именно Аракчеев был против военных поселений. Он лишь выполнял волю государя, реализуя этот бесперспективный и тяжелый проект. Ну и, наконец, молодых офицеров возмущало в целом засилие иностранцев, засилие немцев в русской армии. Они считали, что мы, русские, в войне победили, а вот дальше продвинуться нет никакой возможности. Все должности заняты. В 1817 году двор на некоторое время переезжает в Москву вместе с гвардией, и тут проносится слух, что вот это благодушие государя по отношению к полякам уже совсем вышло за рамки приличия. Якобы Александр пообещал все те территории, которые были отторгнуты у Польши, это Западная Украина, Западная Белоруссия, но часть Литва частично, в рамках первого-второго раздела Польши, при матушке Екатерине вернуть Польше. Таким образом, Польша станет огромным государством. Как это вернуть? Уже много десятилетий русские земли Польши. Какое он имеет право? Это с точки зрения офицеров, ну, по сути, государственная измена. И вот в первых тайных обществах, артелях кипят страсти, и впервые возникает мысль о том, что тирану, одному самодержцу, который может совершать такие большие ошибки, нельзя давать всю власть. Возникает мысль о цареубийстве. Помните, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Вот это как раз про офицера Семеновского полка Якушкина, который на одном из заседаний
офицерской артели сказал, если Александр решит отдать русские земли Польше, я его сам лично заколю кинжалом и после этого сам застрелюсь. И все кричат: «Браво! Если твою руку перехватят, мы добьем узурпатора. Нельзя отдавать русские земли». Пошумели. Выяснилось потом, что подобного рода планов у Александра никогда не было. Потихоньку успокоилось. Но мысль о том, что во имя интересов Родины и Отечества можно допустить цареубийство, мысль эта осталась. Вскоре из этих артелей возникает первый политический союз. Он уже известен нам по учебникам. Это «Союз спасения». Это первая наша политическая организация, имевшая и программу, и цель. Цель – ликвидация крепостного права и уничтожение самодержавия. Среди участников упоминавшийся Александр Муравьев, офицер генерального штаба, а также его родственники, друзья, братья родные, двоюродные и сослуживцы. Все очень молодые. Муравьев на тот момент 24 года, Трубецкой – 26, Рылеев – 21, Якушкин сослуживец – 23, Лунин, чуть постарше, майор, 28. Муравьев-апостол появляется, 19. Ну и так далее. Единственный чужой в этой компании, не из их тусовки, не из их круга, это Павел Пестель. Наверное, самый известный из декабристов. Он из немцев, как все они, блестяще образован. Он закончил Пажеский корпус. Это заведение, которое готовит элиту армейскую. Естественно, ветеран войны, тяжело ранен под Бородино. Вся грудь в орденах, шпага за храбрость. Ему где-то 28, он полковник, командир Вятского пехотного полка. Это обычный армейский полк, он привел его в такой идеальный порядок, что на каких-то учениях Александр пришел в полнейший восторг, примировал Пестеля, сказав, что полк ничем не отличается от гвардии, настолько он идеален в военном деле. Кто еще из членов Союза спасения? Трубецкой, будущий диктатор, полковник гвардии, князь из Гедиминовича, знатный человек. На 14 декабря это будет самый старший по званию из декабристов на Сенатской площади. Михаил Лунин, двоюродный брат Александра Муравьева, основателя Союза спасения, из семьи богатого помещика, тоже ветеран войны. Иван Якушкин, упомянутый мной с цареубийственным кинжалом, офицер боевой, вышел, правда, после войны в отставку, попробовал какое-то время похозяйствовать. И вот здесь с ним приключилась интереснейшая история, когда он решил дать крестьянам свободу. Декабристы, кстати, часто попрекали, что же они так, могли бы начать с себя, отпустить крестьян. Это долгая и сложная история, ничего они не могли просто так сделать и отпустить. Но расскажу вам об этом на примере Якушкина. Иван Якушкин приезжает к себе в поместье, проводит целый ряд таких послаблений и шагов навстречу крестьянству. Он уменьшает так называемую господскую запашку, отменяет ряд тяжелых поборов, создает внутренний суд крестьянский, чтобы по мелочам всяким ни барин, не разбираясь, судил. Они сами внутри себя разбирались, судили виновных. Начинает учить грамоте крестьянских детей, но самое главное, собирает крестьян и говорит: «Мужики, крепостное право – зло, я вас всех хочу отпустить на свободу. Чтобы были вы вольными, делали, что хотите, что вам нравится. Кто хочет, остается у меня работать. Кто не хочет, пожалуйста, ищите свободной жизни». Мужики почесали ребу. В город уехать это на какие шиши? Что нам там делать? Мы там ничего не знаем. Кому наняться? Зачем нам кому-то наниматься? Ты добрый барин. Лучше, чем у тебя, условий нет ни у кого. У нас тут и дети учатся, и всякие оброки поменьше, чем у соседей. Так что благодарствуем. Простите, мы свободны, а землю как делить будем? Вот такой, как говорится, прямоты. Иван Якушкин слегка остолбенел, говорит: в смысле землю? Я и так вас отпускаю. Вы же, понимаете, крестьяне – это товар, это большие деньги. Он их может продать, он их отпускает. Но земля-то моя, это от дедов и прадедов мне досталось. Кровью поливали мы за нее поколениями. Поэтому, ну, мне она не нужна. Значит, землю я дам вам в аренду. Кто сколько хочет, возьмете. Договоримся о цене, как говорится, по-братски, на рыночных условиях. Пожалуйста, обрабатывайте. Если будет невыгодно, уходите в другое место, я вас не держу. Мужики, еще раз сняв шапки, почесали затылки и говорят: какая аренда? Какие рыночные отношения? А если не урожай? А если цену повысят? Не, барин, давай по старинке. Мы будем, барин, ваши, а земля будет наша. Никакой такой свободы нам не надо. В общем, на этом эксперимент Якушкина закончился. Вернулся он на службу в армию.
Союз спасения просуществовал недолго. Потом появилась другая. С теми же действующими лицами, большая серьезная организация. Говорят, 200 членов, но я, честно говоря, читал, что их было и 2000 членов. Никто ведь письменно учет членства особо не вел. Заявительный характер. И 2000, и даже 3000 членов насчитывают некоторые исследователи. Союз благоденствия. Большая организация с местными отделениями. И там уже не только офицеры. Там и гражданские, творческие элиты, поэты, Рылеев, Кюхельбекер. Издается альманах Рылеевым «Полярная звезда», где публикуются все главные писатели того времени. Крылов, Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Баратынский. Все они знают о существовании Союза благоденствия и так либо иначе с ним соотносятся. Вообще, в те времена поэты и офицеры – это родственные были понятия. Многие поэты были офицерами, и наоборот, от Дениса Давыдова и Федора Глинки до Адоевского и Михаила Лермонтова. Члены этого союза стараются улучшить жизнь мирным путем. Они пишут записки наверх государю-императору, как лучше поэтапно отменить крепостное право. Такую серьезным обоснованием подал упомянутый мной в начале нашего рассказа Николай Тургенев. Государь-император прочитал, резолюции не поставил никакой, но сказал: передайте этому юноше, пусть не лезет туда, в чем не разбирается. Не создал мотивации по развитию отношений в легальном ключе. Союз благоденствия – это такая, знаете, красивая организация. Название даже. Вот в Германии было тайное общество антимонархическое, называлось «Союз добродетели». Это практически, значит, калька «Союз благоденствия». У него символ – это пчела, труд. У него программа по цвету обложки, у меня тут синяя, а у них, значит, зеленая книга называлась, состояла программа из двух частей. Первая официальная, там ничего антимонархического не было. Ее, собственно, Александр I читал даже, рекомендовал друзьям, как говорится, посылал ее Константину почитать. Типа, полезно, изучай. Что было хорошего в Союзе благоденствия? Все члены Союза должны были работать на благо Отечества. На благо Отечества и граждан, то есть делать что-то полезное. Это не была организация профессиональных революционеров-бездельников, как большевистская партия. Нет, это были люди, которые приносили пользу обществу. Чем они должны были заниматься? Ну, во-первых, образованием, то есть просвещением. Члены Союза нанимали лекторов, проводили такие публичные лекции по разным наукам, учили солдат. Тогда была очень популярна школа, как у Грибоедова, ланкастерских взаимных обучений. Что это было такое? Идея следующая. В классе садятся таким клином солдаты. Первый ряд обычно самый маленький, второй побольше, дальше больше, больше, больше. Ну, последний ряд на галерке самый широкий, там больше всего народу. Значит, в первом ряду самые грамотные. Дальше менее, менее, менее, ну, совсем двоечники сзади, значит. Офицер. То, что он хочет преподнести по арифметике или русскому языку, он рассказывает самым толковым. Они оборачиваются и понятным языком пересказывают следующему ряду. Пока дальше это знание идет до галерки, офицер следующую идею рассказывает первому ряду солдат. Вообще, на самом деле, когда ты пересказываешь полученные знания, ты запоминаешь информацию гораздо лучше. И школы эти работали неплохо. Их поддерживал, кстати, и Аракчеев, и в армии их активно поддерживали. Это была хорошая система. Еще занимаются члены Союза благоденствия законностью. Некоторые из них, отказавшись от офицерской гвардейской службы, поступают в самую презренную касту, самую неуважаемую, становятся судьями, не поверите. Судья на тот момент – это синоним слова «взяточник» и «жулик». Но вот Иван Пущин, друг Пушкина, мой первый друг, мой друг бесценный, Кондратий Рылеев, будущий один из самых видных декабристов, они становятся судьями, такими образцово-честными. Другие члены Союза посещают тюрьмы, хлопочут об условиях содержания заключенных, выполняют функцию общественного контроля над всей правоохранительной системой. Далее занимаются филантропией. Что такое филантропия в том понимании? Это помогать людям, помогать крестьянам, самых способных, у которых есть какие-то таланты, выкупать на свободу в складчину. Кстати, за них просили большие деньги. Таким образом, декабристы выкупили довольно много людей. Будущего актера Щепкина. Вот Щепкинское училище у нас в Москве. Знаменитое Малого театра, одного из основоположников русского классического театра. Они выкупали крестьян, которые становились поэтами. Хозяева просили за этих способных крестьян бешеные деньги. И вот есть замечательная история, как генерал Волконский захотел выкупить на свободу талантливого парня, ну и жулик-помещик, почувствовав интерес самого Волконского, заломил какую-то совершенно несусветную сумму. Значит, Волконский одел парадную форму, эполеты, шпагу, кивер и ордена в два ряда на груди,
И вышел на площадь рыночную в базарный день собирать милостыню прямо так в кивер. Милостыню целевую на выкуп этого.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра, и мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про... Перед тем, чтобы сказать, о чем мы будем говорить, сегодня мы попробуем одним глазком заглянуть... Ну, хочется сказать, на совсем другую планету, хотя на самом деле действие будет происходить на планете Земля. Но мы действительно попробуем, я бы сказал даже так аккуратно, попробуем одним глазком заглянуть в совсем другой мир. Для того, чтобы нам это сделать, давайте я некоторые вводные сначала расскажу. Значит, первое. Нам сегодня понадобится с вами помнить, что существует единица геологического времени, выделяемого на нашей планете. В истории нашей планеты самое крупное – это эон. Эоны делятся на эры. Эры, в свою очередь, делятся на периоды. Сейчас мы собрали достаточно полную геохронологическую шкалу, которая содержит в себе четыре эона – катархей, архей, протерозой и фанерозой. Мы с вами живем в фанерозойском эоне. И, соответственно, ну, чем ближе к фанерозою, тем более детально эоны разделены на эры и периоды. Граница между эонами проходит следующим образом. Ну, я думаю, возможно, вы помните, что возраст нашей планеты составляет примерно 4 миллиарда 600 миллионов лет. Вот первые 600 миллионов лет – это катархей, катархейский эон. С 4 миллиардов до 2,5 миллиардов лет – это архейский эон или архей. С 2,5 миллиардов лет до примерно 541 миллиона лет назад – там есть некоторые нюансы, как именно проводить эту границу – для нас с вами это не настолько принципиально. Примерно 540 миллионов лет идет протерозой. До возраста, прошу прощения, чуть не оговорился. Протерозой, конечно, не 540 миллионов. Протерозой почти 2 миллиарда лет идет. Шел. С 2,5 миллиардов лет назад до возраста примерно 540 миллионов лет назад шел протерозой или протерозойский эон. Ну и со времени примерно 540 миллионов лет назад начинается фанерозойский эон. К чему я это все? Дело в том, что долгое время, до практически середины 20 века,

У исследователей древних организмов, исследователей развития жизни на нашей планете, была устойчивая уверенность, что сложные организмы появились где-то в начале кембрийского периода. Потому что если мы посмотрим на осадочные породы, напомню, именно в осадочных породах формируются окаменелости, осадочные породы – это породы, которые чаще всего, и тут ключевое слово, чаще всего образуются на дне водоема. Ну, когда, понятно, вот у нас есть дно, допустим, океана или озера, туда впадают реки, они приносят частицы ила, песка, ветра приносят ил, все это оседает, и потихоньку вот эти вот слои осадка под собственным весом спрессовываются и превращаются в осадочные породы. Именно в таких осадочных породах мы и находим окаменелости, остатки древних организмов. Так вот, уже... Ну, во второй половине XIX века и развитие биологии, и развитие геологии позволило понять людям, что да, Земле сотни миллионов и, собственно, миллиарды лет, но был очень интересный момент, на который обращали внимание многие геологи, палеонтологи и биологи второй половины XIX, первой половины XX века, что не получалось найти окаменевших организмов в осадочных породах старше кембрийского возраста. Кембрийский период – это первый период фанерозойского эона, который вот примерно 541 миллион лет начался. То есть, грубо говоря, ситуация была действительно... очень странный, как будто все появилось из ниоткуда. Если вы изучаете осадочные породы возрастом, ну, допустим, 510 миллионов лет назад, вы обнаруживаете там разнообразие организмов. Ну, если говорить про животных, то вы находите представителей практически всех современных типов животных. Более того, количество типов именно животных, тип, напомню, это таксон, на который таксономический ранг, на который делится таксон ранга царств. Типов было даже больше, судя по всему, чем сейчас. А если бы мы с вами на машине времени переместились на, там, во время 500 миллионов лет назад, 510 миллионов лет назад, 520 миллионов лет назад, да даже 535 миллионов лет назад, и нырнули бы с аквалангом в море, мы бы увидели, конечно, много странных организмов, но в целом в них бы узнавались черты, ну, по крайней мере, основных групп современных организмов. Были бы, конечно, совсем немножко инопланетного вида, но все-таки что-то земное в них бы угадывалось. А вот если мы посмотрим на осадочные породы старше кембрийского возраста, допустим, там 560 миллионов лет назад, там пустота. Вернее, так думали до почти середины 20 века. Честно говоря, вот такая ситуация, она по-настоящему ставила в тупик, потому что, ну, будем честны, на что это больше всего похоже? На акт творения, как будто, в общем, некая творческая сила хлопнула в ладоши и сказала: «А ну-ка, все появись», и все появилось. По счастью, сейчас мы знаем чуть больше. Давайте попробуем разобраться в этой удивительной ситуации. Пробежимся очень быстро такими широчайшими мазками просто по развитию нашей планеты. Как я уже сказал, первый эон. Эон – это самая большая единица геологического времени нашей планеты. Называется Катархей или Катархейский эон. Он длился с 4,6 миллиардов лет назад до 4 миллиардов лет назад. Что здесь важно? Важно, что про Катархейский эон мы знаем меньше всего. Почему?
Да потому что как раз осадочных, да и, впрочем, никаких других типов пород, относящихся к этому возрасту, мы не находим. Объясняется это тем, что вот эти 600 миллионов лет мы, ну, фактически добавляем, теоретически, исходя из наших представлений о том, как формировалась Солнечная система, и из наших представлений о том, как формировалась планета Земля. Вообще, процесс формирования Земли, есть два основных, я бы сказал, даже подхода, наверное, к тому... Сейчас я прошу прощения. Прошу прощения. Два основных подхода к тому, как представлять себе, как реконструировать формирование Земли. Это гипотеза изначально холодной, изначально горячей Земли. Но мы сейчас не про это совершенно. Для нас, вот для темы, про которую мы сегодня будем говорить, не так важно, как именно формировалась наша планета. Важно, что 4 миллиарда лет назад у нее появилась твердая кора, по которой мы, собственно говоря, до сих пор и продолжаем ходить. Ну а большая часть нашей планеты, собственно, так и остается расплавленной. Тогда же, где-то в Катархизисе, планета Земля столкнулась с каким-то очень крупным, сопоставимым с ней, ну, видимо, чуть поменьше космическим телом, которое выбило часть материала из нее, и, собственно, из него сформировалась Луна. Но, опять же, для нас важен сам факт того, что Луна появилась. Причем очень важный момент. Луна... интересно взаимодействовать с Землей. Как, я думаю, многие из вас знают, в океанах заметны приливы и отливы. Получается, это как раз из-за взаимодействия Земли и Луны. Наверное, про механизм возникновения приливов мы сейчас подробно говорить не будем. Важно просто знать, что относительно планеты, вокруг которой вращается, Луна является самым крупным спутником в Солнечной системе. Не в абсолютных величинах, а относительно планеты, вокруг вращается. Да, ну, я думаю, все в курсе, что уже достаточно давно Плутон к разряду планет не относится. Так-то, конечно, понятно, что пока Плутон относился к планетам, то его спутник, один из его спутников, как мы теперь знаем, Харон, относительно него был, в общем, самым крупным спутником Солнечной системы, относительно планеты, вокруг которой вращается. Но Плутон сейчас не планета, и Луна является относительно той планеты, вокруг которой вращается, самым крупным спутником Солнечной системы. Это приводит к тому, что центр масс системы Земля-Луна, ну, наверное, здесь вот чуть-чуть совсем стоит сказать, потому что нам понадобится эта информация. Понятно, что если два космических тела одинаковой массы начнут как-то вращаться друг относительно друга, они будут вращаться вокруг общего центра масс, воображаемой точки, находящейся посередине между ними. Если мы увеличиваем одно тело и уменьшаем другое, центр масс смещается в сторону большего тела и в какой-то момент оказывается внутри. Как только центр масс оказывается внутри большего тела, для наблюдателя, который стоит на этом большем теле, кажется, что меньшее тело просто вращается вокруг большего. Но, да, конечно же, вращается. Но на самом деле Луна настолько крупный спутник относительно планеты, вокруг вращается, который вращается относительно Земли, что общий центр масс системы Земля-Луна находится не в центре, далеко не в центре нашей планеты. Собственно говоря, поэтому Луна вращается вокруг Земли, при этом вращается вокруг своей оси. Просто период ее обращения вокруг своей оси синхронизирован с периодом ее обращения вокруг Земли, поэтому мы видим только одну сторону Луны. Все время Земля вращается вокруг своей оси, и вся эта система Земля-Луна вращается вокруг общего центра масс, как такой гигантский волчок. За счет этого в сутках два прилива.
Ну, если представить себе, что Земля была бы идеально ровной и просто

покрыты равномерным слоем воды, то получалось бы, что один такой горб воды притягивается Луной, а другой горб воды, он как бы выталкивается за счет того, что вся эта система, как гигантский волчок, еще вращается. Ну, представляете, если вы набираете пол ведра и начинаете его вот так вот крутить, вода не выливается. Здесь примерно та же самая ситуация. То есть очень важно понимать, что взаимодействие с Луной обеспечивает нам два прилива в сутки. И есть особая зона на берегу континентов, которая называется литораль, которая дважды в сутки то затапливается водой, то освобождается от воды. Это важный момент. Итак, ну, собственно говоря, с Катархеем мы закончили на том, что появилась земная кора и появилась Луна у Земли. Дальше идет Архей, или Архейский эон. Длился он с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиардов лет назад, то есть 1,5 миллиарда лет. Где-то, видимо, в начале Архейского эона появляется океан. А то, как именно возник океан, тут тоже есть некоторые вопросы. Скорее всего, он сформировался в процессе как раз формирования земной коры за счет так называемых процессов дегазации мантии, выхода газов из расплавленного содержимого нашей планеты. И, скорее всего, океан сразу был соленым. Химический состав его, правда, несколько отличался, мягко говоря, от нынешнего в Архейском ионе. Но, тем не менее, соленым он, судя по всему, был сразу. Тогда же где-то в Архее, причем чем дальше мы разбираемся, тем ближе к началу Архея эта дата подвигается, возникли живые существа. Как мы сейчас предполагаем, скорее всего, жизнь возникла, как ни странно, не в океане, а вот в горячих и теплых источниках, где-то, скорее всего, недалеко от океанского побережья. То есть, конечно, не в океане, но все равно в воде. И затем быстро переселилась в океан. Здесь нам нужно упомянуть два термина. Это автотрофы и гетеротрофы. Думаю, они всем довольно хорошо знакомы, но позволю на всякий случай себе их немножко уточнить. Автотрофы, ну, сам трофос, питаюсь, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических, используя энергию света, тогда это называется фотосинтез, или энергию химических реакций, тогда это называется хемосинтез. Ну, собственно говоря, как растения, используя воду и углекислый газ, могут, используя энергию света, создавать глюкозу. Собственно говоря, да, фактически автотрофы могут соединять вместе атомы углерода из неорганических веществ и, собственно, создавать живую материю. А гетеротрофы, ну, от греческих гетерос, разный, трофос, питаюсь. Имеется в виду, что питаются они по-разному, но не как автотрофы. Это организмы, не способные создавать органические вещества из неорганических. Они могут только использовать уже готовые органические вещества. Питаются они, ну, либо автотрофами, либо другими гетеротрофами. Мы, понятное дело, гетеротрофы. Здесь, я думаю, тоже все предельно ясно. Тогда же в Архее появилась такая группа организмов, как археи. Вот есть такой таксон, как царство, а есть более крупный таксон, это домен. Вот археи – это отдельный домен живой природы. Долгое время их относили к другому домену, к бактериям. Собственно, бактерии тоже отдельный домен. Но потом поняли, что у них очень много различного в строении. Как ни странно, например, археи к нам ближе, чем бактерии. Ну да ладно, мы сейчас не про раннюю эволюцию жизни на нашей планете. Что на этой фотографии изображено? Вот слева это как раз клетки архей,
Справа это места, где их сейчас можно довольно несложно найти. Археи являются так называемыми, среди них, вернее, много экстремофилов, существ, которые любят какие-нибудь очень соленые водоемы, очень горячие водоемы, вот что-нибудь такое. Ну, отсюда предполагают, что, возможно, они как раз вот в условиях древней земли, как раз в таких местах и жили. Возможно. Мы сейчас не об этом. Важно, что бактерии и археи где-то в архейском ионе появились. И среди бактерий появилась такая группа, как цианобактерии. Существа, которых раньше называли сине-зеленые водоросли. Ну, до 30-х годов 20 века вообще всех бактерий относили к растениям, к царству растения. Потом все-таки поняли, что... Что-то это никакие не растения совсем. И, в общем, выделили их отдельно. И, ну, еще в школьной программе часто цианобактерии по старинке называются сине-зеленые водоросли. Ну, корректнее их сейчас называть цианобактерии, чтобы не путаться. Что важно? Цианобактерии – это фотосинтезирующие бактерии. Причем бактерии, которые используют так называемый оксигенный фотосинтез. Фотосинтез, побочным продуктом которого является кислород. На самом деле есть варианты фотосинтеза, при котором кислород не выделяется. Но довольно экстравагантные и очень примитивные варианты фотосинтеза. Нас интересует тот фотосинтез, это самый распространенный вариант фотосинтеза, который можно встретить сейчас, при котором побочным продуктом при создании органических веществ из неорганических, более сложных, из более простых, с использованием энергии света, является кислород. Углекислый газ при этом, наоборот, поглощается. Почему это важно? Ну, потому что именно появление оксигенного фотосинтеза, фотосинтеза, побочным продуктом которого является кислород, привело к так называемой кислородной катастрофе. Я неспроста беру это понятие в кавычки. Да, где-то до конца архея биосфера нашей планеты, совокупность живых организмов нашей планеты, была представлена преимущественно анаэробными организмами. Аэробные организмы, от греческого aeros – ветер, воздух, ну, английское air – однокоренное, собственно говоря. А аэробные организмы, напомню, это организмы, которые используют кислород для своего обмена веществ. Мы с вами, например. Анаэробные организмы. Приставка «ан» означает отрицание. Анаэробные организмы – организмы, которые не используют кислород для своего обмена веществ. Более того, для многих из них кислород ядовит. Собственно говоря, на протяжении первого миллиарда с лишним лет существования жизни на нашей планете, на протяжении той части архея, когда жизнь уже была, кислорода в атмосфере почти не было, а жизнь была представлена анаэробными формами, ну, собственно говоря, анаэробными археями и бактериями. А затем, где-то, когда вот в археи появился оксигенный фотосинтез, фотосинтез с побочным продуктом, который является кислород, кислород стал накапливаться в атмосфере нашей планеты. Сначала он расходовался на окисление различных доступных горных пород, минералов, а затем, когда окислил все, что было возможно, стал накапливаться в атмосфере. И кислород просто очень легко вступает в реакцию с другими веществами. И вот сначала он не накапливался в атмосфере, а вступал в реакцию совсем с чем ни попадя, с чем легко можно было вступить в реакцию. Когда те горные породы, с которыми легко можно было вступить в реакцию, закончились, кислород начал накапливаться в атмосфере, и где-то в конце архея произошла так называемая кислородная катастрофа. Это событие, при котором концентрация кислорода в атмосфере стала такой,
все равно значительно-значительно ниже, чем сейчас. Но она стала такой, что быть аэробом, то есть организмом, использующим кислород для своего обмена веществ, стало значительно выгоднее, чем анаэробом. Ну и как раз с того момента биосфера нашей планеты стала преимущественно аэробной. Ну, анаэробные бактерии, археи, они остались. Но теперь они вынуждены ютиться в тех местах, где нет кислорода обычно. Почему я взял в кавычки? Потому что сейчас мы понимаем, когда мы слышим слово «катастрофа», кажется, что это такой прям какой-то резкий скачок. Вот вчера еще не было достаточно кислорода в атмосфере планеты, а сегодня уже достаточно. Вчера биосфера была анаэробная, сегодня аэробная. Нет, конечно же, это очень постепенный процесс. И мне вот, честно говоря, этот термин очень не нравится, не только мне. Поэтому от него сейчас потихоньку отходят. Ну, мне больше нравится термин, как по-английски это звучит, oxygen event, кислородное событие. По-русски кислородное событие как-то коряво, честно говоря, звучит немножко. Но да, где-то тогда биосфера нашей планеты из анаэробной стала аэробной, а кислорода начало становиться все больше. Тогда же мы встречаем, начинаем встречать очень интересные образования. Так называемые строматолиты. Что такое строматолиты? Они, кстати, до сих пор даже существуют. Ну, честно говоря, судя по фотографии, камни какие-то. Не совсем. Строматолиты – это постройки. Постройки, авторами которых являются в основном цианобактерии. Здесь нам нужно ввести такой термин, как цианобактериальный мат. Дело в том, что в благоприятных условиях цианобактерии могут образовывать сплошные пленки такие, зеленоватые, немножко синеватым отливом, собственно, почему их и называли раньше сине-зеленые водоросли, и покрывать какие-нибудь твердые объекты. Это цианобактериальный мат. Цианобактериальный мат – это не организм ни в коем случае. Это целое сообщество цианобактерий. При этом там есть не только цианобактерии, там есть и нефотосинтезирующие бактерии. Сверху там при этом могут жить бактерии аэробные. В нижних слоях могут копошиться анаэробные бактерии. То есть цианобактериальный мат – это такое бактериальное сообщество. Иногда, знаете, в аквариумах случаются такие экологические катастрофы, когда, особенно в начале, когда только вот аквариум запустили, залили водой, грунт положили, растения посадили, разные рыбок запустили, и у него еще процессы в его экосистеме не сбалансировались, круговороты веществ, и может сложиться ситуация, когда аномально размножаются цианобактерии и покрывают просто все вот таким вот налетом. Ну, вот, собственно, как здесь на этой фотографии. Это типичный пример цианобактериального мата. Но, правда, надо понимать, что в условиях нынешней Земли там не только цианобактерии участвуют. Там, в общем, и зеленые водоросли могут участвовать. Но идейно, я думаю, понятно. Так вот, строматолиты – это фактически цианобактериальные маты, которые оказываются в сложных жизненных условиях. Ну вот тут как раз строматолиты. Если мы распилим строматолит, то мы увидим, что это такой пенек слоистый. Как они формируются? Они формируются за счет того, что вот есть цианобактериальный мат, ему для существования нужен фотосинтез. Но ведь мы помним, что на дне водоема они, чтобы нормально жить, должны быть погружены в воду. Ну, хотя бы большую часть времени. На дно водоема все время осаждаются осадки. Песчинки, частички ила, глины. Они заиливают этот вот цианобактериальный мат. Единственная возможность, что сделать у такого цианобактериального мата, обрасти эти частички.
и как бы сам мат поднимается немножко наверх, оставляя под собой спрессованный слой вот этих осевших частичек. И так он поднимается, поднимается, а под ним растет вот этот пенек из осадков. Ну, собственно говоря, в те геологические эпохи, когда на планете не было животных, строматолиты были очень распространены, сейчас они редко, но встречаются, на самом деле. Но все-таки значимой роли в жизни нашей планеты больше не играют. Однако мы с вами обсудили, что строматолиты были. Ну, появляются они вот как раз в конце археи, а часто встречаются в протерозое. И вот мы подошли к третьему иону, протерозойскому иону. Он же протерозой начался 2,5 миллиарда лет назад, закончился примерно 540 миллионов лет назад. Давайте позволим себе небольшую вольность, чтобы проще было запомнить. Примерно 540 миллионов лет назад. Как я уже сказал, до почти середины 20 века предполагалось, что ничего особенного в протерозое не происходило. Собственно, протерозой назван протерос первейший, зои жизнь, потому что, ну, когда ученые поняли, что вот у нас мы в начале фанерозойского иона, следующего за протерозойским, в начале его кембрийского периода, находим окаменелости сразу практически всех типов животных современных. Ну, они же все-таки должны были эволюционировать из чего-то более простого. Если мы не считаем, что это некий высший разум хлопнул в ладоши, и все вдруг появилось из ниоткуда. Ну, или из глины. Поэтому протерозой исходно как бы называли протерозоем, просто предполагая, что ну где-то здесь все и возникло. Мы знаем сейчас, что жизнь возникла еще в археи, причем, видимо, где-то ближе к началу археи, как ни странно. А в протерозое жизнь вполне себе процветала. Но что это за странные какие-то геометрические объекты перед нами? Ну, согласитесь, немножко инопланетно выглядит. Давайте попробуем разобраться. Ну, для начала пробежимся по тому, а что в протерозое еще случилось. Наверное, важнейшими событиями протерозоя было появление так называемой эукариотической клетки. Клетки, генетический материал которой упакован в специальную структуру ядро. Почему это важно? Ну, потому что вот сейчас все организмы делятся на эукариотов и прокариотов. Прокариотические организмы – это, собственно, бактерии и археи, которых мы упомянули. У них их генетическая информация представлена в виде кольцевой молекулы ДНК в клетке, не упакованной ни в какое ядро. У эукариотических организмов молекулы ДНК, их обычно там довольно много, упакованы в специальную структуру ядро. Не будем углубляться в детали строения клеток, но скажем просто, что эукариотические клетки устроены значительно сложнее, чем прокариотические, и им доступен значительно больший набор действий. Они могут достигать больших размеров обычно. Они могут поглощать какие-то крупные объекты, фагоцитировать, вворачивая мембрану клетки, структуру, отделяющую внутренность клетки от наружной среды, и таким образом поглощая какие-то крупные объекты. Что важно сказать про эукариотическую клетку, что, видимо, собственно, процесс возникновения эукариотической клетки происходил что-то около 1,5 миллиарда лет назад, и тогда же одновременно с этим произошло очень интересное. В эукариотических клетках появились митохондрии. Митохондрии – это специальные органоиды клеток, структуры внутри клеток, которые обеспечивают их энергией. Как мы сейчас знаем, митохондрии появились в процессе
эндосимбиоза, который описывается эндо, внутренний симбиоз, соответственно, сожития, сожительства, который описывается теорией симбиогенеза. Теория симбиогенеза, сим вместе, биожизнь, генезис происхождения, теория сожительственного происхождения. Теория симбиогенеза подразумевает, что где-то 1,5 миллиарда лет назад вот эти древние эукариотические клетки, уже, видимо, с ядром, поглотили бактерий, которые сначала стали жить у них внутри, а затем стали теми самыми митохондриями, утратив самостоятельность. В наших клетках они, безусловно, тоже есть. В клетках всех эукариот есть митохондрии, кроме тех, кто их утратил в процессе эволюции. Такие тоже есть. Но они не являются самостоятельными организмами. Они, понятное дело, сейчас являются частями наших клеток. Очень интересный, кстати, момент. Он наглядно демонстрирует, что для эволюции фундаментальной ценностью является не жизнь, а успех генетической информации. Дело в том, что ни одна часть клетки не жива, соответственно, митохондрии не живы, хотя являются потомками живых существ. Но внутри каждой митохондрии есть кольцевая молекула ДНК. Собственно, они прекрасно успешны. И так же, как и митохондрии, но позже них появились хлоропласты. Это фотосинтезирующие органоиды клеток, фотосинтезирующих эукариот, появились в результате эндосимбиоза, внутреннего симбиоза с цианобактериями. Это случилось несколько позже, но тоже тогда в протерозое. Ну что ж, вроде бы широчайшими мазками мы пробежались по истории жизни на нашей планете. И вы, конечно, можете спросить, а мы же вроде собрались здесь говорить про удивительных существ, которые жили в конце протерозойского эона, не похожих ни на что, а пока как-то все до них не дойдем и не дойдем, мы уже почти пришли. Просто чтобы полноценно про них говорить и попробовать, сказал, разгадать некоторые связанные с ними загадки, нам как раз нужно было примерно понимать, что происходило до этого. И вот мы подошли к предпоследнему уже периоду. То есть, я напомню, эоны делятся на эры, эры делятся на периоды. Нас интересуют два последних периода протерозойского эона. Это криогеновый период, он же криогений. Сейчас я прошу прощения. Он длился с 720 до 635 миллионов лет назад. Что нас интересует в этом периоде? Нас интересует, что в криогеновый период наблюдались одни из самых значительных событий оледенения нашей планеты. Возможно, кто-то из вас слышал про гипотезу Земли-снежка. Про то, что, ну, как минимум в криогеновый период, а, возможно, в еще более ранний что-то подобное происходило, что если температура на планете падает, в полярных областях начинают расти ледяные шапки, и они расползаются все южнее, южнее, южнее. Но чем больше площадь поверхности планеты оказывается покрыта ледяной шапкой, тем больше ее альбедо, отражающая способность. Тем больше солнечных лучей отражаются обратно, тем слабее она нагревается, тем ниже опускается температура на ее поверхности, и тем больше разрастаются ледяные шапки. Гипотеза Земли-снежка подразумевает, что при определенной площади ледников на планете оледенение планеты должно стать самоподдерживающимся процессом, самоусиливающимся, прошу прощения, процессом, и в какой-то момент Земля должна оледенеть полностью. Вот есть некоторые основания предполагать, что в криогеновом периоде, который длился с 720 до 635 миллионов лет назад, произошло что-то подобное.
Ну, отдельный вопрос тут, конечно, а как тогда Земля растаяла? Хочется сказать, ну, может, вулканы изверглись? Но это какой вулканизм должен быть, честно говоря? Или какого размера астероид, чтобы в это все попал, чтобы запустился процесс оттаивания? Вот с замерзанием Земли еще более-менее понятно, с оттаиванием из такого состояния есть некоторые вопросы, хотя есть ряд довольно правдоподобных предположений, как это могло быть. Впрочем, мы сейчас не про палеоклиматологию, хотя это очень интересно. А к концу криогенового периода, он же коротко называется криогений, Земля, видимо, оттаяла. А вообще, понятно, что когда мы говорим про эволюцию одноклеточных форм жизни, есть очень большая проблема. Когда ты одноклеточный, довольно тяжело окаменеть. Если у тебя нет какого-то внешнего или внутреннего скелета, у одноклеточных организмов даже внутренние твердые скелеты бывают, такие хорошо окаменевают. Но, правда, про строение клетки сложно какие-то подробности узнать. Современные методы исследования осадочных пород позволяют находить окаменелости одноклеточных организмов. Ну, собственно говоря, теперь понятно, почему там, во второй половине 20 века все были уверены, 19 века, прошу прощения, все были уверены, что раньше кембрийского периода, там, начавшегося примерно 540 миллионов лет назад, вообще ничего не было. Ну, на протяжении археи и протерозоя в основном-то существовали одноклеточные, сначала только прокариотические организмы, археи и бактерии. Затем 1,5 миллиарда лет назад появляются эукариотические, но тоже сначала одноклеточные. Вообще вопрос возникновения многоклеточности, он чрезвычайно интересен, но на нем мы останавливаться точно сейчас не будем, а то не успеем. Так или иначе, вот со времени 1,5 миллиарда лет назад до времени примерно 635 миллионов лет назад неверным будет сказать, что ничего особенного не происходило. Происходило. Но мы про это достаточно мало знаем. Там есть ряд интересных вещей. Возможно, просто о них стоит отдельно нам как-нибудь собраться и поговорить. Так или иначе, когда заканчивается криогеновый период и начинается идиокарский, он же венский период, а длился он с 635 до примерно 540 миллионов лет назад, происходит интересное. Именно в это время начинается активное, еще большее накопление кислорода в атмосфере. Потому что на самом деле на протяжении, вот как бы в конце археи, начале протерозоя, кислород довольно активно накапливался в атмосфере. Затем на протяжении протерозоя он держался на одном уровне, иногда даже на самом деле чуть-чуть снижался. А отдельная история. Не будем сейчас углубляться. А вот как раз на рубеже криогения и идиокарского периода он начал, концентрация кислорода стала резко повышаться. И понятно, что стала повышаться концентрация кислорода в атмосфере, стала она повышаться и в воде. А что значит повышенная концентрация кислорода? Это значит, что организмы могут становиться больше. Потому что если ты аэроб, то есть тебе нужен кислород для обмена веществ, когда ты одноклеточный, ты можешь довольствоваться небольшой концентрацией кислорода в целом. Но чтобы стать большим и многоклеточным, кислорода должно быть больше. Иначе просто ты не сможешь обеспечить все свои ткани кислородом. Ничего не получится. А большим быть удобно. Ведь большой размер – это самый простой способ уйти из-под воздействия хищников. Собственно говоря, видимо, это и случилось. Когда в конце криогения, начале идиокарского периода, в начале идиокарского периода стал в атмосфере и в океане накапливаться кислород, видимо, это было связано с тем, что Земля оттаяла.
Да, активнее пошел фотосинтез, так взрывно, я бы сказал. Концентрация кислорода увеличилась, и какой-то группе организмов удалось достичь крупных размеров. Сразу хочу сказать, сейчас мы знаем, что в это время на планете уже были красные водоросли. Это одна из групп царства растения. Уже были зеленые водоросли, судя по всему, тоже

ими тоже есть бесчерепные личиночно-хордовые. Так вот, у личинок асцидий есть та самая хорда, нервная система сложнее организована, нервная трубка у них есть. Они плавают, затем прикрепляются и превращаются вот в это. Такой фильтрующий бочонок. Долгое время был дискуссионным вопрос, кто более исходен из них для, ну, по плану строения для хордовых, ланцетники или асцидии. Ну, предполагалось, что, возможно, ланцетники – это неотенические, потомки неотенических личинок асцидии. Я напоминаю, неотения – это процесс, это ситуация, когда организм начинает размножаться на личиночной стадии. И некоторые эволюционные переходы явно с этим были связаны. Но сейчас мы понимаем, что нет, это исходный вариант строения хордовых, он ближе к ланцетникам, а асцидии – это просто те древние хордовые, которые стали вот такими прикрепленными фильтраторами и, соответственно, упростились. Ну, потому что, понятно, когда ты прикрепленный фильтратор, просто пропускаешь через себя воду, тебе ни сложная нервная система не нужна, ни органы чувств, что знай себе, фильтруй, повезло, не повезло, отфильтровал достаточно или нет. И все. Нервная система упрощается, все. Это важно, что асцидии – это, согласно нашим представлениям, довольно сильно упростившиеся хордовые. Ну, это вот метаморфоз, преобразование личинки асцидии, как она прикрепляется и становится взрослой. Напомню, что они удивительны тем, что в их крови есть вещество гемовонадин. У нас гемоглобин с железом, у них гемовонадин с ванадием, с очень не до конца понятными функциями. Но про них я отдельно мы уже говорили. Бывают довольно разные по цветам, размерам, но основное у них, основные черты все более-менее одинаковые. Такой бочонок с двумя отверстиями, одно вверх, другое вбок чаще всего. И внутри спрятана глотка с жаберными щелями. Одним из вендобионтов, давно причем известен, то есть если с ксенузионом, который к ксенузиям и, соответственно, к типу анихофора относится, долгое время просто считали, что это кембрийский организм, а потом, когда уточнили датировку, оказалось, что эдиакарский, то с аузией никто не сомневался. Вот слева ее окаменелость. А дальше весь вопрос, как реконструировать. Если реконструировать ее как посередине, то получается действительно что-то странное. Губка, не губка, непонятно. А если предположить, что реконструировать ее надо вот так вот, как правая реконструкция, что это стенки глотки с жаберными щелями, а вокруг было еще что-то мясистое. Получается очень похожее на асцидию. И на самом деле, чем дальше, тем больше находят среди вендобионтов, опять же повторюсь, среди как бы классических вендобионтов, потому что ксенузион, про который мы поговорили из анихофор, это все-таки существо, которое появилось явно в конце эдиакарского периода. Аузия и похожие на нее существа жили на протяжении значительной части эдиакарского периода. Но если это асцидии, а асцидии сами по себе – это упростившиеся хордовые, перешедшие к прикрепленному и фильтрующему образу жизни. Получается интересная ситуация, что хордовые должны были возникнуть еще раньше, просто не попадают в геологическую летопись. Также среди вендобионтов находят... Есть некоторое количество организмов, которые относят к типу стрекающие, ну, конкретно к классу сцифоидные медузы, как предполагают. Но здесь все довольно сложно. Вы представляете себе окаменевшую медузу? Вот, все с трудом представляют. Есть среди вендобионтов организмы вроде бы с лучевой симметрией, похожие на каких-то окаменевших медуз, но там есть вопросы. Хотя, исходя из того, что мы знаем про эволюцию царства животные, представители типа стрекающие тогда уже должны были бы быть. Просто потому, что сейчас мы можем

0: ну, используя современные методы, реконструировать, сколько миллионов лет назад, там, примерно, понятно, разошлись те или иные эволюционные ветви в царстве животных, да, медузы тогда должны были быть, поэтому логично, что некоторые такие, скорее, округлые формы окаменелости эдиакарского периода идентифицируются, как, например, представители класса сцифоидные. Но есть одна большая загадка. Сейчас мы практически не сомневаемся, что из ныне живущих животных самым примитивным типом являются губки. Мы про них неоднократно уже говорили, да, что они принципиально отличаются от всех животных тем, что остальных животных тем, что у них, прошу прощения, тавтология, принципиально более просто устроена многоклеточность, нет настоящих тканей. И что базальные, то есть где-то находящиеся в самом основании эволюционного ствола животных, вот предки всех животных, должны были бы, похоже, быть на губок. А вот губок мы не находим в эдиакарском периоде. В явном виде. Мы находим существ, которых вроде как можно идентифицировать как губки. Более того, есть основания предполагать, что уже почти 900 миллионов лет назад губки были, потому что некоторые окаменелости до эдиакарского возраста, значительно до эдиакарского возраста, вроде как можно идентифицировать как губки, но непонятно. То есть они должны были быть, но, видимо, выглядели как-то по-другому. Потому что тех существ, которых бы вот безошибочно можно было отнести к губкам, ну, в самом конце эдиакарского периода такое уже, такие начинают появляться, а на протяжении большей части, большего части времени существования тех самых вендобионтов нет. Получается интересная ситуация, что среди организмов, которые жили в эдиакарском периоде, можно найти тех, кто похож на каких-то современных, причем вот мы говорили про ксенузии, относящиеся к типу анихофоры, у них нормальная для животных билатеральная симметрия, да, но они появляются в самом-самом-самом конце эдиакарского периода. Поэтому их все-таки, видимо, вот к настоящим таким вендобионтам относить не совсем корректно. Получается, что вендобионты – это какая-то загадочная группа организмов, у которых действительно не было рта, была очень странная симметрия тела, очень странный рост. Кем они были? Похоже, что некоторые из них действительно были нашими предками. Сейчас у нас есть все основания так думать, что они были либо относились к типу хордовые, либо были их предками. Но большая часть из них все равно была непонятна чем. И на самом деле сильнее всего настораживает отсутствие рта. Где вендобионты жили? Жили они, скорее всего, на небольшой глубине по одной простой причине. В эдиакарском периоде концентрация кислорода в атмосфере была еще, все еще ощутимо ниже, чем сейчас, и океан кислородом был насыщен на небольшую глубину. На большой глубине не было достаточного кислорода, чтобы поддерживать существование, достаточного количества кислорода, чтобы поддерживать существование таких крупных организмов. Они жили на небольшой глубине. Правда, небольшие глубины в океане тогда были более распространены. Помните, мы упомянули появление Луны у планеты Земля. Есть важный нюанс. Когда Луна только появилась у Земли, она была значительно ближе к Земле, чем сейчас. Она затем все отдалялась, отдалялась, даже сейчас чуть-чуть продолжает отдаляться, хотя сама, конечно, никогда никуда от нас не улетит, по счастью. Так вот, поскольку Луна была ближе, и в эдиакарском периоде она еще была ближе, приливы и отливы были сильнее. А на суше не было растений, которые бы закрепляли своими корнями породы. Почвы никакой не было современного типа. Соответственно, континенты очень быстро размывались. Все это стекало в океан, и вокруг континентов формировались обширные мелководья. Вот, видимо, на этих мелководьях и жили те самые вендобионты. Жили, а потом исчезли. В конце Идиакарского периода они все разом исчезают. Некоторые окаменелости, похожие на вендобионтов, встречаются в начале Кембрийского периода, но нет. Но как бы довольно быстро все равно исчезают. Это явно были какие-то остатки былого разнообразия. И с начала фанерозойского эона, который начался примерно 540 миллионов лет назад, разнообразие животных на уровне типов примерно такое, как сейчас. Собственно говоря, фанерозойский эон делится на три эры: палеозойская, мезозойская и кайнозойская. Вот первый период палеозойской эры, кембрийский период, который длился примерно с 540 до 485 миллионов лет назад, мы уже упомянули, что, нырнув с аквалангом в Кембрийский океан, мы бы узнали планету. А, видимо, нырнув в Идиакарский, нет. Что же случилось? Ну, здесь важно понимать, что мы сейчас говорим о двух связанных, но разных вопросах. Первое. Почему вдруг появились современные типы животных? Как мы уже заметили, они, скорее всего, были до этого. Просто выглядели немножко по-другому, и почему-то вдруг вот так пышным цветом расцвели в начале Кембрийского периода именно в таком виде, в котором мы их более-менее знаем. Это один вопрос, он очень интересный, про него можно как-нибудь отдельно поговорить, но нас интересует вопрос, а куда делись вендобионты? Вот эти классические вендобионты без рта, со странными типами симметрии, с равномерным ростом. Ну, ответ, скорее всего, будет следующий. Видимо, их съели. Съели, собственно говоря, испытавшие активную эволюционную радиацию животные, относящиеся к современным типам. Эволюционная радиация, ну, радиус луча, ситуация, когда от предковой группы расходятся в разные стороны много-много разных групп, потому что условия благоприятствуют этому. Вообще, собственно говоря, скорее всего, что произошло на границе Идиакарского и Кембрийского периодов? Видимо, химический состав океана стал таким, какой он есть сейчас. И почему, это отдельный вопрос, тоже при гидрохимии океана можно как-нибудь поговорить. И, видимо, стало энергетически выгодно иметь скелеты. Вообще, потому что содержать в себе внутренний или наружный скелет – это очень удобно. Ну, представьте, наше тело без скелета было бы не таким удобным для использования. Но делать скелет энергетически очень затратно. Вот, видимо, в начале Кембрийского периода делать скелет стало легче, чем было до этого. Поэтому все подряд животные обзаводятся скелетами. И, собственно, губки-то, видимо, появляются отчетливо в геологической летописи тогда, потому что у них появляются скелетные элементы, которые называются спикулы. И все остальные тоже. И наружные, и внутренние скелеты появляются у у животных. И, видимо, вот такие вот организмы как раз просто съели вендобионтов. Помните, я упомянул, что зачем становиться вообще в процессе эволюции большим многоклеточному организму? Потому что это самый простой способ уйти от хищника. Нельзя исключать, что вендобионты – это какая-то эволюционная ветвь, либо родственное к животным, может быть, нет, либо каких-то очень примитивных животных, которые освоили способность переходить в крупный размерный класс, а для этого нужен определенный уровень обмена веществ, достаточно высокий, чтобы обеспечивать такое тело. И счастливо его заняли. А никаких хищников, которые могли бы ими питаться, еще не было. Возможно, как только они появились, вендобионты были вытеснены. Возможно, есть еще предположение, что вендобионты были либо почти неподвижными, либо очень малоподвижными существами, которые питались теми самыми цианобактериальными матами. Я говорил, есть вообще предположение, что они сами были чем-то похожими на цианобактериальные маты. Но все-таки, скорее всего, по крайней мере, большинство из них нет. А с появлением животных с твердыми скелетными элементами эти животные стали активно вскапывать грунт и разрушать целостность этих цианобактериальных матов, которыми питались вендобионты. Такое тоже возможно. Так или иначе, видимо, в начале кембрийского, ну, в конце эдиакарского, в начале кембрийского периода животные современных типов, вот тех самых классических вендобионтов, вытесняют. Хотя мы уже поняли, что некоторые современные типы точно заходят в эдиакарский период. Ну что ж, я надеюсь, я в общих чертах осветил эту тему. Тема, конечно, практически бесконечная. Даже если бы просто мы сейчас говорили просто о разнообразии вендобионтов, ничего не уточняя про них, нужно было бы в несколько раз дольше говорить. Но с разнообразием вендобионтов, если хотите, в общем, сейчас их реконструкции очень много, можно познакомиться. А с тем, кем они были, как существовали и куда делись, ну, мы, по крайней мере, попытались разобраться. Я готов ответить на вопросы. У нас есть вопросы?
1: Да, слышно меня?
0: Да, да, слышу.
1: Есть вопросы. Нас сегодня смотрят больше, чем обычно. Первый вопрос. А породы из катархеи и археи есть?
0: Ну, я упомянул в начале из... Для архейского эона с самого начала нам известны, собственно, мы, для нас начинается архейский эон, когда, собственно, появляются породы, которые мы можем к нему отнести. Для катархейского эона никаких пород, которые можно было бы отнести к этому возрасту, ни осадочных, ни там магматических, ни метаморфических, нету. По одной простой причине. Ну, я упомянул вкратце, что есть две основные точки зрения на то, как формировалась наша планета. Гипотеза изначально холодной Земли, что когда наша планета формировалась из сталкивающихся так называемых планетеземалей, ну, объектов, примерно соответствующих нынешним астероидам, ну, астероидами их некорректно называть, похожих на них, которые сталкивались друг с другом, и понятно, чем больше этот ком рос, тем больше на него падало вот этих планетеземалей. Гипотеза изначально холодной Земли предполагает, что в итоге получился такой просто холодный равномерный каменный шар, а гипотеза изначально горячей Земли предполагает, что энергии, выделявшейся при столкновении планеты Земли, хватало для того, чтобы поддерживать этот шар расплавленным. С точки зрения сторонников гипотезы изначально горячей Земли, в конце катархейского эона просто Земля снаружи застыла и появилась земная кора, отсюда понятно, почему мы не находим никаких пород катархейского возраста, земной коры. Не было она. С ее появлением закончился катархей, начался архей. С точки зрения сторонников гипотезы изначально холодной Земли, вот был этот равномерный каменный шарик, затем он столкнулся с каким-то еще каменным шариком, который вышиб из него много материала, из которого появилась Луна. Луна изначально, как я сказал, была значительно ближе к нашей планете, и на самом деле приливные взаимодействия испытывает не только наша гидросфера, океан, но и литосфера, твердая оболочка. Мы чуть-чуть вверх и вниз каждый раз вслед за Луной тоже ходим, но просто поскольку вся поверхность планеты на огромной территории это делает, то это не заметно совершенно. И вот сторонники гипотезы изначально холодной Земли предполагают, что когда появилась Луна, она за счет вот гравитационных приливных взаимодействий раскачала недра нашей планеты, из-за чего они начали плавиться, и запустилась, собственно, мантийная конвекция, движение расплавленного вещества нашей планеты, которое продолжается до сих пор. И как только оно запустилось, то, в общем, дальше все начало, Земля расплавляться все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. И в конечном итоге, если с точки зрения сторонников теории изначально горячей Земли, в конце катархея застыла просто поверхность нашей планеты появилась земная кора, то с точки зрения сторонников теории изначально холодной Земли, в конце катархеи Земля полностью расплавилась из-за гравитационных взаимоотношений с Луной, и только после этого начала остывать с поверхности, и, собственно говоря, появилась кора. Но я не зря сказал, что для нас это не очень принципиально сегодня. Так-то это интересный, безусловно, вопрос и важный, но для нашей сегодняшней темы не очень принципиально, потому что так или иначе катархей закончился с момента, когда на поверхности расплавленной планеты образовалась кора твердая. Отсюда понятно, что, в общем, никаких катархейских пород мы не находим. Да, следующий вопрос.
1: Возможно ли в ближайшем будущем кислородное изменение состава воздуха?
0: Что значит в ближайшем будущем? Если в ближайшем будущем, в смысле, в масштабах человеческой жизни, то, ну, я бы ответил так. Если не произойдет каких-то катастрофических событий планетарного масштаба, то нет. Понятно, что если Земля столкнется с каким-нибудь очень большим космическим телом, то поменяется все. Вот. А если Земля будет существовать в том виде, в котором она существует, то в масштабах человеческой жизни концентрация кислорода никак значимо меняться не будет. Безусловно, концентрация кислорода в целом меняется, и в больших масштабах времени она будет еще меняться. Были периоды в истории нашей планеты, когда концентрация кислорода была значительно меньше или его вообще практически не было. Были периоды, когда даже больше была концентрация, чем сейчас, почти в полтора раза. Но это все геологические масштабы времени. Не короткие какие-то. И да, если что, на всякий случай, человек на такие параметры тоже... Люди, знаете, иногда себя переоценивают, как... Иногда недооценивают, а иногда переоценивают. И вот тут сразу могу сказать, что если человечество даже задастся целью использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы изменить концентрацию кислорода в атмосфере, у него это, скорее всего, не получится. Да, следующий вопрос.
1: Кто появился раньше, растение или животное? И имеем ли мы какое-то родство?
0: Да, конечно же, имеем. С точки зрения нашего нынешнего представления о том, как развивалась жизнь на планете, все живые организмы являются родственниками, так или иначе. То есть мы сейчас практически уверены в эволюционном единстве всех живых организмов на нашей планете. Вопрос, в каких масштабах времени. Последний общий предок животного и растения был одноклеточным организмом, который жил, ну, судя по всему, как раз что-то где-то в районе 1,5 миллиарда лет назад. То есть, видимо, довольно быстро после того, как... Помните, я говорил, что примерно 1,5 миллиарда лет назад появились эукариотические клетки, клетки, генетический материал которых упакован в ядро, значительно более сложно устроенные клетки, чем прокариотические клетки бактерий и архей. Тогда же у этих примитивных эукариотических клеток появились митохондрии в результате симбиогенеза с бактериями. Чуть позже, я сказал, появились хлоропласты, фотосинтезирующие органоиды. Животные и растения относятся к двум принципиально отличающимся и рано разошедшимся ветвям эукариот. Вообще, сейчас выделяют в разнообразии живых организмов нашей планеты три основные большие эволюционные ветви, те самые домены. Помните, я сказал, что есть царство, а вот царства объединяются в домены. Домен бактерии, домен археи и домен эукариоты. Эукариоты, в свою очередь, делятся на две колоссальные эволюционные ветви – одножгутиковые и двужгутиковые. Ну, предки одножгутиковых, как можно догадаться, были одноклеточными организмами с одним жгутиком, подвижным выростом клетки, клетки двужгутиковых с двумя жгутиками. Потом, правда, с этими жгутиками что только не происходило. Вот животные относятся к одножгутиковым, растения относятся к двужгутиковым. Одножгутиковые и двужгутиковые разошлись, ну вот, где-то, видимо, в промежутке между миллиардом и полутора миллиардами лет, скорее ближе к полутора миллиардам лет. Поэтому в таких масштабах, да, родственники, но очень давно разошедшиеся. Следующий вопрос.
1: Замечание. Некорректная картинка с реконструкцией идиакарской биоты. Там не было медуз.
0: В смысле, на картинках не было медуз или А?
1: Там, сейчас, я так понимаю, там не должно быть медуз.
0: Давайте посмотрим.
1: Я, правда, уже отключил демонстрацию.
0: Да? Ладно, это была картинка с, во-первых, ксенузионом, где были медузы. И медузы были у нас на... Да, на самой первой картинке, где было идиакарский, в скобках, венский период. Помните, я упомянул, что вообще реконструкции идиакарских организмов – это один сплошной вопрос. Также я упомянул, что исходя из того, что мы знаем о времени появления определенных типов внутри царства животных, которые мы можем установить по, ну, анализируя генетический материал, геном, генетическую информацию, предположив, как давно какие группы разошлись. Что сейчас отключена, да, демонстрация?
1: Отключена, да.
0: Бог с ним, да. Я сказал, и обратите внимание, я как раз здесь никакой картинки не привел. Просто сказал, что были. В конце я предпоследний тип, который упоминал, это тип стрекающий. Те, как раз кого в школьных учебниках называют кишечно-полосные. Ну, потом кишечно-полосных разделили на стрекающих и грибневиков. Грибневики вообще в сторону. Грибневики, кстати, тоже должны были бы быть, или, по крайней мере, их предки в идиакарском периоде. Так вот, я упомянул, что, исходя из наших представлений о временных рамках эволюции различных типов животных, в идиакарском периоде представители типа стрекающие, куда относятся полипы и медузы, уже должны были бы быть. Но медузы – это мягкотелые существа, и я обратил внимание на то, что как бы не просто себе представить, как должна выглядеть окаменевшая медуза. И я сказал, что некоторых идиакарских организмов, которые имеют более-менее округлую форму тела и симметрию, близкую к лучевой, их относят к стрекающим, более того, их относят даже к классу сцифоидные, с большими оговорками к одному из классов стрекающих, но тем не менее. Поэтому в идиакарском периоде медузы, ну, вернее так, представители типа, куда относятся существа, которых мы называем медузами, точно были. Выглядели ли они так, как современные сцифоидные медузы, вот этого мы не знаем. На реконструкциях, да, часто как бы тех вендобионтов, которых сейчас более-менее конвенционально, ну, то есть с чем все более-менее исследователи соглашаются, относят к стрекающим, к представителям класса сцифоидные, да, их реконструируют более-менее как сцифоидных медуз. Правильно это или нет, непонятно. Именно поэтому я даже никаких конкретных примеров не говорил, я просто сказал, что вот должны были бы быть, и некоторых так реконструируют. Поэтому, ну, отвечая на ваше замечание, да, мы, безусловно, не уверены. То есть можно с равной вероятностью изображать их в этом идиакарском странном мире или не изображать. Могли быть, могли не быть, но поскольку тот тип, к которому относятся современные медузы, точно был тогда, и некоторые организмы похожи на представителей, на то, как должны были бы гипотетически окаменевать представители класса сцифоидные, ну, вполне возможно. А так, конечно же, не точно. Как и со всеми остальными реконструкциями. Я не зря эволюцию реконструкции Кимбереллы привел, что как, в общем, только не реконструировали, и как что-то плавающее, планктонное, и как сидячее, ползающее и так далее. Следующий вопрос.
1: Комментарий нашего слушателя. Первые же одноклеточные типа Лука, что появились возле гейзеров, когда заканчивался белок, фосфор, чем они и питались. А когда заканчивался провиант, начинали есть друг друга. Так что, так как хищники и появились таким образом.

0: Ну, если...
1: Многие стремятся здороваться точно, завтра. Точно, и теоретически да, примерно
2: точно,
1: это и
2: точно, точно. Вы усложнили свою теорию, сделали ее более реалистичной, и некие тонкие эффекты учли. Теперь все, вот вы это понимаете. Потом дальше можно так развивать. Так и теория происходит. Вот теперь, когда вы... теперь у вас нет. Вот вы сказали, очень хорошо, значит, 10 человек после 10 добрый день, можно уже говорить что-то другое, да? Но может случиться такое явление, что вы не сказали следующему человеку добрый день, а он вам сказал. А сегодня, в другой день, не 10 человек, а 11.
3: Не, ну я могу добавить просто другое расширение. Здание ваше расширились или дополнительный персонал набрали. Это, в принципе, что в теории означает, просто какие-то новые знания получили. Ну, например.
2: Поэтому мы когда...
3: Так что нет никакой
1: противоречия. Итог, не всего, конечно, а вот этого первого обсуждения. Время – это тиканье часов или что-то другое? Да или нет?
3: Это в слабогравитационных полях, да. Это есть некий периодический процесс.
1: А в сильных гравитационных полях тишина?
3: Это тот же самый периодический процесс, но, возможно, какие-то изменения, связанные с переходом вот
1: следующий материи. Следующий сюжет, я надеюсь, что мы заострим эту тему.
4: Большинство разговоров о перипетиях времени начинается обычно с так называемого «парадокса близнецов». В простейшем варианте ничего мудреного в нем нет. Время на космическом корабле, летящем с субсветовой скоростью, течет гораздо медленнее. Понятно, что если разлучить близнецов, то есть одного оставить на Земле, а другого отправить в дальний космос, судьба их сложится по-разному. Космонавт слегка возмужает и только, в отличие от брата, который не исключено в глубокого старика превратиться. Вот, собственно, и все. Так нет. Любят теоретики сложности создавать, чтобы потом из них выпутываться. Один из примеров и представляет из себя этот самый мысленный эксперимент с близнецами. Братья как бы привлечены к доказательству противоречивости специальной теории относительности. Она гласит, что для неподвижных наблюдателей процессы среди тех, кто находится в движении, замедляются. Но ведь есть и другая сторона медали. Равноправие системы отчета декларирует принцип относительности. Вот вам и противоречие, скорее всего, кажущееся. Часы путешественника идут медленнее с точки зрения брата-домоседа, то есть отстают. Но ведь относительно путешественника двигалась Земля, значит, отстать должны часы домоседа. Вот и разберись. Но разбираются ученые. А мы давайте перейдем на волну юмора. Все получше будет, если прислушаемся к мисс Кэт из известного шуточного стиха. Юная леди по имени Кэт двигалась много быстрее, чем свет. Но попадала всегда не туда. Быстро помчишься, придешь во вчера. Возвратись она вчера, должна была бы встретиться со своим двойником. В противном случае это не было бы действительно вчера. Но вчера не могло быть двух мисс Кэт, поскольку, отправляясь в путешествие во времени, мисс Кэт ничего не помнила о встрече со своим двойником, состоявшейся вчера. Вот оно, логическое противоречие. Такого типа путешествия во времени невозможны, если не предполагать существование мира, идентичного нашему, но движущегося по другому пути во времени, на один раньше. Вот как усложняется ситуация. Причем эйнштейновская форма путешествия во времени не приписывает путешественнику какого-то подлинного бессмертия или хотя бы долголетия. С точки зрения путешественника, старость подходит к нему всегда с нормальной скоростью, в положенный срок. Многие ученые, физики, философы пытаются опровергнуть парадокс близнецов, потешаясь над тем, что кажется логически абсурдным. Другие пишут остроумные статьи и обвиняют специалистов в изворотливости. Впрочем, это все цветы. Точки. Гораздо круче ситуация, если путешественник в прошлом встретит своего дедушку и убьет его. Здесь математики столько формул напишут. Дедушка за их частоколом забудется. Как же быть? Формулы продолжать писать? А может, все проще? Не надо быть кровожадным и не надо убивать дедушек, особенно собственных предков.
1: Ничто в том, что вы говорили, не предполагало причинность. Более того, вы сказали, что уравнения, которыми вы пользуетесь, позволяют узнать, пустить спутник обратно по времени. А себя, как раз... себя пустить как-то не удается, в прошлое Почему? Попасть не удается.
2: Нет, тут как раз есть причинно-следственная связь, очень понятная. Почему можно пустить уравнение назад по времени? Можно предсказать, что? Потому что мы знаем по уравнениям, как... По какому закону двигается спутник? Что-то его двигает. Да, мы знаем.

0: эту причинно-следственную связь, и мы ее теперь по времени, мы ее транслируем назад по времени, вперед по времени, куда угодно, делая тем самым предсказание, предполагая, что ничего не будет изменяться за это время. Да, мы вот, у нас есть уравнение, мы говорим, где расположен спутник. Но мы не вкладываем туда возможность там, неожиданного появления на пути этого спутника там, какого-нибудь, я не знаю, космического мусора. Угу. Да? Если это, он там появится, то наши предсказания могут не сбыться. Угу. Правильно? Потому что он может изменить это будущее. Угу. Точно так же, как и с уравнением. Если мы решаем уравнение назад по времени, да, вот пришел человек, спутник летает 15 лет, угу. Он не был при запуске его, но он сейчас уже год за ним наблюдает, и он решил, значит, назад посмотреть, как у него раньше была траектория. Если какие-то детали записи там, бортового журнала или еще наблюдения за этим спутником не сохранились, он может вполне не попасть, не предсказать, как была эта траектория выглядела там в самом начале, ну, потому что были какие-то явления, которые, возможно, не показались не очень существенными, там пролетел какой-то астероид, ну довольно далеко, там не очень, ничего особо не поменялось. Ну, подкорректировали, по ходу дела, траекторию спутника, и дальше он стал летать. Но об этом запись не сохранилась, все, теперь
1: если вот назад. Которое он крутит, крутится неточно.
0: Конечно, вы, поэтому конечно, не, конечно. Не вся, не полностью информация отражена. Вот тогда вы не попадете в своих предсказаниях в правильном ответе.
1: У меня более фундаментальный вопрос. Причина должна. Причина должна предшествовать следствию, или причина может находиться в будущем. Из того факта, что как-то тикают часы, пусть даже в слабом гравитационном поле, я не вижу прямого логического мостика вот к этому утверждению. В результате, что более фундаментальное, причинность или существование времени?
2: Ну давайте, вот вы нас толкаете к этому парадоксу близнецов. Реальный ответ такой, что речь шла о специальный итог теории относительности и равноправности системы отчета. Вот тут главный тезис – равноправность системы отчета. Но реально замыливается в этом случае в тезис о равноправности, поскольку тот близнец, который возвращается, он должен изменить свою траекторию. И это уже не инерциальная система отчета. Соответственно, он возвращается, чтобы вернуться, ему надо изменить. То есть условия меняются. Это в рамках теории, специальной теории относительности. В рамках общей теории относительности речь идет уже о неинерциальных системах отсчета. И общее решение будет зависеть уже и от скорости наблюдателя, и от ускорения, которое, опять-таки, постулируется, можно заменить гравитационным полем.
1: То есть из-за того, что улетающий на ракете в какой-то момент ускоряется относительно, условно говоря, неподвижных звезд, условно говоря, он испытывает, вот можно считать, что в этот момент у него время
2: происходит нарушение того условия, которое, собственно, Эйнштейн и положил в свою теорию.
1: Стареет только один.
0: Стареют, к сожалению, оба.
2: Оба будут стареть.
1: Всегда известно, какой.
0: Какой быстрее.
2: Возвращаясь к спутникам, вот, кстати, этот самый парадокс близнецов, он реально используется во всех хорошо нам известных системах GPS и ГЛОНАСС. То есть на каждом из спутников стоит генератор.
1: Я думал, сидит близнец.
2: Нет, генератор. Да. Близнец этого генератора на Земле находится. Точно. И просто для того, чтобы вся эта система работала, мы должны частоту генератора, который на борту, чуть-чуть менять. Он реально, она так изменена инженерами.
1: С учетом ровно этого эффекта. Ровно так, как говорит теория относительности, благодаря этому мы, собственно, точно.
2: Благодаря этому системы и работают. Для того, чтобы, вот, как мой коллега сказал, рассчитать эти движения спутника вперед-назад, мы должны учесть, что это время, которое находится на Земле, тот самый близнец часов, которых на борту, этот близнец часов находится на поверхности Земли. А все наши уравнения написаны относительно центра масс Земли. Соответственно, вот это, нужно еще учесть вот эту разницу. То есть часы, находящиеся в центре, которые находились бы, их реально там нет, конечно, в центре масс Земли, и относительно которых все уравнения написаны, они идут по-другому совсем, чем те часы, которые на поверхности Земли находятся. И это тоже учитывается. И более того, я хочу вам сказать, что с точки зрения математики и физики совершенно равноправны два эффекта. То есть мы можем считать, что время идет на Земле или в центре масс Земли и на борту по-разному. Это тот самый парадокс близнецов. Но астрономы в частности, официальная организация, Международный астрономический союз, решил по-другому. Он сделал, чтобы уравнения были удобно записывать и решать их, сделано по-другому. Изменена продолжительность секунды на каждом из часов в центре масс Земли, на Земле и на борту. И в центре масс Солнечной системы. Таким образом, у нас часы идут везде одинаково.
1: Только секунды немножко
2: разные. Только секунды разные. А поэтому время, которое протекает по нашим часам, оно одинаково везде.
1: А вот общая теория относительности говорит нам, что пространство так искривляется. Ну и время, насколько я понимаю, тоже. Черный эффект, он выглядит внутри черной дыры, отчасти из этой серии. Может ли вот это искривление взять поток времени, завернуть назад или вообще загнуть в петлю? Для этого не нужно двигаться быстрее скорости света, а нужно какое-то сочетание больших гравитирующих масс. Такое может быть. Я попадаю в день сурка. Я бегаю по одной и той же, выражаясь технической, замкнутой, времениподобной геодезической.
0: Ну, смотрите, с той материи, которая у нас есть, у вас вот была передача про материю, да, с той материи, которая у нас сейчас есть, таких решений, в которых появляется, вот из той гравитации, про которую мы говорим, даже очень сильной, из таких решений, в которых бы появлялся вот такой парадокс, типа убить бабушку или еще что-то, пока не найдено.
1: А, нет решений.
0: Нет решений уравнений.
1: Теоретических,
0: математических, да? Решений нету, да. Но... Опять-таки, физика наука экспериментальная, и, наверное, мы не все знаем о физике. И если есть какие-то экзотические материи,
2: может, уравнение
0: или гравитация какая-то не совсем корректная и так далее, то, может быть, в природе такие какие-то интересные процессы и когда-нибудь будут найдены.
1: Да? Сейчас, то есть причина, интересно признать, что причина какого-то не может лежать что-то. В будущем?
0: Нет, мне, например, интересно было бы летать со скоростью, быстрее скорости света, просто чтобы долететь до звезд. Вот это лично мое, как человека, желание. Да, мне бы хотелось, чтобы этот закон был неправильным.
1: Работайте над этим.
0: Что значит работаю над этим? Смотрите, это же закон природы. Я могу предъявить какую-то теорию, в которой это будет не так, и которую предложу экспериментатору проверить. Экспериментатор ее проверит, и если... окажется, что мое предсказание правильно, но это будет круто и классно. Да. Но если в природе это не так...
1: Предложили или нет?
0: Предлагаем, проверяем все.
1: Предложили.
0: Но смотрите, да. Но если окажется, что в природе это не в природе, это что-то конкретное какое-то одно, а моя это просто гипотеза. Да, моя гипотеза может не подтвердиться, но при этом я никак не виноват. В природе уже вот такое вот все. Это мы не можем изменить. Это не техническая вещь. Смотрите, это не техническая вещь. Вот может быть какая-то технический девайс. Там вот вам не нравится, что у вас там как-то очень медленно работает, я не знаю,
1: мобильный телефон,
0: да. Ну, вы пытаетесь придумать, понять, а почему он медленно работает? А вот это вот, давайте мы вот это устраним, вот это что-то другое.
1: А вы не можете устранить физический закон?
0: Не могу, мы физические законы, они нам дадены.
1: Но вы хорошо стараетесь придумывать, чтобы придумать такой, который не противоречил физическим законам?
0: Придумывать-то мы стараемся, но тут нужно иметь в виду, что физика, наука экспериментальная. И на бумажке много что можно придумать, и на самом деле как-то еще больше можно придумать без бумажки, конечно. Вот, но в природе реализовалось что-то одно, тут уж.
2: У нас есть масса экспериментальных средств, которые нам позволяют проверить тот или иной закон. Кстати, что касается времени, у нас есть огромное количество приборов, причем самых совершенных и самых точных в мире, в смысле относительной точности. И поэтому, вот что касается...
1: Время измеряется точнее всего, измеряется, да?
2: Да. Прогресс, если возвращаясь к самому началу, в смысле качества часов за 2,5 тысячи лет, это 18, 19, а то и больше порядков величины. Порядков. Да. Поэтому, если у нас есть некая величина...
1: То есть это миллиард миллиардов?
2: Ну, типа этого. То есть, если у нас есть некая величина, к которой мы можем время привязать, то мы эту величину можем вот с такой точностью померить. Ну, даже вот на таких вот сумасшедших точностях... Ну, нет никаких подтверждений того, что у нас есть процессы, которые могли бы, в смысле, тела, которые могли бы двигаться со скоростью выше скорости света. Ну, вот есть вот некий действительно
1: ограничения. А причинность?
2: Вот закон природы такой.
1: А причинность? А причинность? Но то, что вы измеряете время точно, не значит, что вы исключаете... причину явления, расположенные в будущем и действующие назад по времени. И вообще, меряете вы точно. А давайте так. Половина Вселенной движется в одну сторону по времени, а половина в другую. Хорошая теория. Сразу скажите, чем плохая. Я понимаю, что это вообще не теория. Но Вопрос, который я пытаюсь на самом деле задать, все-таки так. Очень коротко. Двигаться назад по времени как вообще с этим?
2: В смысле решения уравнений? Запросто, пожалуйста.
0: Если... в мире элементарных частиц, где люди обсуждают самые-самые мельчайшие кусочки вот нашей материи, которые только бывают, которые мы считаем сейчас на сегодняшний момент точечные, да, так условно, точечные частицы. Для точечной частицы времени для нее собственной нету как бы. Ну, для нас время какое? Вот старение, да, для человека обычного время это старение.
1: Там ничего не тикает, в ней ничего не тикает.
0: Она все, она сама по себе.
1: Секундочку, секундочку. Если в ней ничего не тикает, да, и Владимир Евгеньевич согласится, то и часов нету, значит, и времени нет.
0: Но что есть? Да, но если она сама по себе просто вот стоит, ну, стоит она и стоит, что как бы мы ее... Должен быть какой-то процесс, где мы почувствовали, что она существует. Ну, какой процесс? Вот две частицы расселись между собой. И здесь был акт взаимодействия. Да. Был некий акт взаимодействия. Этот акт характеризуется каким-то моментом времени. Но до взаимодействия она летела очень долго, сама по себе была. Для нее можно считать, что как будто времени не было. После не было. Но она была до взаимодействия в одном состоянии, а после взаимодействия, вообще говоря, в другом состоянии. Она летела куда-то в другом направлении, а две частицы друг об другу ударились, так сказать.
2: То есть, резюмируя, есть эта частица и есть, но мы об этом не знаем. До той поры, пока не было...
0: Пока не случится акта взаимодействия, а для нас измерение.
2: Что мы увидим.
1: Чему же вы меня учите?
0: И вот здесь время можно обернуть. Смотрите, вот здесь вот вы берете назад, вот ту частицу, которая, те две частицы, которые разлетелись, можете вернуть назад, или можете их вот так прям отразить, как бы зеркало поставить, они так оп, отразятся и назад пойдут. И опять про взаимодействие между собой, опять разлетятся. В мире элементарных частиц вот такие вещи, как там, обращение времени, это есть специальные законы, которые там выполняются.
1: Вы по-простому скажите, вот как бы вчера отправить хотя бы собачку, не говоря уже о чем?
0: Нет, собачка это сложная система.
1: Атом водорода можно отправить бы вчера?
0: Не отправить, а вот
1: ну, отрешать уравнение. Вот вы идете на победу, как только я вас приму, вы идете на победу.
0: Смотрите, для нас отправить это отрешать уравнение назад. Отрешать уравнение назад.
1: Ну, это я посидел, отрешал, и что мне? Никто вчера не попал.
0: Правильно.
1: Дедушки живы.
0: Смотрите, для частицы вчера это то состояние, в котором она была вчера. И отправить частицу в такое состояние, в котором она была вчера, очень даже можно. Человека отправить в то состояние, в котором он был вчера, нельзя, потому что идет процесс старения. А две частицы, да, она уже все, ее нельзя разломить, да, смотрите, вот ее нельзя разрушить, да, это такой как-то памятник, который разрушил, ее построили, и он не разрушается, он не разрушается.
1: Исчезнуть может, но не разрушится.
0: Может исчезнуть, но не сам по себе, если кто-то к нему подойдет и его там съест, или они во что-то вместе превратятся, да, но сама по себе она, как бы, это все уже разрушили все до кирпича, вот лежит кирпич, все, вот, уже руины, уже основное состояние руины.
1: И для нее время измеряется ее тождественно, фактически ее состояние, поскольку ничего внутри нее не тикает.
0: Конечно.
1: У нас тикает следующий сюжет, с которого мы продолжаем разговор.
3: Если не проявлять особой придирчивости к формулировкам, то прошлое мы воочию наблюдаем давным-давно. Взгляните на солнце, сквозь темное стекло, естественно. Таким оно было 8,5 минут назад. Столько времени понадобилось, чтобы преодолеть лучу не такое уж большое расстояние, скромно названное одной астрономической единицей. Расстояние, равное без малого 150 миллионам километров. Взглянув на ближайшую к нам звезду Проксиму Центавра, унесетесь в прошлое на 4,5 года. Если посчастливится увидеть в телескоп слабое, слегка размытое пятнышко туманности Андромеды, ближайшую к нам галактику, знайте, забрались в прошлое на 2,5 миллиона лет назад. Но это, как говорится, подсмотреть. Ничем принципиально не отличается от подглядывания в замочную скважину. Интересно ведь многим, что там у соседа. А как обстоят дела с реальным укрощением времени? То есть с преодолением огромных расстояний за реальное, коррелируемое с человеческой жизнью время. Скорость света по-прежнему преодолеть невозможно. Строгость теории относительности Эйнштейна неколебима. Но ведь можно исхитриться и ее обойти. Ученые обращали внимание на сложность топологии пространства. Из-за мощнейших сил тяготения оно сильно искривлено. Попробуйте сами проделать простейшую манипуляцию с листком бумаги. Согните, скомкайте его. И прочертите маршруты на порядке более короткие, чем те, что идут от одного края листа к другому. Между прочим, где-то в середине прошлого века была выдвинута гипотеза, что из-за этого самого искривления пространства наша Вселенная в десятки раз меньше, чем кажется. Больно уж подозрительно выглядели как бы расставленные на почти равном расстоянии друг от друга квазары. Может, в реальности существует всего один, а остальные его отражения? Духи пространства. Так разыгралась фантазия ученых. Начали даже проверку столь экстравагантной гипотезы. По разным причинам в ней то ли разочаровались, то ли попросту не закончили. А ведь она гораздо более реальна, чем застывшее время, к примеру. Или то же самое время, текущее вспять. Впрочем, на сказках останавливаться не будем. А вот мысль о том, что, обладая властью над гигантскими энергиями, в будущем перед кораблем можно будет сжимать пространство, а позади него расширять. Тогда вокруг движущегося космического лайнера появится пространство-временной пузырь. Слово пока подобрали не очень благозвучное, но оно отражает суть. Пузырь этот окутывает корабль и вырывает его из обычного мира в свою систему координат. За счет разницы давления пространства-времени звездолет будет двигаться в любом направлении, преодолевая скорость света на тысячи порядков. Что представляет из себя этот проект? Фантастику? Реальность? Учитывая то, что на его осуществление отведена пара сотен лет, то, скорее всего, его следует назвать мечтой, имеющей все шансы сбыться. Но самое главное, наш рассказ о сжатии и расширении пространства всего лишь один из проектов. Сходного результата не исключено. Можно добиться при движении в полях с очень высокой гравитацией. Есть и другие задумки. Факт остается фактом. От подспудного недовольства собой наука, которой как бы не с руки на что-то накладывает запрет навсегда, ученые начали строить планы победы над всесильным временем. А планы, они же имеют свойство осуществляться.
1: Это прям про вас? Warp Drive. Это то, как вы собираетесь?
2: Да, но мы это уже обсуждали. Да, скорость света, да.
1: Нет, там же эффект в чем? Создается такой пузырь пространства, в котором я не двигаюсь быстрее скорости света, а он сам непостижимым образом, у меня это в голове не укладывается. Вот так, поджимая перед собой пространство, по нему распространяется очень быстро. Это не противоречит там причинности? Вы вернетесь назад, убьете дедушку?
0: Нет, смотрите еще раз. Я вам уже говорил. Пока решение, которое вот решение уравнения с той материей, которая у нас есть, нашей обычной, которая у нас вокруг, мы ее можем собирать вместе, там их должно быть по-разному расставлять, да, но такого решения эволюционных уравнений, которое позволяло бы вам убить дедушку, если он как-то вам досадил, нету.
1: Просто периодически появляются жулики, которые чуть уже не патенты продают на, или какие-то там уже места распродают на этом ворп-драйве, который вас, значит, повезет до ближайшей звезды. Тут не надо, их не надо слушать, то есть сначала обращаться к вам.
2: Коль эксперты написали, что этот патент нормальный,
1: то значит нормальный. Да, нормальный. Но мы все-таки советуем всем сначала обращаться к Дмитрию Сергеевичу Горбунову и уже по его рекомендации только делать такие, и уж не дай бог, какие-нибудь вложения финансовые в это делать. Вот. А время началось когда-то?
2: Ну, наверное.
1: То есть когда-то ничего не тикало,
2: как и пространство.
0: Да? Ну вот смотрите, есть космическое время, да, которое мы вот, когда обсуждаем Вселенную, отсчитываем от гипотетического момента Большого Взрыва. Да. И в рамках такого представления Вселенная когда-то была очень-очень плотной, и плотности были совершенно чудовищны. Плотности такие, на которых мы сегодня... процессы при больших плотностях, у нас сейчас пока нет теории, как описывать. И вот поэтому стартуем с такого представления. Вселенная была настолько плотной, после чего берем уравнения, запускаем их и решаем их по времени.
2: Опять-таки, да.
0: Да, опять-таки решаем их по времени.
2: Смотрим, как она развивается.
0: Смотрим, как она развивается. Получается вот эта вот теория горячего большого взрыва. От того момента, который вот мы гипотетически описали сейчас, до сегодняшнего момента прошло примерно там 14-15 миллиардов лет. Вот
1: это... 14 миллиардов лет тикания, да. До этого ничего не тикало, или до этого не было
0: до?
1: До этого не было слова «до». Или было, но не тикало.
0: Смотрите, до этого мы не знаем, как описывать. Дело в том, что вот эта плотность, с которой мы стартовали, да, эта плотность, она... на которой гравитационные силы становятся доминирующими над всеми остальными. И вот мы тут приходим к условию сильной гравитации, и что там происходит, мы просто не знаем. Да? А может быть, история была не такой, может быть, не было таких больших плотностей, может быть, Вселенная стартовала с меньших плотностей, и было что-то еще. Это мы не знаем. В данном случае это мы, так сказать, теоретизируем, предполагая, что такое было.
1: И думаем, что время началось. А у меня есть асимметричный
2: вопрос. То есть, опять-таки, решаем задачу, что называется, назад.
1: Отлично. Ну, а сейчас, наоборот, будем смотреть вперед. Время кончится? Или это сама по себе вопрос парадоксален и бессмыслен, сам себя отрицает? Смотрите, наступит ли время...
0: Смотрите,
1: понимаете, что я спрашиваю?
0: Во Вселенной...
1: Наступит ли время, когда время кончится?
0: Смотрите, во Вселенной, вот если мы говорим о таком времени, есть процесс, это процесс ее расширения.
1: Так? Это тикание?
0: Можно... Ее можно и тиканием, да, писать. Но главное, в данном случае это тикание, это вот такой большой... У нас есть большая Вселенная, которая... изменяется, да, у нее...
2: Изменяется она со временем.
0: Конечно.
2: То есть стадии последовательности туда входит, просто как аргумент некий.
1: Да.
2: Теория, которую мы описываем сейчас вот ускоренное расширение.
1: И?
0: Она будет расширяться так, если верить нашим представлениям сегодня, и считать, что эти уравнения всегда будут справедливы, они действительно справедливы, они будут так расширяться вечно. Поэтому здесь время такое не закончится.
1: Не закончится.
0: Да. Но можно задавать себе вопрос...
1: Если все перестанет тикать.
0: Нет, дело в том, не то, что все перестанет тикать, а вот если у вас, тут можно обсуждать другое, если у вас окажется так, что рядом с наблюдателем не будет больше ничего.
1: Все разлетелось.
0: Вот все разлетелось настолько, что рядом с наблюдателем, гипотетическим наблюдателем, не обязательно прям человеком, гипотетический наблюдатель, рядом с наблюдателем в той области, которую он может посмотреть, да, свет, от которого к нему приходит, как информация к нему приходит, свет к нам приходит, да, как наблюдатель, значит, свет приходит. Нету ни одной большей частицы, даже маленькой вот этой элементарной, про которую мы говорили, нету, она улетела, все, нет ни одной. А тогда, если этот наблюдатель гипотетический, то есть он сам по себе тоже не сложная какая-то конструкция, а вот такая точка. Там нет ничего, там пусто, в этом куске пространства просто пусто, ничего нету. Можно говорить, что время течет, но процесса-то нет какого-то интересного, за которым можно понаблюдать.
1: И то же самое, что раз не тикает, значит остановили.
0: Некому тикать, так можно сказать, да.
2: Поэтому опять-таки возвращаясь к тому, что я сказал. Вот у вас есть одни часы, и все, у других ничего нет. Вот он может сказать, у меня время течет так. А может сказать, и ничего не течет.
0: Мы можем ему поверить, а можем проигнорировать. Ничего от этого не изменится. Если нету процесса, зачем нам нужно время? Время нам
1: действительно
0: нужно, вот чтобы понять, вот автобус подает или нет к автобусной остановке. Мы знаем примерно когда, для этого нам нужно знать время, чтобы оказаться вовремя и на него попасть. Ну, если автобуса нет, ничего нету.
2: Есть у нас что-то, что изменяется со временем, мы должны как-то фиксировать. Мы можем время там буквой Т обозначить, может какой-то другой буквой. Ну вот нет, некий процесс, изменяющийся со временем. Какая-то величина. Если она не меняется, тогда нам и время не нужно.
1: А правильно или нет? Я думаю, я себе представляю время в виде все-таки линии. Потому что мне, во-первых, говорят, что время одномерно, а не двумерно, например, как могло бы быть. Мы тогда с вами встречались бы в час дня по времени 1 и в 8 вечера по времени 2. И можно было, и старели бы двумя способами. У меня голова идет кругом от такой идеи. Такое, вы можете себе представить уголок Вселенной, где не пространство с временем поменялось местами, а одно из пространственных направлений стало еще одним временем? Такое вы в состоянии себе представить? Как там жизнь развивается? Как там автобус это ходит?
0: Люди, конечно, теоретизировали в этом направлении, пытались что-то такое построить, и есть статьи на эту тему. Но пока какой-то модельки такой... разумный построить не получается, всегда вот проблема с причинно-следственной связью. Этого как-то хочется сохранить, причинно-следственную связь. И когда два времени, то устроить вот эту последовательность правильную, пока, я, по крайней мере, не знаю, что получилось.
1: То есть это
0: интересно.
1: Я все-таки вас дожал, и вы сказали, что вытянутость времени и сочетание времени связано с причинно-следственной связью. Конечно, причины и следствия имеют отношение к тому, что время вытянуто в линию, движется в одном направлении.
0: Если бы время было не по одной координате, а по двум координатам, восстановить причинную и следственную связь было бы очень-очень сложно. Пока я говорю, люди пока таких теорий не...
1: В нее мы, слава богу, верим в причину.
0: В нее мы верим, потому что она нам дана была до того, как мы научились время измерять. Все-таки она дана нам в ощущениях, да.
1: Теперь смотрите, один из интерпретаций того, что будет делаться на коллайдере, это будут смотреть... Поправьте меня, если я не прав. Только сразу прямо перебивайте сходу. Это интерпретация того, что у пространства есть большее число измерений, и что частица, по которой сильно ударили, немножечко вот туда, вот в это вот измерение, туда выходит из нашего пространства, и вот чуть-чуть туда настолько, насколько ей удается туда засунуть, ну, там энергия нужна для этого большая, потому что оно маленькое.
0: Да. Да.
1: Оно чуть-чуть выходит из нашего пространства, может быть. Да. Из времени можно таким образом...

0: жизни.
1: Время, ну хорошо, пусть будет так. Время капризнее пространства, да.
2: Правда, оно у нас одно, и измерение одно, как вы меня учите, а в пространстве их много. Может быть, поэтому оно капризнее. Если оно такое уникальное, то почему ему не покапризничать? Все равно деваться некуда. А области Вселенной без времени вы могли бы себе представить? Нет. Области Вселенной, где этого параметра нету. Ну, давайте так, технически, где евклидова сигнатура, где нету выделенного направления. Вот такая область Вселенной. Нету времени. Ничего не тикает. Или тикает, но мы совершенно не понимаем, что оно тикает, и не так это интерпретируем. Я так на всякий случай спрашиваю, потому что интересно узнать. Вдруг ваш звездолет, понимаете, надо быть готовым. Вдруг ваш звездолет довезет нас именно в такое место, а мы вот, черт возьми, не подготовились.
1: Ну, пока такого звездолета можно пока не беспокоиться, наверное. Но, конечно, бди, да?
2: Но?
1: Бди.
2: Надо быть по-настоящему готовым. По-настоящему готовым. Знаете, что меня еще занимает? Делимость, о которой говорил Владимир Евгеньевич, и максимальная потрясающая точность, с которой можно измерять маленькие кусочки времени. Если бы мы вдруг стали бы технически, фантастически оснащенными, то мы, время оказалось бы бесконечно делимым. Или в какой-то момент выяснилось, что время не течет непрерывно, что есть маленький шажок. И вот электрический заряд, например, мы знаем, что он не бывает любым. Они там кратны кое-чему. Ну, пусть даже кварковому заряду, но кратны. А вот время – это все-таки… Что это, вдруг оказывается, что это не совсем параметр в уравнениях. Ваше предсказание.
3: Немножко передергиваете. Одно дело построить генератор, который выдает частоту с точностью там, до 18-го знака.
2: Да.
3: Это одно.
2: Да.
3: А другое дело измерить, сколько периодов протекло там одного момента до другого, вот с той точностью, какой-то, которой говорите. Это совсем другой прибор. Это измерение частоты вот с такой погрешностью, увы, пока невозможно.
2: Время
3: это просто есть интеграл от частоты. То есть вы должны просуммировать определенное число этих периодов. Соответственно, приборов, которые бы могли у нас измерить время с погрешностью, не с погрешностью, а вот с таким разрешением, как вы говорите, порядка одной пикосекунды, насколько я знаю, нету. Пикосекунда – это 10 минус 12.
2: Вот. Я от вас научаюсь глубокому пониманию того, что каждый раз, когда я говорю о времени… Я должен представлять себе нечто тикающее, то есть способ измерения этого времени, потому что если этого
3: я
2: нету,
3: изначально говорю,
2: да, что да, вы, да, время, я наконец-то думаю, Сергей, Сергеевич, я так понимаю, что в этом вы, по крайней мере, согласны, потому что если у частиц нет никаких изменений, то, собственно, и время для нее никаким образом не течет.
3: Максимальное, то, что сейчас возможно, как вы говорите, квант времени. Ну, наверное, это одна пик-секунды. По-моему, я не знаю, нет.
2: Но таких... это наши технологические возможности.
3: Да, наши технологические возможности. Да, совершенно верно. Совершенно верно.
1: Да, да, да. Фундаментальные свойства природы нам пока говорит, что время вполне можно так делить да. довольно маленькой величины. Опять-таки до величины, которая связана вот с гравитационными эффектами, когда на очень маленьких...
2: Со страшно сильными гравитационными
1: эффектами. Да, но эта величина – это 10 минус... 42 секунды, что ли. То есть это очень маленькое число. Это, ну, то есть об этом сейчас совершенно не нужно задумываться.
3: 30 порядков всего-навсего. Вот наши технологические возможности, да, и фундаментальный предел. Да?
1: Более того, нам, наверное, сейчас с технологической точки зрения не нужны даже такие...
3: Нет, сейчас как раз очень нужны.
1: Нет, чтобы до такой степени 10 минут, это, я думаю, что...
3: 40-й, ну, вряд ли.
2: Ну, да. Вот... Обходимся пока без этого.
1: Обходимся без этого. Хорошо было бы как-то улучшить несколько. Ну, до такой степени пока не надо.
2: Значит, время – замечательная вещь. Вы показали мне, что оно апеллирует к нашему воображению и лучшие наши качества заставляет нас развиться. Мечтать о путешествии к звездам, о преодолении невозможного, о достижении далекого и так далее. Я благодарю вас, Владимир Евгеньевич Жаров и Дмитрий Сергеевич.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем сегодняшний эфир. Напоминаю, что мы в рамках проекта «Научная станция» выходим в эфир дважды в неделю, по средам и субботам, на каналах «Антропогенез.ру» и «Лаборатория научных видео». И сегодня у нас по скриптум. И я с удовольствием представляю второго нашего ведущего. И это Александр Соколов, редактор «Антропогенез.ру». Привет, Саш.
3: Привет, Гоша. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, сегодня постскриптум. Наверное, вы уже знаете, что такое постскриптум. Это значит, что докладчики форумов «Ученые против мифов» отвечают на вопросы, которые накопились к видео их выступлений, то есть те вопросы, которые появлялись в комментариях, и, конечно, те вопросы, которые задаете вы по мотивам интересных докладов предыдущих форумов. И сегодня у нас очень интересный гость, доклад которого был аж в феврале 2019 года на форуме «Ученые против мифов 9». Но доклад был такой эпохальный и, я бы сказал, фундаментальный, потому что он касается темы очень многих мифов и вообще областей лженауки, связанных с наукой история. Докладчик Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор, председатель учебно-методической комиссии и заместитель директора Института истории СПБГУ, выступал он на тему «Может ли историк узнать, как было на самом деле? Разрушаем заблуждение о самой неестественной науке». Вот такой был доклад, от которого, так сказать, там у многих комментариев там прямо искры летели, можно сказать. И сегодня, наверное, тоже будут лететь искры, я надеюсь. Но такие, конечно, положительные.
2: Да, я сразу хочу обратить внимание наших зрителей, что следующий форум «Ученые против мифов», он 13-й под номером, но на самом деле 14-й по счету, так получилось, состоится уже в конце этого месяца, 31 октября и 1 ноября. Уже можно на него регистрироваться. Сейчас, я надеюсь, ссылка появится в чате. И на второй день форума у нас состоится финал премии ежегодной «Почетный академик Урал». Как раз сегодня у нас определилась тройка финалистов. Я надеюсь, что в чате появится также ссылка на эту тройку. Вот такой вот своеобразная троица у нас в этом году. Обратите внимание. А вас я сегодня призываю задавать вопросы как можно больше. Для того, чтобы задать вопросы, вы можете просто писать их в чате трансляции. Вы можете использовать так называемый суперчат, а можете использовать ссылку, которая тоже сейчас появится в чате. Если вы задаете вопросы с помощью этой ссылки или с помощью суперчата, они будут заданы в первую очередь. Если, конечно, это будут вопросы по теме сегодняшнего эфира. Сейчас я хочу еще передать слово Саше, который у нас вел предыдущий эфир. В субботу это было.
3: Да, потому что у нас авторы лучших вопросов получают подарки, призы. И в прошлый раз у нас был один автор лучшего вопроса, которому достанется книжка моего авторства «Странная обезьяна». И этот человек, это Илья Владимирович, который задавал вопрос по поводу экспериментов Тура Хейердала на острове Пасхи. Илья Владимирович, напишите, пожалуйста, Георгию по контактам, которые должны появиться в чате, и получите мою книгу с автографом и с моей благодарностью.
2: Ну а теперь, я думаю, что настало время перейти, собственно, к сути сегодняшнего нашего эфира и начать задавать Кириллу Борисовичу вопросы. И начну я с тех вопросов, которые мы отобрали из комментариев. И первый вопрос, длинный вопрос, там вообще много таких длинных развернутых вопросов, задает зритель, подписавшийся Майк Корн. И звучит он так. Историческая наука не оперирует проверяемыми данными, согласно Бэкону, и повторяемыми экспериментами, ибо машину времени никто пока не изобрел. Она оперирует источниками. Поэтому с легкостью необычайной фальсифицируется. Не спорю, есть система перекрестных источников, есть археология, есть, наконец, попытки повторения исторических технологий. Но все эти дисциплины не приближают историю к классическому определению науки от слова ни разу. Итак, где у нас историков хотя бы два пункта? Проверяемость данными, орфография сохранена, повторяемость в эксперименте, третья составляющая – фальсификация достижима легко. Вот, Кирилл Борисович, такой вопрос.
4: Ну, спасибо за то, что я могу участвовать в этом стриме. Это всегда очень приятно, когда есть обратная связь. Спасибо организаторам антропогенеза за то, что есть такой проект, потому что современная наука нуждается в защите, в общем, любая наука. Мы видим, что, будь это, ладно, несчастная история, которую списали там, в неестественные науки, у которой нет эксперимента, так самые, что ни на есть, экспериментальные науки, типа физики, подвергаются атаке, как бы сказать, невежд не менее остро, чем не менее рьяно, чем историческая наука. Можно тут же и биологию вспомнить, можно вспомнить и физику, и химию, и, в общем, любые дисциплины. Но история, ну, поскольку я все-таки на этом поле немножко больше знаю, чем по физике, то начнем ответ на вопрос об истории. Собственно, сам автор вопроса фактически на него ответил, потому что он перечислил те основные сферы, в которых историки могут так или иначе добывать то, что принято называть проверенными фактами. И если мы начнем более детально этот вопрос разбирать, упоминается археология. Но вот археология сейчас – это уже раздел исторической науки, которая практически стала естественной наукой. То есть по старой памяти археология… Ну, не то, что по старой памяти, нет. Это действительно археология является органической частью исторической науки, несомненно. Но сама эволюция археологии за последние 100 лет показала, что… показала то, как якобы гуманитарная наука постепенно превращается в то, что мы привыкли называть естественной наукой. Современная археология работает с методами датирования, основанными на физических данных или на данных биологии. Ну вот дендрохронология – типичный пример. Датировки по годичным кольцам деревьев, основанные на материале, накопленном биологами. Последние десятилетия археология исключительно широко использует генетику в качестве своей, ну, сказать, инструменты генетики используют. Я вот напомню, что, например, буквально несколько лет назад было обосновано существование четвертой проторасы людей наряду с кроманьонцами, древними белыми людьми, древними европеоидами, гримальдийцами, древними негроидами, людьми со стоянки Афонтова гора 2, это древние монголоиды, появились еще денисовцы. Это, ну, предполагается, что это какие-то древние австралоиды. Но там не совсем понятно, есть ли у них прямые потомки, но, во всяком случае, это четвертая протораса, а она была реконструирована по одному зубу. Ну, потому что смогли генетики, используя этот материал, расшифровать ДНК этой протарасы. Вот, пожалуйста, если бы 50 лет назад этот зуб нашли, то невозможно было бы о нем почти ничего сказать. И даже было подозрение, что это неандертальский зуб. А сейчас современные методы позволяют сказать, что это зуб, принадлежавший к особой расе древних людей современного вида. И в этом смысле археология является точной наукой. Понятно, что она оперирует данными геологии, она оперирует данными там, ряда точных наук, той же палеоботаники и так далее, и так далее. То есть выводы, которые делают археологи, они являются, ну, как бы сказать, научными с точки зрения критериев такой как бы обывательского подхода к естественной науке. Значит, дальше мы можем разобрать таким же образом другие сектора современной исторической науки. Но существует такое понятие «вспомогательные исторические дисциплины», или лучше их называть, конечно, «специальные исторические дисциплины», Ну, это такие классические, например, дисциплины, как нумизматика, которая изучает древние монеты, там, предположим, палеография, которая изучает развитие почерка и средств письма. Это, ну, сейчас десятки насчитывается таких дисциплин, ну, предположим, вексиллология, которая занимается историей знамен, геральдика, историей гербов. Ну, можно долго перечислять. На самом деле есть такой железный закон. Сначала появляется отрасль человеческой деятельности в виде коллекционирования. Затем, по мере накопления эмпирического материала, эта область коллекционирования становится специальной или вспомогательной исторической дисциплиной. И, наконец, она настолько накапливает много оригинальных методов, что превращается в раздел исторической науки. Вот с археологией произошел такая метаморфоза произошла. В XVIII веке археология – это собирание каких-то древних любопытных вещей. За XIX-XX век она превратилась сначала в специальную историческую дисциплину, ну а теперь практически в самостоятельное направление. Причем это, кстати, подтверждается чисто формально. Юридически сейчас недостаточно иметь диплом просто историка, чтобы проводить археологические раскопки. Нужно иметь специальное образование. В противном случае вам наши службы охраны памятников не выдадут открытый лист на право производства раскопок. Таким образом, даже юридически археология оформлена в особую науку. Так вот, эти самые специальные исторические дисциплины обладают также целым рядом методов, позаимствованных у точных наук. Но я могу привести такой пример, скажем, говоря о нумизматике, анализ примесей к серебру в монетах времен арабского халифата. Это монеты, арабские дирхемы знаменитые, которые были главным платежным средством на Руси в IX-X веках. Благодаря анализу примесей удалось установить, что серебро, из которого они были сделаны, в основном было добыто в Средней Азии. И даже если на этих монетах стоят имена правителей других регионов халифата, ну или распавших государств, возникших на руинах арабского халифата, то это серебро среднеазиатского происхождения, что позволило по-новому взглянуть на, ну скажем, торговые пути и процессы в этом направлении в арабском мире 8, 9, 10 веков. И такого рода методы естественных наук очень широко применяются в этих специальных исторических дисциплинах. Ну и, наконец, если говорить о чистой истории, ну, собственно, чистая история – это в основном работа с письменными источниками, хотя существует, ну, по меньшей мере, десяток типов исторических источников, кроме письменных. Это и изобразительные, и этнографические, и даже электронный документ. Это уже особый тип исторического источника, поэтому каждая ваша смс-ка, если она проживет какое-то время и окажется в руках историков, она станет источником таким же точно, как кости австралопитека или как древнерусские летописи. При этом, ну, я бы сказал, что трудно будет, я уверен, что Инстаграм станет одним из ценнейших источников, потому что он позволяет еще и визуальный ряд проследить жизни современного человека, и через каких-нибудь 50 лет это станет крайне актуально. И более того, возникнут особые инструменты, программные продукты, которые позволят анализировать огромные объемы информации электронной, ну, в социальных сетях, там, где угодно, в электронной переписке, в мессенджерах, которые будут облегчать историкам работу с этой информацией. Потому что проанализировать миллиарды сообщений человеку вряд ли будет по силам. Поэтому история еще и присвоит себе методы программирования в качестве каких-то специальных своих методов. И это будет лишним подтверждением того, что история не отделена от так называемых естественных наук какими-то непроходимыми барьерами. Так вот, если брать даже письменные источники, и даже не просто письменные источники, а древние письменные источники, которых мало, то если профессионально на них посмотреть, то мы увидим, что их на самом деле много. И даже если мы не будем брать письменные источники 18, 19, 20 века, а объемы их чудовищны. И анализ этих источников как раз и позволяет провести ну, настолько глубокую перекрестную проверку данных, что о возможности фальсификации даже мысль появиться не может. Возьмем самый проблемный блок — это письменные источники средневековья, там, раннего средневековья, предположим. Вот это вот тема фальсификации летописи, там, предположим, при Иване Грозном. Но если мы посмотрим на количество списков этих летописей и объемы этих текстов, то мы увидим, что это, ну, по меньшей мере, сотни списков, каждый из которых, если его текст напечатать в виде книги типографским способом, ну, получится книга такого стандартного книжного формата толщиной, ну, 2-3 пальца. То есть это книга, в которой будет там 300, 400, 500, а то и 1000 страниц, в зависимости просто от памятника, они действительно велики по объему. И дальше, ну вот, высказывается такое мнение, ну почему нельзя было посадить там 1000, предположим, каких-нибудь засекреченных таких работников, которые бы уничтожали одни летописи, писали другие летописи. Ну что стоило Ивану Грозному там найти 1000 грамотных людей для этого? Так вот, Ивану Грозному как раз для этого пришлось бы, ну, обезлюдить весь государственный аппарат русского государства того времени, то есть всех чиновников, которые были, бросить на эту работу и забыть все остальные области государственного управления. Налоги перестать собирать, перестать войска формировать, перестать крепости строить. И вот все силы чиновников использовать только для этого. Но еще и всех грамотных купцов пришлось бы оторвать от торговых операций и тоже посадить в качестве помощников вот, заниматься этим делом. Потому что если оценить количество людей, причастных в каждый конкретный момент к работе с летописями, это будет ну, крайне небольшое число людей, это несколько десятков в лучшем случае уже в хорошем развитом бюрократическом аппарате 16-18 века. То есть, чтобы проделать технически эту работу по переписыванию летописи, Ивану Грозному, ну, я не вижу такой возможности технически просто, и даже не могу себе представить, как бы это могло быть сделано. Просто из-за небольшого количества людей, чьей специальностью было писание и переписывание текстов. Я уже не говорю о составлении текста, потому что одно дело писать бюрократические бумажки, а другое дело писать летописный текст. Для этого нужна была очень большая тренировка и подготовка. И даже современному человеку, имеющему высшее образование, скажем, спародировать летописный текст непросто. Ему придется специально готовиться для этого. А в те времена не существовало ни университетов, ни даже средних школ, в которых можно было получить. Ни исторического факультета нашего, и даже Московского университета исторического факультета не было. Хотя между нами всегда происходит такая ритуальная вражда между истфаками Петербургского и Московского университета. Мы всегда придерживались немножко разных взглядов. Но вот даже их не было. И таким образом, ну, всякий, кто прикасался к письменным источникам, для него сразу же очевидна абсурдность мысли о возможности их масштабной фальсификации. Опять же возникает вопрос, а что было делать с сообщениями о русских делах, ну и с теми копиями русских летописей, которые оказались в Великом княжестве Литовском, например? Ну, понятно, что, скажем, в Испании, Франции русские летописи не попадали, безусловно. Но в Великое княжество Литовское, в Польшу они попадали в большом количестве. И из западно-русских земель, из земель бывшего Великого княжества Литовского, происходят десятки списков русских летописей 15-16 века. И они ложились в основу местных летописей. То есть Иван Грозный должен был дотянуться и до этих каким-то образом источников. Как бы он это технически сделал? Ну а если мы возьмем Европу, Россия это была немножко на отшибе в это время. В XVI веке. И Россия в силу того, что она была довольно отдаленной, не очень большой, не очень сильной страной, не очень интересовала европейцев. А если взять, скажем, Италию, Францию или Англию или Южную Германию, которые были в центре европейских событий, начиная с Римской империи и заканчивая сегодняшним днем, то количество различных текстов об истории той или иной страны, которые оказались в другой стране, было крайне велико. То есть тогда придется нам с вами представить ситуацию мирового заговора, который охватил весь цивилизованный мир, ну, европейский, во всяком случае. Потому что фальсификация китайской истории масштабная я пока не читал. Возможно, это в китайском интернете все это происходит. Но у нас пока про это не писали, о фальсификации династийных историй средневекового Китая. И тогда придется представить себе вот какую-то, ну, не знаю, какой-то орден, насчитывающий сотни активно работающих членов в течение десятилетий, которые зачем-то переписывают историю. Ну, а главное, вопрос, на вопрос «зачем?» тоже ответа никакого нет. То есть если у нас существует эта гипотеза о том, что на самом деле Орда существовала и была там русским государством, а Московское княжество от нее откололось и ради этого переписало историю, то что же произошло во Франции, в Англии, в Италии, что заставило эту историю переписывать? То есть, в общем, ну, исходя из всего этого, там мысль о фальсификации истории, фальсификации даже средневековых письменных источников представляется абсолютным абсурдом. Тем более, что в последнее время мы имеем дело с техническими методами, которые позволяют усилить некоторые позиции историков. Например, тут не так давно начались исследования цветочной пыльцы, которая сохранилась в составе печатей восковых на средневековых документах. И, например, это анализ этой пыльцы позволяет локализовать место производства воска, который попал на эту печать. Сейчас происходит любопытное исследование попытки извлечь геном овечек из волосяных луковиц, которые остались в пергамене. Ну, потому что волосяные луковицы не до конца удалялись при обработке пергамена. И эта работа успешно сейчас реализуется, и, скажем, это позволяет выяснить, с какого региона были овечки, значит, на коже которых потом были написаны те или иные тексты. Но это, безусловно, невозможно, установив геном овечки, бедной, ободранной, сказать, что это делает фальсификацию источников невозможной. Безусловно, нет. Люди, которые в это верят, будут продолжать в это верить и дальше. Но это лишний пример того, как даже в сугубо традиционной области исторического исследования, в исследовании текста вторгаются точные науки. Ну не то, что нет, вторгаются, это я так для красного словца сказал. На самом деле происходит нормальный процесс междисциплинарного взаимодействия и превращения отдельных наук в единое поле человеческого знания, которое связано тысячами нитей крест-накрест, и которое дает единую картину мира.
2: Саша, тебя не слышно. Включи, пожалуйста, микрофон.
3: Да, извините.
2: Спасибо, Кирилл,
3: да.
2: Борисович. Саша, хотел что-то... Да.
3: Нет, я хотел бы сказать, что вы ответили, наверное, сразу на серию вопросов, которые были, охватив там ряд вещей, связанных именно вот с темой фальсификации истории. Я хотел только уточнить по поводу денисовца, что по современным данным это не отдельная раса, это отдельный вид. То есть речь идет об отдельном виде.
4: Это даже на уровне неандертальцев.
3: Это на уровне неандертальцев, абсолютно верно. То есть здесь речь идет не о расе новой, а о отдельном виде человека. То есть помимо неандертальцев и древних сапиенсов, кроманьонцев, таким образом выделяется еще вот этот третий вид, который предполагает, может, это какие-то поздние гидельбергские люди, вот какие-то потомки синантропов. В общем, трудно...
4: Это еще лучше, я бы сказал.
3: Да, вот по ДНК. Исключительно.
2: Спасибо. А я тогда продолжу пока что задавать вопросы. Значит, следующий вопрос мы перескочим, потому что, в принципе, Кирилл Борисович на него, можно сказать, ответил. Наш постоянный зритель «Пирожок с ковидлом», так он подписывается, поддерживает наш стрим донатом и говорит, что это не на переписывание истории. Спасибо вам. А вот комментатор Тони Арти говорит примерно следующее. Про летописи и их списки. Это средневековый блокчейн какой-то? Я, честно говоря, не очень понимаю, что он имел в виду.
4: Мне кажется, я уловил даже идею вот этой ассоциации. Ну, действительно, насколько я понимаю, значит, электронные деньги вырабатываются множеством компьютеров, которым это сложно делать. То есть вся идея в том, чтобы много мощностей было брошено на выработку электронных денег, но точно так же, как много сил тратится на добычу золота. Поэтому золото дорогое. Если бы золото было дешево добывать, оно не было бы дорогим, оно не стало бы эквивалентом стоимости. Значит, соответственно, видимо, ассоциация в том, что вот процесс переписывания летописей делал их чем-то вроде такого блокчейна. Но я готов признать, что это может быть в какой-то степени уместная ассоциация, потому что действительно очень важной особенностью функционирования летописи как явления было то, что ее постоянно переписывали. Причем здесь вот человеку электронного нашего века даже легче, может быть, понять нашего средневекового собрата, нежели чем человеку, который жил в эпоху печатной книги. Потому что печатная книга существует, в принципе, в неизменном виде. Вот ее напечатали, и ее дальше можно сжечь, можно порвать, но нельзя ее изменить сущностно. А летописный текст, рукописный текст в целом, точно так же, как и электронный текст, можно было менять по ходу дела. И вы могли взять трактат Аристотеля, вставить в него свои мысли, например, и выдать их за мысли Аристотеля. Кстати говоря, и представление о славе средневекового человека было немножко другое. Современный человек хочет, чтобы его имя везде звучало, а средневековый человек хотел, чтобы его мысли звучали и готов был для этого пожертвовать своим именем. То есть древний автор мог назваться именем авторитетного какого-то мыслителя, того же Аристотеля. И поэтому историки называют таких авторов, там, скажем, псевдо-Аристотеля, если доказано, что это точно не Аристотель, но мы не знаем имени этого человека. Но поскольку в те времена представление об авторитете прошлого было абсолютным, и существовало представление, что в прошлом была вся мудрость, все величие, а мы – вырождающееся поколение, которое питается крохами, значит, былой мудрости и былого величия. Но это, кстати, воспитывало скромность, между прочим, в людях. И, может быть, даже это было неплохо. Но, во всяком случае, лучше, чем гипертрофированное «я» многих современных деятелей. Но, в любом случае, летопись, ну, как бы сказать, ценность летописи сама по себе была в том, что она послужит базой для дальнейшего продолжения. Вообще сейчас существует довольно большая в исторической литературе, ну не дискуссия, а скорее коллективное творчество на тему того субъективно, как летописец подходил к своему труду. И существует мнение, что одним из важных стимулов для летописца были эсхатологические представления. То есть представление, ну, в христианском мире, во всяком случае, есть представление о том, что конец света неизбежен, и при этом на страшном суде человечество должно представить какие-то оправдательные документы, ну, для того, что когда Бог его будет судить. Тут работала уже бюрократическая логика, близкая к современной. То есть на суде нужно предъявить документы. И этими документами, важнейшим из документов, мыслилась летопись или хроника, которая должна была показать, ну, как бы грехи и заслуги человечества перед Богом, прежде всего. И кто-то из летописцев в таком духе и пытался действовать. Но это не отменяло, скажем, политический заказ сиюминутный, потому что понятно, что какие-то одобряемые поступки, они могли поднять авторитеты конкретного политика, который, при дворе которого, скажем, происходило летописание. Кроме того, летописи, безусловно, имели и такой идеологический аспект. Они должны были доказать, что ваш народ не какой-то случайный гость на земле, а он происходит от Адама, это законный, ну, такой сын Божий и законный, как законное создание Божье. И ваш народ на весомых основаниях занимает какую-то часть обитаемого мира. В этом плане русская летопись, потому что в современные издания популярные не входит эта часть, она полностью отсекается, ну как, не очень интересная. Но русская летопись начинается от Адама, с краткого пересказа Священного Писания и затем с краткого пересказа каких-то представлений о древней истории. Там римская история, сирийская история, египетская история. Ну, была такая теория пяти исторических империй, которые сменяли друг друга на протяжении существования человечества. И дальше, после этого, летописец переключается к описанию конкретных племен, которые жили где-то в Поднепровье, там, в Восточной Европе, ну, которых мы знаем. Там, поляне, древляне, кривичи там, и так далее. Потом славяне пристегиваются к мировой истории через крещение. И эта схема проходит через все русское летописание. Поэтому дальше каждые несколько лет, в общем-то, в эпоху монгольского нашествия там были перерывы, конечно, но в благополучной эпохе каждые несколько лет появлялся новая редакция, это новый летописный свод называется, которая объединяла те тексты, до которых мог дотянуться конкретный князь и его ученые при его дворе работавшие, и происходила сводка этих текстов, и плюс к этому за последние несколько лет описывались события заново, те события, которые не вошли в эти старые летописи. Потом происходил еще, как бы она эта лет попадала к еще какому-то князю, или там при сыне этого князя она дополнялась и дописывалась. И таким образом действительно происходило постоянное циркулирование информации и умножение количества списков летописей. Потом какие-то из них погибали и не дошли до сегодняшнего дня. Какие-то дошли во множестве вариантов. И некоторые летописные своды, просто надо различать, летопись – это физический предмет, это исписанные листы бумаги или пергамент. Это летопись. А летописный свод – это теоретическая реконструкция состояния этого текста на определенный момент, основанная на сравнении с другими летописями. Поэтому я, может быть, в свое время на антропогенезе неудачную фразу произнес о Никоновском списке, правильно говорить, Никоновском своде, то есть неком теоретически реконструируемом тексте, который мог написать Никон в 1116 году. Но некоторые своды представлены десятками списков. Некоторые представлены одним списком. Некоторые вообще не представлены, но реконструируются путем сравнения отрывков. То есть понятно, что если мы возьмем две летописи, то в ней часть текста будет совпадать, а часть не будет совпадать. И если, соответственно, совпадающие части взяты из какой-то древней летописи. И дальше, поскольку уже сотни ученых, примерно 150 лет работают над этим вопросом, они проанализировали довольно много летописей и нарисовали довольно замысловатую схему развития русского летописания. Она, если ее показать на экране, она в один экран точно не поместится, потому что она включает сотни единиц учета, так сказать. Но, опять же, что можно возразить против метода сравнения двух текстов? Отдельные куски которых совпадают, а отдельные не совпадают. И что можно возразить против предположения, что совпадающие куски взяты из третьего текста, который был в руках у обоих авторов тех летописей, которые есть у нас в руках? То есть тут даже злостные сторонники фальсификации истории, я думаю, придумать ничего не смогут. Как ответить на это? Проблема ведь, понимаете, если бы у нас был один текст летописи в тысячи экземпляров, это как раз было бы свидетельством того, что он был создан когда-то. Это просто было бы очевидно, что он был создан в определенный момент и неизменно существовал после этого момента. И размножался просто. А поскольку мы имеем сотни текстов не совпадающих, то есть составленных из кусочков друг друга, и плюс какие-то оригинальных дополнений, то создать эту пеструю картину сознательно было бы, на мой взгляд, вообще невозможно. Это именно результат естественного развития летописной традиции. И в этом плане, конечно, да, в определенной степени летопись – это как валюта такая, как блокчейн, может быть, для историков, которые историки ценят. При всей неожиданности этой ассоциации я готов признать, что в ней есть своя логика.
5: Спасибо. Спасибо, Кирилл Борисович. Сейчас мы тогда двинемся дальше. Я понимаю, что на каждый такой вопрос можно прочитать и лекцию, а может быть и целый курс лекций. Да, они такие всеобъемлющие. Но прошу все-таки учесть, что у нас регламент ограничен, а вопросов много, и они уже появились в чате. И у нас есть еще вопросы из комментариев, а уже в чате задают и задают вопросы. Поэтому, если возможно, попытаться несколько лаконичнее на них отвечать.
4: Хорошо, хорошо.
5: Спасибо. Саша, прошу тебя тогда следующий вопрос.
3: Следующий, скорее, видимо, не вопрос, а комментарий от Натальи Башко. Как это историки не могут ставить эксперименты? Ведь проводят эксперименты по выплавке металла старинными методами, пилению камня, поднятию колонн и так далее. Но это, в принципе, согласуется с прозвучавшим в ответах Кирилла. Поэтому я думаю, что можно дальше двигаться.
4: Ну, я просто маленький комментарий, может быть, дам, что, в принципе, эти эксперименты, они, конечно, очень важны, безусловно, и они очень познавательны. Но мы должны осторожно к ним относиться, потому что проблема заключается в том, что человек хорошо, ну, как бы сказать, хорошо работает под страхом смерти. И если древний человек, он был приперт к стенке. Если бы он плохо обрабатывал камень, или плохо обрабатывал дерево, или плохо охотился, он бы умер от голода. А поскольку поколения древних людей, начиная с младенческого возраста, должны были этому учиться, то они овладевали какими-то простыми приемами до такой степени виртуозности, что современному исследователю они и не снились. И мы должны понимать, что древние были гораздо искуснее в приемах реализации тех или иных техник, чем мы. Просто потому, что они всю жизнь этим занимались и занимались очень упорно. И какого-нибудь рядового монгольского лучника, я бы думал, что если бы он соревновался с современными олимпийскими чемпионами по стрельбе из лука, то боюсь, что современные чемпионы были бы побиты сразу. Абсолютно рядовым, не выдающимся монгольским лучникам. А какие-нибудь богатыри там и выдающиеся стрелки из лука, но они стреляли так, как не снилось вообще никому в нашем мире. И мы расслаблены, конечно, тем, что у нас на каждое дело есть свой прибор электрический. А древний человек просто упражнялся и доходил до высокой степени совершенства простых техник.
3: Спасибо, Кирилл Борисович. Спасибо. Следующий вопрос звучит так. Его задает Катя Шутова. И вопрос звучит так. Практически в СМИ вижу публикации вроде «Под псевдонимом Шекспир на самом деле творило двое писателей». Гомер – это коллективный псевдоним и так далее. Как мне, простой обывательнице, понять, где правда, а где вымысел? И все-таки интересует вопрос с Шекспиром. Это реальная личность? И он выглядел как на приписываемом ему портрете?
4: Это очень хороший вопрос, и я вынужден начать с параллели такой, что, знаете, мы все не проверяли, является ли Земля шаром. Я не могу проверить, какая температура на Солнце. Ну, мне просто пока не было в этом нужды, но так задумавшись... Не могу проверить. Не могу проверить там какие-то параметры черной дыры. Ну, потому что вряд ли даже те люди, которые в этом хорошо разбираются, были на черной дыре. Но я вынужден верить физикам, я вынужден верить там, биологам, я вынужден верить химикам, которые утверждают, что действительно на Солнце такая-то температура, у ДНК вот именно такой вид, и отдельные участки ДНК отвечают за те или иные вещи. То есть, в принципе, современная наука ушла так далеко, что не специалисту остается только верить специалистам. И это в определенной степени ловушка, потому что под видом специалиста может действовать ловкий фальсификатор. Но, с другой стороны, знаете, даже в профессиональной среде бывают иногда такие ситуации, когда кто-то из коллег оказывается, ну, как бы человеком, который фальсифицирует какие-то данные, который, в общем, не очень честно ведет игру. Это регулярно происходит во всех науках. Поэтому ничего, кроме как верить историкам, я не могу вам посоветовать. Но, с другой стороны, предложить вам какой-нибудь прибор, который бы показывал, лампочка красным загорается – это плохой историк. Там, лампочка загорается зеленым – это хороший историк. Ну или, может, шкала там какая-то. Вот историк там, с 90% правдивостью. К сожалению, такого прибора пока еще не изобрели. И помочь здесь вот на данном этапе развития науки я не могу. Что касается Гомера, это вопрос гораздо более сложный, чем вопрос о Шекспире. С Шекспиром все сравнительно просто, потому что сейчас серьезные историки не сомневаются в том, что это был реальный персонаж и что он был один, потому что анализы текстов Шекспира показывают, что автором был в любом случае один человек, а не 25. Вот. Но я думаю, что вопрос о том, кем был Шекспир на самом деле, он все равно на 101% решен не будет, потому что всегда будет оставаться вероятность того, что, как бы сказать, вот тому Вильяму Шекспиру, который работал в театре, под его зонтиком работал кто-нибудь другой. Есть довольно изящные, кстати, построения по поводу того, что в стихах Шекспира встречаются отсылки к определенным практикам, скажем, придворным, в которых не мог участвовать комедиант Шекспир, потому что он не был допущен в такие круги. Но, с другой стороны, никто не отменял воображение творческого. И, знаете, Шекспир ведь говорит, если писатель, скажем, вкладывает какие-то слова в уста короля, это же не значит, что он был королем в жизни, и он знает, как говорили короли. Знаете, Джордж Мартин, между прочим, очень неплохую написал книжку, серию книжек «Песнь льда и пламени». И там, как историк, могу сказать, что его персонажи ведут, в фильме там все не совсем так, а вот в книжках они ведут себя, как вполне нормальные средневековые сеньоры. Но это не значит, что Мартин был там бароном средневековья. Есть творческое воображение. Но что касается Гомера, вопрос очень сложный, потому что это две очень большие такие прям направления в изучении «Илиады» и «Одиссеи». Есть много сторонников того, что это устное народное творчество, как вот «Русские былины», например, или как «Калевала». А есть сторонники того, что в основе все-таки лежит авторский текст некоего гениального поэта древности. Но и сейчас историческая наука, эти колебания постоянно происходят, но сейчас мы находимся в периоде, когда историки скорее склонны верить рассказам о Гомере, идее того, что Гомер был, и это был такой вот автор. Но мы не можем отделить авторский текст Гомера, если он был, от каких-то напластований на нем, которые тоже неизбежно возникли в процессе устного бытования. И в этом смысле «Илиада» и «Одиссея» стоит в одном ряду с такими большими устными народными поэмами, которые, «Калевалы», которые довольно много у народов мира разных.
5: Спасибо.
3: Спасибо. Следующий вопрос от Ильи Фришмана. Вопрос звучит так. Увлекся историей викингов. В сагах есть множество указаний на конунгов Руси и конунгов Гардарики. Но если есть такие исторические документы, почему нормандская теория до сих пор не признана?
4: Видите, тут придется, постараюсь коротко. Проблема в том, что нормандской теории нет никакой. И спор норманистов и антинорманистов – это уже дело далекого прошлого, в котором обе стороны были неправы. И наука развивается по законам диалектики. И вот тут было единство и борьбы противоположностей норманизма и антинорманизма, а потом случился закон отрицания-отрицания, потому что наука вышла на новый уровень, и сам предмет спора пропал. И сейчас никто не спорит в том, что норманны сыграли довольно заметную роль в становлении древнерусского государства, и что никто не сомневается, что князья, Святослав, Ярослав, Владимир, они были нормандского происхождения. И другое дело, как пошутил в свое время Владимир Васильевич Мавродин, декан многолетний нашего ИСТФАКа, что норманны быстро и не без удовольствия ассимилировались. Но они, безусловно, это как, знаете, династия Романовых, которая была формально династией Романовых, фактически в XIX веке они были в основном потомками немецких князей, дочери которых выходили замуж за русских монархов. И ну, как бы генетический код русских князей, он не думал, что сильно влиял на политику, потому что с точки зрения их сознания они были нормальными феодальными правителями своей эпохи, достаточно космополитичными, знающими множество иностранных языков и простиравших свои интересы в разные уголки тогдашнего мира. Но с точки зрения защиты государственных интересов они, безусловно, защищали свои государственные интересы, которые совпадали с интересами Древней Руси, поскольку они в ней правили. И норманны действительно играли довольно большую роль в дружинах. Но как раз характерно, что на Руси норманны торговали. Это вот очень важный момент, они нападали. Потому что это могло быть следствием только одной особенности. На Руси были мощные социальные структуры или государственные структуры, которые не давали грабить и нападать, в отличие от Франции там, или Англии того же времени. И поэтому на Руси норманны были наемниками и торговцами. И они встраивались в те социальные структуры, которые уже были. Но поскольку они были хорошими воинами и людьми, поднаторевшими в международных связях, их так и использовали. И они не хлебопашеством у нас занимались. И в этом смысле, если брать вещевой мир этой аристократии, то он был вообще единым. И в одном погребении можно найти меч из мастерских на Рейне, пояс наборный с серебряными бляшками, характерный для кочевников степей южнорусских, какие-нибудь фибулы нормандского происхождения, потому что все дорогое и ценное эти люди присваивали себе, независимо от происхождения этих предметов. И им самим было не очень важно, что они там родились где-нибудь в современной Швеции, им было важнее, что они служили киевскому великому князю, но который при этом разговаривал с ними на их родном древнешведском языке. А со своими славянскими подданными он разговаривал на древнерусском языке. Там, а с греческими монахами он разговаривал на греческом языке. При том, что у нас вот нормандская проблема есть, а, например, как-то в сознании массовом. А той проблемы, что вся иерархия русской церкви до XIII века была греческой, почему-то нет. Почему-то вот о каком-то греческом засилье на Руси никто не говорит и не разоблачает его. А норманны, бедные, оказались под ударом.
5: Спасибо. Двигаемся дальше. И, значит, наш стрим поддерживает Игорь Чумиков. Говорит просто спасибо. Спасибо вам, Игорь. И дальше вопросы такие, скажем так, уже в 20 век, задающие этот вопрос. Хотя мы обычно стараемся на наших стримах там, и форумах не касаться истории 20 века по причине бури эмоций, которые обычно следуют за любым ее упоминанием. Но раз уж сегодня мы говорим о такой теме, как переписывание истории, Илья Фришман задает еще один вопрос. А дайте прогноз, когда мы наконец узнаем всю правду о событиях русской революции и истории СССР, и что должно произойти, чтобы мы узнали всю правду?
4: Ну, видите, как сказать, мы уже знаем всю правду на самом деле. Дело в том, что, если серьезно говорить, то у нас сейчас архивы в основном открыты до периода примерно до 1945 года. То есть 95% документации до 1945 года открыта, и продолжается процесс раскрытия этих документов. Но у нас вот одна лакуна есть серьезная – это судебно-следственные документы 20-30-х годов. Потому что есть закон о защите личных данных, и, например, получить судебное дело там, 1937 года можно только родственникам или с разрешения родственников, что очень тормозит, конечно, процесс изучения этих вещей. Но, с другой стороны, есть в этом законе и столетний срок, который снимает эти ограничения. И я вот, например, смог воспользоваться этим столетним сроком, посмотреть судебно-следственное дело 1918 года, в нашем архиве ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, посвященное суду над Алексеем Михайловичем Счастьевым. Это вышла недавно моя книжка по этому поводу. Ну и дальше будет идти время, и постепенно мы доживем до 2037 года, когда столетний срок дойдет и до этих дел. Но поэтому вот вторая половина 20 века здесь, да, архивные документы в основном не очень доступны исследователям, и здесь можно ожидать каких-то определенных открытий, подвижек, хотя тоже мы никогда не узнаем, что Брежнев был женщиной или что Андропова не было. Нет, это исключенные факты. То есть это уже установленные факты, что они были, и они были мужчины. Соответственно, если взять революцию 1917 года и ее историю, то она, документы абсолютно доступны. Причем они до смешного доступны. Понимаете, вот даже удивительно, как, насколько они доступны. Например, зачем в архивы даже можно не ходить? Сейчас есть великолепный ресурс на сайте Российской национальной библиотеки «Газеты в сети и вне ее». Это такой поисковик по газетам начала 20 века и, ну, и советского времени, отсканированным газетам и включающий русскоязычные газеты за рубежом, издававшиеся, например, в Хельсинки, ну, тогда еще в Великом княжестве финляндском. И вы можете, не сходя со своего места за компьютером, читать газеты, ну, сотни газет, десятки тысяч выпусков, сотен наименований газет, там, 17-го года, 18-го года. То есть вы можете обратиться к очень важному источнику, которые фиксируют многие черты реальности, которые ускользнули от дела производственного документа. Потому что дело производственного документа. Потому что в каком-нибудь, не знаю, рапорте

0: серьезные исследования серьезных историков, которые базируются на мощном архивном материале, и сказать, что есть какие-то особые страшные тайны в истории нашей революции, нет, нельзя. Вот. Есть, конечно, документы Сиссона, вот о них тут, ну, много довольно написано, но в частности мне пришлось выступать на цифровой истории последней, как раз с докладом о документах Сиссона. Это фальсификация, доказанная давным-давно, еще в начале 20-х годов, и потом аргументы в пользу, ну, подтверждающие фальсификацию, только нарастают, о том, что большевики немецкие шпионы, я имею в виду эти документы Сиссона. Вот, так что здесь тайн-то особых нет, все сравнительно понятно.
1: Спасибо. И следующий вопрос, продолжая тему 20 века. Давайте начнем с того, что даже в 20 веке у вас есть указ ВКПБ от 1944 года, секретный на то время, о необходимости запрета изучения истории татар и необходимости фальсификации истории татар. Это факт. И как после этого можно говорить вообще о том, что есть ли у вас какая-либо история? Это пользователь под псевдонимом Атал Патар спрашивает.
0: Ну вот это хороший, кстати, вопрос, потому что он показывает механизм создания фейков в области истории. И самое главное заявить, что есть какой-то секретный, суперсекретный документ, в котором какой-то злодейский замысел прописан. И дальше нужно просто много повторять о том, что есть злодейский документ. Обязательно вы обрастете ссылками, обязательно вы обрастете десятками людей, которые процитируют ваше высказывание. Но в данном случае речь идет о изданном, ну, он был издан еще в 85-м году, вообще говоря, этот текст, но он и изначально, ну, изначально, да, он был для служебного пользования, не то, что он был секретный, но не опубликованный, правда, это вот верно, в газетах не печатали. Значит, назывался этот документ, но это не указ, конечно, а постановление ЦК, потому что указы издавал Верховный Совет, Президиум Верховного Совета, а не ЦК. Назывался он «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в татарской партийной организации» 9 августа 1944 года. И к Золотой Орде имеет отношение 7-й пункт постановления, я его зачитаю, «Предложить татарскому обкому ВКПБ организовать научную разработку истории Татарии». Заметьте, научную разработку истории Татарии. То есть не запретить историю татар. «Устранить допущенные отдельными историками и литераторами серьезные недостатки и ошибки националистического характера в освещении истории Татарии». Открываются скобки. «Приукрашивание Золотой Орды. Популяризация ханско-феодального эпоса об Эдигее». Скобки закрыты. «Обратить особое внимание на исследование освещения истории совместной борьбы русского, татарского и других народов СССР против чужеземных захватчиков, против царизма и помещичьего капиталистического гнета, а также на историю социалистического преобразования Татарии в период советской власти и популяризацию выдающихся деятелей, ученых и революционеров татарского народа и его сынов, героев Отечественной войны». Понятно, что это идеологическое постановление, безусловно. Понятно, что оно ориентирует определенным образом партийную организацию. Но на что ориентирует? На отказ от приукрашивания Золотой Орды. Ну, вообще ничего приукрашивать не надо, я бы сказал. Но в данном случае, конечно, между строк можно прочитать кое-что, если говорить о скрытом смысле этого постановления, что в условиях Великой Отечественной войны недопустимо муссирование темы борьбы Золотой Орды и Руси, ну, как таких равноположительных сторон. Потому что понятно, что это муссирование этой темы привело бы к тезису о том, что оно бы просто подыгрывало гитлеровской пропаганде, которая как раз эксплуатировала тезис о том, что татары, это уже 43-го года она его эксплуатировала, до этого она не занималась никакими народами, а с 43-го года после Сталинграда гитлеровцы занялись попытками раскола советского общества. И, в частности, вот начали говорить о том, что есть некие тюрки, тюркский народ, там, или тюркские народы, которые угнетены, у которых было великое прошлое. И это встретило, ну, как бы сказать, со стороны некоторых интеллектуалов кое-какую поддержку и в Советском Союзе. При этом на что делается акцент? На совместной борьбе русского, татарского и других народов СССР против чужеземных захватчиков, царизма и помещиков капиталистического гнета. Вообще для советской истории

0: историческая концепция была характерна такой подход, когда старые какие-то средневековые конфликты предпочитали увести в тень между народами страны. И поставить вопрос так, что революция 17-го года в любом случае упразднила те несправедливости, которые могли быть совершены в отношении ряда народов страны до этого. Но видите, у нас ведь сейчас точно такая же концепция. И все несправедливости в отношении там, чеченцев, крымских татар были совершены до 91-го года. После 91-го года у нас все было исключительно правильно. Исключительно правильная политика национальная. И в той же Чечне происходила борьба против террористов, против боевиков. В течение двух войн, которые там происходили. А чеченцы поддерживали Российскую Федерацию и российское правительство. Я вообще не вижу, какую другую точку зрения может занимать разумное государство, которое должно не провоцировать своих граждан на взаимную борьбу, а направлять их на взаимное на сотрудничество, в строительстве каких-то нашего сегодняшнего дня. Поэтому, в любом случае, говорить о запрете, изучения татарского народа, исходя из этого постановления, никоим образом нельзя. Поэтому вот этот миф родился в свое время, уж не знаю, не занимался, кто уж его породил, но такого рода фальсификаций у нас очень много. Это, фальсифицированные документы о высылке чеченцев, например, где описываются всякие зверства НКВД в отношении чеченцев. Причем они откровенно переведены с английского. Там даже есть некоторые характерные, формулировки, характерные для английского канцелярского текста, которые были скопированы в русский текст. Ну и так далее, и так далее. То есть у нас есть довольно большой пласт. Не скажу, что он прям, он большой по сравнению с... не один документ, так скажем. Это несколько десятков документов относительно 20-го фальсифицированных, но это документы фальсифицированные, верить в них может только непрофессионал, причем такой, который даже не дал себе труда почитать работу историков. В основном, все понимают, где здесь фальсификация, где нет. И самое-то главное, что можно посоветовать, читайте источники. Увидели вы, что было секретное постановление ЦК о запрете изучения истории Золотой Орды. Наберите в Яндекс.Поиске секретное постановление ЦК о, прям всю эту фразу. Вы получите несколько десятков ссылок на эмоциональные рассуждения по этому поводу, но при этом вы получите ссылку на издание постановлений ЦК ВКПБ, где можно прочитать этот текст. И вы его прочитаете, и в данном случае сомнения всякие отпадут.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Я думаю, сейчас мы сделаем пару объявлений. Во-первых, я напомню нашим дорогим зрителям, что следующий форум «Ученые против мифов» пройдет 31 октября и 1 ноября в течение двух дней. Он пройдет в онлайн-формате. Мы пока не рискуем здоровьем наших зрителей и не пытаемся собирать большие залы, хотя хотелось бы, конечно. Поэтому все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию. Регистрируйтесь по ссылке, которая сейчас появится в чате. Также хочу проанонсировать пару ближайших наших эфиров. В эту субботу... раньше, чем в эту субботу, в первую очередь, уже завтра на канале Anthropogenes.ru выйдет 14-й эпизод форума «Ученые против мифов Z», где Никита Жуков, врач-невролог, автор серии книг «Медицина» и медицинский директор сети «Лахта Клиник», выступит с докладом «Не злись, а то заболеешь. Проверенные средства от психосоматики». Обязательно посмотрите завтра этот доклад, который выйдет в 19:00. И в субботу, 17 октября, на канале gantropogenes.ru мы отправимся в формате «Эффект присутствия» на экскурсию по новой выставке «Травмы прошлого» в Дарвиновском музее вместе с антропологом Еленой Судариковой. Очень интересная экскурсия. У нас такой, наверное, будет первый опыт, когда это не просто виртуальная экскурсия, когда мы движемся по некой виртуальной выставке, а виртуальная экскурсия по реальной выставке, именно проходящей сейчас в Дарвиновском музее. Я призываю вас продолжать задавать вопросы, используя суперчат. И я думаю, мы сразу двинемся дальше. Используйте суперчат, используйте ссылку для задавания вопросов, которые сейчас появятся в чате. У нас много вопросов. Еще раз призываю Кирилла Борисовича. Давайте постараемся успеть ответить на как можно больше их количества. Александр, прошу вас зачитать следующий вопрос.
1: Да, вопрос от Анатолия Железного. Звучит довольно так резко. Лектор назвал Фоменко и Носовского лжеисториками. Выходит, у него не хватает интеллекта понять и принять их метод. Например, метод установления точных дат по древним гороскопам. Как можно это оспаривать? А на вид выглядит весьма респектабельно. Как говорит, а еще прилично одет, как говорится.
0: Да, еще шляпу надел. Ну, видите, видимо, действительно интеллекта не хватает. Я вот только так и могу ответить на этот вопрос. Потому что, видите, проблема заключается... То есть даже если мы полностью отбросим проблему письменных источников и полностью, ну, как бы сказать, поставим на них крест, хотя это будет неправильно, но мы можем взять данные археологии. Напротив археологических датировок спорить практически невозможно. То есть, ну, есть спорные датировки, но, скажем, у нас дендрохронологическая шкала для северо-запада России дотянута до 8 века нашей эры. То есть любой кусок дерева, более-менее сохранившийся за последние 1200 лет на северо-западе у нас тут спиленный, может быть датирован с точностью до 1 года. Ну, момент, когда деревце начало расти, там, конечно, внешние кольца могут быть потеряны, то есть мы не можем сказать, там, оно было срублено в этом году или за 3 года. Да. Ну, плюс-минус 3 года оно было срублено. И из него построили там избу, не знаю, крепость, все что угодно. Есть арабские дирхемы, которые носят на себе имена правителей разных частей арабского халифата. Причем этих правителей много, к большому сожалению, сторонников Носовского и Фоменко. И тоже, к большому сожалению, они хорошо датированы, эти правители. И эти дирхемы лежат, ну, там, где им положено. То есть они лежат примерно в соответствии с дендрохронологией. А дендрохронология соответствует дирхему. И дальше возникает вопрос, что делать вот с этими центрами древними и как их, ну, как бы сказать, куда их относить, что получается, если у нас вся история человечества, это я только беру наш северо-запад, а есть еще Египет, есть Междуречие, где датировки надежные тянутся до 20-х веков, до нашей эры, то поэтому, понимаете, вопрос возникает, что же это было тогда? То есть если наша писанная история по Фоменко насчитывает, ну там сколько, 600-700 лет, то что же вот все эти находки и все это человечество делало? Поэтому, причем я должен сказать, что ведь не Носовский и Фоменко являются авторами идей. Автор идеи гораздо раньше жил, это был известный народоволец Николай Александрович Морозов, который после убийства Александра II был заключен в Шлиссельбург и там просидел почти 25 лет в одиночной камере. Причем, ну, поскольку он обладал мощным интеллектом, а делать ему было нечего, а и книг ему не давали, писать не разрешали. Он изучал Библию, потому что у него была Библия из всех книг. И он, не будучи специалистом вообще в этом вопросе, он, ну, как бы... заново изобрел всю научную библеистику. То есть его выводы как раз очень хорошо стыковались с выводами библеистов, которые делали их на протяжении там, столетий изучения Библии. А потом, когда Библию он изучил уже от корки до корки, ему стало опять скучно, и он придумал новую хронологию. К этому времени ему уже доставляли книги. Там смягчился немножко режим в первые годы 20 века, и он уже мог пользоваться другими книгами, кроме Библии, и он вот выдвинул первую идею вот этой вот, ну, как бы, с которой Носовский и Фоменко потом развили, и эта идея подвергалась критике. Она была опубликована после освобождения Морозова в 1905 году, эта концепция, она подвергалась критике уже тогда историками, то есть самой этой идеи 115 лет этой идеи, 110-115 примерно выходу этой работы, и накоплен очень солидный материал оспаривания Носовского и Фоменко, то есть есть прямо москвичи даже провели в свое время серию конференций научных на истфаке МГУ, посвященной проблеме Фоменко, его теории и аргументов против нее. Поэтому, что я могу сказать по этому поводу? Вот, видимо, да, мой интеллект не дотягивает до... И галстук у меня красивее, чем мой интеллект.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Ильи Фришмана опять, который спрашивает... А как же тогда вечные споры историков-монархистов и советских историков? Если все уже известно, то откуда все эти многочисленные споры историков? Если есть некий доказанный факт, то споры бессмысленны.
0: Ну, видите, никоим образом. Я бы сказал, доказанный факт – это как раз начало споров. Потому что установить факты – это часть процесса научного. Дальше нужно уложить факты в концепцию. И в самых точных науках, там, в физике, в химии, есть масса примеров, когда факты есть, а укладывают их в совершенно разные системы рассуждений относительно и увязывают их по-разному, эти факты. Поэтому установление фактов – это только часть научного процесса. А тут мы сталкиваемся с проблемой важной, безусловно. Вот как раз не случайно на антропогенезе избегают тем 20 века, и я хорошо понимаю организаторов, потому что существует проблема политического заказа, причем этот заказ, не надо понимать банально, что есть какой-то там миллионер, который заказал и деньги заплатил. Есть социальный заказ, то есть некие ожидания общества. Которая, или каких-то групп в этом обществе, которые хотят чего-то. И поскольку люди хотят, то обязательно этот продукт появится. Чего бы люди не хотели. Это закон общества. Ну, закон рынка, если хотите. Поэтому проблема заключается в том, что 20 век очень близок. Он не отболел, он продолжает болеть. Но сейчас я не думаю, что кто-то станет всерьез, бичевать Петра Первого за то, что он рубил лично головы стрельцам. Потому что никто уже не помнит, чьим прапрадедушкой был стрелец, которому отрубил голову Петр Первый. А если мы возьмем деятельность Сталина, то все помнят, чей дедушка был расстрелян в 1937 году или там оказался на Колыме. И это еще болит. Пройдет 300 лет, это тоже перестанет болеть, уйдет в дымку времен, и как-то, знаете, все успокоятся. В свое время люди убивали друг друга из-за разницы между католицизмом и лютеранством, или кальвинизмом. Сейчас никто никого не убивает из-за этого. Сейчас другие религиозные споры стали более горячими. Это естественно. И естественный спор монархистов и коммунистов, предположим, по поводу интерпретации фактов, потому что каждое политическое течение отрабатывает собственную версию истории. Но в то же время нельзя и на этом поставить точку в моем рассуждении, потому что все равно никто не отменял... критерий истинности любой научной гипотезы, в точных науках это проверяемость, в любых науках это проверяемость. То есть если мы выстраиваем факты в какую-то цепочку и видим, что эта цепочка совпадает с развитием событий в прошлом, мы выстраиваем факты в какую-то цепочку и предполагаем, что в будущем развитие, исходя из этого, будет каким-то. И дальше мы смотрим, что мы там напредполагали. То есть пока прогностическая функция истории находится еще в не очень хорошем состоянии, но просто историки еще не так много знают об истории, чтобы прогностическую функцию так прям вот здорово осваивать. Но с другой стороны, знаете, метеорологи радуются, когда у них вероятность прогноза 50%. А уж метеорологи оперируют, казалось бы, данными, которые легче проверить и легче получить, чем историк. Поэтому... несмотря на политическую ангажированность, все равно существует определенный критерий приближения к истине. Но и другое дело, что нужно время на то, чтобы вот, так сказать, стоялись какие-то оценки, и на то, чтобы можно было спокойно, без гнева и пристрастия на что-то смотреть. Ну или без сильного гнева, во всяком случае. Потому что даже деятельность Александра Невского, который был очень давно, и то вызывает определенные полемики. И вот наследство Золотой Орды делит довольно энергично в 20 веке. И много можно назвать таких событий, которые, ну там, скажем, для Израиля актуальна тема Первой и Второй Иудейской войны, которую вела Римская империя ранее, и что привело к изгнанию евреев из Иерусалима. Но так что даже 2000-летней давности события могут быть актуальны и могут иметь политическое звучание. Но это неизбежно. Можно вспомнить глобальное потепление. Казалось бы, это чистая климатология, а между тем, сколько вокруг него политики. И сколько вокруг него всяких нездоровых активностей.
2: Спасибо. Ну и хотел бы также добавить, возвращаясь к тому примеру, который вы привели, что ну, Брежнев все равно вроде бы женщиной не был, несмотря там, на социальный заказ. Там, и на
0: Но видите, вот это все-таки факт. На уровне фактов мы уже, ну как бы тут все... Я пытался говорить уже, ну как бы факты мы установили, что Брежнев был мужчиной. Дальше в концепцию надо какую-то это вложить. Вот с концепциями сложнее получается.
2: Угу. Спасибо. Вопрос задает Гриша Чубараг. Наверное, так читается. Вопрос. А возможно ли стереть все следы пребывания цивилизации усилием этой самой цивилизации? Например, перед тем, как покинуть планету?
0: Ну, вы знаете, честно говоря, я не пробовал. И не могу сказать, что какие-то были примеры такие, ну вот попробовать так сделать. Но боюсь, что это невозможно, потому что человек оставляет слишком много следов. И археологи, как никто другой, знают, как человек следит вокруг себя. То есть он, ну, буквально каждое наше движение оставляет следы какие-то. И даже просто наше пребывание в каком-то месте, оно уже меняет, даже если мы ничего не уронили на пол, уже меняет там, скажем, какие-то закономерности отложения пыли в этом месте. И, скажем, могут остаться наши следы, даже если мы не... и даже следы не в виде отпечатка, а в виде там какого-то пятнышка жирового, например. Хотя мы ничего вроде бы не потеряли, не уронили, там, не испачкали, не сожгли, не откопали, не закопали, ничего не сделали. А поскольку человек ведет хозяйственную деятельность, то он, конечно, оставляет бесконечное количество следов. И если эта цивилизация, ну, примерно нашего технического уровня, я не знаю, может быть, там спустя столетия появятся какие-нибудь антигравитационные платформы, которые будут скользить над Землей, не оставляя вообще никаких следов. Но мы не можем себе представить просто этот уровень развития техники. Но ни одна из реально существовавших цивилизаций, конечно, ее существование не может быть стерто. Даже не цивилизация. Слово «цивилизация» — это ведь точный термин. Это общество, достигшее стадии строительства городов, стадии серьезной социальной стратификации. Это не первобытное общество. То есть первобытное общество нельзя назвать цивилизацией. Здесь термин «культура» более уместен, потому что археологи называют любое человеческое общество, которое занимается какой-то деятельностью, культурой. И культура – это не то, что матом не ругаться. Культура – это ну, вот набор практик по поддержанию жизни каких-то. А поскольку любые люди занимались поддержанием своей жизни, то у всех людей, поскольку они люди, есть культура. И эта культура не может исчезнуть бесследно. Хотя проблемы могут быть. Я вот могу привести пример. Проблема была, насколько я понимаю, может быть, у меня немножко устаревшие данные, это очень быстро развивается, что была проблема с каменными орудиями синантроп, потому что их как-то не находили. И возникла точка зрения, что они пользовались там бамбуковыми какими-то заостренными орудиями, которые не сохранились. Потому что невозможно себе представить людей, которые использовали огонь, но при этом не использовали никаких орудий. Это может быть проблемой, но это проблема вот поиска конкретных артефактов.
1: Я думаю, вы скорее иванских пятикантропов, наверное, имели
0: может быть,
1: в виду. Там у них была проблема. У синантропов там орудий там как грязи, скажем, в Чулково-Удяне. А вот у пятикантропов была такая тема, и там как раз были гипотезы про бамбуковые. Вот, но тоже на Яве потом нашли, но в другом месте. Не в Трениле, где, собственно, классический.
0: Это вопрос о том, что искать надо. Надо искать, и найдется.
1: Да.
2: Спасибо. Пользователь под именем Демн или Даемн поддерживает наш стрим. Спасибо вам, дорогой зритель. Пользователь под именем Фактор спрашивает, а на каком языке записаны летописи Великого княжества Литовского? Явно ссылаясь к вашему ответу на первый
0: вопрос. Великое княжество Литовское, в нем государственным языком был древнерусский язык. И этот древнерусский язык менялся. К XVI веку он уже был не похож на древнерусский язык образца XIII века. И это, собственно, тот язык, из которого выросли современные украинский и белорусский язык, но которых тоже тогда не было, потому что они появились позднее. Мы просто в России, у нас такой немножко в этом смысле стертые границы, потому что мы как бы автоматом считаем русским языком все, на чем говорили у нас всегда. Но проблема в том, что это тоже был не один язык, он менялся, он был разный. И, скажем, без словаря читать тексты 15 века вы не сможете. Ну, историк, который напрактиковался, сможет, он просто слова эти знает. Но даже грамматические конструкции там были некоторые своеобразные, а в 13 веке грамматика была совсем другая, чем у современного русского языка. И это очень важно, потому что современный человек читает и не замечает вот эти грамматические конструкции, которые нужны. Но до конца XVI века это древнерусский язык. Потом он постепенно вытесняется польским, потому что языком культуры становится, языком правящих классов становится польский. А в Польше, в свою очередь, в XVI веке латынь перестает быть языком летописания, и, наконец-то, начинается создание хроник на польском языке. Это тоже был такой интересный процесс, потому что до XVI века польскоязычных хроник не было. Были польские хроники на латыни. А литовский язык был языком простонародья, которое жило в одном из углов Великого княжества Литовского, я бы так сказал. И в этом плане, кстати, Великое княжество Литовское, безусловно, было одним из претендентов на роль объединителя русских земель. И если бы в XIV веке история повернулась несколько по-другому, столица нашей Родины могла бы быть не Москва, а Вильнюс. Но это бы мало что изменило, но просто другая была бы династия, немножко другие границы, немножко другая культура, но в целом, в общем, вектор остался примерно тот же.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Илья Владимирович. Как вы считаете, сохранится ли профессия археолога в будущем, или все вскоре выкопают и все закончится?
0: Не, ну все выкопать нельзя. Это, знаете, если даже, ну вот честно говоря, сейчас изучен археологически настолько крохотный процент поверхности Земли, что можно сказать, что археологи еще и не начинали ничего копать. И сейчас техника приходит археологам очень здорово на помощь. Там есть всякие георадары, есть возможность оценить, что находится в Земле без раскопок, но предварительно понять, с чем можно столкнуться. Но я уверяю вас, что еще на 1000 лет как минимум хватит, даже если археологов станет в 100 раз больше, чем сейчас.
2: Спасибо.
1: Саша. Да. Следующий вопрос от Андрея Панова. Кирилл Борисович, подскажите, известно ли, как Герострату все-таки удалось добиться своей цели?
0: Ну, видите, история с Геростратом – это такой исторический анекдот. Ну, в том смысле, что исторический анекдот – это не смешная, но, может быть, не совсем реальная история из прошлого. И Герострат – это литературный, скорее, персонаж. То есть, в общем, не факт, что он действительно поджигал храм Артемиды Эфесской, хотя, может быть, и поджигал. Вот о таких вещах судить крайне сложно, потому что есть литературная традиция, но, насколько я понимаю, там, скажем, тот же храм Артемиды Эфесской, его изучали, но это как Троя. Знаете, когда Шлиман копал-копал, нашел слой, уничтоженный пожаром, и сказал, что это гомеровская Троя. А потом оказалось, что он проскочил гомеровскую Трою, а эта Троя горела много раз. И он наткнулся на пожарище более мощное, которое было при пожаре гомеровской Трои, и оно было на несколько столетий раньше событий Илиады и Одиссеи. Поэтому есть существенная проблема, реальная научная проблема связывания письменных источников и археологических памятников. Не всегда это получается хорошо. И не всегда это на нашем уровне знаний. Потому что мы всегда должны понимать, что наши знания крайне ограничены. И ученые в любой науке не должны считать, что они сидят на вершине горы, и дальше никакого развития науки не будет. Мы находимся на склоне, по которому постоянно поднимаемся вверх, и когда мы поднимемся, или там наши последователи, еще на несколько метров, они увидят больше, чем видим мы. И то, что мы сейчас не можем что-то с чем-то связать, вообще не является, знаете, таким серьезным аргументом против того, что это возможно. В свое время такой умный человек, как Гегель, объявил Пруссию 20-х годов 19 века вершиной человеческой цивилизации. Но мы понимаем, что это не совсем так.
2: Спасибо. Сейчас я еще раз сделаю парочку объявлений. Во-первых, скажу уважаемым зрителям. Во-первых, я попрошу уважаемых зрителей поставить лайки. Нас сейчас смотрят больше 700 человек. Вот этот призыв поставить лайки, он не просто так. На самом деле, это позволяет видео подняться в различных там выдачах Ютуба, и это значит, что наш интереснейший стрим посмотрит больше людей. Поэтому не стесняйтесь нажать эту одну кнопочку. Я напоминаю, что форум «Ученые против мифов 13 у нас запланирован на 31 октября, 1 ноября, и на него уже можно зарегистрироваться. Программа очень интересная, обязательно прочитайте ее и обязательно зарегистрируйтесь. О наших ближайших эфирах. Завтра на канале Anthropogenes.ru будет опубликован 14-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». Врач Никита Жуков будет рассказывать про психосоматику. Правда ли, что все наши болезни от нервов? И что из этого миф, а что нет? И в субботу, 17 октября, на том же самом канале, в формате «Эффект присутствия», мы отправимся с антропологом Еленой Судариковой на новую палеонтологическую выставку «Травмы прошлого» в музей, в Дарвиновский музей. Для того, чтобы не пропустить все эти стримы и эфиры, подпишитесь на канал Anthropogenes.ru, подпишитесь на канал Лаборатория научных видео и нажмите так называемый колокольчик. А если вам нравится наш сегодняшний эфир, если вам нравится общаться в чате, то мы приглашаем вас в чат научной станции, в Telegram-чат, и ссылка на этот чат тоже сейчас появится. Ссылка на чат появится в чате.
1: Да, Про наш эксперимент, мне кажется, надо упомянуть обязательно. Просто ты не согласен со мной, Георгий?
2: Согласен, упомяни.
1: Вот просто в контексте того, что мы говорим про экспериментальную науку, так сказать, у нас сейчас идет как раз беспрецедентный длительный эксперимент, который идет уже второй месяц. Ольга Вдовина, скульптор, изготавливает вазу из очень твердого камня, из диорита, по технологии, так сказать, каменного века. И непрерывная трансляция продолжается 24 часа в сутки. Подключайтесь, смотрите. Сейчас, правда, там глубокая ночь, это Кемерово. Там плюс 4 часа к нам нужно прибавить. Вот, но подпишитесь на этот канал. Это наш новый канал «Научная станция», чтобы следить за этим стримом. И, кроме того, мы там будем другие интересные видео выкладывать. Тоже поставьте лайк и можете поддержать это начинание.
2: Сейчас спасибо.
1: Вернемся к нашим вопросам, Георгий.
2: Да, мы возвращаемся к нашим вопросам. И вопрос задает Эдисон Деньгин. Вот так вот зовут человека. Что делать историку, если в летописи звучит полный бред? При этом вопросы альтернативной истории заставляют задуматься.
0: Но, видите, это тоже, как бы сказать, в летописи полный бред не звучит. Это точно. Значит, может быть ситуация, когда в летописи пропущено слово или целая строчка. Это нормальная история, потому что если вы будете переписывать от руки огромное количество текста, вы обязательно что-то где-то пропустите. Это неизбежно. Поэтому может быть какая-то логическая несостыковка. Значит, может быть ситуация, но чаще бывает ситуация непонимания нами текста в силу... Ну, бывает испорченность текста, когда уже древний переписчик не понял какое-то слово. Я могу привести пример классический. У нас одно время считалось, что Дмитрий Донской на Куликовском поле выступал под черным знаменем, как под веселым Роджером прям. Какой-то пират. На самом деле он выступал под красным знаменем с ликом Спаса Нерукотворного, потому что под черным знаменем на Руси никто бы в бой не пошел. Это был цвет, ну, знаете, это можно на собственные похороны было под черным знаменем только прийти. Но слово «красный», понятное дело, это позднее слово, потому что это переносное значение, красивый. На самом деле в славянских языках красный – это рудый. Ну, или рыжий, соответственно, в русском современном языке происходит от изначального корня. Или чермоный, червоный – другое слово. Но и вот при переписывании этот червоный цвет превратился в черный. И дальше в одном из текстов. И дальше ну, как бы, кто-то его увидел из историков, переписал тоже не думая, и Дмитрий Донской пошел под черным знаменем. Когда посмотрели на... сравнили много текстов, увидели, что все-таки изначально там был червоный, и вернули знамени его исконный цвет. А текст может быть испорчен и другим способом. Скажем, уже древний летописец мог не понять какого-то еще более древнего слова или древнего выражения. Он пытался как-то объяснить это слово или выражение и таким образом ну, внес дополнительную долю путаницы. Может и современный историк не понимать каких-то выражений. Но я могу привести пример. Термин «смерть» из древнерусских реалий – это термин наиболее оспариваемый. О смерти написано столько, сколько не написано, наверное, ни об одном другом слове русского, ну, древнерусского языка точно. Потому что что это была за социальная категория, очень непонятно. А поскольку тексты очень лаконичные, и они ничего не разжевывают, они ну, фиксируют реальность для человека своего времени, то правильное понимание термина «смерть» приводит, ну, то или иное понимание термина «смерть» приводит к разным интерпретациям. Значит, теперь я должен сказать по опыту, что, как правило, когда речь идет об альтернативщиках, так называемых, они сознательно, в общем-то, напускают тумана и сознательно, скажем, могут цитировать поврежденное место летописи, которое... давным-давно уже, ну, как бы сказать, раскрыто с опорой на другие списки просто. И этот прием часто достаточно применяется. Не скажу, что всегда, но достаточно часто. Ну и проблема может быть... Ну, собственно, наверное, на этом исчерпываются все проблемы, связанные с самим текстом. Дальше начинаются проблемы, связанные с хронологией. Потому что сейчас доказано, например, что в Древней Руси ну, в домонгольский период, пересчет лет с византийского летоисчисления происходил двумя способами. И, ну, может, я открою сейчас страшную тайну сторонникам Носовского и Фоменко, но надо же открывать какие-то тайны. Дело в том, что в Византии Новый год 1 сентября начинался, а на Руси он начинался 1 марта. И это ровно противоположная точка годового круга. Ровно 6 месяцев разделяют эти две даты. Поэтому, когда началось русское летописание, то возник вопрос, как нумеровать русские годы, начинающиеся с 1 марта. Можно было двумя способами нумеровать. Они могли совпадать по номеру либо с первой половиной византийского года, либо со второй половиной византийского года. Оба способа были равнологичны. И в некоторых землях приняли один способ, в некоторых другой. А получалось, что номер года изначально будет различаться на одну единицу уже при составлении самого первого летописного текста. Понятен механизм, да? И дальше, когда летописцы позднейшие начинали сводить данные своих предшественников, они пытались, естественно, пользоваться какой-то одной хронологией, не понимая этой особенности. А дальше у нас произошел перенос новогодия на 1 сентября в конце 15 века. И дальше летописцы 16 века начали опять пытаться исправить хронологию, в результате чего иногда событие уезжало на несколько лет в ту или другую сторону от того года, в котором оно реально происходило. Тем более, что эти исправления могли быть многократны при многократном переписывании текста летописи, переделке текста летописи. Дело же не в механическом переписывании, дело как бы в пересоставлении этого текста, его редакции через какое-то время. И вот этим обстоятельством объясняется большинство нестыковок, на которые указывают сторонники Носовского и Фоменко. И естественно, что астрономические явления тоже разъезжались в разные стороны. И одно и то же, например, затмение Солнца могло быть отмечено в одном и том же тексте под несколькими годами подряд. Потому что автор этого летописного свода сводил как-то механически другие летописные своды, а в других летописных сводах это событие было датировано, было один раз зафиксировано, датировано двумя, в одном одним годом, в другом другим годом, с разницей на единицу. Вот уже в третьем списке получалось два затмения в два соседних года. В одни и те же даты. И, кроме того, извините, были просто элементарные арифметические ошибки, когда люди пытались рассчитывать какие-то даты из жизни своих героев и ошибались просто-напросто, делая арифметические ошибки. Поэтому ошибка в номере года является вообще распространенной и нештрафуемой, что называется. Давным-давно историки поняли, как это все проверять. Есть очень простой способ. Летописцы обязательно указывали на церковный праздник. И если это переходящий праздник, связанный с Пасхой, который на весну приходится, то мы можем легко установить, к какому году относится данное указание, когда данный праздник, например, начало месопустной недели, падает на данные числа. Потому что на разные числа в соседних годах падает этот праздник. Но можно использовать для осени, это сложнее, потому что осень нет переходящих церковных праздников, но для весны это уже большое подспорье.
1: Спасибо.
2: Да, спасибо.
1: Есть несколько человек просто нас поблагодарили, несколько наших зрителей. Оркус Ганимед пишет: просто поблагодарить. Спасибо вам. Оркус. Максим Песцов пишет: Кирилла Борисовича можно слушать бесконечно. Спасибо. Полностью спасибо. Согласны, присоединяемся. Спасибо вам, Максим. И Игорь Чумиков спрашивает: какая основная причина падения Тевтонского ордена?
0: Ну, знаете, тут, конечно, основных причин можно много накидать. Но я бы сказал, что я бы выделил. На мой взгляд, важнейшие причины – это складывание централизованных государств в окрестностях Тевтонского ордена. Прежде всего, это польско-литовское государство, также это русское централизованное государство. Плюс к этому начало процесс реформации, который вообще подорвал вот эту кормовую базу рыцарских орденов. И тем более, что Тевтонский орден, надо понимать, во многом жил за счет ресурсов, которые он получал не из Прибалтики, а за счет своих командорств на территории Германии и за счет пожертвований, которые он получал в довольно большом количестве. Реформация все эти вещи обрубила и поставила окончательно жирный крест на Тевтонском ордене. Но этот крест начал появляться на нем еще в начале 15 века, когда рост могущества польско-литовского государства и русского государства резко ограничил возможности крестоносцев для выживания. Просто. Тем более, что сам орден был, это мы так говорим упрощенно, орден. На самом деле Прибалтика была конгломератом разных политических структур. И кроме ордена, там были еще церковные иерархии, рижский архиепископ в частности, и были города очень могущественные, типа Риги, Ревеля, которые проводили собственную политику. и не всегда далеко орден, и рижский архиепископ, и рижские горожане занимали одну и ту же позицию. То есть, правильно сказать, никогда не занимали одну и ту же позицию, они всегда были во враждебных отношениях, но иногда блокировались друг с другом против третьей стороны. А еще тут же были литовцы, поляки, русские со всех сторон, датчане и шведы, между прочим, которые тоже на эти земли хотели попасть. И положение ордена было не особенно таким устойчивым. Ну а когда вот еще начали укрепляться его соседи, то он совсем начал быстро терять свои позиции.
2: Спасибо. Хочу еще поблагодарить Андрея Бабкина, который поддержал наш стрим. Спасибо вам, Андрей. Юрия Ликова, который перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Хочу также сказать, что на самом деле у нас еще много вопросов. Я предлагаю Кириллу Борисовичу, может быть, можем повторить. Да, потому что реально еще есть несколько десятков вопросов, на которые мы не ответили.
1: Я вот поддерживаю. Тема очень важная. Хорошо.
2: Они у нас зафиксированы. Давайте. Приглашаю всех зрителей в чат, в телеграм-чат научной станции. Надеюсь, что ссылка на этот чат сейчас появится в нашем чате. Приглашаю всех на форум «Ученые против мифов», который будет 31 октября, 1 ноября. Там, кстати, будет интереснейший исторический доклад Ксении Чепиковой, посвященный Копернику и, так сказать, возникновению гелиоцентрической системы. Целый ряд мифов на эту тему. Даже для меня ряд оказался неожиданными. Вот. Очень рекомендую. И спасибо, Кирилл Борисович, за то, что уделили нам ваше драгоценное время и отвечали на все вопросы, которые очень разные, вот, разной степени, так скажем, адекватности, что ли.
0: Нет, спасибо. Это все очень интересно. Спасибо вам большое, потому что вы делаете огромное дело. Вы, так сказать, стоите на передовых рубежах исторической науки, в смысле, рубежах защиты науки, вот так сказать, защиты науки от волн варварства, которые на нее накатывают. Это можно уподобить вас какому-то римскому сторожевому посту на границе Римской империи, которая отражает варварские набеги. Вот. Но спасибо, очень приятно было отвечать на вопросы. Спасибо тем, кто их задавал, потому что даже самые, ну, казалось бы, может быть, странные и не очень корректно сформулированные вопросы могут дать повод для интересного рассуждения.
2: Согласен с вами. Вот, к сожалению, у нас в этом году в топ-3 вот именно таких явно выраженных исторической направленности деятелей не вышло. Ну, хотя Игорь Прокопенко, у него и в его передачах и историческая тема затрагивается, а я думаю, что и господина Михалкова тоже. Вот. Спасибо Александру, который сегодня помогал мне вести наш с ним общий эфир. Спасибо Ксюше, спасибо Марише, спасибо Виталику Краусу, который, я надеюсь, наконец присоединится к нам, вернувшись из небольшого отпуска в следующий раз. Тем, кто помогает нам делать этот стрим, спасибо вам, дорогие зрители. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Пока.
1: Спасибо.

Привет, мои дорогие ребята, ну и взрослые тоже здравствуйте. Коли уж вы к нам присоединились, ну что ж делать, здравствуйте и вам тоже. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. В ближайшее время мы с вами проведем вместе, надеюсь, что с пользой. Ну и сегодня героями наших рассказов будут совершенно потрясающие создания, пернатые создания. Ну вот, а кто именно? Давайте так, вот сейчас посмотрим несколько картиночек, а я специально, да, вот приветствуем Александра Трунтаева, мы сегодня опять вдвоем, два Александра, как всегда, можете между нас, кто оказался, загадать желание, наверняка сбудется. Ну вот, давайте сейчас посмотрим несколько картиночек, и вы попробуйте отгадать, о каких птицах сегодня пойдет речь. Красивая птица, правда? Вот посмотрите, ребят, обратите внимание, она удивительно гармоничная. И потому, как она записана, да, и вот по формам, по пропорциям, удивительно гармоничная птица. Ну, небольшая такая, чуть побольше скворца. Ну, давайте еще посмотрим следующую птичку. Тоже хороша, правда? О, это уже, эта птица, я вам по секрету скажу, она даже выиграла конкурс, и теперь она красуется на гербе одной далекой теплой страны. Потом скажу, какой. Ну, следующую покажите нам. Ну, как вы думаете, что этих птиц всех объединяет? Ребят, никого они вам не напоминают, эти птицы? Напоминают. Кого? Сороку напоминают, правда? Да, и, кстати, по размеру такая же. Я вам, ладно, так и быть, скажу. Это называется уроцица. А я таких птичек видел в Юго-Восточной Азии, в джунглях. Не в джунглях даже, вру. В джунглях-то как раз их нет. А вот в парках... В парках, в городах, в небольших, в деревнях часто мелькают. Ну, следующее покажите. Следующее нам... Вот, это они в полете, красавицы, правда? Удивительно красивые птицы, умные, прямо ужас, какие умные. Но, ребят, вы уже поняли, о каких птицах? Молодцы. А, ну ладно, ладно, я уже все понял. Кто-то там прочитал анонс и делает вид, что такой умный, да? Ребят, да, действительно, это все врановые. Это врановые птицы. Сегодня мы с вами будем говорить о семействе врановых. Ну хорошо, а вот кто там такой был самый умный, может быть, мне ответит? Семейство врановых у нас к какому отряду относится? К отряду воробьиных или воробьинообразных. Ну, воробьиных, давайте так скажем, да? Отряд воробьиных, семейство врановых. Ребят, а вот вы заметили такую интересную особенность, что это однокоренные слова? Врановые, ворона. Ворона и воробей, да? Другой воробей. Никогда не думали, почему птичек так... Воробей, правильно, то, что он ворует, зерно воровал всегда, значит, его побить надо. Нехороший. Воробей, воробей. А ворона? Вор он, да? Ворон. Ребята, все знают, что ворон – это не муж вороны. Все знают? Прекрасно, слушайте. Ну, я прямо сегодня среди интеллектуалов. Приятно поговорить в такой компании. Ой, я слышу, уже многие знают, что вороны бывают разные, что их много разных видов, и вороны бывают разные, их тоже много разных видов. Блестяще, ребят. Значит, это действительно так. А что, значит, ну, всего, ребят, всего врановых, ну, где-то 120 видов, приблизительно так. Я их там по пальцам не считал, но то, что больше 100, это однозначно. По систематике, ну, вот есть такие ученые систематики, это которые по таксонам всех распикивают. Отряд, семейство, род, вид, там, так далее, триба и прочее. Вот эти систематики, поскольку они должны за что-то получать зарплату, правда? Ну, сидит какой-нибудь профессор систематики, его спрашивают, а что ты делаешь, за что ты зарплату получаешь? Он говорит, как за что? Я систематизирую. И вот они все время кого-то выведут из одного отряда и в другой там сунут, а потом кого-то из этого семейства выведут и ставят в это семейство. И спорят, и генетиков привлекут, и еще в микроскоп посмотрят. И вот так туда-сюда, то выведут, то введут она назад. Вот этим и занимаются систематики, отрабатывают свою зарплату. Ну, что касается семейства врановых, тут, значит, систематики поделились. Одна половина говорит, это вот слишком мало, надо сюда еще включить к ним. Вот, и райских птиц даже хотели туда к врановым тоже включить. А другие говорят, нет, наоборот, их слишком много, что тут цис сюда включили, уроцис, не надо, надо его наоборот меньше сделать.
семейство Врановых. Вот спорят, гадают систематики, у них такая судьба, карма у них такая, пускай спорят и гадают. А мы с вами поговорим о птицах, об удивительных птицах, потому что, ребята, всех Врановых отличает что? Кто скажет, что птицу говорун отличает, помните? Отличается она умом и сообразительностью. Вот врановые то же самое. Врановые – это интеллектуалы пернатого мира. Это самые настоящие интеллектуалы. Ну, чуть-чуть к ним еще подтянуть. Ну, рядом с ними можно только попугаев, пожалуй, поставить. Вот на одну ступенечку высшего пьедестала. Но, ребят, с попугаями тоже еще поговорим. Об интеллекте мы сегодня будем говорить Врановых отдельно. Это очень интересная тема. Ну, давайте начнем вот с чего. Кстати, ребят, не все вороны, не все вороны, которые так называются, на самом деле их родственники. Потому что есть, например, рогатый ворон, да, вот с таким вот, да, клювом, у него еще здесь такое надклювье массивное, видели, да? На самом деле он к врановым никакого отношения не имеет, он относится к калау и к птицам-носорогам. И, кстати, вот, ребят, птицы-носороги, туканы, да, вот калау, туканы, вот, пожалуй, они вторая ступень пьедестала почета по уму и сообразительности в пернатом мире. Пожалуй, что так, да. Ну и, наверное, дальше хищные птицы пойдут. Вообще, ребят, как-то так вот жизнь

и она же вся еще переливается, да? Ну, а теперь следующую нам покажите, Александр, птичку. Следующая птичка, вот это вам никого не напоминает, ребят? Она большая. Она не, вот кажется, что как воробушек. Нет, нет, ребят, это и ягоды крупные, птичка вот с хвостом, она вот, вот такая вот, с хвостом даже. Да, конечно, сорока. Ребят, это тоже сорока, но это не простая сорока, а сорока голубая. У нас на Дальнем Востоке, на юге Приморского края, такая, кстати, водится. О сороках мы поговорим, о голубых тоже. Ну, а давайте начнем все-таки с цис. Вот следующая картинка будет циса зеленая. Давайте на нее полюбуемся. Удивительная красоты птица. Смотрите, у нее коралловый прямо клюв, коралловые лапки. Мне приходилось встречать цис в тропиках Юго-Восточной Азии, но, ребят, вот они не позируют. Они очень... Это не наши вороны, которые разгуливают у нас под ногами, да, и нагло на нас смотрят и усмехаются. Нет, цисы, они очень любопытные, очень умные, как и все врановые, но очень осторожные. Вот так они, знаете, искорками мелькают где-то. К тому же они не очень любят на открытых площадках прыгать и бегать по земле, как наши вороны. Они предпочитают, чтобы рядом были деревья, что взлететь. Вот. Но как и наши врановые, цисы питаются абсолютно всем. Вот что Бог пошлет, кусочек сыра, да, вот то и съедят. Насекомые, насекомые обожают разбойничать, по чужим гнездам шарятся, найдут птенчика, съедят птенчика, найдут яичко, расклюют яичко. В общем, как все врановые, ребят, они всеядные. И плоды они едят, и что только не едят. И спелые, и вкусные, и... В общем, врановые, они практически все... Ну, правда, цисы, в отличие от других врановых, меньше были застигнуты за поеданием падали. А вот это вот точно. Ну, красивая такая птица, как-то ей не пристало падали питаться, да? Ну, их еще, кстати, называют вот именно вот эту зеленую цису, вот часто, особенно в англоязычной литературе, называют лазоревая китайская сорока. Ну, отдаленные, да, родственники. Ну, вот покажите, там еще будет несколько фотографий цис, разных цис будет еще, вот она же, это зеленая циса, и будет очень красивая, прямо перышко к перышку, да? Не хуже, чем попугай. Почти что райская птичка. Вот еще одна циса. Еще нам покажите цису, да? Вот, смотрите, она спиной сидит, нам позирует и показывает самое красивое свое место, где такие лазоревые у нее спинка, лазоревый хвостик, и видите, какие у нее перья, как у сороки с белыми глазочками. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Вот. Ну, сравните, найдите 10 отличий. Да? Это наша ворона. Наша серая ворона. Вот она часто очень любит покупаться в лужах, да, поваляться в пыли. Поэтому она такая растрепанная, неопрятная. Но, ребят, с другой стороны, ворона удивительная птица, удивительно умная птица. Значит, на латыни, да, латыни corvus corone coronix, она называется серая ворона. Очень похоже название на черную ворону. Мы на нее дойдем, только черная ворона corvus corone corone. Ну, некоторые ученые считают, что это вообще черная ворона подвид серой. У нее колоссальный ареал, огромнейший ареал у серой вороны, Евразия, даже Северная Африка. Я помню, в Израиле мы снимали в каком-то... Где же это было-то? А, там ветеринарная клиника какая-то была. И мы выходим из ветеринарной клиники, и вдруг ко мне подпрыгивает вот такая вот подруга, серная ворона, начинает у меня клевать застежки на ботинках. Ну, конечно, мы тут же догадались, что вылечили эту ворону, видимо, вороненком, когда она была. Ее подобрали, вылечили, поэтому... Ребята, помните, как называется боязнь людей? Что у нее пропало? А? Антропофобия, правильно, фобия – это страх, антропос – антропофобия. Это боязнь, это такая вот умение остерегаться человека, который всегда потенциальная опасность. Вот если подобрать вороненка, подобрать любое врановое
вороненком или вот птенцом, то они очень быстро приручаются, они становятся зайки такие, пушистые, хорошие, ласковые. Но чуть позже мы с вами до этого дойдем, я вам скажу, этого делать

нельзя ни в коем случае. Ну, то есть, если вы подобрали птенца, которому что-то угрожало, то да. Но не надо стараться завести себе ворону, потому что взрослая врановая птица, она с вами никогда не подружится. Максимум, чего вы от нее добьетесь, это она будет есть корм у вас из рук. Если у вас огромное терпение. Все, максимум. Ну, поговорим еще. Поговорим о содержании вразумных домов. У меня разные врановые дома жили в разное время. Опыт есть некоторые. Так что он позволяет сказать. Ну, ладно, ребята, скажу сейчас. Значит, вот в чем дело. Во-первых, если вы встретили вороненка, где-нибудь он там прыгает, да, внимательно посмотрите по сторонам, потому что, скорее всего, родители его не бросили. Все врановые очень заботливые родители. И если вы полезете к этому вороненку, можно еще по голове клювом получить. Очень-очень больно. Мало того, вороны в этих случаях родители начинают летать вокруг и омерзительно орать. Так. Это называется моубинг на науке. Они сразу зовут: ребята, наших бьют, и отовсюду будут слетаться другие вороны. И точно так же каркать и летать вокруг. А дело в том, что у ворон у них есть одно такое свойство. Когда нужно какой-то громкий сигнал сделать, сигнал тревоги, например, общего сбора, то они умеют кричать хором, чтобы было громче. Вот, они просто вот так по команде 3-4, и сразу все соседи услышали, соседские вороны слетелись. Я помню, был такой случай, о нем даже в газетах писали, и кино, приехало телевидение снимать, в детском садике тоже вот воронята слетки оказались на земле, детишки хотели помочь с воспитателями, а потом пришлось детей всех эвакуировать в детский сад, а воспитательницы выскакивали с кастрюлями на голове, потому что собрались все окрестные вороны, и они пикировали и били людей клювами по голове. А клюв там, ребят, клюв железный. Там если попадет, так попадет. Вызывали МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций. И вот, значит, как-то вот МЧСники вмешались и выводили детей, чтобы раздать их родителям. Так что не надо этого делать. И второй момент очень важный. Дело в том, что будь то ворона, будь то сорока, ну вот, кстати, видите, это мы сейчас наблюдаем коммуникацию, да? Это две серые вороны коммуницируют, ну, общаются. Про коммуникацию мы тоже поговорим. Здесь очень много загадок, ребята. Здесь действительно очень много загадок. Непонятно как, но они умеют друг другу передавать такую точную информацию, что просто диву даешься, как они это делают. Ну, понятно, мы люди, я вам могу дать точную информацию. Вот сейчас даю, да, увидите ворону, не лезьте. А вот как они это друг другу рассказывают? Ну, рассказывают, эксперименты это подтвердили. Мы до этого с вами еще дойдем. Еще один интересный момент. Ребята, вот белую ворону мы сейчас еще увидим. Давайте назад немножко вернем. Еще такой интересный момент. Ученые говорят, что у ворон, точно так же, как у нас людей, ну... Вот мы с вами с каким-нибудь австралийским аборигеном, если встретимся, мы же наверняка друг друга не поймем, правда? Ну как, по жестам мы поймем, да? Дай попробовать, дай поесть, спасибо, там привет, ручкой помашем. Но точно так же вороны. Если вороны – это разные популяции, которые далеко друг от друга находятся, то у них разный диалект, и они не совсем хорошо себя понимают. То есть она крикнула «кэр», а надо было крикнуть «кэр». Вот как-то, это, конечно, шутка. Вот. Но, ребят, вот удивительно, но у животных, у них тоже бывает что-то вроде нашего диалекта. То есть они не всегда... А вот из одной местности все прекрасно, у них уже на уровне рефлекса, они прекрасно знают свой язык. А вот они такие удивительные вороны. А что еще с воронами связано? У них удивительные игры. Поскольку вороны, они врановые, как правило, все, ну, вороны тоже, они собираются большими стаями, воронья, особенно городские вороны. Вот сельские нет, ребят, вот ворон у них как у людей. Есть сельские жители, есть городские жители. Причем есть сельские вороны, которые прилетают в город кормиться, как вот раньше за колбасой приезжали в город из деревни, да, потому что в деревнях, в магазинах ничего не было. При советской власти. Так и сейчас. Вот иногда вороны деревенские прилетают в город на помоечку покормиться, а потом улетают спать к себе в деревню. А есть городские. И городские вороны потом собираются большой стаей и улетают на ночевку. Иногда вот есть такие места ночевок. Вот я знаю, на Преображенском кладбище раньше была такая
большая ночевка. Иногда они смешанную такую ночевку с галками устраивают, да, или с грачами, чаще всего с галками. Кстати, в Кремле они очень любили раньше ночевать, и тоже отдельный будет разговор про Кремль чуть попозже. Тучи воронья там собирались, чтобы заночевать. Так вот, ребята, я немножко отвлекся. Почему не стоит ворону брать домой? Потому что вороны питаются мясной пищей. Они питаются той же самой падалью, чем они только не питаются. И вот, вы знаете, ребята, я не знаю, как это происходит, это надо у физиолога спросить. Но вороны, сороки, они производят экскрементов, понятно, о чем идет речь, да? Больше собственного веса за сутки. Вот они умудряются гадить везде. Я подбирал воронят, они загаживали мне всю квартиру. Мало того, у них настолько вонючий помет, отвратительно человеческий, вот просто духи по сравнению с вороньим. И самое поганое, то, что если он попадет на лакированную мебель, еще куда-то, он может потом не оттереться, остается пятно. Но это еще не все неудобства от врановых. Ну, в клетке ее держать – это преступление перед птицей, да? Ну, нельзя ворону держать в клетке. Она должна ходить, она должна двигаться, она должна изучать. Нет, но в этом случае она начинает все портить. Это вредители номер один. У них железный клюв. Они портят все, что... Вот весь дом у вас будет испорчен, перевернут вверх ногами. Ну, единственное, когда можно, конечно, держать врановых, это если вы живете в загородном собственном доме, у вас большой участок и есть большие вольеры. Вот в больших вольерах, да, пожалуйста. Можно... Я знаю такие случаи, когда люди подбирали вороненка. Вороненка, я имею в виду не только ворону, но ворона. Потом он жил, потом он летал. Был такой, вот моя любимая книжка в детстве была, замечательный такой писатель Ян Грабовский, это польский писатель, и у него была книжка «Муха с капризами». У него дома был целый зоопарк, и вот он писал замечательные совершенно детские рассказы, даже повести про своих животных. И вот у него там как раз целая повесть была про ворона, которого звали Пипуш. Он подобрал вороненка, маленького ворона. Я знал такие случаи с другими людьми, которые, понимаете, что происходит? На уровне импринтинга, помните, что такое импринт, принтер? Что такое принтер? Все знают, который печатает. Он запечатлевает что-то, импринтинг, то есть запечатление. Вот на уровне этого запечатления детского врановый птенец, он запечатлевает человека, с которым он больше всего общается, как такую же птицу, как ворону. Ну, мало того, он после этого становится человеком. То есть он уже остальных ворон или остальных воронов он уже не воспринимает как таковых. Да, он будет крутиться около этого человека, будет ему клювом чесать за ушком, перебирать волосики, будет ластиться, будет такая зайка, такая хорошая, но он будет страшно ревновать. Он начнет третировать всех остальных, и прежде всего детей этого человека в доме, собак, кошек. Причем вплоть до летального исхода. Всем остальным животным придется туго, потому что врановые птицы умные, сильные, с мощным клювом. И самое главное, ребята, они терпеливые. Они умеют ждать своего часа. То есть, если ворона, ворон или сорока обиделись на собаку или кошку, они затаили эту обиду, они будут ждать момента, но они потом дождутся и отомстят. Это вот 100 пудов проверено. Я вам потом могу случаев рассказать очень много. Ну, кстати, ну вот что говорит об интеллекте, да, врановых. Вот посмотрите, наберите в Ютубе архе профессор Зорина, Зоя Александровна. Она возглавляет лабораторию в Московском государственном университете, и она уже много-много лет занимается врановыми, изучает их интеллект, изучает их мозг, изучает этологию. Что такое этология, а, дети мои? Ну, конечно, все помнят. Это наука о поведении животных, да? Вот. А был еще один профессор, мне посчастливилось с ним быть знакомым, но, к сожалению, он несколько лет назад ушел из жизни. Это Владимир Михайлович Константинов. Так вот, Владимир Михайлович, он был даже основателем целого направления в орнитологии. Это направление можно назвать как экология врановых птиц и проблема синантропизации. Ох, как я завернул. Ребята, а мы с вами синантропные виды, много раз термин.
проходили. Помните, что это? Синантропные виды. Это виды животных, которые живут рядом с человеком. Да? Вот ласточка, которая вьет под крышей гнездо, это синантропный вид. А таракан рыжий, да, или черный, это синантропные виды. А вот профессор Константинов, он целое направление такое положил, сейчас этим занимаются его ученики, и даже ученики его учеников, и направление очень интересное. Так вот, истории с врановыми я вам расскажу для затравки. Ну, во-первых, была такая история, вот мне рассказывал мой друг-охотник Володя Устенко, ну, для вас дядя Вова, ему уже, наверное, к 70. Раньше охотников, если ты охотник, член Союза охотников, то раньше, там лет 30-40 назад, охотников заставляли убивать ворон и сдавать лапки. То есть вот если ты член Союза охотников, тебе нужно какие-то определенные отработки. Там приехать сено раскидать зимой, там или соль, еще что-то. Ну и заодно вот там сдать сколько-то вороньих лапок, не помню сколько, это не важно. И вот Володя рассказывал, приехала как-то в лес с ружьишком, ну, зверя нету, ну, думаю, хорошо, сейчас хоть лапок настреляю вороньих. Вот, смотрю, сидят вороны на краю леса около дороги. Только я ружье снимаю, они сразу кидаются вниз и вот так вот зигзагами между деревьев уходят. Ну, думаю, что такое? Нахожу опять ворон, только снимаю ружье с плеча, опять опять они кидаются вниз и уходят. Ну, я, говорит, спрятал ружье в багажник автомобиля, взял палку, вот, смотрю, сидят еще вороны на дерево, я подошел с этой палкой, сделал вид, что это у меня ружье, прицеливаю, сейчас стрелять буду. Вороны тоже кар-кар-кар, улетели, ну, никуда не улетели, а еще прилетели посмотреть вот на такого идиота, который из палки нас всех решил застрелить. Вот это я почему рассказал эту историю, любой охотник вам таких огромное количество расскажет, это вот уровень интеллекта ворон. Да? Они прекрасно понимают, что такое палка, что такое ружье, что ты сейчас будешь делать, что ты не будешь делать. А, мало того, вот для меня загадка, как они договариваются, потому что очень часто они действуют сообща. Вот я помню, как-то приехал к своим друзьям, и мы всю ночь сидели, они в деревне жили, мы всю ночь сидели до утра, наговориться все, ну так хорошо сидели основательно. А утром у меня что-то голова уже болит, душно, да еще все курили вокруг. Я говорю, ребят, знаете что, я пойду рыбку половлю. И вот зорька такая, солнышко встает, речка рядом с домом, я взял удочку, взял баночку с червяками, сел и так хорошо, туман, а речка такая переплюйка, ребят, ну метров может быть сколько там, ну метра 4-5 ширину, не больше. И вот, а знаете, когда вот ты не спал всю ночь, вот такое ощущение, что вот и реальности всего происходящего, то есть ты в полудреме, в полувосне, то ли что-то тебе это сейчас снится, что происходит, то ли не снится, и вдруг прямо передо мной на той стороне речки садится ворона на берег. Начинает вот так вот, и она и упала на спину, над ногами подрыгала и поплясала, и крылья расправила, и вот прям вот вся такая. Я смотрю, ничего понимать, просто такое представление, театр одного актера напротив меня. Вот, и я ничего понять не могу, что это она делает, зачем она это делает. А потом вдруг слышу какой-то шорох справа. И если бы я повернулся бы вот так резко, да, я бы ничего не увидел. Но я просто скосил взгляд и увидел такую картину, как в это время другая ворона у меня из баночки червяков ворует. То есть, представляете, они договорились. Одна отвлекает, а вторая у меня ворует червяков из баночки. А потом поменяемся. Я уверен, они бы договорились. Я сказал, хватит, я тоже хочу. Поменялись бы местами. Вот такие вот они вороны. Таких случаев масса, ребят. Вот если вы поговорите со взрослыми, которые прожили долгую бурную жизнь, они вам таких историй расскажут очень много. А, говорят, что я этого не раз слышал от охотников, но не очень доверяю охотникам, потому что, как и рыбакам, когда они что-то рассказывают. Потому что они очень любят приукрашивать. Но многие охотники, даже охотоведы, мне говорили о том, что вороны и вороны очень часто находятся в симбиотических отношениях с волками. Особенно зимой, во время бескормицы, потому что зимой от голода иногда умирают крупные животные. И в этом случае ворона, она даже знает язык волков и может их подманить таким вот специальным звуковым сигналом, потому что они же человеческую речь воспроизводят. Это же пересмешники врановые. Для того, чтобы волки показать им эту тушу,
Зачем им это надо, ребят? А потому что душу надо, чтобы кто-то разделал.